чтобы он мог руководствоваться их показаниями и помогать ему в принятии решений. Таким образом, напрашивается естественный вывод. Врожденные чувства и способности человека также были специально задуманы и даны нам, чтобы помогать в принятии решений. Вот что мы читаем о них в Библии. «Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй вывод. Если существуют моральные законы, которые не придуманы человеком, а, так сказать, написаны в его сердце, мы должны задаться вопросом, как они там появились, кто их там написал? В Библии есть ответ на этот вопрос. Бог вложил эти моральные принципы в наше сердце, и поэтому важно понимать, что именно перед Ним нам стоит держать ответ.

0: Привет!
1: Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам. И у нас в студии сегодня Богдан, Наташа, Надежда и Сергей. Я не хочу взрослеть. Об этом мы сегодня поговорим. Что такое взрослость? Что такое быть взрослым, стать взрослым?
2: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, какой он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким же взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру. Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
3: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот, а мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые, я желаю тебе не взрослеть, и я такая, спасибо.
4: Раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя что-то этим. Я, может, не хочу, я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть.
1: По мнению большинства россиян, сегодня молодые супруги стараются отложить рождение детей на более позднее время. Демографы уверяют, что такое решение свидетельствует о незрелости современных мужчин и женщин стать взрослыми. Инфантилизм называют пороком 21 века. Инфантилизм. Не знаю, встречались ли вы с таким термином или нет. Сегодня вот будем об этом говорить. И первый вопрос, который я хотел бы вам задать, ребят. Скажите, что значит быть взрослым? Сразу заикнулись Наташа и Надя. Поэтому давайте Наташа, а потом Надя.
3: Ну, взрослый человек – это человек, который уже сформировался, так скажем, у него уже есть какая-то такая сформированная ответственность, он уже увереннее себя ведет в какой-то той или иной ситуации, с ним как-то спокойнее, можно положиться на него, он, как правило, чаще всего серьезный, смотрит на все адекватно, в общем, такой вот взрослый человек стандартный. Ну, лично для меня.
1: Так, Наташа,
2: мне
1: Надя.
2: Мне кажется, взрослый человек – это не обязательно серьезный, такой вот взвешенный. Мне кажется, это больше человек, который действительно всегда берет на себя ответственность.
1: Угу.
2: То есть он что-то делает, и он понимает, что вот здесь я ответственна, здесь я, может быть, поступил неправильно, я должен исправить. Вот этот человек, я должен его защитить или еще что-то. Ставит перед собой цели, которые достигает, но не обязательно серьезный. Может быть, и веселый вполне.
1: Он может там какой-то целый день там где-нибудь тусоваться, где-нибудь играть и селиться, но на следующий день он помнит, что он должен быть серьезным.
2: Ну, вполне он решил, что этот день – это мой день отдыха.
1: Мой день отдыха. Хорошо, девочки, спасибо, Богдан.
4: Ну, вот я согласен, в принципе, с тем, что взрослый человек – это уже

0: такой, как вот отсеянный какой-то песок, да, когда уже уходит вот эта всякая мишура, что-то такое, может, детское или еще что-то, остается именно уже чисто вот, ну, размышления какие-то там, ну, там ум, да, как бы, ну, знает, как поступать где, вот, но в основном, я думаю, что взрослый человек сейчас определяется возрастом, просто вот, например, вот, там вот даже скажут тебе, вот ты что вообще этим занимаешься, ты уже взрослый человек, даже вот так вот говорят. Там,
1: хотя каким возрастом? Ну, как сейчас, какого возраста взрослый человек уже считается взрослым?
0: Это говорят, на самом деле, в любом возрасте. Тебе 22, ты чего этим занимаешься? Ты уже взрослый человек. Тебе 45, ну ты же взрослый человек. Ну,
1: тебе 13, ты что балуешься? Тебе 13, ты уже взрослый мужик.
2: Так всегда будут говорить 7 лет.
0: А в 7 лет тоже говорят, ты же уже взрослый, не надо там вот это. Но в душе люди по-другому взрослеют. И поэтому как-то, ну, человек может выглядеть сурово, как взрослый, там какой-нибудь бородатый байкер с татуировками, а он может, не знаю, прийти домой и с щенками там валяться, я не знаю, радоваться жизни.
2: Ну почему взрослый человек не может там с щенками валяться?
1: Хорошо, ну, вот мы,
0: ну,
1: вы сказали.
0: Я и говорю, что он, в принципе, может, но это, ну, это как бы. Ну,
2: может быть,
0: это,
2: он душевно тоже нет, взрослый, но щенки-то тут при чем? Щенки хорошие.
0: Ребят, я вы сказали, меры перевожу.
1: Вы сказали свое вот какое-то мнение со стороны, а теперь я хочу, чтобы мы все-таки на своем примере лично сказали. Скажите, вы когда-нибудь хотели стать взрослыми? Было у вас такое вот непреодолимое желание? Ну, все, меня сейчас считают детьми, ребенком, я хочу стать взрослым уже, я хочу повзрослеть. Было такое?
2: Да, было. Все детство, наверное. Всегда хотела, чтобы я была взрослой. Но, если честно, это, мне кажется, у всех так, подростков особенно.
1: Да, конечно.
2: Я уже есть все знаю, же. Я уже так, не надо мне тут, пожалуйста.
1: Я сам.
2: Вот это, да, трогайте. Да. А потом, когда это уже, ну, выросло, я такая, нет, пожалуйста, я еще маленькая, я не хочу этого делать. Я не хочу звонить дяде и там что-то обсуждать, ну там, не знаю, устраиваться на работу. Я не хочу, не знаю. Хотя нет, вот как раз с работой мне наоборот нравится работать. И я, наверное, лет с 15 уже вот работаю. Работал. Даже
1: то
2: раньше.
1: Есть, ну ты боялась, не хотела чего-то, каких-то таких стрессовых ситуаций, которые связаны с этим,
2: да,
1: взрослым.
2: Где надо,
1: да?
2: Вот,
1: а мне нужно что-то
2: особенно
1: решить.
2: Выбор делать. Ой, это вообще.
3: Не знаю, мне кажется, каждый ребенок вот смотрит на своего родителя и думает, а, как он крутой, он такой взрослый, я тоже хочу быть похожим на него, таким уже взрослым.
1: Или на старшего брата или сестру.
3: Или на старшего брата и сестру.
1: В данном случае у тебя есть старшая сестра, Надь. Ты как-то хотела быть похожа на нее?
3: Ну, мне кажется, в детстве, ну да, я хотела. Мне кажется, любой ребенок в детстве смотрит на взрослых и думает, вот тоже хочу быть взрослым, таким же крутым, со мной будут считаться там и так далее.
1: И ты хотела тоже?
3: Я тоже,
1: и
3: конечно, хотела. Но сейчас отчасти...
1: Да, обстоят дела у тебя в этом плане.
3: Но отчасти все равно есть люди, которые тебя воспринимают все-таки как ребенка, потому что они тебя видели как ребенка всегда. И поэтому, несмотря на то, что, может быть, у тебя как-то изменились мысли, может быть, ты что-то понимаешь в своей жизни, тебя все равно воспринимают как ребенка, как будто, ну, как бы... Ну,
0: это родители, да?
2: Ну, только родители. И недавно мне это, в больнице я была. Ну, девочка, давай, проходи. И папа стоит и смеется. Я думаю, ну, конечно, девочка. Хотя мне было приятно, удивление. Лет в 14 меня бы это обидело.
0: Ну, пожилые люди часто говорят, типа, сынок там...
2: Нет, но они имеют в виду, что я как бы маленькая.
1: Или мама до сих пор называет меня солнышком, да? Да ты уже
0: это
1: там,
0: же мама, это же родители, нормально. Но вот, например, на моем примере у меня был период, когда мне хотелось, ну, как бы повзрослеть. Это когда в семье тебя там ограничивают, в принципе, разумно. Но ты этого не понимаешь. И, ну, просто вот я вот через 3 года я вот уеду.
1: Хочется
0: и вот
1: свободы.
0: я буду это делать. Да. А-а-а. Вот и только вот, ну, наверное, вот в этом как-то, ну, такая вредность какая-то, что ли, или какая-то самореализация, или что. А так, ну... В принципе, никогда не хотелось там быстрее отрастить бороду и...
1: Вот вопрос такой.
0: Говорят, щенками.
1: Давайте опять еще более узко пойдем. Да, на данный момент. Считаете ли вы себя взрослыми? Богдан, давай начнем с тебя. Считаешь, что ты взрослый человек?
0: Нет.
1: Со всем тем, что к этому, так скажем, должно
0: быть. Я просто на пути вот обычного взросления, наверное, и все. Я не считаю себя ни ребенком, ни каким-то прям супер взрослым. Просто, не знаю, я даже как-то не задумываюсь, ну, вот, об этом.
1: Даже не задумываешься. Но считаешь, что
0: просто,
1: еще
0: просто
1: не взрослый,
0: все идет своим чередом. Зачем думать?

0: Думать, что сейчас так, я на сколько сейчас процентов взрослый? Надо вот еще 2% дотянуть, и тогда еще можно пару месяцев жить.
1: Ну смотри, вот сказали перед этим мы немножко о критериях взрослости, да? Это принимать решения, ответственность, это уметь ставить цели их достигать. Что еще было, девочки, вы говорили, тоже ты, Богдан, это определенный возраст, ты сказал, да, что примерно в возрасте, когда люди говорят, что ты уже взрослый. Этого возраста ты уже наверняка достиг, когда люди говорят, что ты взрослый. По крайней мере, 20 плюс точно, да? Mm-hmm. Ты по этим критериям можешь себя оценить и сказать, что ты взрослый?
0: Ну.
1: Если так уж туда говорить.
0: Ну, по каким критериям? Ну да, мне 20 побился, я взрослый, так что... Ну да.
1: Перед этим всем ответственность. Ты можешь принять... Это, конечно, такое, да, тоже...
0: Ну это все
1: объективно,
0: потому что как бы в каждом возрасте ты, у тебя добавляется еще больше ответственности. Да, я, может быть, не такой взрослый, как те, у кого сейчас есть семья, дети, обязанности там какие-то в моем возрасте еще раньше, может быть. Вот. Но, тем не менее, у каждого свой этап жизни, у каждого своя ответственность. Вот, каждый с ней справляется.
1: Хорошо, Наташа, ты можешь сказать про себя, что ты взрослый?
2: Наверное, я скажу банальную вещь, но я очень не хочу сильно становиться быть взрослым, потому что я очень люблю наблюдать за людьми, и вот, в частности, за взрослыми. Я смотрю на этих людей, я вижу, что они как планктоны. У них такая стандартная жизнь. У них, ну, семья, работа. Отдых там, он такой тоже банальный. Но очень редко, когда люди занимаются чем-то необычным. Очень мало своего хобби и всего вот этого. Но это все пропадает, это понятно, почему. Ну, тяжело этим заниматься, когда у тебя столько всего. И вот эта ответственность, которая на них. Ну да, быть ответственным человеком – это хорошо, но когда ты дожусь и вот такой, не знаю... Я вижу, что очень часто взрослые грустят, и они... Вот жизнь идет, и она идет. А для меня хочется, чтобы каждый день он был каким-то необычным. Это, конечно, зависит еще от самого человека, но я считаю, что когда ты немножко такой вот больше в душе ребенок, ты удивляешься каждый... Ну, взрослые очень мало удивляются. Их очень сложно чему-то удивить, и вообще это такая тема. А мне хочется удивляться даже, я не знаю, бабочке, которая мимо меня пролетела. Я вот до сих пор каждому котенку на улице, я такая, какой же ты прелесть.
1: Ты считаешь, что взрослый человек не может жить в таком состоянии, удивляться?
2: Ну, у них этого мало, потому что у них столько забот. А мне хочется, чтобы вот со мной всю жизнь, вот каждый день рождения, я только бы не быть взрослым. И вот даже есть люди, которые... Я желаю тебе не взрослеть. И я такая, спасибо, взаимно.
3: Я как-то немножко по-другому все равно это воспринимаю. Мне кажется, это больше, когда люди вот такие грустные, унылые все в делах, это не скорее взрослость, а именно когда человек погряз в этой рутине. А мне кажется, вот реально взрослым человеком, вот я бы хотела стать, сейчас я не считаю себя взрослой, потому что я еще не испытала очень многих вещей, как, ну, не вся ответственность за мои поступки еще пока лежит на мне. Но мне кажется, это с течением времени постепенно это будет. И это на самом деле очень интересно, потому что новые проблемы, новые трудности – это как игра. То есть если это воспринимать вот так, это становится, наоборот, интересно. Ты, не знаю, если действительно не погрязать в этой рутине, то, мне кажется, такого не будет. Ты действительно будешь делать выбор, быть ответственным.
1: Ты будешь и взрослым.
3: И взрослым, и радоваться, и смотреть на окружающие, радоваться бабочке.
0: Ну да, по большому счету даже ребенок, который, в принципе, он не взрослый, он тоже может погрязнуть в этой рутине, да?
3: Да.
0: Потому что школа, музыкалка, художка, уроки, сон, школа и так далее. Как бы. Это не делает его, в принципе, взрослым, потому что, может быть, его родители заставили туда пойти.
2: Он говорит, это зависит от человека.
0: Да, просто, ну...
1: Ребят, я хочу сейчас немножко нас переориентировать. Есть такая проблема сегодня в наше время. Я ее озвучу, когда прочитаю небольшой отрывок из книги, которая называется «Важные годы 2030». На протяжении сотен лет юноши и девушки после 20 переставали быть детьми и сразу же становились мужьями и женами. Однако сейчас возраст от 20 до 30 лет стал для молодых людей временем неопределенности. Массовая культура чрезмерно сфокусирована на этой возрастной категории 20-30, подавая ее как годы беззаботности, когда от жизни необходимо взять все сполна. В итоге юноши и девушки выглядят старше, а взрослые люди – моложе, что превращает взрослую жизнь в один длинный период 20-летия. В итоге человек ведет один и тот же образ жизни и придерживается одних и тех же взглядов

0: с юности до самой смерти. Вкратце, о чем говорит автор. Проблема сегодня нашего времени, что люди до 30, так скажем, еще не хотят взрослеть, они хотят оставаться молодыми, но хотят иметь все привилегии взрослых, которые имеют взрослые, то есть быть свободным, сам принимать решения, жить с кем им хочется, тратить деньги с кем им хочется, но оставаться вот молодыми, не взрослеть. А люди, которые взрослые, они, так скажем, наоборот, хотят вернуться вот в этот возраст, продлить еще молодость, которая вот у них еще, чтобы не быть обремененным ничем и так далее, не работать даже иногда, да, то есть чтобы кто-то его обеспечил. И молодость у нас, вот этот процесс растягивается во всю жизнь. То есть эти стремятся туда, но хотят остаться здесь, те стремятся вернуться сюда, и получается у нас вот расширяется этот момент юности и невзросления.
1: Но, в
0: скажите,
1: принципе, это плохо, что ли?
0: Плохо это или хорошо, и чем это чревато?
2: Палка двух концов, наверное.
0: Палка двух конца.
2: Потому что, действительно, когда человек, он избегает вот этой ответственности, избегает взросления, принятия решений, то это ненадежный, как правило, человек. И в какой-то ситуации, а такие ситуации, они бывают, когда ты нуждаешься в этой помощи, нуждаешься уже в здравом смысле, его нет. Просто человек либо уходит от ответственности, либо он делает еще хуже.
0: Тем более, если этого человека семья, дети, жена, которые хотят, чтобы он, как мужчина, например, да, если мужчина говорит, чтобы он принял решение в данном случае, а он просто не хочет этого делать, да?
2: Семья, нужно жертвовать еще чем-то. И вообще это целый такой механизм. И, я считаю, к этому механизму уже доет.
0: В принципе, последствия как раз-таки вот этой ситуации о том, что люди стали выходить замуж, да, создавать семьи уже после 30. То есть зачем до 30 себя обременять, когда надо брать от жизни все, а некоторые даже уже к 40 годам, да, и мы знаем, что в Европе сегодня это нормальное дело, в 40 лет жениться или выйти замуж.
2: Ну, они же все равно, я так поняла, они очень часто сейчас гражданские браки стали. Но это тоже.
0: Последствия также гражданские браки. Опять же, нежелание брать на себя ответственность за человека, потому что вы в любой момент можете расстаться. Надя, ты что-то хотела сказать?
3: Я, в принципе, хотела сказать то же самое, потому что, мне кажется, эти люди просто боятся брать ответственности. Вот так же, как если ты закопаешься в рутине, тебе она покажется: о, нет, уберите ее подальше. Потому что они не понимают всю суть, потому что те удовольствия, которые ты хочешь приобрести, они приходят и вместе с ответственностью. А человек, который не хочет взрослеть во взрослом возрасте, уже можно сказать взрослым, он просто боится этой ответственности.
0: Он хочет получить удовольствие, но не брать ответственность.
1: Какие проблемы, если я не хочу сейчас брать эту ответственность, я могу просто спокойно себе жить дальше. Почему я, раз вот так принято, я теперь должен пойти взять эту ответственность и обременять себя, что ли, этим? Я, не хочу. Я спокойно себе поживу с той ответственностью, которая у меня сейчас есть. Но не хочу я сейчас жениться. Значит, почему я должен сейчас это делать?
3: Так а получить удовольствие ты уже хочешь?
1: Нет.
3: Проблем, в принципе, нет. Но мы сейчас как раз-таки обсуждаем тех, которые вот эти фиктивные браки.
1: Которые, по сути говоря, обходят, да, как-то?
3: Да, они пытаются уйти от этой ответственности, продлить свою молодость.
2: Ты не имеешь к этой ответственности никакого отношения, то ладно. Не женат,
0: да, а если ты уже вошел в этот, так скажем, круг ответственности, в этот период, когда ты должен уже брать на себя решение принимать и так далее, ответственность за этих людей, то здесь в любом случае уже пути обратно нет. Знаете, я, честно говоря, хотел сказать свое мнение относительно того, как в жизни людей это происходит. Конечно, со временем меняется культура, меняются люди. Если мы читали, что раньше люди до 20 должны выходили замуж, женились, потому что это действительно нужно было, необходимо было. Такое время было, что в семье ты мог выжить, зарабатывать вместе, там муж помогает жене и так далее. Если ты до 20 не вышла замуж, девушка, да? То ты осталась одна в девах, и ты не сможешь себя прокормить, и так далее. Люди стремились к этому. А и раньше проблемы были такие, война, да, была, Вторая мировая война. Отцов забирали из семьи, отцы умирали, дети оставались одни или сироты, или мамы в доме, да. И приходилось как-то крутиться, и дети брали уже с 14 лет на себя ответственность за своих младших братьев, сестер. Они шли работать и так далее, и так далее. Сегодня время поменялось. Сегодня, даже не выходя замуж, не женясь, можно спокойно жить хорошо, припевающийся, самой зарабатывать где-нибудь, да, и так далее. Парни могут тоже, опять же, вот браки гражданские, ты можешь, даже не живя в браке, просто, ну, так скажем, получать все удовольствия от этой взрослой жизни и не беря на себя ответственность.
1: Это все обстоятельства. Да, тогда началась война, так пришлось. Сейчас начнется война, тоже сейчас придется так же. Я думаю, так же будет.
2: Но ты сразу в воду не войдешь. Ну, как бы сказать,
0: Хотел больше именно к своему опыту привести. Где-то в 23 года, мне сейчас 28, где-то в 23 года у меня такое появилось огромное желание дарить любовь или быть с одним только человеком. Если до этого у меня было желание, дружба со всеми, ребята, девчонки тоже, да, общаться, дружить, как бы не с таких связей, да, например, не приближать себя близко человека, чтобы не брать вот эту самую ответственность, но где-то в 23 года, и мне кажется, это в любом случае возникает когда-то у всех, тебе уже хочется... Не зря Бог сказал, что двое станут одной плотью, и это задумано, что человек неполноценен, когда он один. Это вообще касаемо браком больше говорим, да? То есть мне захотелось именно с одним человеком быть. И тогда у меня появились желания, стремления найти того самого одного человека. И к 26 годам я нашел, и я понял, что если бы я вот этот период, опять я его закрыл себе, запустил, я не стал, так скажем, себя обременять, я также общался с другими, я не ответил бы этому своему чувству, дарить любовь только одному человеку, связать с ним жизнь и стать одним целым, да, то, может быть, оно у меня бы прошло, по-любому прошло, и дальше я бы жил так и один, и радовался жизни вот так вот со всеми, не принимая вот эту ответственность. Но когда я уже понимал, что отношения там уже с девушкой, да, заходят далеко, и что уже движется к семье, все, я понимал, что я уже надо, так скажем, отбрасывать все вот эти вот мысли о том, что будь как будет. То есть ты должен планировать.
2: Во многом будет потом способствовать в этой жизни.
0: Сегодня очень много людей, живя уже в семьях, до сих пор еще не поставили себе план, когда они станут взрослыми. Они, даже будучи с детьми, они приходят домой, играют в игрушки. Я знаю, у меня есть знакомые, которые действительно, они просто живут в разных комнатах с женой. Она там играется в компьютере, он здесь. Ребенок там где-то тогда плачет, они даже иногда его не слышат. То есть определенно, они просто...
1: Но они не готовы, наверное, были тогда, что ли? Они просто по глупости
0: какой-то? Наверное, были не готовы.
1: Потому что если ты на это ответственно идешь, как бы планируешь заранее, то, если мозги на месте, должен это все понимать. Да ведь?
0: Следует подвести итог к сегодняшней программе. Во всем всегда есть мера. В Библии есть хороший стих: «Всему свое время, и время всякой вещи под солнцем». Конечно, это время меняется, но я думаю, что нам всегда нужно задуматься о том, когда нам нужно принимать уже решение, становиться взрослыми, потому что рано или поздно это стоит сделать. В конце хочу привести несколько стихов из Библии. «Будьте как дети. Слова ваши будут «да», «нет», все остальное от лукавого». Еще мы стих говорили здесь: «Всему свое время». И последнее: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но помни, что за все это придется отвечать перед Богом». Я вам желаю, дорогие друзья, чтобы вы стремились к тому, чтобы быть взрослыми. На данный момент жили тем, что вам дает Господь, и не боялись брать на себя ответственность, когда это предстоит вам сделать. Планируйте свою жизнь, пожалуйста, не оставляйте все на потом, не оставляйте все на самотек. Просите у Бога мудрости, чтобы Он вас в этом благословил. Пока.
1: Пока. Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Можно ли от Бога уйти так далеко, что перейти точку невозврата? Почему гордость мешает человеку строить взаимоотношения с людьми и с Богом? Читая очередную главу книги Даниила, мы встречаем с вами грандиозные заявления о величии и славе Бога. После взаимодействия великого императора с одним из своих подчиненных, Даниилом, мы замечаем, что он делает очень серьезное заявление. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного». Это, по сути своей, очень важное заявление, к которому должен прийти каждый человек. Бог создал человека. В этих отношениях с человеком он пытается воссоздать в грешном человеке свой образ. И, конечно же, приближаясь к Богу, человек замечает Его славу, Его величие, Его всемогущество. В его сердце рождается желание прославить Бога. И на самом деле, уже неоднократно сталкиваясь с таким молодым, но богобоязненным человеком, Навуходоносор начинает понимать, что в этом земном измерении, в этом окружении он не может найти ответы и смысл жизни. Именно поэтому он поднимает свои взоры немножко выше и говорит, на самом деле на небесах есть Бог, и я славлю этого Бога, и я превозношу. Дело в том, что, понимая, что люди, окружающие его, могут обмануть, он находит вместе с этим истинный источник правды. И он заявляет в завершении 4 главы, «Все дела его истины и пути его праведны, он силен смирить ходящих гордо». Так завершается 4 глава. Но поскольку в свитках не было деления на главы, то мы понимаем, что в контрасте с этим заявлением о том, что Бог смиряет гордых, начинается следующее повествование, следующая интересная и трагичная в то же самое время история. «Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». И там дальше, в этом повествовании, мы читаем с вами, что он приказал принести золотые и серебряные сосуды. Дело в том, что это были особые сосуды, они были взяты из Иерусалимского храма. Что это означало? Мы замечаем, что в ответ на прославление Бога и признание Навуходоносором величия Бога ведется следующее повествование о том, что человек решил пойти против Бога. На самом деле, нужно сказать, что между этими историями проходит немало, немного 20 лет. Но автор показывает в этом повествовании совмещенном, что разные люди испытывают разные чувства по отношению к Богу. Кто-то, понимая бренность бытия и понимая, как Бог действует в истории,

Божья могла создать уникального человека и всю эту уникальную вселенную. А кто-то не желает все это заметить. И даже более, если даже замечает, он продолжает противиться и говорит: «Нет, это мои деньги, это моя сила, это моя власть, и я всем докажу, что Бога нет, я всем докажу, что я могу жить, как я пожелаю». Мы читаем в этом повествовании, что на самом деле тысячи людей, они пили вино, наслаждались жизнью. Это был вызов Богу. Нужно сказать, что человечеству известны многие истории. И многоизвестная история с «Титаником», когда было сказано о том, что Бог сам не сможет потопить этот корабль. И много подобных историй, когда люди считали, что земная сила и власть, они способны дать человеку все, в чем он нуждается. Но Библия повествует, что землю сотворил Господь, что человек – это создание Божье. И только в этой связке человек и Бог человечество имеет будущее. Оно возрастает, оно процветает, и без Бога человека ожидает не что иное, как смерть и деградация. Это то, о чем Бог сказал в свое время Адаму и Еве, о том, что как только ты проявишь непослушание, ты смертью умрешь. То есть начнется это постепенное увядание жизни, что в принципе и происходит, и что мы с вами замечаем каждый день, на себя смотря и на окружающий нас мир. В этом заявлении всемогущества человека, в этом заявлении вечной силы и власти, непоколебимости и жажде доказать Богу, что мы от Него не зависим, вдруг мы читаем, что в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала. И написано, что он изменился в лице своем, мысли его смутили его, и связи чресл его ослабели. И тогда он сильно закричал: «Зовите!» И снова в ход вступают гадатели, чародеи, маги. Мы с вами уже неоднократно замечали в книге Даниила, что земные науки бессильны против Божьего откровения, что земные науки, они оказываются в определенный момент истории неспособными дать ответ на все переживания человека, что человек не может объяснить смысл бытия, существование, устройство Вселенной и всех галактик, а тем более природы самого Бога. Единственное, что может сделать человек, это смириться, что он творение, а на небесах есть Творец. Не случайно в своих повествованиях Даниил неоднократно будет использовать несвойственную для всего Священного Писания и того времени фразу «Бог Небесный». Он покажет неоднократно в этом повествовании, что на небесах есть Бог, и там, на высоко на небесах, решается участь человеческая, что там, высоко на небесах, есть тот, кто обладает силой, властью и вершит историю этой маленькой планеты, что только в признании этой вечной силы, обитающей там, на небесах, этого вечного Бога, живущего там, мы сможем с вами нашу жизнь построить верно, правильно. Именно поэтому взаимоотношения с вечно живущим Богом так важны для каждого грешного человека, живущего на этой земле. И каждый раз, когда мы заявляем, что нам Бог не нужен, мы обречены на это состояние, заметьте, чресла, да, связи чресл ослабели, изменился в лице, стал переживать, колени задрожали. Это естественное описание человека, который проживает свою жизнь без Бога и перешел эту точку невозврата. Что же происходит здесь? Автор отмечает, что цвет лица царя и цвет стены уравнялись. Хотя до этого было веселье, и пили вино, и на его лице должен был быть румянец. Но нет, в этих переживаниях и в этом страхе. Да, безбожие всегда ведет к страху. Жизнь без Бога наполнена страхом постоянно, этой смутой. И, конечно же, налицо именно это состояние. И мы замечаем с вами, что эта надпись, она была особенной. Но автор упоминает, что была лампада. Хотя эта огненная надпись на стене освещала весь тот зал большой.

Но автор отмечает, что на стене была лампада, как будто бы этот свет, он никогда не угасал. И на самом деле этим светом в этом государстве был Даниил, был человек, который знал Бога. Но его не позвали, хотя по статусу он там должен был быть. Здесь тоже определенная ирония. Царя звали Валтасар, и имя, данное Даниилу вначале, тоже было Валтасар. И в этой истории ничто иное, как Валтасар боится Валтасара. Дело в том, что в одном из них высокий дух и вера в Бога, один из них любит Бога, знает Бога, молится Богу, снова и снова открывает людям волю Божью, а второй Валтасар заявляет о том, что Бог мне не нужен. Я могу жить без Бога, он говорит, и я докажу сегодня вам, оскверняя сосуды из дома Божьего. Что же происходит в завершении всего? И что сообщает великая Божья рука? Нужно сказать, что нам кажется иногда, что Бог отстранился от человека. Так думали деисты в свое время. Что Бог, создавая эту землю, определил ей течение жизни, а сам занимается своими делами. Иногда мы думаем с вами, что Бог не знает ни о чем, что происходит в нашей жизни. Мы думаем, что Он забыл нас, и наши переживания, наши печали, наше горе Ему неизвестно. Как и наши успехи особо Его не радуют, и наши переживания Его не беспокоят. Но в этой истории показано еще раз, что Бог близок к каждому из нас. Он близок к тебе, и намного ближе Он к тебе, чем тебе это может показаться. Оказывается, Бог знает движение наших мыслей, Бог знает каждый шаг нашей жизни, Бог знает каждое движение. Он знает все о наших чувствах и о наших переживаниях. И Он не отстраняется от нашей с вами жизни. Мы замечаем это из той надписи, что появляется. На стене были написаны слова, и в этих словах заключался смысл, что ты взвешен на весах и был найден легким. Мы читаем с вами о том, что Бог сообщает о том, что разделено твое царство, и оно отдано следующей мировой державе, Медоперсии. Интересно, Бог, который взвешивает человека. Что это за небесные весы? Это весы, взвешивающие наши чувства, наши мысли, наши мотивы. Это весы, взвешивающие наши слова, смыслы, которые мы несем в нашей жизни. Это весы, которые показывают, наша жизнь чем наполнена. И эти весы, они определяют, эти небесные весы. Наша жизнь, она угодна ли для вечной жизни, которую Бог желает дать каждому из нас? Или все же она наполнена пустотой, тем, что отнимает у нас ценности, которые Бог желает нам передать или привить? Мы читаем с вами о том, что никого не нашлось способного объяснить эту надпись. И вот здесь Даниил снова приглашен. Ему говорят очень интересные слова. «Если ты объяснишь значение, если ты сейчас прочитаешь эту надпись, если ты объявишь нам значение и смысл, 16 стих, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь на шее твоей будет, и третьим властелином будешь». В царстве. Интересно. Неужели деньги решают все? Нет. Деньги не решают все. Есть такие моменты в жизни, когда деньги больше ничего не решают. Есть такие моменты в жизни, когда деньги не могут помочь человеку. Хотя есть люди, думающие так, что если бы у меня сейчас были бы деньги, то я мог бы вылечиться от своей болезни. Если бы сейчас у меня было бы власть или влияние, я мог бы исправить эту ситуацию. Или, может быть, я могу пойти и оплатить кому-то, чтобы он простил все мои грехи. Иногда людям кажется, что очень большое пожертвование, отнесенное в храм или в церковь, решает все духовные проблемы. Но во взаимоотношениях с Богом деньги второстепенны. И мы замечаем с вами, что Валтасар, он именно так и думал. Я жил, как хотел, а в конце я готов заплатить. Я даже готов дать тебе власть, поделиться властью. Но объясни мне, что Бог хочет мне сказать.

и реши эту дилемму моей жизни. Приходя к завершению жизни, дилемму решить уже не удастся, потому что все должно быть в свое время в жизни человека. И Даниил отвечает ему и говорит, что «дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому». Хочу вам сказать, что Даниил всегда тактичен, но в этой истории мы замечаем, что он очень резок и очень прям, и он говорит, что «все пусть твое останется у тебя». Почему так важно? Потому что ты упустил благодатное время, потому что тот момент, когда Бог взывал к тебе, и когда ты должен был встать на колени и признать Его могущество, в тот момент ты отказался от этого. Ну а сейчас, когда жизнь завершается, что можно исправить в этой жизни? Что можно изменить? И он говорит, «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Но когда надмилось сердце его и дух его ожесточился, он был свержен с престола своего. И ты, Валтасар, не смирил своего сердца, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и твои вельможи, дальше мы читаем, что вы пили из этих сосудов. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Интересно, не смирил сердце своего, не смирил. И он вспоминает опыт предыдущий, что тот царь тоже шел этим путем, но предыдущий покаялся, а вот ты не пожелал смириться перед великим Богом. И неоднократно в этой главе упоминается рука, рука Божья, рука, которая писала. Дело в том, что в самом начале мы читаем с вами о том, в самом начале Библии, о том, что Бог рукою свою создал эту планету, что Он человека сотворил, что Он тот, который устроил всю жизнь на этой земле. И вот та появившаяся рука, это было напоминание о том, что Бог продолжает руководить историей этой земли. Дорогие друзья, конечно же, Бог обращается к каждому из нас. Конечно, Господь взывает к сердцу каждого из нас. И естественной реакцией человека на это обращение Бога – это смирение. Естественная реакция человека на действие Божье в этом мире и в его личной жизни является именно это качество – смирение перед Богом. Именно смиряясь перед Ним, мы признаем величие, власть и силу. Именно склоняясь перед Ним, мы с вами признаем, что Он – тот, кто творит историю, а также помогает нам на нашем жизненном пути. Именно поэтому в этой замечательной пятой главе книги Даниила показано, что человек, взвешивая все происходящее, рассматривая свою личную жизнь и все, что происходит вокруг него, он должен склониться перед всемогущим и сказать, «Да, Господи, Ты властелин, Ты управляешь всем на этой земле. Я так хотел бы, чтобы Ты управлял и моей жизнью. Я так бы хотел приблизиться к Тебе. Я так бы хотел научиться строить отношения с Тобою, для того, чтобы в этом моем путешествии земном я смог бы приблизиться к Тебе. Потому что каждый раз, когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят трагедии. Когда я отдаляюсь в моей жизни, происходят беды. Я теряю смысл жизни. Я оказываюсь неспособным все это пережить. Конечно, в путешествии с тобой в моей жизни тоже могут происходить какие-то печальные события. Но я, на тебя уповая, могу идти дальше и чувствую, как ты ведешь меня по жизни. Бог взвешивает каждого человека. Он взвешивает и нас, находясь в небесном святилище. Пусть твоя жизнь, будучи наполнена смыслом и будучи взвешенной, не окажется пустой, не окажется неспособной оценить по достоинству все, что Бог делает для тебя. Но, будучи наполненной смыслом и строя эти постепенные, теплые отношения со Спасителем, каждый из нас мог бы сказать, «Господи, воистину Ты владыка всего, и я преклоняюсь перед Твоим величием в смирении моего сердца». Именно смирение рождает эту способность строить отношения с Богом.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Я много раз сталкивалась с ситуацией, когда близкий мне человек или просто знакомый плачет. Ему очень плохо, а я не знаю, как помочь и что делать. Поэтому в этой программе мы попробуем ответить на вопрос: как поддержать людей в период трудностей? Во-первых, разные случаи требуют разного подхода. Например, если ваш друг потерял близкого человека, изучите информацию о нескольких стадиях принятия неизбежного, включающих отрицание, гнев, торг, депрессию и самопринятие. Если он попал в финансовые трудности, помогите ему спланировать бюджет. В разных ситуациях нужно вести себя по-разному. Не жалейте времени хорошенько изучить ситуацию. Сохраняйте спокойствие с этим человеком. Помните, ему и так сейчас тяжело. Он должен понимать, что ваше плечо может стать опорой или убежищем от этих неприятностей. Поэтому проявите свою сильную сторону. Ни в коем случае не упрекайте своего друга. Не теряйте самообладание, иначе ваш друг посчитает, что проблема сложнее, чем он ее видит, либо вообще нерешаема, что расстроит его еще больше. Позвольте другу погрустить, но недолго. Не заставляйте друзей улыбаться и не злитесь, если они не могут побороть дурное настроение. Будьте готовы выслушать, но иногда нужно давать советы. Ваша задача не обнадеживать без причины. Будьте искренни с вашим другом. Это очень ценно, особенно в такие минуты. Избегайте банальных клише: «понимаю, что ты чувствуешь, хотя на самом деле не понимаете», или «могло быть хуже», когда человек и так уже себя чувствует ужасно. Старайтесь говорить от души и конкретно по ситуации. Предлагайте решения, которые могут помочь. Подумайте, что можно сделать в такой ситуации. Помолитесь, и Бог обязательно даст вам мудрость и пошлет слова утешения. И помните, самое главное – оставаться искренними в любой ситуации. Поддерживайте близких, это принесет мир и в ваше сердце. С вами была программа «Вопросы Бром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий. В движении с ним триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. И слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет резцом на сердце сотни лет.

Иисус пытался показать людям, что Царство Небесное сравнимо с драгоценностью –

Здравствуйте! Сегодня я хотел поговорить с вами о мелочах нашей жизни. И тема нашей программы «Бог мелочей или мелочный Бог». У Самуила Маршака есть известное стихотворение «Гвоздь и подкова». Я прочитаю его вам. «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя». Правильно. Согласно толковым словарям Ушакова, Даля, Ожегова, мелочный человек – это тот, который уделяет слишком большое внимание мелочам своей жизни. Можно сказать, что такие люди всегда преувеличивают значение всех вещей и проблем. Мелочный человек – это тот, который не замечает важных вещей, придавая много внимания деталям. Мелочные люди отличаются излишней чувствительностью, и часто они обидчивы и злопамятны. И некоторые христиане считают, что Бог также мелочный. И что они говорят по этому поводу? Какая разница, что я кушаю, во что я одеваюсь, какие ношу украшения, и смотрю ли я фильмы, сериалы какие, какую музыку я слушаю? Неужели это имеет какое-то значение в вопросе моего спасения? Ведь главное, ведь я верю в Иисуса Христа, соблюдаю Его заповеди, хожу в церковь регулярно и стараюсь никому не делать зла. Разве этого недостаточно для моего спасения? Имея такое представление о Боге, мы упускаем нечто очень важное в познании Господа нашего. Самая первая библейская история, которую я хочу вам напомнить сейчас из страниц Священного Писания, рассказывает о том, как согрешил Адам и Ева. Мы знаем с вами, что Бог запретил им подходить к дереву познания добра и зла. Но Ева, однажды удалившись от своего мужа, Адама, оказалась в непосредственной близости возле этого дерева. И змей, сатана в образе змея, искушая ее, она берет этот плод и в

искушает. И мы знаем, каковы были последствия этого. Ева вкушает этот плод, и когда рядом с ней оказался Адам, он берет этот плод и вкушает его. Произошло грехопадение. И неужели Бог не мог их простить? Было наказание. Они были изданы из сада Эдемского. И самое главное, они были лишены дара бессмертия на условиях, которые был дарован им. Когда мы читаем, ведь эту историю, послушайте, Ева ведь съела только лишь из женского любопытства этот плод, а Адам, будучи мужем ее, чтобы оказаться рядом со своей женой, из любви к своей жене. Следующая история рассказывает нам о том, как Каин убивает Авеля. Перед этим произошло нечто. Они должны были принести дар Господу. И Авель приносит с кровью жертву, так как он был пастухом, а Каин – то, что он взрастил на земле. И одну жертву Бог принимает, Авеля, а Каина отвергает. Почему? В результате этого Каин убивает своего брата и становится скитальцем по земле. Бог, неужели он не учел другое, когда такое наказание постигло Каина? Ведь он, как и Авель, вырастил и принес самое лучшее от плодов своих. И многие думают, что Каин несправедливо пострадал. Моисей за то, что он не ударил по скале, не сказал скале, а ударил по ней посохом, чтобы потекла вода, потерял право войти в землю обетованную. И еще один пример. Описывается это в первой книге царств. Когда филистимляне собрались на войну против Израиля, Саул, первый царь Израиля, ожидал Самуила, который должен был прийти, и он должен был принести жертву приготовленную. 7 дней не приходил, не появлялся Самуил, а вражеские войска, они стояли, окружив израильский стан. И происходило в израильском стане следующее. Люди стали разбегаться. У них, они ожидали угрозу войны, и народ в отчаянии разбегался. И Саул, смотря на все это, он начинает предпринимать определенные действия. Он берет и приносит в жертву то, что было приготовлено. И в результате, когда Самуил пришел и увидел, что Саул не дождался прихода его, он сказал ему: «Плохо ты поступил, теперь Господь передаст царствование твое другому». Но ведь, когда мы смотрим на эту ситуацию, попытайтесь себя представить на месте Саула. Саул долго ждет, целых 7 дней. Самуил не приходит, народ в отчаянии стал разбегаться, а Самуил так и не идет. Почему Бог так строго наказал Саула? Только за то, что он принес жертву всесожжения, при том то, что было предназначено для этого. И во всех этих историях на первый взгляд кажется, что Бог какой-то мелочный и строго наказывающий, как будто только Он и ждет ошибки наши, чтобы тут же наказать нас. И Адама, и Каина, и Моисея, и Саула можно было простить, но, по крайней мере, не так строго наказывать. Да, они проявили непослушание слову Бога. Но разве в Библии не сказано, что Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый?

есть и вы, прощающий преступления и грех. Разве сам Иисус Христос не учил своих учеников, что прощать нужно до 77 раз? Неужели человек не имеет права на ошибку? Когда мы молимся о каких-то бытовых проблемах в нашей жизни, незначительных, и Бог решает их, мы восхищаемся и говорим тогда: «Как Бог любит меня! Даже в таких мелочах я чувствую Его присутствие, я чувствую, что Он рядом, что Он живой. Я помолился, и Он ответил мне даже на эту маленькую просьбу». Но когда мы говорим о наших увлечениях и наших пристрастиях, которые могут увести далеко нас от Бога, такие как смотрим сериалы бесконечные, играем в азартные игры, являемся фанатами той или иной футбольной или хоккейной команды и ночи напролет смотрим их, слушаем музыку, какая нам нравится, читаем любовные романы, увлекаемся, неизвестно для других, порнографией, посещая различные сайты, уподобляемся миру в стремлении модно одеваться, носим различные украшения и многое другое. И новое веяние сегодня есть. Мы выкладываем в соцсетях различные фотографии свои. И утром, не успев проснуться, мы смотрим, сколько лайков мы получили, как одобрение, кому понравилось. И мы думаем, неужели это как-то может повлиять на вопрос моего спасения? Все это мы считаем мелочи жизни, незначительное, не стоит на этом заострять внимание, и даже не нужно говорить мне об этом. Что же тогда получается? В прихотях моих Бог мелочный, а когда мы просим Его в каких-то мелочах помочь нам, даже в бытовых ситуациях, и Бог откликается и помогает нам, мы говорим, что наш Бог – это Бог даже наших мелочей. Почему-то Бог смотрит на все эти, казалось бы, на первый взгляд, безобидные вещи иначе. Я хочу прочитать вам сейчас высказывание христианской писательницы Елены Уайт, как она описывает реакцию Саула на слова Самуила. Послушайте. «Когда пророк обличил его в Галгале, Саул счел свое прегрешение незначительным. Он решил, что с ним поступили несправедливо, и пытался оправдать свои действия и извинить ошибки». Но если мы прочитаем, как оценивал этот поступок сам пророк Самуил, для этого мы прочитаем с вами в первой книге Царств, 15 главу, 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Его преступление можно показаться нам пустячным, и суть его заключалась в испытании. И подчинится ли царь пророку, слову пророка, который был наделен властью от Бога? В этом заключалось испытание. Пророк говорил и действовал от имени Бога. И Саул необдуманным своим действием считал, что может не связывать себя словом Господа, повелениями его и предписаниями. Это непослушание в результате стоило дому Саула потери царства. И я хочу сейчас обратить ваше внимание вновь на слова пророка Самуила, который показывает, что на самом деле совершил Саул своим действием. Обратите внимание, в этом 23 стихе, вы сейчас увидите его на экране вновь, чтобы поразмышлять над ним. Здесь мы видим, Самуил указывает напрямую связь между непокорностью

и колдовством. В русском переводе Библии мы читаем слово «волшебство», ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. Или колдовство в оригинале мы читаем. И обратите внимание, также в этом стихе курсивом выделено слово «такой же». В Библии это означает, что в оригинале этого слова нет, оно дается как вставка для пояснения. Но если мы уберем выражение слова «такой же», что получается? Прямая связь между непослушанием и колдовством. Поэтому данный библейский текст необходимо прочитать следующим образом. «Ибо непокорность есть колдовство». Одно дело сравнивать непослушание с колдовством, и совершенно другое – непослушание является формой колдовства. Сколь многие люди сегодня находятся под чарами вот этого непослушания, которое пророк Самуил называет как формой колдовства. Они обольщены этим непослушанием. И колдовство в любой форме, оно приводит к одному и тому же результату. Открывает человека для влияния демонических сил. Цель колдовства заключается в том, чтобы управлять обстоятельствами, ситуациями и, самое страшное, разумом человека. Это достигается различными способами. Причем часто сам человек не понимает того, что именно происходит с ним в духовном мире. Именно в малом проявляется наш характер. Ничто в нашей жизни нельзя считать незначительным и маловажным. Каждый наш поступок, стоит нам сделать его, он ставит нас либо на сторону добра, либо на сторону зла. Мы должны помнить всегда с вами об этом. В повседневной жизни необходимо учиться ставить долг и принципы, которые открываются нам в Священном Писании, выше чувственных наклонностей и наших удовольствий временных. Проявляя верность в малом, проявляется и сила нашего характера. Тогда намного легче сохранить верность в более важных вопросах и делах, которые приходят в нашей жизни. Хочу привести вам еще один пример из жизни одного библейского персонажа, имя которого Самсон. Священное Писание повествует его и характеризует, как он, как человека самоуверенным, своевольным, непокорным своим родителям. Он не привык себе абсолютно ни в чем отказывать, не внимал предостережениям своих родителей. Он считал, что если он избран Богом быть судьей Израиля, то что бы он ни совершил, какой бы этот поступок ни был, это никаким образом не может отразиться на его служении и, самое главное, обладаемой им силой. Путем обмана Самсон был закован в цепи филистимлянами и предан смерти. И со словами «Умри, душа моя, с филистимлянами» Самсон был погребен вместе со своими врагами под обломками храма Дагона. Таков был печальный конец этого судьи Израиля. И действительно, физически Самсон был человеком, особенно над его разумом. Однажды я услышал одну историю, которая реально произошла в жизни одного христианина. Имя его – Дэвид Гейтс. Он известен в христианском мире тем, что он являлся по сей день и является пилотом-евангелистом.
Он посещает на своем самолете многие страны, проповедует Евангелие, и Бог через него совершал и по сей день совершает великие чудеса.

чудеса. Как-то он совершал одну командировку и летел самолетом уже не в качестве пилота, а в качестве пассажира. И когда он летел на борту этого самолета, рядом с ним сидел еще один мужчина, так же, как и он, пассажир, и у них невольно произошел разговор. Они стали знакомиться, как тебя звать, чем вы занимаетесь. И когда этот пассажир спросил Дэвида Гейтса, чем вы занимаетесь в этой жизни, он сказал, что я христианин и совершаю миссию спасения в различных странах мира, являясь еще евангелистом. И тот человек, когда услышал эти слова, говорит: «А я колдун». И у них произошел дальнейший разговор. Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такой беседы и такого соседства, но когда разговор пошел дальше, Дэвид Гейтс спрашивает этого пассажира, который был колдуном по жизни: «Скажите, а как вы зарабатываете на жизнь? Как вы вообще живете?» И этот колдун ответил: «Ко мне часто приходят мужчины и готовы заплатить большие деньги для того, чтобы я колдовал и сделал со своей стороны силами демоническими то, чтобы этот мужчина овладел женщиной, которая сопротивляется этому». И в этот момент Дэвиду Гейтсу вопрос звучит из уст этого колдуна: «Хотите, я и вашу жену заберу у вас?» Конечно, Дэвид Гейтс не ожидал такого вопроса. Он стал молиться, и Бог дал ему самообладание, и он сказал в тот момент: «Нет, вы не сможете этого сделать». Колдун удивился, и он говорит: «Хорошо, я задам вам несколько вопросов. Скажите, вы читаете любовные романы?» Дэвид сказал: «Нет». «Вы смотрите бесконечные сериалы?» Он сказал: «Нет». «А может быть, вы слушаете рок-музыку?» Он также ответил отрицательно. «А может быть, вы увлекаетесь тайком, посещая порно-сайты?» Каждый раз на вопрос Дэвид отвечал отрицательно. И тогда этот колдун сказал: «Да, действительно, я не смогу забрать вашу жену». Но он не сдавался. «Хорошо, можно я вам задам еще несколько вопросов?» И он задал точно такие же вопросы Дэвиду Гейтсу по отношению к его жене. «А ваша жена не любит ли читать это? Не любит ли слушать это? Не увлекается ли этим?» И Дэвид каждый раз отвечал: «Нет, она не слушает, она не смотрит, она не увлекается этим». И тогда колдун, потеряв всякую надежду, сказал: «Я не смогу забрать вашу жену у вас. Первый раз в жизни я встречаю такую семью. Если хотя бы что-то в вашей жизни было вашим увлечением из перечисленных мною, я бы стал контролировать вашу жизнь и имел бы власть над вами, силою дьявольскую». Любой наш поступок, насколько бы он ни казался для нас незначительным и маловажным, может перевесить чашу весов нашей жизни либо в сторону спасения, либо погибели. И наш Бог не мелочный Бог, но каждую мелочь нашей жизни Он готов наполнить смыслом, и то может действительно отразиться в нашей вечности. Либо мы проведем в царстве возлюбленного Сына Иисуса Христа, либо мы окажемся в вечной погибели. Исследуйте вашу жизнь на этой неделе. Наш Бог не мелочный. Он желает наполнить нашу жизнь смыслом. И я хочу прочитать вам сейчас одно стихотворение, которое показывает, насколько действительно наша жизнь наполнена мелочами и как мы поступаем по отношению к

к ним. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальностей не так уж много. По ним мы узнаем людей. Они – брусчатка на дороге. Из них слагается витраж нас окружающих реалий. Из них становится мираж живым, естественным сознанием. Ухмылка, слово, жест и взгляд, походка, интонации, гамма. О человеке говорят ясней, чем фото Инстаграма. Глаза есть отражение души, поступки – отражение сердца. Цветные камушки для бус душевных качеств человеки. Вся жизнь, она из мелочей. Глобальная из них ведь тоже. И память держит их сильней, и нам они всего дороже. Друзья мои, сегодня мы размышляли с вами над этой темой, которая, казалось бы, изначально не стоит придавать особо значения. Мелочи жизни. Неужели о чем-то более глобальном нельзя поразмышлять вместе, читая Священное Писание? Но мы убедились с вами, что Бог наш обращает особое внимание именно на мелочи нашей жизни. И более того, сам враг душ человеческих, сатана, он особо пристально наблюдает за каждой мелочью нашей жизни, особенно если мы считаем это наши увлечения безобидные или какие-то наклонности. Наш Бог не мелочный, но каждая мелочь нашей жизни отразится в вечности. И Он желает, чтобы из этих мелочей складывалось счастье нашей жизни, а не поражение ее. Всего доброго. До свидания.

Иисус Христос продолжил разговор с учениками. «Я Отца попрошу, и даст Он вам вместо Меня другого утешителя, который навеки останется с вами. Духа истины даст, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает. А вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю осиротевшими вас, снова приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы Меня будете видеть. И потому, что Я живу, вы жить будете. И когда придет тот день, вы узнаете, что Я в Отце Моем, что вы во Мне, и Я у вас. Кто хранит заповеди Мои и соблюдает их, тот действительно любит Меня. А кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я буду любить его, и открою ему Себя в Своей любви ясно». Иуда, не Искариот, а другой Иуда, сказал ему тогда: «Господи, как это так? Ты хочешь открыться только нам, а не миру?» «Тот, кто любит Меня, — ответил Иисус, — будет поступать по слову Моему. Отец Мой будет любить его. К Нему мы придем и будем жить у Него. Не любящий Меня не будет и поступать по слову Моему. Слово, которое слышите вы, не Мое, но слово Отца, пославшего Меня. Я сказал вам все это, пока нахожусь еще с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, всему научит вас и напомнит все, что Я говорил вам. Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам Мой мир, которого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше

пусть не страшится. Вы ведь слышали, я вам сказал, ухожу, но опять приду к вам. Если бы вы действительно любили меня, то радовались бы тому, что я иду к Отцу, потому что Отец больше меня. Я сказал вам все теперь, сказал до того, как это произошло, чтобы, когда это произойдет, окрепла вера ваша. Недолго осталось мне говорить с вами, ибо князь мира этого уже на своем пути сюда. Не властен он надо мной, но мир должен узнать, что люблю я Отца и делаю именно то, что он мне поручил».

0: всем вокруг от его перфекционизма. Тяжко. Статистика говорит, что 80% людей находятся не на своем месте. То есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный.
1: Здравствуйте, дорогие зрители. Мы очень рады вас приветствовать. И сегодня вместе с нами Василий Половенко. Василий, не знаю, смотрел ли ты когда-то такую программу, которая рассказывала о чистоте. Там показывали два класса людей. Одни, которые очень любили чистоту, и другие, которые вообще не занимались ею. И что интересно, когда приходили люди чистоплотные к нечистоплотным, то, естественно, был шок. Ну, в общем, задача была в том, чтобы надо было навести чистоту у тех людей, которые ее не любили. И всегда показывается...
0: Я представляю, что там.
1: Да, там, конечно, было нечто, но в чем смысл? Всегда показываются две группы людей. Есть люди, которые всегда стремятся к совершенству. И почему брали именно ту группу людей чистоплотных? Потому что для них чистота, но это все. То есть там каждый час идет уборка. И показывают людей, для которых вот эти же действия не имеют значения. И в нашей жизни то же самое так бывает. Вот мы с тобой сегодня поговорим о перфекционизме, о стремлении к совершенству. Скажи, вообще перфекционистом, да, человеком, который все делает на 5 с плюсом, на 10 баллов, там, на 100 баллов, а хорошо быть? Как себя такие люди чувствуют в этом мире?
0: В моем окружении, с кем я общаюсь, таких людей не так много, но они есть. Угу. Это церковь, где я на самом деле тоже совершаю служение. И у нас есть один брат, который, ну, я считаю, что он, может быть, не стопроцентный перфекционист, но максимально к этому приближен. Я скажу, что, по крайней мере, всем вокруг от его перфекционизма тяжко, это мягко сказать. Я понимаю, что внутри у него тоже есть определенные, как бы, ну, переживания, потому что он сам... ставит высокие цели, и что бы, может быть, не предложили рядом находящиеся люди, вот, он говорит, что это не получится, и как бы объясняет причины. Поэтому я скажу, что быть перфекционистом, мне кажется, в любом случае это очень непросто, очень нелегко.
1: Угу. Но смотри, вот всегда есть другая группа людей, да, которые... Ну, дело делают, как бы, как мы говорим, сквозь руки, да, и ты с ними...
0: Спустя рукава.
1: Да, спустя рукава. Ты там назначишь встречу, они вовремя не приходят или могут забыть об этой встрече. И их отношение ко всему, оно намного спокойнее. То есть, ну, как бы не получилось, так и не получилось.

0: Как вот быть в таких ситуациях?
1: Вот на самом деле, я полагаю, что должна быть золотая середина вот в этом, во всем, о чем мы сейчас говорим. Когда мы строим отношения с кем-то, мы предполагаем, что этот человек будет ответственный. Mm-hmm. То есть он придет вовремя на назначенную, для назначенной встречи. Если он не успевает, он может позвонить, к примеру, сообщить, он может извиниться, проговорить какие-то вот моменты, которые могли бы все-таки продолжать ему доверять, строить отношения с ними дальше. Когда мы говорим о людях, которые делают все спустя рукава, это такая категория людей, где уже другие на них повесили отчасти определенный ярлычок. Он такой человек. Не обращая внимания, то есть если ты говоришь с ним, а договоришься со временем, ты должен, допустим, к примеру, еще прибавить час, условно говоря, к тому, чтобы он пришел туда-то или...
0: Но такого человека уже и серьезно не воспринимает никто, получается.
1: Безусловно. Возможно, это идеальный человек. Это хороший там практик в чем-то, хороший знаток чего-то в своей области. Но мы все равно в своей жизни строим отношения с теми, которые надежные люди, которые тебя не подведут в непростой ситуации. И все же мы больше тянемся к таким людям. Что касается людей, которые делают спустя рукава, у нас как-то вот больше к ним уже, ну, меньше, так скажем, особого внимания к ним расположено. Почему? Потому что мы, как люди верующие, читая Священное Писание, Слово Божие, понимаем, что есть прекрасные слова. Все, что не делаете, все делайте как для Господа. И получается, что если человек делает все, как бы лишь бы сделать, то есть он не вкладывает душу в тот продукт, который он творит. Это означает, что, по сути дела, Бог не прославляется в его жизни. То есть тот Творец, который создал его, дал ему определенные, даже, может быть, таланты, способности. Человек делает лишь бы сделать. Вот этот момент в нашем сегодняшнем современном обществе особенно, он не привлекает внимания к себе.
0: Да, вот потому что, смотри, я думаю, каждый хочет летать на качественном самолете. Ехать на хорошем автомобиле. У нас даже есть такие стандартные, я думаю, ты помнишь раньше, допустим, немецкий автопром, это считался, или японский, самый надежный. То есть ты знал, что этот автомобиль, он будет долгие годы тебе служить. То есть мы, наверное, хотим иметь хорошую мебель, хорошие компьютеры. То есть везде, где мы возьмем нашу практическую бытовую жизнь, она вся складывается, ну, наверное, тоже из какого-то перфекционизма. Потому что почему, допустим, определенная модель телефона, да, всегда ценится. Вот уже там условно человека нет, который ее создал, да, но как бы его деятельность так в производстве продолжается, потому что отличается качество деталей. Я помню, даже нам преподаватель приводил такой пример, когда ты покупаешь, допустим, определенную технику, в коробку, в которой она находится, как она уложена. Но вот есть ли какая-то вообще проблема с совершенством?
1: Проблема с совершенством есть, потому что у человека, который имеет склонность к перфекционизму, у него постоянная высокая планка критики к тому, что он делает. То есть такая внутренняя цензура своей деятельности,
0: но смотри,
1: которая иной раз не позволяет ему даже и начать что-то сделать, потому что он заведомо понимает, что вот эти условия, эти обстоятельства, это, скажем, эти детали, которые, ну, из чего я буду этот продукт делать, они несовершенны. Я уже на этом этапе от этого отказываюсь.
0: Да, я просто что хотел сказать, что, может быть, в этом есть и положительный плюс, потому что, когда он подходит к деталям совершенным, то... Говорят, что вот в космосе каждый винт имеет значение. И вот если, допустим, человек его не закрутил, сколько было таких историй, когда там ошибились не на сантиметр, а на там миллиметр, да, но там уже привело к большим потерям и финансовым, и таким, то вот это отношение к деталям, оно играет ключевую роль.
1: Знаешь, расскажу тебе, Игорь, пример такой. У нас есть тоже наш друг мой, он тоже посещает церковь. Христианин, верующий человек. Он автомеханик, он же и автоэлектрик, он занимается ремонтом машин. И я вот уже на протяжении, там, наверное, порядка 10 лет стараюсь к нему машину везти на ремонт, даже на обслуживание какое-то. Я знаю, что я даже если отвезу ему машину, просто поменять масло, такое, так скажем, обычное ТО, которое происходит там в машине, я знаю, что он обязательно подтянет ручник. он проверит все лампочки, которые у тебя есть вот в автомобиле, и он все сделает. Я его об

0: этом не попрошу. Угу. Но он все сделает. Вот такой, понимаешь, такой человек...
1: Отношение,
0: отношение,
1: да?
0: Его к его работе, оно вызывает уважение. Ты готов ехать за 3-9 земель, ты готов тратить время, ты готов ждать даже. Но ты знаешь, что этот человек сделает определенный ремонт, определенное дело, и он сделает все самое лучшее и лучшим образом. Перепроверит, перестрахуется, и ты сел в машину и спокойно поехал. Это очень важный момент, потому что не раз были разные ситуации, и я думаю, что и в твоей жизни как бы тоже с автомобилем, который где-то не докрутили.
1: Да, колесо стандартно, да, на шиномонтажке.
0: У меня было такое несколько раз, когда колесо чуть не отвалилось, потому что я отдал машину, должны были все сделать. Поэтому вот продукт, сделанный человеком, говорит о том, кто его делал. И оно вызывает либо вызывает, как сказать,
1: восторг
0: определенно, да, и желание с ним дальше строить отношения, либо просто как бы тебе не хочется с ним ничего общего дальше.
1: Скажи, пожалуйста, вот в этом контексте люди, которые сегодня обратной стороной страдают, да, совершенства, то есть все, как мы говорим, спустя рукава, какие они могут шаги в своей жизни предпринять, чтобы хотя бы выйти на уровень, но определенного качества, определенной надежности. Пусть, конечно, они совершенными не станут, как мы говорим, перфекционисты, но подтянутся под вот этот стандарт.
0: Наверное, тем людям, которые что-то недорабатывают, недоделывают, я думаю, что этим людям нужно сначала понять, то ли дело, которым они занимаются. Оно их или не оно, либо чем-то другим им заняться. Потому что, к сожалению большому, статистика говорит, что 80% людей в нашем мире находятся не на своем месте. То есть, получается, люди работают, получают деньги, а радость от этого удовлетворения они не получают. Это им не приносит. А значит, получается, мы встречаем людей, медиков, которые где-то повышают голос, где-то, скажем, как-то вот срываются на своих пациентах. Встречаем продавцов, которые где-то, так скажем, свои тоже эмоции выражают вслух, так что это заметно покупателю, клиенту. Вы знаешь, Игорь, что в нашей жизни нам нужно, чтобы мы занимались своим делом. Это в первую очередь самое главное. Когда занимаешься своим делом, ты скажешь, это непросто, это сегодня нелегко. Найти дело, которое могло бы кормить тебя, и плюс ко всему ты бы получал удовлетворение от этого. Но, тем не менее, даже то, чем ты занимаешься, ты можешь приложить сюда, в это дело, душу. Это самый главный момент, главная необходимость. Священное Писание говорит нам и обращается к нам с такими словами. Христос в Нагорной проповеди сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть Господь поднимает определенную планку, определенный уровень, чтобы мы, как Его дети, сыновья и дочери, могли быть узнаваемы в этом обществе. А наша узнаваемость может быть благодаря нашему продукту, который мы предлагаем этому миру. То, что мы делаем, каждое свое. Пускай может быть повар кто-то, кто-то может быть массажист, кто-то может быть там видеорежиссер, редактор, неважно кто. Вот продукт, если он аппетитный, если он вкусный, если на него приятно посмотреть, и это хорошо всем, это здорово, это прекрасно.
1: Скажи, пожалуйста, ты затронул такой интересный текст про совершенство. Можем ли мы сказать, что Христос, он был перфекционистом? Потому что мы видим, что на протяжении его жизни, читали из Евангелия, из христианской истории, все, что он не делал, он делал очень хорошо. То есть, если он, допустим, приходил к человеку, он его лечил, душевно помогал. Скорее всего, он был хорошим сыном, хорошим помощником своим родителям. Вот как мы можем оценить его действия, вот чтобы нам как бы равняться на него?
0: Я думаю, что Христос был уникален еще тем, что он определенные действия, которые он совершал, он их совершал не для того, чтобы заслужить высокую самооценку,
1: оценку какую-то,
0: себе,
1: да?
0: Со стороны ближних. Для него это было, он был спокоен, он был свободен от этого. Он не работал на свой имидж, чтобы его статус был максимально по рейтингу высоким. Он делал то, он говорил об этом, он делал то, что является волей пославшего его, волей Отца Небесного. И вот он старался, самое главное, угодить Небесному Отцу. Поэтому во всех его поступках, во всех его действиях был виден этот единственный, единый почерк.

0: который наблюдался. Что я скажу по поводу перфекционизма? Страдал ли Христос перфекционизмом? Я не думаю так, но тем не менее определенные действия, которые он делал, он хотел и старался делать их максимально лучше. Но тем не менее мы видим, что у Христа ушли ученики, как бы он ни говорил, как бы он ни проповедовал, все равно была та категория людей, которых не устроила речь Христа, его проповедь, его слова. Были те люди, которые приходили ко Христу только ради чудес, и кому-то он реально отказывал, потому что он понимал, что для этих людей чудо не поменяет их внутреннюю составляющую. Кому-то, написано, Господь сжалился и совершил чудо, исцеление, помог, потому что для Христа Христос никого не жалел. Это очень важный момент. Христос не просто жалел людей, а Он им реально помогал. Вот в чем заключается приоритет нашего проявления общения с людьми? Это не жалеть людей, а реальные действия к ним совершать. Действие предполагает усилия с нашей стороны, время, которое мы потратим, какие-то ресурсы, которые мы затратим, но будет результат.
1: То есть, смотри,
0: это
1: вот
0: самое важное.
1: То есть, из этого мы можем такой вывод сделать, что Христос, скорее всего, был совершенен в своих действиях, вот в проявлениях, но при этом его совершенство, оно не ломало окружающих. Да, о том, что ты говоришь, с перфекционизмом проблема, что человек иногда под этот стандарт равняет других. И он видит, что люди не могут, и он как бы их сразу отсеивает. Да, то есть он как бы отгораживает от себя. Или вставит в какой-то незначительный такой класс или типаж. Вот скажи тому человеку, который сегодня страдает перфекционизмом, и, может быть, он понимает, это знает, но ничего не может поделать. Что мы можем посоветовать? Как быть такому человеку? Потому что он живет в мире, где очень несовершенные люди. Ну и сам человек очень несовершенен.
0: Такому человеку можно пожелать, чтобы он на самом деле давал себе шанс на ошибку. Угу. Это тот важный момент, который страдает перфекционист.
1: Ошибаться не страшно, да?
0: Понимаешь, когда человек все делает идеальным, и он даже не знает, что, возможно, и у него здесь все будет как бы хорошо, но он уже заведомо себя вставит в такую траекторию пути, что у него будет здесь определенная ошибка. Вот это вот, крайняя сторона перфекционизма. Нужно дать себе шанс попробовать, а вдруг все получится. Возможно, дать шанс не только себе, но и тому, кто находится рядом с тобой, кто помогает тебе что-то делать общее. А потом также необходимо дать себе возможность не зацикливаться. Перфекционисты, они вот просто застревают на каком-то определенном моменте, и вот пока они его не сделают, может пройти день, два, неделя, месяц может пройти. Вот пока они на идеально не сделают, на отлично, они дальше не двинутся. Вот нужно понять, что не нужно зацикливаться. Вот ты выделил время определенное для этой работы, ты ее сделал максимально качественно со своей стороны. Ты старался сделать это, ты двигайся дальше. Дальше. И таким образом может на самом деле пойти определенный как бы успех в этом вопросе. Но это основные моменты, которые, к большому сожалению, имеют место переживания наши друзья. Я хотел бы как завершающий совет дать для людей, имеющих эту чрезвычайную требовательность к себе, к другим. Это послание к Колоссянам, 3 глава. И стих 14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот в чем Христос был перфекционистом? Наверное, в любви. Потому что Он эту любовь дарил к людям. Дарил людям. Это была не жалость. Это просто не были какие-то, скажем, подачки любви. Это была реальная, конкретная помощь, где человек вставал с колен и шел и понимал свой смысл, свою цель жизни, и понимал вектор, куда ему необходимо двигаться и идти. Вот совокупность совершенства, эта вот любовь, нам она не достает, нам ее не хватает в этой жизни. Очень хотелось бы, чтобы Господь даровал нам возможности и силы, во-первых, полюбить себя, а потом полюбить ближних. Благодаря Богу.
1: Василий, спасибо тебе за то, что сегодня был с нами. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь теми чертами перфекционизма, которые вам помогли в жизни, а также, может, теми, которые стали препятствием. Нам будет очень интересно.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер-хоровик, композитор и исполнительница христианских песен. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать сегодня в нашей студии.
1: Я тоже рада.
0: Маргарита, я знаю, что вы родились в Таджикистане, и вам еще не было года, как ваша семья переехала, и вас перевезли в Новгородскую.

0: область. Собственно, там и начинается все интересное в вашей жизни, все, что связано с вашей профессиональной деятельностью и с вашим путем к Богу. И я знаю о том, что у вас там случился первый опыт молитвы. Это была детская молитва, такая, это был немного забавный, может быть, наивный в чем-то опыт. Расскажите об этом.
1: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане. Угу. Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток стеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование. Я говорю, вот бабушка.
0: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да,
1: да,
0: да, что
1: да,
0: произнесла слова.
1: Ну, такая
0: слова.
1: Победа.
0: Интересно.
1: Да.
0: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, это, эти дары, они передались вам.
1: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну, и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила, Рита, это будет твой хлеб. Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
0: И пошли учиться
1: и
0: дальше.
1: И мне сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей, как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение в Новгородское музыкальное училище. И, в общем, в принципе, я поступила.
0: И вы учились там, да?
1: И училась, да.
0: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной,
1: да,
0: школе было трудно.
1: Конечно.
0: А потом вы втянулись, так скажем, да?
1: Да, потому
0: занятия
1: что, да,
0: музыкой.
1: Всегда любила петь. И в детстве пела. У нас был вокальный, инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. И там вот как бы все так... Было позитивно, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
0: Более весело, да?
1: И
0: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке, или это небольшой городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми. Ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь, так?
1: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище, и, в принципе, моя душа...
0: В Новгороде, получается.
1: Это Новгород,
0: да. Это был Новгород,
1: это
0: понятно,
1: был Новгород,
0: понятно.
1: Это были 90-е годы, это как раз время перестройки, когда... Все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди

0: они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось.
1: Слушать именно духовное.
0: Слушать, пение, исполнять. Да, столько было позитива, потому что когда мы, например, музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
1: этого. Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
0: Да, у меня сердце трепетало.
1: Расскажите вот про это впечатление.
0: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
0: Радость. Да. Всегда хочется вот делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был 4-й курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико. Потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после 4-го курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна, и я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.

0: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
1: Нет.
0: Так? И вот вам дарит Евангелие, как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
1: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
0: Ну,
1: вот...
0: то есть вы своими словами, да, как меня... вот с обычным человеком, да, мы говорим,
1: это
0: вы
1: вот что-то
0: так
1: детское
0: выражали.
1: Было. Вот, такое, вот, такое легкое-легкое.
0: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который, ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да? Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
1: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю, все, от начала и до конца. И этого мне будет достаточно.
0: Достаточно для чего?
1: Как для себя. Ага. Вот я такую себе. Все, и я уже вот это такие...
0: Ну, слова. Я уже как бы духовная, да? Или я уже как к тебе...
1: Нет, все, вот, вот все хорошо.
0: Ну, это как бы то, что я должна сделать.
1: Да, это что-то детское, наверное, вот такое было.
0: То, что я должна сделать, может быть, это, да? И что, вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
1: Да, я вот я говорю, что как бы я поехала в Пестово, я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
0: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да, и как бы это, ну, Бог – это тот, за которым я должна следовать.
1: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
0: А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии, потому что я... Точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
1: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Господь, Он не делает ничего такого, чтобы

0: человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания, да, духовные, да, очень, да, сильные.
0: Началось, наверное, этап испытаний. Ну, всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот... На вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот и примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается... И это было в течение месяца, вот, и мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума, вот такое вот. Одна коллега, которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума», вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось,
0: да? Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да, да, это было каждый раз. Дело в том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира – это сложно назвать. Это был дом как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество и вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете... Из этого места?
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем там... музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались... проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие, те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, вот, то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо привыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «Не бойся, только веруй». А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду я снова в новую.

0: Новгород.
1: То есть я, угу. меня вот эта вот сестра, она пригласила...
0: Сестра когда, из церкви, да?
1: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь». Ну, mm-hmm. что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
0: Угу. И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
1: Да.
0: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
1: Да.
0: Она вас пригласила в церковь
1: снова? Да, я как раз вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. Я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце: «Я здесь буду жить, я сюда возвращусь». И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Угу. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
0: Угу. А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
1: Да.
0: Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
1: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
0: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
1: Да,
0: для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
1: Да.
0: А здесь вы обрели духовную семью.
1: Да.
0: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
1: Ну, да.
0: Правильно?
1: Да,
0: вот
1: да.
0: С чего все началось вообще?
1: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
0: Церковным.
1: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Вот это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
0: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
1: Да-да.
0: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
1: Да.
0: Угу.
1: Ну,

0: сначала как бы Лена мне дала стихи. В надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть, и положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания, вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций. Они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей жизни.
0: Бывает, да.
1: И вот, да, и вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему,
1: да,
0: называется «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
0: Так просто, да? Да, и вот он есть. А какой путь проделан был по пути?
1: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
0: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
1: Писала, да. Мы молились. Вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю,

0: одна из последних песней. Угу. То есть вот Господь, вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше. Да. Именно подчеркнуть, угу, именно любовь Божью надо Христа.
1: Какой для вас Бог?
0: Хороший. Добрый. Угу. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать. Угу. И могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Угу. Вот, даже когда я ехала сюда, вот, я себя так угнетала. А потом...
1: Переживали.
0: Да, угу. А Господь делает совсем все по-другому. Угу. Милосердно. Угу. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, угу, что Бог нас любит.
1: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос. Ну, как бы бояться Бога или не бояться Бога?
0: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
1: Есть,
0: да?
1: Да, в том-то и дело, да.
0: Страх Господень, мудрость, да, страх Господень. Угу. Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный. Этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх с любовью.
1: Уважение, почитание, может быть, да, Бога, да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
0: Да, это по причине греха, да, вот мы должны как-то, угу, учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
0: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Однажды в одной книге прочитал интересное выражение, которое звучало следующим образом, что Вселенная состоит не из атомов, а из историй. И действительно, истории человеческой жизни – это всегда что-то необычное. И вот хочу сегодня поделиться, можно так сказать, началом своего понимания отношений и встречи с Богом. Вообще, как это в жизни случается. У всех по-разному, я знаю, и мой личный опыт – это мой опыт. Но в любом случае я понимаю, что в течение жизни Бог взаимодействует с каждым очень индивидуально, и у Него любящий подход к каждому человеку. Впервые свой опыт в отношениях с Богом я начал приобретать где-то в возрасте 11-12 лет. Тогда мы с моими родителями строили Байкало-Амурскую магистраль. И я как ребенок тоже принимал участие в этом, будучи тем, кто находился рядом с ними. И главное вот в этой истории то, что совершенно в 100 метрах от нашего дома, где мы жили, начиналась глухая тайга со снежными вершинами гор, с прекрасными родниками, горными чистыми реками и совершенно непролазным лесом. И вот, естественно, я как молодой мальчишка очень любил ходить в этот лес, потому что мне дико нравилось все, с чем я сталкивался. Будучи родившимся и выросшим до этого возраста в Оренбургских степях, понятно, что для меня лес – это было что-то особенное. И в этом лесу в какое-то время я стал себя ловить на мысли, что в моей голове стали появляться некие размышления, что человек – это не просто продукт эволюции. Я стал смотреть на окружающий мир и задаваться вопросом, неужели вот вся эта красота, все эти законы, которые в природе вокруг меня, в чистой воде, в цветах, в мхе на камнях, да, это не просто что-то, что появилось в результате какого-то взрыва во Вселенной. И даже глядя на себя, на свои руки, я помню, что задавался вопросом, неужели человек живет только для какого-то маленького периода времени, и, прожив какую-то жизнь, он просто исчезает, превращается в прах. Я был настолько внутренне как-то этим обеспокоен, не согласен с этим выводом, что задавался вот этими вопросами. И когда я задавался вопросами, очень часто, находясь вот как раз в лесу, бывает даже иногда вот просто в одиночестве, где-то уйдешь там, недалеко сядешь на берегу реки, которая журчит, шумит своими бурными водами, и смотришь на небо и задаешься этими вопросами, неужели Бог тебя нет или все-таки ты есть? И вот эти мысли, они как-то формировали во мне представление о том, что мир вокруг меня – это действительно четкий порядок, порядок, установленный законодателем. И вот когда я стал об этом думать, стал размышлять, как-то в моем сердце стало больше появляться тяги к чему-то доброму. И немножко по-другому я стал смотреть на свои какие-то обязанности в своей семье, на свои обязанности за тем, чтобы как-то присматривать за своим младшим братом. Если раньше он как-то раздражал меня тем, что меня обязывают за ним присматривать, то теперь, наоборот, мне как-то стало даже в этом какой-то интерес. Я стал понимать, что что-то в моем сердце начало происходить. И вот эти вот постепенные изменения, да, они растянулись на достаточно долгий период времени, там, как минимум лет 10-15, вот этот процесс во мне формировался. Но постепенно я стал для себя понимать, что Бог – это личность. Личность, для которой я имею значение как ребенок, имею значение как человек. И вот эти вот мысли, они постепенно формировались в какие-то выводы. И в какой-то период времени я уже начал ловить себя на том, что я начинаю молиться. Вот, я обращаюсь к Богу, я даже помню вот эти детские молитвы, когда я говорил: «Бог, я не знаю, как Тебя звать, но я молюсь к Тебе, потому что знаю, что Ты тот, который добрый, который заботится обо мне, который слышит мои просьбы». И действительно, эти опыты в просьбах, они происходили. Я помню, как однажды очень сильно заболел, вот, попал даже в больницу инфекционную. И вот в тот момент, лежа там, врачи не знали, какой диагноз мне поставить, потому что что-то все было
плохо с анализами, они точно не могли понять, что это. Вот. И я молился как-то на постели о том, чтобы Бог как-то спас мою жизнь, и по-детски верил в то, что Бог услышит. Как-то была вот эта вот внутренняя уверенность. И действительно, буквально на следующие сутки, когда меня взяли на анализы кровь и все остальное, выяснилось, что инфекция куда-то пропала, куда-то исчезла. Врачи так озадаченно почесали затылок такой: ты что здесь делаешь? Выписываем тебя домой. Вот, мы не знаем, что с тобой было. Вот. И вот этот момент, он как-то лег в копилочку в определенную дальше в тех жизненных обстоятельствах, которые в дальнейшем случались. И, но самое главное, вот какой вывод я вот сейчас, оглядываясь назад, для себя сделал, что многие люди, которые любят природу, любят тишину, которую они, можно так сказать, обретают вот в этом общении на природе с Богом, это люди действительно, которые формируют в себе ответ на взаимодействие Бога. Они как бы формируют отклик, который помогает им как-то обрести для себя личностного Бога, для них родного, который становится к ним близким. И вот этот мой небольшой опыт, первые шаги, можно сказать, в обретении веры действительно сыграли вот такую формирующую часть в дальнейшем как для характера, так и в определении судьбы. Поэтому действительно это очень интересно сегодня вспоминать, наблюдать и понимать, что Бог удивителен, уникален, и Он крайне любящ человека в любом возрасте, в любых обстоятельствах и в любых местах географически. То есть Бог открывается в своей простоте, в своей красоте и в своей милости.

0: наукой доказано, что мысли материальные, слова материальные, мы творим реальность, в которой живем. Понимаете? И очень важно, чтобы мы собирались и говорили, обсуждали проблемы, и мало того, помогали друг другу. Вот я сегодня заговорила о издательстве детской литературы. Ко мне уже несколько человек подошли. И я надеюсь, что они мало того, что закажут книги какие-то, они еще помогут этому издательству как-то развиваться. Потому что весь смысл в том, чтобы мы сотрудничали. Понимаете? И вот это очень важно, то, что есть возможность собраться и поговорить на эту тему. СМИ очень мало говорят об этом, наши такие общие, главные. Поэтому это очень важно, чтобы мы находили личные контакты. Каждый из нас приносит плод перед Богом тем, что он делает. Правильно? Так что вот очень хочется, чтобы мы не были фарисеями, как в притче, да, который говорит, ой, я такой классный, замечательный, не то, что мытарь, а мытарь что-то делает. При этом, так сказать, через покаяние очищается. И ведь понимаете, самое главное, может быть, не то, что, что ведет к спасению. Важно к тому, что ты, являешься ли ты живым храмом для живого Бога. Иисус проповедовал это, что разве вы не знаете, что вы суть храм Божий? Вот что самое главное. И Серафим Саровский говорил о чем? О том, что цель христианской жизни – не поклоны, свечки, вот эти обрядовые вещи, которые у любого направления есть, а смысл в одном – в присутствии Духа Божьего внутри. Потому что какой Дух в тебе, такой ты.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были...

0: его духе.
1: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Добро пожаловать на пятый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которых образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твои».

О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит. Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. То же стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен, там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион, с головы его струятся волны желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы». А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань, мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко. Миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию, правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается книга праведного, книга брани Господних, упоминается послание апостола Павла к ладикийцам, первое послание Коринфянам, которое было написано до первого послания Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического

аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. Лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о... Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том. Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться или нет? А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит: «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Так куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих: «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных». Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй, когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени

И женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит: «Поцелуй меня». Поцелуй меня. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни и песни», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих описывает ее отношение и ее желание. 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны – естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни и песни» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни и песни», 4 глава, в начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова свои словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела. И ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и

корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... Ой, благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются – и так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает, я был в сетовании 3 седмицы дней, так? И в это время он молился и прочее, ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос, по кому что-то они скорбят, интересно? По кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да, но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих пятой главы говорит, «Песни песней 5.5, написано, «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано, «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится, отвори мне, сестра моя. То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать Богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. В начале
на Соломона. Книга

Песни песней, 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос, почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно. Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? Ибо голос твой сладок, голос твой сладок. Дальше, в 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано «Жительница садов». «Товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно. Он просит «поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к общению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются. Снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Здравствуйте. Что такое женственность и нужно ли ее развивать в себе? Кому нужно работать над своей женственностью? Сегодня это тема нашего разговора. Здравствуйте, Айгуль. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, про женственность. Есть мнение, что если, например, я говорю про женственность, и я хочу развить в себе женственность, это значит, что я хочу соблазнять мужчин, хочу вызывать у них интерес, хочу владеть их вниманием. То есть как будто бы женственность оттеняется мужественностью. А если я уже замужем, и меня не интересуют другие мужчины, например, то и интересоваться темой женственности мне совершенно не нужно.
1: Я бы вообще сказала, что какая-то гиперболизация темы женственности, она в современном поле присутствует. И вот то, как вы сейчас описали, да, женственность, это только одна малая часть, которую я бы больше назвала темой не женственности, а сексуальности. То есть привлекать мужчин — это проявлять свою сексуальность, привлекать как бы своим телом, своей игривостью и этим. Но если мы говорим о женственности, то она не включает в себя только одну эту сферу. В ней очень много компонентов, и в первую очередь женственность — это не про то, что я на себя надеваю, чтобы каким-то образом предстать в глазах других людей, а то, кем я являюсь. То есть если я женщина, то я уже в любом случае женственна, потому что моя физиология, моя психология, мое социальное положение, мои особенности жизни, они уже сформировали во мне некие качества, которые характеризуют меня как женщину.
0: Но вот все-таки то, что если я уже женщина, что я по определению женственна, для меня немного спорно. Понятно, что физиология, да, как бы она определенная у всех женщин. Но что касается, например, характера, наших темпераментов, наших реакций, мне кажется, что все женщины вообще очень разные.
1: Вот именно.
0: И это тоже женственность.
1: Конечно. Единственное, что вот смотрите, если мы обратим внимание на то, что есть женщины, которые пытаются выполнять гендерно другую роль. И мы уже понимаем, что если женщина, она... Вот бывают женщины активные, яркие, инициативные, экспрессивные, но это не делает их мужественными. Но бывают женщины, которые нарочито двигаются по-мужски,

0: общаются с какими-то такими стереотипными действиями мужскими. И здесь мы видим, что она выполняет другую гендерную роль. Но это не зависит от фигуры, это не зависит от слов, которые она выбирает. Это вот именно цельный образ, как мы говорим, имидж человека, как раз-таки и представляет вот эти вот традиционные представления о женственности и о мужественности. Но если ты со своей ролью женщины согласна, и при этом ты проявляешь там, не знаю, ту же самую гиперактивность, словоохотливость, лидерские какие-то качества. Это не делает тебя мужественным человеком, если ты признаешь при этом внутренне согласен со своей женской ролью.
1: Угу. Ну вот и вопрос тогда, в чем моя женская роль? Если вы, я так понимаю, признаете, что женственной может быть и тихая, спокойная, смиренная домашняя девочка, и может быть бойкая девочка, энергичная, которая наравне с мальчиками там, она бежит куда-то, что-то делает, и она может быть женственной.
0: Да, я...
1: Тогда в чем вообще
0: вот
1: суть?
0: Давайте начнем конкретно с того, что Бог изначально сотворил мужчину и женщину разными, так ведь? И один факт признания того, что мы физиологически гормонально разные, говорит о том, что мы признаем, что эта разница определенным образом нас характеризует. Но есть еще... Проведем вот несколько параллелей. Первая параллель физиологическая, вторая параллель психологическая, третья параллель социальная. Так вот, нам очень важно, когда мы определяем понятие женственность и мужественность, все эти три параллели рассмотреть. Потому что если мы будем рассматривать только с точки зрения, например, социальной, то есть женщина не должна быть лидером, женщина там не должна быть президентом, например, то мы на самом деле игнорируем тот факт, что это только

0: Психологический, ее гормональный фон, он же тоже влияет на наше поведение, он тоже по-другому себя проявляет. То есть нам нужно смотреть все в совокупности. И в совокупности женская роль предполагает, во-первых, это более мобильная гормональная система, это большая склонность к многозадачности, это большая склонность к эмоциональности, это физиологические компоненты. На психологическом уровне у женщин более тонко выражены те или иные психологические характеристики, способность считывать эмоции собеседника, способность выражать свои эмоции. И это вот психологический компонент. А на социальном уровне женщины чаще склонны более тонко подходить к вопросам коммуникации. То есть они реже говорят в лоб. Они чаще готовы там обходить какие-то моменты, но скорее это, скорее всего, не психологический фактор, а связанный с воспитанием и социальной средой. И плюс еще здесь мы можем затронуть такую вещь, как положение, да, в социуме. Женщина в первую очередь рассматривается как мать и хозяйка в доме, да, и это тоже налагает определенные условия на то, как женщина может реализоваться в социальной среде. То есть, если мы все эти три компонента рассмотрим, то мы увидим некий образ. Может быть, мы его не сможем конкретно верифицировать и обозначить, потому что деталей в нем очень много, но этот образ, он складывается. Угу.
1: Ну, получается так, что если уже изначально женщина все-таки ведет себя как женщина, даже если она лидер, она все-таки лидер женщина, а лидер мужчина, он по-другому решает вопросы и коммуницирует, да, с сотрудниками, то вопрос отпадает. Вопрос развития женственности. Я и так по определению женственна. Вот Господь меня создал женщиной. И моя психология, там, моя физиология. Это все уже и так у меня есть. Поэтому мне вот над этим работать совершенно не надо. Я женственна и так. Это вот как цвет глаз. Мне не надо менять, как бы у меня такой, какой есть. Вот. Так же и с женственностью.
0: Ну вот я сама с этой позиции 100% согласна. Тот факт, что я признаю, что я женщина, тот факт, что я с этим состоянием каким-то образом умею взаимодействовать и умею его выражать и транслировать, уже говорит о моей женственности. Но здесь все-таки есть нюанс. Здесь мы, наверное, можем поговорить о том, какие есть стереотипы о том, какой должна быть женщина, и как эти стереотипы влияют на мое поведение. Потому что вот я уже много лет человек верующий и много общаюсь также с верующими женщинами и понимаю, что многие из них, придя в церковь или рождаясь там в семье религиозной, начинают пытаться играть определенную роль, чтобы оставаться вот в этой парадигме женственности. И вы знаете, зачастую бывает так, что кому-то эта роль подходит, вот если он ее для себя как-то органично подобрал, а для кого-то она становится проблемой. То есть кто-то пытается себя сдерживать, кто-то считает, что вот он должен быть молчаливым, кротким, смиренным, а это очень сильно противоречит его вот истинному, ее истинному внутреннему состоянию, там, яркой индивидуальности. И это приводит к проблемам. То есть нам очень важно понимать, каждый из нас, как женщине, какими убеждениями я сейчас руководима при выборе того или иного там, стиля поведения, стиля общения, характера своей самовыраженности. Является ли это действительно правдой о том, что если я женщина, я должна быть только такой? Только тихой, смиренной, с косой, там, я не знаю, там, с покрытой головой, с длинными волосами, или все-таки это некие стереотипы, которые мешают проявиться мне по-настоящему.
1: Ну да, кстати, когда, наверное, в церковь приходят женщины, да, а женщины, наверное, приходят в церковь, ну, чаще мужчин, они, наверное, более, да, они более склонны как бы к тому, чтобы строить отношения с Богом, находиться в церкви, вот, и они видят там вот какую-то сестричку, которая им нравится своей кротостью, она милая, к ней в любое время можно подойти, она всегда поможет, безропотно выслушает, как бы, и, а эта женщина бойкая, ей палец в рот не клади, она поспорит там, переспорит всех, она предложит что-то интересное, новое всегда, но ей не нравится, какая она, и она почему-то решает быть похожей вот на эту женщину. Но, и она начинает

0: играть в спектакле,
1: да,
0: который никому не нужен. Но с другой стороны, а что плохого в этом? Ведь как бы, ну, что плохого в том, что мы хотим кому-то подражать?
1: Наверное, нужно понимать, что когда мы подражаем другим людям, мы на самом деле... Вот есть такая фраза: если все будут как она, то кто будет как я? Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. Бог нас изначально всех разными создал. И это многообразие, оно как раз-таки и является свидетельством глубины и многогранности характера Бога. И поэтому, когда мы пытаемся подражать кому-то другому, мы мешаем Богу воссоздать в себе тот образ, который Он в нас изначально задумал. Это первое. Второе. Когда мы играем роль, мы на самом деле проявляем насилие по отношению к своей собственной психике. Потому что если в нас есть определенные характеристики, и они являются для нас аутентичными, то есть естественными, нужными, то, идя поперек этих аутентичных состояний, мы каким-то образом, знаете, как будто бы расщепляемся. Что, я думаю, все это чувствовали, да, когда мне хочется... одно, я делаю другое, и возникает вот такой какой-то внутриличностный конфликт. И чем дольше мы играем роль, тем серьезнее происходит расщепление в психике. И тем скорее человек придет к таким состояниям, как выгорание, стресс и даже депрессия. Потому что играть роль долго для психики — это очень тяжело.
0: Но женщина искренне думает, что такое поведение, ну, как бы греховное даже, слишком, слишком энергичное. Вот, и она считает, что более духовное — быть смиренной и молчаливой. Mm-hmm. И она считает, что таким образом она борется с грехом в себе.
1: Вот это очень хороший момент вы обозначили относительно борьбы с грехом. Есть один очень четкий критерий, в соответствии с которым мы можем идентифицировать греховность и негреховность. И он заключен в 10 заповедях. То есть вот квинтэссенция 10 заповедей, о которых в Новом Завете Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью, и ближнего своего, как самого себя». И вот в этих 10 заповедях как раз-таки и показаны конкретные признаки греха. Апостол Павел в послании к римлянам и говорил, что законом обозначается грех. Вот он, закон. И то есть получается, а все остальное — это уже особенности, которые мы выбираем, исходя из того, какими талантами, какими дарами, какими способностями и каким характером нас наделил Господь. И я знаю, что даже истории библейских героинь, они тоже предполагают, что среди них были как Мария, которая была кроткая, молчаливая, да, так и там в период судей, я забыла, как звали судью, женщина, которая взяла на себя роль быть судьей до периода царств. То есть у каждой из них была женственность, и она проявлялась по-разному.
0: Угу, понятно. То есть ориентир 10 заповедей все-таки в случае определения греха. Ну вот раз вы говорите, Айгуль, что женщина, она по определению уже женственна, она уже от Бога женственна, то тогда отпадает вопрос, снимается с повестки он, как развить женственность? Тогда ее не надо развивать?
1: Я думаю, что, смотрите, я думаю, что развиваем женственность мы за счет того, что мы создаем... принимаем себя как женщину, не боремся со своим характером, не боремся со своими особенностями, но при этом учимся быть в ладу с самой собой. Потому что, знаете, я думаю, что такая очень важная характеристика женщины — это какая-то гармоничность, которая от нее исходит, когда нет ощущения конфликта в ее присутствии. И это бывает в отношении тех людей, которые сами с собой в ладу, у которых все хорошо в контакте с собой, у которых естественно проявляются эмоции, грамотно звучит речь, красиво подобраны образы. Это не значит, что женщина увлекается только этим, только вот этими вот внешними характеристиками. Но они являются следствием того, что она знакома с собой, и ей комфортно жить эту жизнь, и она может в ней проявляться по-разному.
0: Угу. Современная женщина все-таки очень отличается от женщины, например, библейских времен, от женщины, которая жила там 100 лет назад, 300 лет назад. Я думаю, отличается. Вот. Как вы считаете, вот именно современным женщинам на что нужно обратить внимание сегодня?
1: Я бы здесь хотела небольшую параллель провести. Я некоторое время

0: интересовалась, исследовала вообще положение женщины в разных социальных структурах и обратила внимание на то, что еврейские женщины очень сильно отличались от всех остальных женщин. Потому что, начиная с периода ветхозаветной истории, все-таки закон Моисеев позволял женщине чувствовать себя более-менее в безопасности вот в этой патриархальной системе. И это привело к тому, что еврейские женщины достаточно легко и свободно выражают свое мнение. Они чувствуют себя защищенными в кругу вот тех семейных отношений, в которых они существуют. И в связи с этим они очень легкие и комфортные в общении. И я понимаю, что именно вот эта вот защищенность давала возможность женщине быть собой. И почему современная женщина отличается от женщин предыдущих поколений? Потому что все-таки мы понимаем, что несовершенство мира привело к тому, что женщина оказывается в подчинении в патриархальном обществе. И эта подчиненность диктует ей определенные рамки. И как мы уже на одной из передач разговаривали, есть всегда тенденция перехода от какой-то одной крайности в другую, что если многие годы женщина была в подчиненном положении, то начиная с сексуальной революции женщины внезапно почувствовали, а я могу быть собой, и это привело к тому, что они гипертрофированно себя представляют, гипертрофированно сексуальные, гипертрофированно амбициозные, гипертрофированно деловые, так сказать, да, стремящиеся к чему-то. И вот эта гипертрофированность — это тоже проблема. Женщине важно чувствовать себя свободной и при этом не пытаться никому ничего доказать. И когда она в этой свободе пребывает, она понимает, что в глазах Бога она ценна, важна и прекрасна, пропадает всякая необходимость играть какие бы то ни было роли. И мне кажется, развивать женственность можно тогда, когда ты укрепляешь свои отношения с Богом, укрепляешь свою позицию в Боге, что ты драгоценность в Его глазах. И это дает очень много свободы быть собой.
1: Очень интересно. Спасибо большое за полезные советы. Благодарю за эту беседу, Айгуль.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи – «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые появлялись, может быть, даже в период апостолов и в поздний период. Но в то же время в Евангелии мы знаем, что некоторые моменты описаны очень подробно.
1: Да.
0: А есть бы, может быть, какие-то места в Евангелиях, но не совсем ясно. Вот, к примеру, момент, когда Христос находился в гробнице. Вот можем ли вообще как-то доподлинно говорить, вот, что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя. Но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
0: Давайте.
1: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресением воскресения. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки. Мы играли. Да, в какой руке?
0: Понятно.
1: Вот она делает. Раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
0: Все
1: угадал.
0: Все подряд, что ли?
1: Да, подряд. Десять раз. И она говорит, папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так. Она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выстрелен вперед. Я понимал, ага, тот, который она выставляет, она тем самым говорит, папа, выбери этот, потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю, раз, этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал, 10 раз подряд угадал. Я говорю, слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю, вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила, ага, папа выбирает этот, а не этот.
0: Сейчас обратно, да? Поменяла.
1: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного выставлен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
0: То есть где-то нужна просто внимательность.
1: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским. И вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
0: «Вокзал».
1: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал». Через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
0: Через букву «е» – «смеяться».
1: Нет, дальше, концовку.
0: Мягкие знаки.
1: «Смеяться».
0: Да, через мягкие знаки.
1: Они пишут «смеяться».
0: А, «смеяться».
1: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. Это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются, а в белорусском вокзал, смеяться.
0: Да.
1: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать, ай, двоечники вы, писать не можете. Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или

0: Мы с вами работали, помните, в архиве, да, в Инжерхоф-Граце, Панов из
1: Граца. Хороший опыт.
0: Помните
1: работы?
0: Документы, принадлежащие Симеону Русу, да, которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
1: Мы ориентировались на его подпись, чтобы найти это.
0: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у пана из Граца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
1: отдохнуть,
0: что неподалеку от Карловых Вар.
1: Да, да, да.
0: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
1: Да, это было, отличие было заметно.
0: От всех других документов, которые были, все-таки это старо-чешский, да, это середина 16 века, вторая половина 16
1: более
0: века.
1: Более 400 лет.
0: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть,
1: отличалось очень уже.
0: Да, обращая внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что неброско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна там внимательность, да, так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные.
0: Да.
1: То есть и они могут многое сказать, да, так, о прошлом. Но все же давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые, ну, как-то проясняют вот нахождение Иисуса Христа вот в момент смерти? Или, ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна? Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем прежде всего текст, который весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть.
1: Таких один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Но это такой один из
1: особенных. Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава, с 18 по 20. Мы прочитаем и в современных переводах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для нашего слуха перевод. Итак, 3 глава 1 послания Петра с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то
0: были
1: вот
0: непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы.
1: Вот,
0: Заокскую Библию и российский.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да?
0: Да, пожалуйста.
1: Так, с 18 текста.
0: С 18 по 20, да.
1: «Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи, праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвленный во плоти. Он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен во дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были». Тут...
0: Спасибо, да, это уже 21-й.
1: Да.
0: «И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
1: Да.
0: Потому что и Христос пострадал за грехи, раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице, чтобы некогда, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ».
1: Ну, Александр, отличия не заметны.
0: Заметны.
1: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
0: Смотрите,
1: вопрос
0: две версии
1: по этому отрывочку.
0: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует

0: духом умерших, и потом часть из них выводит.
1: Да, есть такая точка зрения. Есть.
0: Эта известна. Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
1: Евангелие от Никодима.
0: Да, мы сейчас
1: это вновь апокриф.
0: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельно довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в духе святом он проповедовал бывшим тогда.
1: То есть тем жителям
0: тогда. Тем жителям тогда. Этим же духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница – это как бы на русский язык современный сказать?
1: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти.
0: Там. Тюрьма. Казенный дом, тюрьма. Да. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните, Иосиф был заключен в темнице.
1: Да, был, да.
0: И это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
1: Одинаково,
0: или,
1: да?
0: Да, или, например, из Нового Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
1: в темницу.
0: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. Угу, и другое хорошо. Значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некой темнице, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
1: Да, да, да. Евангелие от Луки.
0: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. «Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
1: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал
0: этот
1: текст.
0: Да, да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
1: То есть не в прямом значении людей заключенных.
0: Не в прямом значении, фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
1: Ну,
0: да?
1: Это уже позже.
0: И, да, да, да, это уже гораздо
1: столетие.
0: Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся
1: научись
0: в тьме темницы.
1: Проповедовать.
0: Да, да, да. То же самое, например, духом пришел, да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница, но куда же вы денетесь духом? Он же пришел проповедовать духом.
1: Да, да.
0: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
1: Давайте.
0: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
1: Ну, принесли утешение какое-то.
0: Кому?
1: Павлу.
0: Мне и вам.
1: Да. Да.
0: То есть «мой дух», по сути, можно заменить местоимением «мне», и «ваш дух» – «вам». То есть дух может обозначать и личность, и человека.
1: Да. О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
0: Не обязательно.
1: Это отношение.
0: Не обязательно.
1: Просто отношение.
0: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
1: Вы готовы зачитать?
0: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть, и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней, и простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
1: Да, вот начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование, да. Вот по поводу
0: там много цитат,
1: отрывочка
0: там. Вот, поднимитесь, нашего. «Поднимите врата верхи ваши», это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. «Кто сей царь славы?» восклицают там, когда он входит в ад. «Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея». То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
1: Но в Священном Писании он в гробнице находился.
0: Да, ну, телом. Можно сказать телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
1: Давайте.
0: Екклесиаста 9 глава. Чтобы понять природу мертвого человека. Екклесиаст, 9 глава, с 4 по 6, 10 текст. Известный текст. Угу. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут. А мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». И 10 текст. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, не мудрость».
1: По крайней мере, вот с так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
0: То есть там они что-то живут, какой-то чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
1: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживались? Не знаете вот тут по этому вопросу?
0: К сожалению,
1: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь все же интерес к Никодиму Евангелия.
0: Здесь
1: нет?
0: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное духовному.
1: Идеально. Но только вы немножечко напомните, вот платонизм, вот что за идея, которая вот она в христианство вот все же как-то проникала.
0: Ну, вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело это темница души.
1: То тело есть это темница, душа закрепощена
0: да.
1: в тело человека,
0: а, к примеру,
1: до определенного освобождения.
0: По Платону, это по Платону, греческой философии. Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
1: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница,
0: да.
1: все, умирает и освобождается, да.
0: Да, да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса освобождается душа. Но это не так, не так, ну, потому что мы в Библии, и она, душа сама по себе там потом живет, а тело, да.
1: А иногда вот ты вкачает. Начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже конечно. В архитектуре, даже конечно. В личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Да. Затем, но, а земная жизнь это такая...
0: Но вот, на самом ну, деле мы читаем в Библии, что не так, что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
1: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
0: Ну, там есть такой гностический элемент.

0: Без влияния этого греческой мысли какой-то, да, философии.
1: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон. Смерть и сон. А, помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь...
0: Иаира.
1: Иаира, дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: девица не умерла, но спит.
0: Да.
1: И там хихикают, ха-ха, хихи, же не понимают.
0: Так проще Мия Лазаре тоже так речь шла.
1: Подождите, да. Вот вы забегаете вперед.
0: Да.
1: Да. А Христос, и смеются над Христом, а на самом деле эта девица умерла.
0: Да.
1: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близки и родственны. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
0: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сон.
1: Это образное. Да. То есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим. Да? Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь, друг
0: там очень такой яркий сюжет.
1: Уснул,
0: 4
1: я иду
0: дня.
1: Разбудить его.
0: Да.
1: А он спит уже 4 дня, простите.
0: Вообще похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился. То есть он пошел туда, туда. 4 дня проходит. Написано, что даже восмердел. То есть он, явно у него какая-то вот была причина так не торопиться.
1: Я вам больше скажу. Дело в том, что в греческой философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня ночь. И у нее... родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
0: Танатос.
1: Да. То есть одного...
0: Танатос, я знаю, смерть. Да. А в русском
1: гипноз,
0: языке...
1: Гипноз, Хюпнос, сон.
0: А, кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово «танатос».
1: Ну да, да, да. То есть смотрите, богиня ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, Танатус на древнегреческом мужского рода, у нас смерть женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Греки мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения понимания природы человека, природы смерти, что Христос, будучи 100% человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
0: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не ходил, а просто находился в гробнице.
1: Но мы сейчас еще больше скажем. Это исходя из понимания природы смерти и природы человека. Но давайте откроем Евангелие от Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
0: Хорошо.
1: Я вам
0: будем ждать вас.
1: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
0: Мы просто будем рады.
1: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось». И, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
0: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе под редакцией Кулакова: «И уронив голову на грудь, умер». Да, вот так предлагается.
1: Но у нас очень важный момент совершилось. Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
0: Спасти.
1: Спасти.
0: Человечество.
1: Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая... задуманное Отцом, совершая ту миссию, которая была предназначена ему, он говорит: совершилось, все, конец. Я сделал то, ради чего пришел, и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, 2 главу, 1-3 текста.
0: Первая глава, да?
1: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал, сделал к седьмому дню?
0: Почил.
1: А еще, прежде чем почил, что Бог сделал к седьмому дню? Совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
0: К седьмому дню.
1: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
0: Почил.
1: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
0: Покой.
1: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
0: А, да? Да, согласен.
1: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для него, что ли?
0: Согласен, Александр.
1: Нет проблемы.
0: Позволите мне вопрос?
1: Ох, времени!
0: Но если вы очень коротко готовы будете ответить. Вот то мнение сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос сходил, духом проповел и так далее, оно... Ну, имеет какую-то опасность, неопасность, то есть, можно это не надо обращать, то есть, оно имеет какой-то резонанс для настоящих
1: имеет христиан? Имеет опасность, но об этом поговорим в следующий раз.
0: Будет у нас возможность
1: поговорить. Да, поговорим об этой опасности, практической опасности. А от чего искупил Христос людей?
0: От греха.
1: От смерти?
0: От греха.
1: От греха. А еще по-другому скажите.
0: Ну, от смерти.
1: А мы же все умираем.
0: Но
1: значит, не искупил от смерти, мы все умираем.
0: Это момент времени? Когда человек...
1: Ну, все же умираем, тогда не искупим.
0: По возвращении своем Господь воскресит.
1: Так вот, Христос...
0: Человек находится в могиле.
1: Совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих и от этой второй смерти.
0: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце, следуйте за ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова. «Доверьте пути Господу, и предприятия ваши совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета. Или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет. И это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Ну, согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество. Как это обычно все выглядит? Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон. Много подготовительных мероприятий. Звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны. Оркестранты загудят «та-та-та-та», настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить.
Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы... Ну, и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится, и там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Но это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день

как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вы слышите ли? Слышите, что написано? Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится свершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий. Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот. Студию, камеры, у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну, – пишет апостол Павел, – не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы – изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть. Где твое жало? Ад, где?

твоя победа. О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным.

И будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет, ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живой. Итак, прах плюс дыхание, получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека. Это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек. У еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тел. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать

Ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если мы, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в 1 главе. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею, ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в 1 главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Ну, как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать, но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами, и Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое.

0: Другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь... Начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо!
1: Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: Что общего между современными миллиардерами и богачами времен апостола Иакова? Почему он говорит, что их золото заржавеет? И как это касается тех, кто не считает себя богатым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Библия 21 века». Мы изучаем послание апостола Иакова и уже пришли к 5 главе со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот, Михаил Юрьевич, о чем вот красной нитью, может быть, или о чем повествует послание Иакова для нас сегодня? О чем оно говорит? Можете ли вкратце в одном предложении нам рассказать?
1: Да, он в своем письме, в своей проповеди, Иаков четко повторяет мысль. Первую – это то, что человек принадлежит Богу. Угу. И второе – верующий человек, который, понимая свою принадлежность к Богу, являет свою веру в своих делах.
0: Действует супер, отлично. И мы, я так понимаю, тоже также в пятой главе будем рассматривать, о каких делах будет идти речь у богатых людей. Да?
1: Да, Иаков не мог обойти стороною все сферы абсолютно деятельности человеческой. И мы говорили уже и о мудрости, мы говорили о смирении, мы говорили о любви. И вновь Иаков повторяет тему денег. Денег богатства – это то, без чего человек не мыслит свое существование здесь на земле. И это то, без чего не мыслим каждый из нас, во все времена, в каждом поколении.
0: Да,
1: это средство, которое позволяет нам существовать, жить, да, творить что-то, да, и помогать другим. В этом предназначение средств, которые Бог дает как инструмент человеческой жизни.
0: Итак, мы читаем синодальный,
1: да, мы читаем синодальный,
0: синодальный перевод,
1: да,
0: и синодальный также перевод. Рассматриваем из перевода Института перевода Библии.
1: Да. Ага. Итак, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших.

0: находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам».
1: Интересный такой отрывок, и, честно говоря, немножечко режет слух, да? «Плачьте, рыдайте, ибо вас ждет беда». Зачем он так жестоко о богатых, пожалуйста?
0: Чем они
1: променились? Обоснуйте, пожалуйста, да, почему?
0: Да, действительно, вот ты читаешь, и ты понимаешь, что достаточно резкие высказывания, которые по-настоящему немножко вышибают как бы из того, к чему мы обычно привыкли слышать, да? Потому что сегодня человек богатый — это человек ответственный, это человек, который...
1: Дело причем.
0: Да, человек дело, да. Многие богатые люди зачастую рекламируют и говорят о том, что они не просто зарабатывают деньги, они занимаются благотворительностью, да? Вот, и тратят огромные средства на то, чтобы... там строить стадионы, там, да, и больницы, и школы, и так далее, и тому подобное. И какие-то фонды учреждать помощи. Но Иаков почему-то, обращаясь к богатым, говорит о том, что плачьте и рыдайте, вас ждет беда. Ну, практически он об этом говорит.
1: Да, да.
0: И какая может быть беда для богатого, если, в принципе, человек богатый может все купить?
1: То есть он, да, живет, это возможности, это свобода.
0: Да, и вы знаете, здесь есть некое продолжение предыдущей темы, когда человек пытается вне зависимости своей, вне зависимости от Бога, по своей собственной воле строить свою жизнь, о которой Иаков говорит как пар, на время являющийся. То есть человек на самом деле, как бы он ни мнил о себе, он не контролирует всю свою жизнь и многие процессы, которые вокруг него происходят. Проблема богатых не в богатстве. Проблема в том, что человеческое сердце очень сильно прилипляется к тому, чем ты, ради чего ты многим жертвуешь. Можно так сказать. И человек богатый, который практически здоровье, да, отношения в семье, он пожертвовал ради зарабатывания огромных средств, это человек, который прилипляется своим сердцем к производной богатства. А производное богатство – это ресурсы и деньги. Да, то есть богатство как ресурс позволяет тебе обрести большую власть. А большая власть тебе дает доступ к большим ресурсам. И вот этот процесс, он длится бесконечно, пока или ты живой, да, или пока границы власти не кончатся определенные. Но вот в этом достижении всего этого Бог говорит, есть проблема человеческая. А мы с вами уже в прошлой программе говорили. Это похоть, это тщеславность, это гордыня, это все то, что Иаков называет быть противником Богу, то есть вставать на сторону противника Божьего. То есть набор всех этих отрицательных черт характера – это черты характера Божьего противника, Люцифера, сатаны, который противопоставил себя Божьему правлению.
1: Но это то, что не приводит нас действительно к истинному счастью, к наполненности, да, когда мы пытаемся чего-то такого добиться, достичь, к некой зависимости это больше приводит, потому что достигая этого, нам все хочется больше, больше и больше. И мы тоже, как говорили в одной из прошлых программ, да, если вы хотите понять, да, в чем смысл в жизни, да, как быть наполненным, как быть действительно рабом Божьим. Смотрите наши программы «Библии 21 века». Мы уже рассматривали данную тему, да, и говорили про то, что когда у нас есть вот эта вот взаимосвязь с Господом, мы действительно можем найти и свое, так скажем, предназначение, да, и найти вот эту золотую середину.
0: Да, и Иаков на самом деле, вот всякие читающие послания, он может увидеть, насколько оно практично в плане вот жизненных вопросов. Иаков коснулся абсолютно всего. Естественно, говоря о деньгах, он говорит о мотивации их приобретения. И не зря он здесь, ну, как бы, достаточно таким сожалением

0: обращаясь к богачам, он говорит: «Считайте, что пропало ваше богатство и одежда ваша». То есть вы накапливали, да? Он говорит: «Вы плачете и рыдаете». Почему? Потому что все, ради чего вы положили жизнь свою, да, оно изъедено, побито молью. Дальше он использует такой оборот речи: «Изъедены ржавчины, даже золото ваше и серебро. Ржавчина эта изобличит вас, испалит вашу плоть, как огонь».
1: «Изъедены ржавчиной золото ваше». Это
0: да.
1: Что оно пропадет?
0: Ну, тут есть, да, несколько комментариев на эту тему о том, что Иаков пытается показать о том, что золото ваше не золото на самом деле в глазах Бога, а это как обычный металл, который ржавеет. Это с одной стороны, что то есть ценностью ваше золото не является. То есть в глазах Бога это не ценность. А с другой стороны, есть еще комментарий, говорящий о том, что под ржавчиной золота подразумевается производное влияние процессов зарабатывания денег, когда ты толкаешься локтями, когда ты давишь конкурентов, когда ты принимаешь решения, явно не носящие в себе добро, да, потому что в бизнесе нет друзей. Вот в настоящем высоком бизнесе там друзей нет. Там есть только взаимовыгодные отношения.
1: Партнеры, да.
0: Да. И в случае, когда выгода становится выше, чем отношения, однозначно человек будет в ущербе по отношению к другому, и он начинает друга воспринимать как конкурента. И там, как говорится, нет ничего лишнего. Это бизнес и только бизнес. Да?
1: Ничего личного, вот. Только бизнес.
0: Да. И вот эти вот моменты, он говорит, ведь в этом состоянии то золото, которое ты приобрел, оно не является, оно покрывается ржавчиной нестабильности, ржавчиной, которую поедает грех, которую поедает похоть, которую поедает потворство вот этой гордыни. Это же разъедает человека изнутри, это разъедает его общество, в котором он живет, малое общество, в котором он живет. Это семья, это отношения со своими работниками, о чем здесь Иаков как раз он говорит. Он говорит о том, что и плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с полей ваших, взывает к отмщению, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Очень интересна отсылка. Дело в том, что подобное выражение мы встречаем в моменте, когда Каин убивает Авеля, и Бог приходит к Каину и говорит: слушай, кровь Авеля взывает от земли.
1: Это вообще страшно на самом деле.
0: Да, то есть мы-то можем буквально это, как может кровь там звать, да? А в книге Откровения тоже есть одно высказывание, которое говорит о том, что, что праведники, убитые за правду свою, да, кровь их взывает. То есть как бы речь ведется о том, что несправедливое отношение богатого в желании приобрести богатство, а за счет того, кого это зачастую происходит, за счет того, что ты ущемляешь, ну, людей, у которых нет возможности тебе противостоять. И эта тема стара в мире вообще давно, и она сегодня здесь тоже себя проявляет очень сильно. В любом случае всегда будут страдать те, кто не может дать сдачи, да, те, кто не может. И вот они как раз люди, зависимые от Бога, они взывают Господу Саваофу. И вот здесь, между прочим, Иаков использует Бога, название Бога — Господь Саваоф. Вот Бога Саваофа в Священном Писании всегда использовали как Бога войны. Это Бог, который защищает, это Бог, который встает на сторону униженных, на сторону обиженных, на сторону тех, кто был, да, вот таким образом, можно так сказать, раздавлен, да, тем, что ты трудишься, ты работаешь, ты в поте лица зарабатываешь, а тебе, вот тебе копейка, чтобы ты с голоду не помер, да, и все.
1: Обидно.
0: Обидно, да. И люди, взывающие, тут написано, да, взывают к отмщению, крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти люди совершенно верно, совершенно праведно просят Бога справедливости. И справедливость эту Бог готов дать. И он говорит, вот все, что ты накопил, да, как очень богатый человек, накопив тем, что ты ущемляешь. То есть речь здесь ведется именно об этих богачах, которые ущемляют права других людей, которые зарабатывают за счет того, что они, ну, от них, из-за них страдают другие люди неправедным путем. Поэтому он говорит, что вы плачете и страдаете, потому что все, что вы накопили, это прах. И вы, когда будете видеть,

0: это все будет превращаться в прах, а мы знаем, что Бог говорит о суде Божьем.
1: Да.
0: Это самая сильная боль, которую только может переносить богатый человек, потому что твое сердце прилипло к этому. Ты не мыслишь своей жизни без этого.
1: Да, это очень сложно.
0: Когда... Да, закономерность мы с вами видим в мире, она очень простая в этом вопросе. Угу. Да, когда человек зарабатывает деньги, он идет во власть. Вот. Потому что душа жаждет большего. Да, то есть
1: ну,
0: да.
1: Но они всегда натура... неразделимы. Деньги и власть, они...
0: Конечно, они взаимосвязаны. А властный человек, он мнит себя практически Богом.
1: Угу.
0: Вот. И, потому что он понимает, что от его действий может зависеть чья-то жизнь. Это угу. кровавый сладкий вкус, который человек обретает вот в этом состоянии, угу. когда я могу видеть как и воочию управлять жизнью другого человека.
1: Угу, то есть получается, Бог, что здесь снова вот это противостояние.
0: Да, вот это противостояние.
1: Бога.
0: То есть человек мнит себя Богом, божеством. Угу. Да? Угу. Кто-то это осознает. Угу. То есть есть люди, которые это осознают. Я в своей жизни встречался однажды с очень богатым человеком, который просто мне откровенно, чисто он говорил о том, что он был самодостаточным, очень доволен своим положением. И он говорил, что мне как бы стоит просто пальцем пошевелить, и я могу просто чью-то жизнь превратить в ад. Вот, в реальности, то есть как бы, ну, могу лишить всего. И человек приползет ко мне на коленях и будет умолять, чтобы я... И он говорил о буквальных вещах. А, и явно в его жизни подобные вещи были, и он очень упиваемо об этом рассказывал, да, и поэтому...
1: Ужасно.
0: Да, и на самом деле ты смотришь, ты понимаешь, это страшно.
1: Да.
0: А, вот это вот состояние человека, который мнит себя божеством. А вот это очень страшная вещь, когда человек начинает вот так относиться к окружающему миру, угу. что весь мир, он принадлежит ему.
1: Угу.
0: А, и мы знаем в истории вообще человеческой очень много таких людей,
1: да,
0: которые
1: примеров вообще, в принципе,
0: да, считали себя таковыми, и для них человеческая жизнь не имела вообще...
1: Ничто.
0: Ничто, да.
1: Пар, как мы читали из прошлого, из прошлой главы, да, но здесь пар уже в таком смысле...
0: Да, и поэтому, и это... а Бог говорит, извините, я такие вещи не приемлю. Угу. Да, я могу проявлять милосердие до какого-то времени, являться человеку для того, чтобы... его пытаться остановить, но в какой-то момент Бог обязательно вмешается и сделает свое. И вот здесь в отношении богатых, он говорит, настанет момент, когда все империи, которые были построены угу. за счет унижения, как в Библии сказано, вдов-сирот, да, угу. Ну, такая категория людей, угу. которые не могут за себя постоять, самые социально ограниченные. Он говорит, Бог взыщет с них, взыщет очень серьезно на суде Божьем, и эти люди не смогут, подняв глаза, посмотреть Богу в оправдание, сказать, что, ну, извините, у меня так получилось.
1: То есть,
0: я как бы не хотел.
1: Что,
0: да,
1: что
0: вот так вот.
1: Все-таки, да, Бог очень милостив, очень милосерден к нам, но при этом он может быть и очень справедливым.
0: Конечно.
1: И очень таким...
0: И вот здесь он представлен Иаковым, да. Богом Саваофом. Да, который говорит о том, что это Бог войны, это тот, который отмщение несет за несправедливость.
1: Угу, угу.
0: Дальше, да, как раз мы читаем, вы роскошествовали на земле и всем желанием своим потакали. Да, вот эта причина, по которой неприемлем для Бога вот такой богатый человек.
1: Ага.
0: Да? Так уточнили вы себя на день заклания. Он опять повторяет эту мысль.
1: А можно вот здесь вот немножко расшифровать, вот что говорит, вот что значит, так уточнили вы себя на день заклания, да, и вот такой еще вопрос про желание. Вот как здесь найти вот эту золотую середину, потому что, ну, все-таки у нас же как бы есть желание, там есть цели, вот, но как им не потакать?
0: Вот здесь как раз один из самых таких острых моментов, который здесь описывается и важно понимать для человека. Дело в том, что у человека есть базовые потребности.
1: Да, да? Конечно.
0: Они для того, чтобы удовлетворить необходимые нужды человека, не просто чтобы он там не вымер, да, mm-hmm. а чтобы он вполне комфортно существовал. И как выясняется, вы знаете, человеку не так много и надо. Вот если посмотреть, вот реально, и вот очень много историй есть в мире, да, вот разных мудрецов, людей, которые думали, поднимали эту тему, И они реально описывают, в интернете много всяких роликов на эту тему, говоря о том, что по факту человеку-то нужно, ну вот,

0: сколько для жизни, да? Они много, как выясняется, они много. Базовые потребности к ним относятся, это питание, да, не впроголодь, а в том, чтобы было достаточно. Да? Дальше он говорит о том, что, ну, то есть хлеб на каждый день, вот, когда у тебя есть.
1: Хлеб наш, нам насущный,
0: насущный,
1: да,
0: нам на сей день. Вот мы опять, понимаете, возвращаемся к базису, который есть в Священном Писании. А, к базовым потребностям относится крыша над головой. Да? А, вот, вот эта небольшая крыша над головой, даже если это съемная квартира, которую ты можешь обеспечить, это базовая потребность. Да, ну, человеку хочется иметь свою, это нормально, когда человеку хочется иметь свою, и Бог говорит, ну, как бы, давай я помогу тебе это сделать. Но ты опять же, советуйся со мной, мы это как-то, ну, усмотрим. А, вот. И вопрос реализации, да, вот, то есть это семья, это вот социум, который для себя человек создает, это предназначение, которое человек выполняет в плане потомства, да, и всего остального. Вот этот базис, который необходим. А, когда человек начинает выходить за рамки этого базиса, когда он начинает говорить, слушайте, а мой базис это, извините, не 60 квадратных метров, да, в которых я живу, там 45, а 600 там, или там 6 тысяч, да.
1: И несколько.
0: Желательно по всему миру в разных климатических зонах, да. Вот. И чтобы добраться, я домог для этого на частном самолете или на своей яхте. И человек, как бы, вот, вот это выпрыгивание за определенного базиса. Потому что любой физик вам скажет, что наш мир, он ну, живет по такому закону. Если где-то прибавить, где-то убавиться, да. Ну, это вот такая вот тема у нас, она существует. А из пустоты ничего не берется. Оно всегда, если где-то прибавляется, то где-то убавляется. И когда в обществе человек, желающий выйти за базис, он, естественно, это делает за счет уменьшения у кого-то.
1: Ну, да,
0: и, то есть, чтобы... Да, и вся система мировая, она так построена. Вот, и поэтому у нас есть страны, в которых вообще ничего нет, и люди там с голоду умирают без элементарных вещей. Но они почему умирают? При этом в этих странах есть алмазные прииски, нефть там и все остальное. А потому что тот, кто это сделает, добывает это там, он оставляет место населения вообще да, на вымирание. И они просто забирают все практически. Это значит, что вот прибыль вот здесь... а значит, в ноль где-то у кого-то. И поэтому вот это состояние, оно постоянно вот оно присутствует рядом с нами. Это система, которая была не нами придумана, как бы, вот, а она в мире всегда существовала. И, вот, к сожалению, вот с этой системой, когда она глубоко поселяется в сознании человека, и человек, когда для того, чтобы увеличить у себя, как мы читали с предыдущих тем, ну, как бы удовлетворяя пороки да, свои, естественно, из-за этого страдает совсем другой. Тот, который вообще ни при чем, он не виноват в этом. Но и вот эта тема как раз, которую здесь Яков поднимает, он говорит о том, что вы, уточняя себя, приготовили на день заклания.
1: То есть вы, набирая себе больше...
0: Вы берете на себя огромную ответственность. Ответственность не просто за те средства, которые вы накапливаете. Вы берете ответственность за тех людей, у которых вы взяли.
1: Да.
0: Осознанно вы это сделали, неосознанно вы это сделали, но вы забрали. И поэтому вот эта ответственность за их жизнь, за их судьбу, Бог будет спрашивать. А Бог на самом деле очень ревностен. Вот в этих отношениях. Он может многое терпеть. В Ветхом Завете есть много высказываний на эту тему, когда Бог терпел идолопоклонство, Он терпел, может быть, какие-то там откровенные противостояния против Бога, но Он дальше говорит, но я, говорит, перестаю терпеть, когда начинается унижение вдовы и сироты, когда начинается внутри народа постоянная давка вот этих, вот этих крайне незащищенных слоев населения. И вот тут Бог говорит, вот знаете, вот я до этого терпел еще вас, но когда вы это стали делать, вот здесь я терпеть перестаю. И дальше начинаются суды Божьи в плане там, захвата территории врагами, и катаклизмы, там, и насекомые, и все-все-все-все-все. Давайте посмотрим на современный мир. А мы с вами видим, эта проблема, она набирает обороты.
1: Да.
0: Здесь военные действия, там катаклизмы, там саранча, там это. А причина в чем? Причина в том, что человек перестает

0: осознавать свою зависимость от Бога. Он концентрирует внимание на золоте, о котором Бог говорит, ржавеет. И вот это вот неправильное перераспределение, неправильное отношение к нуждающимся людям, да, к удовлетворению базовых потребностей, да, оно заканчивается тем, что Бог начинает взыскивать.
1: Опять вот это вот то, что люди делят мир на черное и белое, немножко переходят иногда с одного на другое. Ну, в том плане, что перетягивают одеяло, можно сказать, только на себя.
0: Да, Иаков как раз он здесь заканчивает. Вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они и не противятся вам.
1: За что? Ну, то есть, почему богатые
0: пытаются? Вы знаете, проблема всех праведников в том, что, ну, в данном случае, в том, что их жизнь отражение их веры.
1: Ну а как они им навредили? Они же, ну, как бы, что, богатые у праведников все забирают? Почему? Почему праведникам так не повезло?
0: Ну а за что Иоанну Крестителю отрубили голову? За правду. Потому что он посмел сказать царю, что тот живет в прелюбодеянии. И вроде царь как бы понимал, что, ну, Иоанн Креститель, ну классный парень, да, ну в принципе, ну что, ну, он пророк Божий, ну как бы, ну негоже плохо делать пророку Божьему. Какой-то страх был у Ирода, да. Но вот женщина коварная, да, она решила, чтобы уста праведника замолчали, да, и устраивает такую схему, махинацию, при которой она требует у царя, подвыпившего, исполнения желания, да, и угождает ему, и царь, который, как говорится, это как раз тема к словам, все, выпустил слово. А тут как его вернуть назад, как отказаться? Удар по авторитету. Вот этот эгоизм включился человеческий. И, к сожалению, Иоанн Креститель потерял голову. И вот здесь тоже мы видим с вами власть имущие люди, богатый человек, неправильным путем приобретший богатство. Он пытается всегда, вот голос праведника, который своей жизнью говорит о другом, он пытается всегда этот голос как-то вот принизить, нивелировать. Да, и...
1: Это он, получается, за живое ему задевает, говоря о том,
0: тема обличения, да, она же всегда была сложной для общества. Вот. И вот это... Почему Писание запрещали долгие столетия? Да? Потому что человек, читающий Писание, прозревал, становился более... У него глаза открывались, да, более обдуманным, богобоязненным. Сознанным. А это сразу било по системе зарабатывания денег, на, как говорится, слепоте и темноте интеллектуальной и духовной общества. И поэтому, естественно, ну, таких всегда гнали, да, будь то реформаторы там и все остальное. Многие заплатили своей жизнью за то, что они посмели немножко пролить свет на темноту. Вот. И когда грех был обличаем, понятно, что человеку, в адрес которого это звучит, это, ну, хочется, чтобы голос не говорил больше этого. Да?
1: Первооткрыватели света получали.
0: Да, и вот эта тема как раз она здесь Иаков тоже поднимает. Говорит, вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они не противятся вам. Он опять говорит о силе веры. Верующий человек, человек отношений с Богом, он не будет мстить, он не будет действовать тем же оружием, которое направлено против него. Он не будет проявлять зло, ненависть по отношению к своему обидчику. Этот человек отдает суд, как мы читали до этого, в руки Божьи. То есть, да, кто судить должен?
1: А судить Бог. Только Бог.
0: Да, Бог судит. Поэтому праведник, он предпочитает, я лучше умру, но не согрешу. То есть не уподоблюсь греховному человеку, не встану на сторону противника Божьего. Да? Я лучше умру, зная, что Бог воскресит. Нежели я сделаю грех, сделаю зло, и, в принципе, буду осужден, так же, как и нечестивец.
1: Так же, как и нечестивец. То есть я буду таким же, такой
0: я,
1: же
0: верой? Да, я проявлю то же самое, что, что проявил нечестивец. И как раз мы с вами поднимали тему у Иакова миротворцев. Почему именно они, миротворцы, несут семя мудрости? Потому что они умеют, вот негатив, они умеют

0: гасить раскаленные стрелы лукавого. То есть они умеют нивелировать проблему тем, что они предпочтут уступку, они предпочтут как-то вот даже с ущербом для себя что-то сделать, лишь бы только сохранить ценность человеческой жизни для вечности. Угу. Вот, и поэтому как бы вот такая тема.
1: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой разговор о важном. Спасибо. Спасибо. Апостол Иаков не осуждает богатство само по себе. Он обращает внимание на отношение к нему. Человек, весь смысл жизни которого иметь больше денег, статус, власть, однажды осознает тщетность потраченных сил и времени. Для каждого важно собрать сокровища не на земле, где моль и ржа истребляют, а на небе, где ждет нас Господь.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую
2: учительницу. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
1: Софи.
3: Здравствуйте.
1: Проходите, проходите. Ой. Как вас зовут?
3: Настенька.
1: И Матвей. Очень, очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это
2: а
1: моя
2: Песединка. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
1: Приятно,
2: что
1: приятно.
2: Чуть не забыла свою одну вещичку.
1: Да, какую же вещичку ты
2: сейчас
1: хотела с собой взять?
2: Сейчас я вам покажу.
1: Покажи.
2: Вот она.
1: Так это же градусник.
2: Да.
1: А зачем ты взяла градусник?
2: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
1: А, ну это несложно сделать. Вот посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
2: Так.
1: А это означает, что здесь очень тепло.
2: Ну, мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
1: А, ведь...

0: Веселинка, Веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто, а даже сложно.
1: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит...
0: Солнышко светит.
1: Я думала, что на улице тепло.
0: Потрясающе.
1: Вышла погулять
0: и
1: простудилась и заболела.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Да.
0: Ну, вот, да, оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
2: Сначала посмотреть в градусник. Да.
0: Правильно, совершенно верно. Ну, в градусник, который висит за окном, на улице.
1: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
0: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда
2: да.
0: на улице
2: да.
0: холодно, какую одежду нужно одеть?
2: Ну, теплую.
3: Куртки всякие, штаны очень теплые.
0: Теплые, да. да, да, да, да
2: даже
0: да.
2: ботинки теплые.
1: Или варежки.
0: Да, да,
1: варежки
0: да.
1: Варежки надо.
2: И шапку на голову.
0: Обязательно.
1: Теплую. Шапку
0: да.
1: на голову.
3: И даже можно... искусственные кроссовки одеть.
1: Теплые.
0: Да, да, но только теплые кроссовки.
1: Высокие.
0: Зимние бывают такие кроссовки.
3: У меня зимние очень теплые, я даже вспрел в них.
1: Он может на Северный полюс мне даже
0: поехать. Да, погода же холодная бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
1: Как у нас сегодня.
0: Да, как у нас сегодня.
2: Носочки летние, там шапочки.
1: Шапочки?
0: Ну, я вижу, судя по всему, вы молодцы.
1: Платьица, платьица летние.
2: Платьица, там шортики,
3: зимой только мучиться всякие куртки одевать.
0: Вот Веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
1: Да, тогда бы я точно теплее бы оделась.
0: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
1: Пойдем.
0: У меня для вас есть задание. Угу. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
1: Я вместе с тобой поеду.
0: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Угу. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, так. где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
1: Так.
0: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
1: Хорошо.
0: А ты, Матвей... Получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
1: В экспедицию, наверное,
2: как в холодильнике.
0: Да.
2: Как в холодильнике.
0: Белых
3: медведей. Даже еще леденее, чем в холодильнике.
1: Да.
3: Даже чем в заморозке.
0: Вот такое вам задание. Ну,
3: даже чем зимой холодно.

0: правильно. Внимательно.
1: Юбочка.
2: Правильно. Ой, какая красивая юбочка. Юбочка. О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
1: Я почти весь этот забрал.
0: Да, чемоданчики уже наполняются у нас.
2: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
0: Ну, я вижу, вы молодцы.
2: Так.
0: Что ж, вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же. Я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже так готовы отправиться в путешествие на так север или на юг.
2: Так.
0: Давайте-ка посмотрим, покажем какую одежду у нас взяла с собой Настенька.
2: Так.
0: Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
2: Конечно.
0: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
2: Ой, мне будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
2: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
2: Когда будет гулять
0: когда
2: с бабочками.
0: Будет гулять. Да, да, да. Так, так. А что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
1: Я на вечер буду надевать.
0: Да.
2: Вечер на юге.
0: Вечером.
2: В общем, профессор, да, мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
1: Панаму.
0: Да, правильно.
2: Да, панаму.
0: Да, да, да, да. Даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это панама. Очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.
1: Опа.
0: Так, Матвей, где-нибудь
2: пойдем посмотрим,
0: на севере.
2: Что собрал
0: Матвей. И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
2: Отлично.
0: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
2: Да.
0: И в ней тоже можно будет ходить.
2: Тебе будет
0: подержите
2: тепло в ней.
0: Ну, а на улице понадобится такая чудесная курточка.
2: С капюшоном.
0: Ветер. Да, с капюшоном. И ветер, и холод
1: шапка
0: не скоро пройдет, да, сквозь такую толстую курточку. Так, а
1: и
0: еще
1: шапочку.
0: Что?
2: Давай мы посмотрим,
0: Настюша,
2: что тут еще
1: и
2: есть.
1: И шапку.
0: Так,
2: да,
0: давайте посмотрим. Так. О, какие штаны.
1: Штаны.
2: Теплые.
0: Теплые, да, с подстежечкой. И в них даже можно с горки кататься.
2: И на санках. И на лыжах.
0: О, и вот такие чудесные сапожки.
1: У меня только розовые такие же.
0: Да,
1: только поменьше.
0: Даже мех есть.
1: Ну только что поменьше розовые.
0: А шапка какая?
1: Ну, ушанка.
0: Какая шапка?
2: Даже уши не замерзнут.
0: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
1: На меня она лезет, вот эта шапка.
2: Да, ты тоже можешь с ними съездить,
0: да,
2: на
0: когда
2: Северный
0: на
2: полюс.
0: Тут зима, ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что
2: молодец,
0: вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться.
2: Да.
0: Ну, а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
2: О, интересно!
0: Пойдем! Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
1: Да.
0: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
2: Да.
0: Так. А есть у меня еще один интересный градусник.
2: Ой,
0: как вы думаете,
2: какой красивый,
0: для чего он служит и на что?
1: Для воды.
2: А смотрите, я думала, играть
0: как
2: можно.
0: Это? Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
2: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
0: Веселенько, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
1: Нет.
0: Нет, правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
2: Тогда зачем он вообще нужен?
1: Это надо в ванне измерять. Да.

0: Правильно.
1: Ванной?
0: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
2: Его денечка.
0: Да? Да. Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас
1: давайте.
0: Есть
1: давайте.
0: Вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
1: Смотрите, как он плавает.
0: Да,
1: как интересно.
0: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
1: Это там, где вот улыбка, да?
0: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для купания малыша.
2: И это...
0: Да,
1: и
0: вот тут нарисована
1: снежинка.
0: Конечно, он замерзнет.
2: Ой, какой холодный.
0: Да. Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
2: теплой
0: воды. Совершенно верно.
1: Как интересно.
0: Да.
2: Ну, горячий не надо.
1: Да.
0: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
1: А зачем нам
2: иглу? На присоска.
0: Да, правильно.
2: Это лягушка. На присоска. Лягушка-градусник.
0: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
1: Она измеряет температуру лягушки.
0: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
1: Так вот это самый хороший градусник.
0: Да.
1: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
0: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
1: Так, чтобы правильно одеться.
0: Есть еще один градусник, который я хочу вам...
2: А если его ветром сдует?
0: Тогда придется покупать новый.
2: У меня же в детстве такой был градусник.
3: И у меня тоже.
2: Только
0: вы угадали, для чего он?
2: Чтобы верить температуру на лбу.
1: А мама мне его ставила под мышку.
2: И у меня. И у меня.
0: Совершенно верно.
2: А у меня лоб теплый.
0: Вы правильно
2: угадали. У меня даже горячий.
0: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
1: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять,
0: все
1: что
0: очень
1: он
0: просто
1: показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
0: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
1: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
0: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, не обязательно его видеть. Он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
1: Ой, так
0: да,
1: просто?
2: Или родителей.
0: Да,
1: да?
0: Или родителей.
1: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
2: Радость.
1: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так.
1: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком – это для Настеньки. Держи.
0: Очень-очень.
1: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая – когда у нас холодно.
0: Понятно.
1: Вот, держи.
0: Да.
1: Тебе шкалу, и тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
2: клей.
1: Правильно. Смотрите, теплая погода.
2: Они-то...

0: Печка, чтобы подвесить.
1: Да, отверстие, вот теплое, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай, давай я тебе помогу. Открывай, клей. Давай сначала приклеим какую? Розовенькую, да? Давай, смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
2: Ой,
1: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше, выше, выше. Вот так. Опа, отлично. Молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
2: Столбика.
1: Точно, столбика, но у нас будет необычный столбик.
2: Да, мы же должны определять температуру.
1: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
2: А, именно.
1: Если вам сложно, попросите маму и папу.
0: Я хочу.
1: Только дырочки мы делаем, смотрите. Вот здесь посерединке и здесь посерединке. Получится? Давай попробуем с тобой. Ты дырочку. Ну-ка. Ну-ка.
2: Давай. Молодец, ура.
1: Так, ну-ка подырявь еще немножко. Давай подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем дырочку.
0: Зачем две?
1: Обязательно. Это вот сюрприз, сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама, обязательно.
0: Вот. Шило, потому что огромное.
1: Да, вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
2: Так,
1: держите.
2: Давай.
1: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
2: Да, можно сломать зубочистку и тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
1: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Да. Ты видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и так влазит.
2: Оттолкнулась, отлично.
1: Ой, смотри, что и у нас получилось. Вот, и сейчас мы что сделаем?
2: Вот, а теперь беленькую давай.
1: Завяжем их. Их надо завязать. Вот, смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец. Вы справились с этой сложной задачей.
2: Да, Алексей.
0: Ты мороз. Смотрите, как она сходит.
2: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
1: Да.
2: Вот смотрите, тут на градуснике есть столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно. Дует ветер, мороз, трескучий. Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
0: Хочется в ледяной воде искупаться.
2: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
0: Пока.
1: Пока, ребята. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой

0: Зак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети, как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... только мама да дедушка.
1: Не забудь.

0: молитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом.
1: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, льняная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
1: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да, или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием, и иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
3: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали: а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
2: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами. Я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
1: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать. Вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот «бу», «му», вот так.

0: потом складывал это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет, ну, буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
1: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
0: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, в воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия. Ну, такое. Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда, метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
2: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться. Да? Это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый. Да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
0: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах, где-то целые полки за 5 рублей костюм, за 10. И нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним, а я в сеточке. Если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево где-то в Москве. К нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить. А моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем, на окошке. Поехал. А я говорю, Ром, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси. Ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяин вот такая. Ну, это Москва.
2: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
0: Я говорю, Петро, давай съездим на всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал, там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди, такси приехали.

0: приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю: скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут? Да нет, со всего города. Я одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу у него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось, вот так получилось. Не успели мы еще говорить, разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где я ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль. Это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся. Возвращаемся к своей ноше. Как Бог ответил, нужно, чтобы мы пришли в это время, нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю, да, после нас. И чтобы никто не взял.
1: Бог отвечает явно. И опять же сказано: молись Отцу, который в тайне, а Он воздаст тебе явно. И это ответ, ответы на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, это ответ на мою молитву.
0: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как он мне в армии отвечал на молитвы, как он в других местах, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
2: Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе.
3: Книги, которые рядом с вами находятся. Да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что тут особенного?
1: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы. Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
0: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже в нее лучше получалось.
4: А в то время, когда... хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
1: Эта книжка чем мне... Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит, 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57-го по 63-й. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год, 3 рубля». Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква И, а там выдавлено под букву А.

0: и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этот блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
1: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него есть, сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
0: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
1: И в какой-то момент они взялись за переложение Библии по порядку.
2: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии. Мы начали, но потом переезды, работа в церкви, посещение. Пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти. И это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету. Это не считалось посещением, у нас планы такие были на посещение других, и мы забросили.
0: Они ее писали очень долго на самом деле, то есть они начинали еще в своей юности, и, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере, и мне хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого это обучения слепой печати, скорости набора. Да? И, естественно, не хотелось печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
2: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам. Смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд. Их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить. Я проповедовал с двумя переводами, на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах, тебе звонит. Ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот эту Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то, да. Поэтому пришлось нам занялся серьезно, их было где-то два томика уже переведено, серьезно.

0: редакцией этой Библии в стихах.
1: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да, не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
0: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
1: Знаете, наверное, прочитаю... Любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы, Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А. Иона, Иона, ты Ниневию видел, говорит Бог, она в ужасающем виде. Ты пойди, Иона, ныне в город большой, объяви, что вина велика предо мной. Стал тогда Иона, чтоб в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, Иона облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит Иона, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит Иона, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще Иона. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли Иону. Говорят, что ты спишь? Мы идем все ко дну. Один ты лишь молчишь. Воззови Иона к Богу ты своему. Может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так Ионе. Люди жребий бросают, по его все вине. Но ведь люди не знают. Жребий пал. Иона виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи, Иона, чей, куда и откуда? В чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала и она все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть и она, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли и она, в море бросили стон, не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример и она для меня и тебя, чтоб как Божьи сыны мы сей мир возлюбя, шли не как и она, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой и она? И ты, и он, и она. Вот. Знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
0: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Такая я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
4: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением...

0: Вением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями. Допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но, тем не менее, у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Тот я, если кто-то хочет, я его раздаю. Вот, потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
2: При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса.
3: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских.
1: Как-то развиваться, и вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении, это что-то такое большое было в то время для детей, 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
4: Зачем кроссворды?
0: О, кроссворды! Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
4: А вам приходилось отгадывать?
3: Да, конечно.
4: Интересно вам было?
3: Да,
4: удавалось?
3: Очень-очень интересно, да, очень интересно.
4: А ваши дети пользовались потом этими популярностью у ваших детей?
3: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
0: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
1: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные, потом я их издавал. Потом я начал практиковать, вот допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано, буквенное вот такое.
0: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно. 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, неадвентистском, «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
1: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски. Я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже так.

0: такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу. Он говорит, нет, здесь по значению другое имя каких-то историков. Я пишу на Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
1: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
2: Один раз прочитать Библию ничего не произойдет. И два, и три ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. Я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
0: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев. И я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
3: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
1: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть... И финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
2: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все. Это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом. Чтобы они вот за Бога ухватились, все. Куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
4: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, знании Священного Писания – это очень важно.
5: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человеку, который еще пишет эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще больше.

0: что думал другой человек. Да, или, ну, как бы, почему это произошло? Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титанам, те, кто понимают эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
1: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да, и он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
2: Всегда очень много книг дома и, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них... Ну, много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг. Поэтому читать я научился года в 3, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армию. Представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
3: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
1: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя, он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви, как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились, потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
4: Ну, вера, прежде всего, именно вот в ровном таком вот характере. Я не видела, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались, это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое, на беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним ни обратился, безотказно. В чем бы это ни было.
5: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас. Какие преимущества тогда были, какие сейчас?
1: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
5: Дмитрий Анисимович любит людей. Он живет проблемами людскими. Даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе. Что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
1: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь... их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
6: Что бы ты ему хотел пожелать?
0: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, в детей у своих, чтобы Бог

0: прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
1: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
2: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
3: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них, как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать и как доверять Господу.
4: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
5: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжирейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов Седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию?», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории церкви христиан-адвентистов Седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии церкви христиан-адвентистов Седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья Юнак отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать – это благодаря милости Божьей и Его руководству. А что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы –

0: 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

прежде чем стать профессиональным керамистом, потребуется много лет. Это может занять 5 лет, может 10, а может и 20. В зависимости от того, как часто ты этим будешь заниматься и насколько твоя жизнь насыщена именно керамикой, насколько ты привержен своему делу. Но в среднем люди выдают уже определенные результаты года через 2. Результаты – это какие-то интересные, сложные произведения, какие-то изделия. Это может быть там какой-то необычный сервиз, или это может быть целая скульптура, изразцы, все что угодно.

Когда училась на архитектора, у нас там была скульптура. Мы лепили из скульптурного пластилина разные вещи, и также у нас была глина. И я вот уже хотела свою мастерскую, я уже прям мечтала о ней. Но мне говорили: Катя, это несерьезно. Оставь эту забаву, это не для жизни. Тебе нужна серьезная профессия.

архитектура – это деньги, это статус в обществе. А что такое керамика? Это так, ерунда. Когда я приняла для себя решение, что все, я ухожу из архитектуры, моя жизнь кардинально изменилась. Вот это просто вот такое Божье благословение, вот серьезно. Появляются люди, которые тебя поддерживают в этом направлении. Появляются заказы.

0: Раньше это было хобби, сейчас это я буду делать своей профессиональной деятельностью. И, конечно, всегда есть риск, что может что-то не получиться. Есть риск, что в один месяц просто не будет заказов и не будет денег, а нужно там снимать жилье, покупать продукты. И, конечно, есть такой страх. У меня съемная квартира. И пока нет денег для того, чтобы я могла организовать свою мастерскую, снять какой-нибудь уголочек. Поэтому эту мастерскую я организовала у себя дома. Конечно, она занимает всего лишь 2 на 2 метра, но, как говорится, если душа чего-то требует, то можно и потерпеть. Желательно перед началом создания какого-то изделия лучше иметь эскиз. Но порой твое вдохновение приходит уже в процессе работы. Человек, который не умеет рисовать, тоже может стать керамистом. Это как люди, которые играют фортепиано, но не знают нот. Допустим, мы возьмем какой-нибудь кувшин и выкрутим его на гончарном круге.
1: Сейчас будешь мяк.
0: Чтобы проверить, отцентрованно или нет, просто закрываешь глаза, кладешь руки на кусочек и смотришь, он не бьет. Значит, отцентрованно, и можно работать дальше. Теперь можно разводить стенки.

0: Потом мы это изделие протачиваем.
1: Здесь у нас очень тонкое дно получилось. И мы не сможем задать очень изящное дно, донышко. В этом случае либо ты делаешь из него стакан, либо все равно делаешь небольшую выемку для устойчивости. И донышко протачиваем из центра наружу и наоборот.

Когда мы покрыли изделие глазурью, мы можем его сразу отправить уже в печь. И уже получается готовое изделие. Но тут очень много сюрпризов нас ожидает. А глазурь, она очень интересная по своей структуре. И иногда ты ожидаешь один результат, но из печи выходит не совсем то, что ты предполагал, или может просто изделие разорвать на конечном этапе.

принципе, природа уже все придумала. Все лучшие формы и идеи она нам уже дает. Вот, как говорится, главное только посмотреть. Недавно у меня возникла идея, тоже гуляла по лесу и увидела, как листик лег на траву. Меня настолько это вдохновило, что я просто пришла, я сразу зарисовала эскиз, и потом я настолько загорелась, я пришла домой, развернула глину и давай лепить. И, собственно, у меня родилось интересное изделие. Мне хочется верить, что мои изделия смогут сделать мир лучше.

Самое главное, мне кажется, упорство, потому что вдохновение, это все круто, это все приходит, но без упорства это ничего не сделать. Придумать, у нас все после курсов хотели, все круто, все клево, все хотят сделать свои мастерские, но пока ты не упрешься, не организуешь себя, не решишь, что мне нужно сделать это, не разложишь это по полочкам, у тебя ничего не получится. Ну вот, видимо, все получилось, я надеюсь, что надолго.

когда я создаю изделие, я себя ощущаю творцом. А по-другому ты себя не можешь никак ощутить, потому что ты из ничего создаешь что-то. Так же, как и Бог из ничего создает нас.

0: Наверное, можно сказать, что люди бывают религиозные и нерелигиозные. Такой вопрос: спасает ли Бог нерелигиозных людей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече «Что есть Евангелие?» Что такое Евангелие в действии? Как Евангелие действует в нашей с вами жизни сегодня? Лен, вот вопрос, с которого я начала. Спасает ли Бог нерелигиозных людей? А прежде чем мы Коле дадим возможность ответить, как всегда очень интересно, ну, глубоко, как это он такую тему предложил. Вот как ты думаешь?
1: Ну, мне как-то больше ближе верующий человек и неверующий, нежели религиозный и нерелигиозный.
0: То есть ты видишь разницу между этим, ну, верующий и религиозный?
1: Да, да. И поэтому, но я думаю, что спасение зависит от Бога, поэтому Он знает, кого Он спасет. Mm-hmm. Мы как бы суд отдан Ему, поэтому mm-hmm. в нашем понимании спасение, я не знаю.
0: Коля, так что тебе предоставляем слово. Как, почему ты вот выбрал такую тему? Вообще, мне кажется, что у нас уже на протяжении нескольких встреч вот это вот звучит. Религиозный человек и в противоположность верующему, да?
2: Ну, это потому, что мы исследуем по книге «Деяния апостолов», в которой это вот прослеживается очень четко, вот эта вот идея спасения там язычников, иудеев, неиудеев. В общем, об этом мы все время, с этим все время сталкиваемся в тексте. И поэтому вот сегодня 15 глава.

0: Мы открываем
1: Деяния апостолов,
0: и там вот первый текст. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Вот это поставлен вопрос спасения человека для вечности.
1: И говорится об обрезании, то есть об иудейском, я не знаю, это, можно сказать, обычай или это религиозное установление, да?
0: Да, это обряд Моисеев, как вот тут написано, да, так и есть. То есть это некий обряд, который обязаны исполнять все иудеи. Ну вот, поскольку это написано было в Писании, они это делали. А теперь они говорят, что это делать должны все, кто претендует на Бога. То есть кто претендует на веру в Бога.
1: Угу. То есть и христиане тоже, да? И поверившие во Христа, поверившие в Бога через Христа тоже, да? Это утверждалось.
2: А интересно, вот почему называется Моисеевым обрезанием? Ведь первый был, по-моему, Авраам еще обрезан, да? Уже. Mm-hmm. Это был завет между ним и Богом, да?
0: Ну, вообще все ветхозаветные, вот пятикнижие ветхозаветные названы Писанием Моисеевыми. Назван Моисеевым.
2: А, ну, то есть он написал.
0: Поскольку он автор этих постановлений, то есть книга «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», это все Моисей написал.
1: Это Пятикнижие.
0: Называется Пятикнижие или Торой, то вот считается так, что как бы это все Моисеева.
2: Моисеев, все ясно. Просто он как, раз описывает в «Бытие», что Авраам еще был самый первый обрезан.
0: Ну да, это Моисей же написал, да.
1: Но Моисей, конечно, писал по Божьему вдохновению, да? То есть Моисей, он, конечно, Божий пророк, несомненно.
0: А мне бы хотелось начать вот, разбираться в этом вопросе с такой иллюстрацией. Вот у нас есть молитвенный дом на автозаводе, и там есть котел, который отапливает все это здание зимой. Он такой большой, я не помню, какая у него мощность, но его вот запустить не так просто, он достаточно, в общем-то, старый. И чтобы его запустить, там некоторые манипуляции нужно сделать. Но сначала нужно зажечь запальник. Вот он горит так, потом какую-то там кнопку нажимаешь и рычажок. И потом вся вот эта... Газ пошел, он там... Он вспыхивает так там внутри. И все, значит, он пошел нагрев. Это вот... Все прогревает это вот, вот.
1: Это ты себе образно так представляешь. Наверное, те, у кого есть такие отопительные газовые приборы, тоже это себе представляют.
0: Я просто...
1: Или нагревательные.
0: Ну да. Я просто это... Вот эту иллюстрацию... Хочу применить к излитию Святого Духа. Вот во времена апостолов, в книге Деяния записано, там во второй главе и дальше, что вот были 120 человек, учеников Христа, на которых был излит так называемый ранний дождь Святого Духа. То есть на них как бы почили огненные языки, как-то запальник вот такой вот.
1: А где этот термин используется, ранний дождь?
0: А это в книге пророка Иоиля. Но потом Петр, по-моему, это применяет тоже в своих проповедях.
1: То есть именно ранний дождь, поздний дождь – это именно произлитие Святого Духа, да? То есть это однозначно библейское понятие.
0: Ну, это связано с природой Палестины. Там вот сезон дождей перед посевом, перед созреванием посева – вот такие два периода дождей. И ранний дождь – это перед зимой, осенний, он не такой обильный. А вот весной идет другой такой поток, период. Там уже гораздо более мощный дождь. Для того, чтобы семя налилось, колос смог зайти. А потом такой период без дождей, что ли. Ну, это так, так сказать, условно так говоря.
1: То есть ранний дождь, он еще не такой большой. Это просто, чтобы семя зацепилось в земле, чтобы оно, ну, дало корни.
0: Да.
1: А вот поздний дождь, это уже обильный. Это когда уже созрело плод, созрело семя, а оно наливается благодаря этому позднему дождю. И он обильный. И это сравнивается со Святым Духом.
0: Ну вот ранний дождь – это время апостолов, вот, когда Дух Святой изливался вот таким вот дождем на всех, кто принимал Иисуса Христа верою. И даже кто еще не успел принять Иисуса Христа верою, но вот в преддверии этого находится. Бог видел этих людей и посылал им Духа Святого, чтобы они вот прям вот как вот Корнилий сотник, например,

0: в историю мы когда рассматривали. Петр пришел, сказал слово, и все, и человек загорелся, и у него сразу и вера укрепилась, и он теперь узнал, что действительно на правильном пути. Ну, вот такие вот
1: события. То есть, чтобы вера укоренилась, это вот первое, да, было излитие Святого Духа?
0: Вот этот ранний дождь, вот это излитие Святого Духа в образном понятии раннего дождя, началось со 120 человек, учеников Христа, которые были собраны вместе, воедино. И однажды на них вот такие вот сошли огненные языки, вот такое чудо. На голову каждому почили эти языки. И они исполнились Духа Святого, стали и говорить языками, и вот и пророчествовать. И потом за этим вслед загорелось вот практически все при Средиземноморье. Вот такое вот.
1: Это в каком смысле загорелось?
0: В таком смысле, что они, они донесли до языческого мира вот этот огонь Духа Святого. То есть дары Духа Святого через рукоположение. Они же возлагали руки на всех, кто попадался им, собственно говоря, кто пожелал этого. И исцеления пошли, и разные чудеса. Вот благодаря тому, что ученики пошли и проповедовали Иисуса, и сопровождались вот эти проповеди чудесами. Возложение рук, исцеление больных всяких разных, изгнание бесов. Вот такие вот вещи. И вот этим потом вот как бы котел заполыхал. Вот я бы так вот назвал. Это вот иллюстрация такая.
1: То есть от первых 120 человек... Вот они стали уже распространять весть о Боге, и Дух Святой через них уже воздействовал на других людей.
0: Да, то есть вот эти 120 человек – это запальник, а весь котел загорелся, это вот все, вот это вот римский мир, вот этот весь, и дальше даже римского мира. Это...
1: И Россия ведь тогда, да?
0: И Россия, славянские... конечно, да. Потому что ученик Иисуса Христа, первозванный, причем Андрей, брат Петра, он направился в Россию по преданию. И здесь проповедовал. И зажег Россию в то время, вот в первом веке. Не в одиннадцатом, а в первом. Поэтому вот ранний дождь – это как раз вот то излитие Духа Святого при Средиземноморье и прилегающие страны того времени на Римскую империю в виде вот такого вот излития Святого Духа и принятия его даров. Исцелений, вспоможений, там, ну вот что у апостола Павла написано, чудотворений и так далее. И нужно отметить, что этот пожар Духа Святого не погас. Он продолжал гореть, до сего дня продолжает. То есть Дух Святой изливается не мерой, как написано в Писании. Бог дает не меру и Духа Святого. Он не перекрыл кран где-то там на небесах и сказал, все, хватит, там, попользовались Духом Святым и хватит. Ничего подобного, он продолжает изливаться и сегодня. То есть вот то, что зажгли первые 120 учеников Христа, оно продолжает гореть. То есть котел работает.
1: Да. Ты как, Лена, считаешь, в чем проявляется это? То, что продолжается излитие Духа Святого?
2: Ну, я думаю, что вот благодаря этому мы с вами сейчас читаем Священное Писание, и нас слушают наши телезрители, которые, ну, я думаю, что тоже загораются от тех слов и от действий Духа Святого, потому что Слово Божие, оно Богом вдохновлено, и Дух Святой его передает через наши уста. Да. Поэтому пусть Господь благословит всех, кто слушает это слово.
1: Аминь.
0: Ну, будет еще и последний дождь, поздний, то есть, когда дойдет Дух Святой, дойдет до каждого человека, живущего на планете.
1: До каждого он должен.
0: До каждого он дойдет.
1: Вот мы начали сегодня говорить, бывают религиозные, бывают нерелигиозные. То есть ты утверждаешь, что до каждого дойдет.
0: Ну, да, потому что написано, что вся земля осветится от славы Божьей. Вот это в Откровении написано, в 18 главе. Что значит вся земля осветится от славы Божьей? То есть вся земля будет прославлять Бога. Все жители земли, то есть.

0: Ну, конечно, будут там и какая-то часть неверующих людей все-таки останется. Кто вот так уж прямо сопротивляется Духу Святому, тому он не навязывает себя. Но основная, большая часть населения Земли, она будет исполнена Духом Святым. Вот я вот верю, потому что так написано.
1: Да, потому что говорится об обильном излитии позднего дождя. Да?
2: Но и сам Иисус сказал, да, что Он придет, когда будет проповедано Евангелие до концов
0: земли. Всем народам.
2: Да, по свидетельству всем народам. Так что это Его слова, изречения, и они исполнятся. И именно Он придет тогда, когда каждый услышит слово.
0: Ну вот Господь указал интересный путь наделения Духом Святым. Через рукоположение. То есть, когда человек возлагал, вот как вот в книге Деяний написано, руку, апостолы возлагали руки на людей, они исполнялись Святым Духом. В том числе и не иудеи. Особенно не иудеи, наверное. И так вот, таким вот образом от человека к человеку Дух Святой распространялся по странам. Уже не вот с неба он как бы, да, и нам не следует в последнее время ждать, что будет огонь какой-то с неба или какое-то вот чудесное такое явление Духа Святого. Он уже горит здесь, на земле, в людях, верующих. И вот от этих людей Дух Святой пойдет дальше. На тех, кто еще не уверовал в Иисуса, и кто, может быть, не знаком с Ним, от человека к человеку будет распространяться поздний дождь. Вот таким
1: образом. Но сам человек играет какую-то роль в этом? Вот не тот, кто, ну, что называется, возлагает руки, то есть тот, кто уже делится вестью, которая у него в сердце, а тот, кто принимает. Ведь вот, ну, невозможно же, наверное, чтобы Дух Святой был излит на того человека, который этого не хочет или который этого не понимает.
0: Ну, дело в том, что к последним временам Господь совершит такую вещь, что я возбужу не жажду воды и не голод хлеба, а жажду и голод по Слову Божьему.
1: Слышание Слова Божьего.
0: Слышание, да. То есть люди будут просто, ну, вот нуждаться, желать просто, как вот голодный нуждается в хлебе, так и основная масса населения Земли будет нуждаться в Священном Писании, вот в словах Божьих.
1: То есть будет испытывать это?
0: Да. Да, да, да. То есть это...
2: Даже у Исаия, да, есть такое интересное пророчество, что там написано, что 10 человек за одного пойдут за одним и скажут, что
1: ухватятся.
2: Да, что мы пойдем за тобой, ибо желаем, чтобы мы были, ну, вот именно под покровительством твоим, да, изучение Священного Писания.
1: Интересно.
2: Да.
0: Ну вот такой канал Господь выбрал от человека к человеку, чтобы Дух Святой распространился по нашей земле и дело Божие. То есть план его спасения совершился окончательно, и пришел бы Христос второй раз на землю.
1: То есть Дух Святой начинает действовать в сердце слушающего, да? Слушающего Слово Божье, размышляющего над Словом Божьим.
0: Ну вот и 15 стих, главу вот мы начали, да? Некоторые из пришедших из Иудеи учили братьев. Пришедшие из Иудеи, очевидно, были уже, ну, верующие в Иисуса Христа, как вот я понимаю. Они пришли из Иудеи и учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот теперь обряд Моисеева. То есть, ну, нам, людям, свойственно все-таки вот это обрядоверие, что ли, верить в то, что обряды имеют спасительные действия, если мы их соблюдаем.
1: То есть обрезание можно считать обрядом. А что еще можно назвать обрядом?
0: Можно обрядом назвать различные омовения, которые очень много изобилуют в Ветхом Завете. Принесение жертв. Это тоже, да, о том, что еще. Различные очищения. В наше время обрядом можно назвать крещение. Водным погружением. Или вечерю Господню. Вот тоже это обряд.
1: Причастие,
0: да. Ну, вот в Новозаветне только я вот два знаю.
1: А брак? Таких вот. Заключение брака?
0: Я бы не сказал, что...
1: Нет, это что-то...
0: Обряд, да. Но это... это, то есть обещание. Человек обещает другому человеку быть с ним до конца. И просит Божьего благословения на это. Чтобы нам эту жизнь привести вместе, чтобы она была...

0: по одним целым. Это неразрывно. Это, ну да, скорее обет, чем что-то еще.
1: Завет.
0: Обет. Завет, да. Да,
1: но ведь, Коль, ничего плохого ведь нет в тех обрядах, которые ты перечислил. Все ветхозаветные обряды указывали на Христа, то есть они готовили восприятие людей к пониманию того, кто такой Христос и что он, что за Мессия, что же делает Мессия и сделает, да, и сделал. Вот, и новозаветные обряды тоже, в них ничего плохого нет. А ты говоришь вот про обрядоверие как что-то отрицательное, да?
0: Дело в том, что вот этим обрядам приписываются спасительные свойства, что если человек не будет соблюдать этого, он не может спастись. Вот как они говорят, не может спастись. Это, то есть вопрос спасения. Обряд – это вопрос спасения. Вот так ставится вот здесь этими людьми вот, становление такое. И когда же произошло разногласие, и немалое состязание у Павла и Варнавы. Вот Павел с Варнавой с этим не согласились.
1: Вот таким... что нужно обрезание по обряду Моисееву, да?
0: Что это обрезание несет спасение.
2: Угу. Несмотря на то, что они сами были оба...
0: Были, да.
2: Да, обрезаны. Ну, да, в свое время.
1: Иудеи были,
2: да. Да.
0: Угу. Но дело в том, что Иисус уже принес себя в жертву. А все обряды, все вот жертвоприношения, омовения, там еще что-то, все они указывали на жертву Иисуса Христа, на Его смерть, на Его воскресение, на то, что это Он очищает от греха, а не то, что я окунусь в воду там или что-то еще сделаю своей одеждой, например, или с собой. То есть спасение-то во Христе Иисусе только. Вот в чем был абсолютно убежден Павел и Варнава.
1: Угу. Поэтому они вступили в спор.
0: Поэтому они вступают в спор, состязание с ними. И предложили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них, направиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
1: Это те, кто с ними был не согласен, да, с Павлом Варнавой, говорят, давайте все-таки к апостолам.
0: Ну вот, это происходило в Антиохии, такой вот некой штаб-квартире христианства. И таким вот, я даже назвал бы это христианским центром, что ли, того времени. Поскольку из Иерусалима их повыгоняли, вот, да, благодаря усилиям того же Павла. И теперь они, значит, вот рассеявшись, вот такой центр получился.
1: Благодаря усилиям это имеется в виду, что, ну, протест вызывало то, что делал Павел, да, поэтому их выгнали.
0: Ну, тогда уж он назывался Саулом, он тогда носил такое имя, и гнал всех христиан до даже
1: смерти. А, ну да,
0: смерти.
1: Это ты еще про тот этап говоришь.
0: Это гонение, да, то есть благодаря этому были рассеяны христиане по всей Палестине и даже дальше. А вот в Антиохии образовался такой вот центр христианский. Очевидно, там было больше свобод, очевидно, там, может быть, такие условия были такие для верующих христиан, что им было там удобно, свободно и хорошо. И вот там, и вот здесь происходят вот эти события, и те, кто слушал вот этот диспут между Павлом Варнавой и вот этими иудеями, которые пришли и говорили, что спасение в обрезании, то вот они не понимали, кого слушать-то. И эти вроде так, вроде правы, да, это Божье постановление. И Павел такой вот рьяно противится этим всем вот вещам. Спасение во Христе, спасение только по вере во Христа, и все. И тогда они говорят, ну что ж, мы сейчас вот в таком недоумении, давайте-ка вот высших апостолов спросим в Иерусалиме, что там они думают по этому вопросу. И тогда уж примем решение, кого следовать, этим или тем.
1: Апостолы – это ученики Христа, то есть те, кто ходили со Христом, да?
0: Да. Итак, быв провождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали об обращении язычников.
1: И это Павел с Варнавой?
0: Это Павел с Варнавой, да, идут в Иерусалим. Такая вот миссионерская получилась у них программа. Они же вот только что вернулись из такого путешествия.
2: Первого.
0: По языческим городам, да. И там везде обращались язычники, творились с ними чудеса, и исцеления, и за небесов, и так далее. И вот об этом всем они рассказывали по дороге. И какая была реакция слушателей?

0: радость великую во всех братьях вызывало это все. Ну, это естественно, конечно, когда люди обращаются от злых там сил, когда изгоняются бесы, когда болезни уходят, и люди становятся здоровыми, любые болезни причем, даже увечья, каким-то образом вот увечья исправлялись. И, конечно, это приносило великую радость.
1: Вот мне хочется сказать, дорогие друзья, когда мы читаем ваши комментарии к нашим программам, пусть даже, может быть, не какие-то великие события происходят, вот, а подобно тем, о которых сейчас Николай сказал, но вот такой радостью исполняется наше сердце, когда вы рассказываете, когда вы просто говорите о Боге, о том, как вы его лучше узнаете, как в том числе и наши программы этому помогают. То есть вот я могу понять, что это такое, когда вот их сердце было исполнено радостью? Потому что наше сердце, оно вот точно так же исполняется радостью, когда мы слышим, даже читаем ваши какие-то короткие комментарии, но все равно вот любовь к Господу прямо светится в них.
2: А написано еще, что об одном кающемся грешнике Господь радуется, и все небо радуется.
1: Да,
2: все ангелы на небесах.
1: А 99 праведников, да,
2: не имеющих нужды в покаянии. Да.
0: То есть вот можем сказать, что религия должна приносить радость, должна нести счастье людям. А вот те обряды веры, которые верили, что спасение через обряды только могут быть, там какой-то радости не ощущалось. Там, наоборот, помните, налагают бремена неудобов, осимые, осами там, да.
2: Осами пальцем не хотят.
0: Да, только вот так пальцем. Вот ай-яй-яй, там, давай-ка лучше вот ты вот этим займись, тогда ты спасешься. То есть там религия мрачная какая-то, вот обряды верные это. И вот там такая доктрина была еще. Страдания исходят от Бога, а радость от сатаны. Mm. Вот это многие такие вот люди настроены, что да, вот надо вот смирить себя, надо, это же такой вот тернистый путь, это вот надо вот все гонения сплошные, там, ты должен еще этому там, ну, не ожесточаться, а даже радоваться. И вот как-то вот такая мрачная религия, она, конечно, не приводит людей к Христу.
1: А что это имеется там в виду, что радость от сатаны? То есть радость от греховных, ну,
2: наслаждений?
1: Да, что будто бы радость дают только греховные наслаждения. Что если радость, значит, что-то не то, да?
0: Ну да, вот такое вот, если ты с Богом, то ты приноси страдания, ты вот там, может быть, какой-то грех еще там где-то живет, и с ним надо бороться, но это какая же может быть радость? Это нужно с ним вот, ну, все силы собрать и там... Может быть, там поистязать еще свое тело, потому что такая была еще, ну, доктрина, что тело самая проблема-то наша, вот такое греховное-то, вот с ним надо борьбу вести. Дух-то наш для праведности жив, да, а вот тело, оно вот нас тянет вниз, там его надо усмирять по-всякому. И вот такая вот доктрина привела к тому, что появилось, вот, не знаю, монашество, там, папство, еще что-то. Такие вот вериги цель носить люди, там, эпитимии разные назначать. Ну, а апостолы идут и рассказывают об обращении язычников и приносят это людям, вот написано, радость великую во всех братьев. То есть, вот, поэтому и шли за апостолами, потому что несли радость, освобождение. Они говорили, что вот эти все обряды, которые занимаются иудеи, они, собственно говоря, исполнились во Христе. И сейчас уже не имеют никакого значения, никакого смысла. Там, принесение жертв, обрезание, все ушло с Христом Иисусом. А вам нужно очень немного всего, навсего, поверить в Него и принять Духа Святого. И они принимали ведь Духа Святого. Вот, в доказательство того, что апостолы были правы, они приводили, вот смотрите, язычники обратились, и вот смотрите, что у них там. У них языками говорят, у них чудеса творятся, у них исцеления сплошные, бесы бегают от них. Вот смотрите, что происходит. Это влияние, и конечно, приносило радость. Ну да, естественно.
1: Коль, ну ты вот среди обрядов назвал крещение. Ну крещение-то ведь это как бы объявление всему миру о том, что ты хочешь быть близок к Богу, о том, что ты умираешь вместе с Богом, да, на кресте, верой своей, что ты, ну, в водной могиле, что ты воскресаешь со Христом, совоскресаешь для веры.

0: личной жизни, да?
1: Конечно.
0: То есть, ну вот этот обряд, он не, ну как сказать, не изжил себя совершенно.
1: Я не говорю, что этот обряд, потому что это новозаветный обряд. Угу. В Ветхом Завете, да, разные были омовения, да, от нечистот, там, от всяких случаев, что нужно омыться, там, очиститься. И вот тогда,
0: омыть
1: там,
0: чаши, омыть, да, столы и лавки.
1: Да, вот после, допустим, если ты выздоровел от проказа там, или еще от какой-то болезни, там неделю, что ли, там нужно было это делать, принести жертву, там еще маслом, потому что у тебя
0: парень, ну, понятно,
1: священник.
0: Да.
1: То есть вот это необходимо было сделать, да, чтобы тебя опять восстановили в качестве сына, дочери Божией, то есть ты опять в народ Божий вошел бы. Что касается крещения, то крещение, оно знаменует прощение грехов. То есть я приношу Богу свое покаяние. Я раскаиваюсь в прошлой жизни. И в знак того, что я действительно раскаиваюсь, я совершаю это крещение. Это публичное действие. Это не вот я вот один на один там как-то, да. Оно назначено для того, чтобы люди видели, что теперь, ну, этот человек изменяет свою жизнь. Вот он отныне теперь живет совершенно по другим законам, чем жил раньше. Отныне он живет с верой. Вот это свидетельство, что ли.
0: Угу.
1: Конечно, это для меня самого свидетельство, да. Что вот отныне, да, это как бы начальный этап, отправная точка моего христианства, что ли.
0: Угу.
1: Но дело в том, что нельзя ставить крещение в основу спасения моего. Спасение все-таки несет не крещение, а вера.
0: Угу.
1: И если я принимаю крещение, это не значит, что я вот теперь уже на небесах.
0: Uh-huh.
1: А на небесах я только тогда, когда я уверую. Мы можем вспомнить случай с разбойником, который висел рядом с Иисусом, который не принял крещение, но которому было сказано: «Будешь со мной в раю», только потому, что он уверовал в Иисуса, что вот ты, я понимаю, что кто ты такой сейчас, я вижу, что ты действительно Бог.
0: Это разбойник так сказал.
1: Разбойник Христа, так, да, вот принял Христа. Он принял Христа как Бога, как Мессию, как Спасителя. И на эту веру их сразу тоже мгновенно откликнулся.
0: Сказал: будешь,
1: будешь со мной в раю. Да, несмотря на его мучительное состояние вот там на кресте. Поэтому мы и говорим, что да, крещение это важно, но крещение это не спасение.
0: Это очень, очень важно и очень интересно, да? Это очень важно понимать вот всю глубину этого, что крещение, оно следует за верой, да? Ну, это результат принятия Бога.
1: За верой и за покаянием. Если я не покаюсь перед Богом в своих грехах, то Бог не может меня простить.
0: И тогда это на самом деле становится просто таким обрядом, ну, не имеющим никакого смысла, духовного смысла.
1: Да? Ну да. То есть крещению человек должен подойти вот именно с верой и с раскаянием. Это крещение, покаяние. И покаяние, оно значит, что я теперь порываюсь с грехом. Я теперь не хочу больше так жить. В грехе, в своих там каких-то, не знаю. Ну, в общем, я порываю с прошлой жизнью, которую я проводил без Христа, без связи с Ним. А вот крещение, оно разрубает мою связь с грехом и соединяет меня одновременно, соединяет с Богом. Вот теперь я отныне, Господи, я Твой.
2: Ну, я вот слышала такое, ну, как бы, комментарий такой, что Иисус принял крещение, он не нуждался в прощении грехов, но когда он пришел и к Иоанну креститься, да, Иоанн сказал, что мне должен от тебя креститься, да, а он сказал, что нам нужно совершить всю правду. И вот такое есть, что Иисус, как бы, в Иисусе крещение приняли те, кто, ну, по каким-то причинам, да, не принял крещение.
0: Угу.
2: Вот, но это действительно, вот, наверное, оно так и есть. Потому что он сказал сам, да, что мне должно совершить то, что необходимо. И это, как мы говорим, во Христе умираем, да, и во Христе воскресаем. Да, так я думаю, что и тот же разбойник, о котором мы сейчас говорили, он как раз тоже...

0: принял крещение, Христос за него принял крещение.
1: Угу. Ну, во всяком случае, вот само крещение вот, имеет огромную глубину, вот, что оно значит, это крещение. Вот, например, я могу сказать, что Христос, когда совершал крещение, Он этим самым погрузился в нашу жизнь, в нашу, ну, в человечество, что ли, в то, как мы живем в этом мире. И Он этим самым дал понять, что Он теперь полностью наш. То есть Он полностью
2: с нами.
1: С нами, да, и полностью участвует в нашей жизни так же, как и как будто это мы. Угу. И то, что Он... этим самым показал, что Он полностью отдает себя людям, человечеству, угу, без остатка.
2: Да, так что крещение самого Иисуса Христа – это тоже очень-очень важное событие в истории человечества. Да.
1: Ну да, еще есть такой текст, что не знаете ли вы, что крестившиеся в смерть Его крестились, вот тоже, да? У-у-у. Мы крестились в смерть Его, то есть как будто мы на кресте побывали там, когда погружаемся. Но, вот я говорю, столько, очень много разных значений в крещении, таких глубоких, угу, что, ну, это очень значимый обряд, да. Угу. Но это не значит, что это после крещения я сразу на небо устремляюсь. Угу. У меня должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. И тоже, и спасение без веры тоже. Похоже, что так и есть, что без веры спасение тоже невозможно.
2: Ну да.
1: И без покаяния невозможно. Угу. Потому что нет праведного ни одного, к сожалению.
2: Все, что не поверит, все грех, сказано, да.
1: Итак, быв порождены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывали.
2: Это Павел с Варнавой.
1: Ага, Павел с Варнавой, да. Обращение язычников. Производили радость великую во всех братьях. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Вот что Бог делает. Он отверзает, открывает, то есть, дверь веры язычникам. Не только иудеям, не только обрезанным, но и тем, кто вообще о Боге-то не знал. Чтил каких-то своих богов, совершал свои какие-то ритуалы, а может быть, и не совершал вообще ничего. И этим людям Бог открывает дверь веры. И они начинают принимать Христа массами. И при этом изливается Дух Святой на них. Ну вот что происходит? Происходит то, что земля начинает светиться от славы Божией. То есть Царство Божие растет, растет, как мы все время говорим на программах. Оно расширяется, и люди становятся, они становятся другими. Вот почему это все радует-то? Потому что жизнь меняется у человека к лучшему, что он теперь обретает во Христе и смысл, и радость, и надежду на вечность, и при этом еще исцеляется. И кто-то, может быть, даже из мертвых воскрес, потому что такие случаи тоже описаны в книге Деяний. Ну, конечно, это радость. Конечно, ко Христу потянулись масса, масса, масса, масса. А вот в иудаизм что-то не больно. Угу. Как тут вот мы говорим.
2: Коль, мы, наверное, все-таки к ответу на вопрос, могут ли быть спасены нерелигиозные люди, сегодня не приходим еще, да? Потому что, ну, много очень интересных моментов возникает по ходу разговора.
1: Ну, во всяком случае, вот апостолы собрались на это, чтобы разобрать это дело. Но, опять же, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезываться язычникам, и заповедовали соблюдать закон Моисеев. Mm-hmm. Вот, опять же, уверовавшие люди во Христа уверовали. Написано
0: из
1: иудейской ереси. Mm-hmm. Даже вот Лука ересью называет это учение. Хотя оно все из Ветхого Завета взято. Потому что оно становится ересью, когда принижается жертва Христа. Вот совершил Христос жертву свою, не надо больше никаких жертв. Все. Достаточно для спасения только этой жертвы. И никакими делами мы

не заработаем спасение, никакими обрядами мы его не заслужим. Как бы мы не соблюдали их, как вы, ну, скрупулезно, не получится это без веры. Вот о чем вот ратовали Павел и Варнава. И потом, да, пресвитеры, они собрались для рассмотрения сего дела. Ну, а что там решили на этом первом совете церковном, мы, наверное, уже поговорим в следующем.

0: Это надо очень-очень, ну, подробно все-таки осветить.
1: Да, конечно. Но давай все-таки вот как-то на этот вопрос ответим, что могут ли быть спасены, спасает ли Бог нерелигиозных людей вот на основании того, о чем мы уже сегодня поговорили.
0: Я думаю, что, наверное, в первую очередь он их спасает. Вот как раз тех нерелигиозных, которые не прикрываются обрядами и не говорят, что вот в этом весь смысл моей веры или моей религии.
1: Очень ободряюще звучит для нас с вами, дорогие друзья, для тех, кто вот сейчас нас смотрит, или кто-то близкий вам. Вот скажите это им, да, что не обрядами Бог спасает нас.
0: А главное, чтобы человек был добрее, чище, отзывчивей, честнее. И ведь если мы надеваем себе такой хмурый вид, такой вот религиозную такую вот, ну,
1: праведность,
0: что ли, это еще не значит, что мы стали чище или лучше. Может быть, наоборот даже. Но когда люди вот искренне открывают Богу сердце, они меняются действительно. От них сияние какое-то исходит. И к ним тянет. С ними легко. И Богу легко. Не только нам. Поэтому, конечно, он вот таких людей видит, и таких, к таким людям как раз и весть несет через своих посланников.
1: Ну что же, очень интересный такой ободряющий разговор. И вот есть впереди тема, которая тем, кто более религиозен, наверняка окажется очень интересная. Вот мы с вами ждем этой встречи с вами, где будем продолжать размышлять над этими вопросами. А сегодня прощаемся. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фемнуткина. До свидания, до следующей встречи.

0: а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся».
1: Мир вам, друзья! Мы все любим получать подарки. Они нас радуют, особенно тогда, когда они неожиданные, и, конечно же, когда они ценные. И, наверное, каждый имеет в памяти, список или особенные подарки, которые получал в своей жизни по поводу, на день рождения, может быть, на юбилей. Сегодня я хочу вам рассказать одну историю об удивительном подарке, который получила молодая девочка от абсолютно незнакомого человека. 6 октября 1976 года 19-летняя Нэнси решила сходить в автосалон, чтобы посмотреть на новый Кадиллак Севиль, который нового модельного 77 года вышел в очень красивом цвете морской волны. Она стояла, любовалась этим замечательным автомобилем. В это время подошел сотрудник центра и на ушко ей шепнул: «Посмотри, к нам в салон зашел Элвис Пресли». Она спросила у дилера, могу ли я подойти поздороваться с ним. Но он разрешил, она подошла, поздоровалась с ним, и вдруг он разговорился с ней. Он оказался очень простым человеком, пошутил, что дилер похож на его престарелого отца, поговорили о том, о сём, и потом отошел от этой девушки. А через некоторое время, поговорив с дилером, подошел к ней и указал на этот замечательный Кадиллак и сказал: «Эта машина твоя». После этого он оплатил 36 761 доллар в кассу за этот автомобиль и попрощался. Почему он это сделал? Его называли королем рок-н-ролла, а король может себе позволить многое. Но настоящий король, настоящий наш

Царь Иисус Христос обладает чем-то большим, чем даже великий певец Элвис Пресли. Посмотрите, что говорит нам послание к Ефесянам. Иисус Христос предопределил усыновить нас в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Почему Бог благ к нам? Почему Иисус проявляет свою любовь к нам и дает множество своих благословений? Потому что Он Царь, и Он может позволить по богатству своему дать все богатства мира и дать то, что выше любых денег и цен – спасение, вечную жизнь, вечную радость в любви Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие друзья, я сегодня радуюсь и хочу, чтобы вы радовались вместе со мной, потому что самый главный подарок в своей жизни мы уже получили. Благодать Божья, подаренная по бесконечному богатству дарителя Иисуса Христа, является нашим великим приобретением.

наша история российская, ну, начиная там с 80-х, 90-х годов 19-го столетия по настоящий день, свидетельствует, что вот эта вот политика государства в отношении религиозных организаций, она постоянно видоизменяется. Мы видим, что пробивается дорога, та же, которой прошло все человечество, начиная с Европы. Это переход от государства клерикального к государству светскому. И там, на Западе, это началось задолго до нас, где-то 300 лет тому назад. Они прошли уже этот огромный путь. У нас это переход объективно необходимый, закономерный, произошел всего лишь 100 с небольшим лет назад. Поэтому в сопоставлении с тем, что там, тем, что у нас, мы как бы еще только вот первой трети, так сказать, прошедшего пути. Поэтому нам свойственно большое количество на этом пути заблуждений, ошибок, тупиковых решений, неверных движений. И все это отражалось на самочувствии верующих людей и неверующих людей, поэтому политика затрагивает мировоззренческие интересы всех. И мы видим вместе с тем, что в какие-то периоды нам удается с большей скоростью отказываться от мифов, от неправильных решений, пересматривать их. Какие-то исторические периоды нам это удается с меньшей скоростью. Что касается сегодняшнего дня, то, знаете, я вот думал вот эти дни все эти, как это все это. Я бы так сказал, что, безусловно, вот начиная с 91 года, да, переход из советского прошлого в российское современное прошлое, мы многое сделали правильного, нужного, верного, того, что поддержано обществом, людьми, верующими, неверующими. Безусловно, движение было конструктивным, правильным, в нужном русле, в нужном направлении. Но мне лично, как вот историк, представляет, что где-то на рубеже 2007-2009 годов мы приостановились. И, к сожалению, мы уже не конструктивно развиваем вот эту политику, а в определенной степени уже регрессивно. Что я имею в виду? Когда откроешь новый, современно изданный закон о свободе совести и посмотришь количество нововведений, которые туда по сравнению с 97-м годом внесено, то ужасает огромное количество изменений. Но еще больше ужасает тот момент, что все эти изменения носят характер ограничений, запретов, какого-то сомнения в их деятельности.

0: ТД и ТП. То есть вот эта наша политика, вопрос к свободе совести, почему-то приобретает все больше и больше какой-то охранительный характер.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

дверь души моей. И зову тебя, войди и властвуй. Просто говорю тебе, друг, просто говорю тебе я, здравствуй.

И не знаю я, что будет после. Просто быть хочу, тебя я возле.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

0: Конфликты в семье, проблемы с детьми, созависимость и другие семейные драмы влияют на наше эмоциональное здоровье. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы снова в студии, и мы сегодня углубимся в тему эмоций в семейных отношениях.
1: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: С какими проблемами к нам, как психологам, чаще всего обращаются люди? Но раз они к нам дошли, значит, это уже действительно какая-то сложность, да, с которой нужно поработать. Но что это вот у вас?
2: Ну, если так как-то ранжировать это все, если касается семейных отношений, то, конечно, это взаимоотношения супругов, какое-то непонимание. В каждой семье, естественно, свои причины этого. И я отметила бы, что достаточно много запросов, связанных, обращений, связанных с детско-родительскими отношениями, особенно со взрослыми детьми, с подростками, с детьми, которые живут отдельно, вот такого характера.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, бывает так, что ко мне люди приходят со сложностями определенными, семейные пары, и он, она говорят друг другу: он не удовлетворяет мои потребности, она не удовлетворяет мои потребности, и на фоне этого у нас возникают конфликты. У меня были определенные ожидания к ней, к нему, а вот эти ожидания не сбылись, поэтому у нас семейные войны.

0: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
1: Ну, у меня наряду вот с этими вопросами очень часто приходят люди, знаете, вот говорят, есть профессиональное выгорание, а тут какое-то семейное выгорание. Mm-hmm. Приходят люди, которые говорят, я много вкладываю в детей, я много вкладываю в быт. А супруги говорят, я много вкладываю в то, чтобы моя семья жила достойно, там, финансовое какое-то обеспечение семьи, но я не вижу отклика, и это приводит вот к этому состоянию какого-то одиночества, непризнанности, потери вот этой близости. И вот с такими запросами ко мне тоже часто приходят люди.
0: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
2: А можно ли вообще как-то это ранжировать, что вот такие-то семейные сложности, они больше влияют на эмоциональное здоровье, а другие меньше? Или это слишком как-то цинично?
3: Я думаю, что все-таки важно понимать, что любой дефицит, неважно какой это, касающийся каких-то базовых потребностей, каких-то основополагающих для человека нужд в принятии, в уважении, в любви, если они не удовлетворяются, они внешне могут быть одеты в любую обертку, но тем не менее каждая из них будет примерно одинаковое влияние оказывать. Человек будет чувствовать себя непонятым, непринятым, одиноким. И это по степени будет все равно однозначно влияние иметь на эмоциональное состояние.
2: То есть, по большому счету, любая проблема, ситуация, сложность в семейных отношениях, она оказывает влияние на эмоциональное здоровье. Потому что семейные отношения – это же один из таких каких-то фундаментов, что ли, вообще жизни человека.
3: Семья – это некая структура.
2: Да.
3: И если в семье кому-то даже одному плохо, то страдает вся структура.
2: Угу.
3: Семья – это некая система. И поэтому, если
2: чуткая
3: проблема... Да, там очень много параллелей, связей различных. И когда кому-то одному плохо, когда у кого-то одного есть проблема какая-то, мы должны понимать, что вся структура, она как инфекция распространяется на всю структуру. Так же, как в теле что-то один орган страдает, болит, также в семье. Поэтому, конечно, если есть где-то какой-то дефицит, он сказывается на состоянии семьи. Если какой-то дефицит в отношениях мужа и жены, дети тоже это почувствуют, в том, что им не будет хватать тепла, им не будет хватать ресурсного родителя, принятия со стороны родителя.
2: Угу. Но я вот в последнее время чаще сталкиваюсь с темой, когда там жена говорит, мой муж, абьюз, вот это современное слово, вот он вот прям поставил уже заранее диагноз, или она говорит, он нарцисс, значит, нужно полечить его нарциссизм. Вы с этим сталкиваетесь?
3: Очень много.
4: Есть такое.
2: К сожалению. Да, вот это вызывает у вас улыбку. Почему?
3: Это, наверное,
4: потому что огорчение.
5: Внутри вот улыбку, но мы стараемся не показывать.
1: Нет. На самом деле, это другая сторона этого психологического просвещения, что люди, не вникая в какой-то термин, они его принимают, потому что он модный, он звучащий. Он создает такой образ экспертности у человека, который не сталкивался с психологией глубоко. И хорошо вот эти вот фишки, ярлыки, да, на других людей повесить, потому что создается ощущение, что все, я все понял, теперь делайте с этим что-нибудь. Но на самом деле мы не можем так однозначно, даже к психологу, когда приходит человек, мы не можем так однозначно сказать, ты абьюзер. Ни в коем случае. Тут же так много компонентов, которые следует разобрать. И вот когда с таким запросом приходит, сделайте с моим супругом что-нибудь, в первую очередь я должна донести до человека, что если тебя вот не устраивает в другом человеке что-то, надо понимать, что это система взаимоотношений, в которых ты играешь ключевую роль. И надо разобраться, что в этой роли формирует такое отношение со стороны партнера. И всю систему раскладывать на составляющие, чтобы разобраться.
3: Ну и, конечно, в этом контексте, если шире посмотреть, наверное, нарциссизму в той или иной мере все
2: присущи.
3: Это у всех это есть в той или иной

0: мере. Каждый
1: кто
0: из нас...
1: только проявляет это.
0: Ну, у кого-то это ярче проявление, у кого-то меньше, но так или иначе мы все где-то ориентируемся на мнение других, где-то в чем-то нам важно, что другие о нас думают. Хотим создать впечатление какое-то и приятное впечатление. Поэтому мне кажется, что очень важно действительно не вешать ярлыки. Меня это очень расстраивает, и я в первую очередь начинаю расспрашивать людей, а что это такое? Вот когда обращается женщина, она говорит, вот мой муж абьюз, и муж рядом сидит, пара семейная пришла, и муж говорит, да, я абьюз. Спрашиваю, а что такое абьюз, как вы понимаете? И когда я начинаю исследовать отношения, то, знаете, очень большой вопрос возникает по поводу того, кто на самом деле абьюз в этих отношениях, абьюзер. Кто на самом деле проявляет насилие в этих отношениях и давление. Потому что как будто мы берем такие модные слова, и нам так удобно как-то этими словами обозначить что-то, какой-то ярлык навесить на ту ситуацию, которая есть в наших отношениях.
2: Вот тоже момент. В абьюзивных отношениях, то есть палач, есть жертва. И, как правило, жертва приходит к специалисту и жалуется, да, сделайте что-то с моим мужем или с моей женой и так далее. Вот. И понимая, точнее, навешиваю какой-то ярлык уже на этого человека, да, на абьюзера, то, соответственно, мы уже начинаем выстраивать стратегии определенные по отношению к этому человеку. Мы начинаем пытаться его контролировать, мы пытаемся понять, как он будет действовать. По большому счету, я, жертва, становлюсь уже палачом. То есть вы понимаете, что в этих отношениях жертва с палачом меняется местами?
0: Да, да. Конечно. Но здесь, Иван, еще знаете, какая тонкая грань? Когда приходят с этим обращением к психологу, где-то у этого человека неосознанное желание психолога на свою сторону,
2: конечно, да,
0: посадить, да, чтобы психолог тоже сказал, да, он такой, утвердил в этом, и давай теперь будем... какую-то некую коалицию создавать против другого партнера, да, и будем его вместе, скажем, вот такого абьюзивного или нарцисса, будем его исправлять.
2: Да, вот здесь как раз психолог должен такую немножко стороннюю позицию нейтральную занять, абстрагироваться, и это, ну, согласно этике психологов. Ну, да,
3: на самом деле, вот такое поведение, когда вешают ярлыки и плюс берут в коалицию психолога, это же тоже способ снять напряжение, потому что нашему мозгу легче, когда мы даем название каким-то явлениям, и возникает ощущение, что если мы дали название, значит, с этим как-то можно справиться. Даже человек, который сам себя считает жертвой абьюза, он также находится в напряжении, он также переживает. Просто тот способ, который он избрал, избавиться от этого напряжения, он непродуктивный. От того, что ты навесил ярлык на своего партнера, тебе легче отстроить с ним отношения не станет. И тут важно понимать, что если ты сформулировал для себя какую-то проблему, это первый шаг. Второй шаг.
0: Что дальше?
3: Нужно что-то с этим делать, да. И в первую очередь нужно делать что-то с тем, что поддается твоему контролю. А нашему контролю поддаемся только мы. Мы не можем заставить другого человека измениться никаким образом, даже с помощью психолога, как бы это ни хотелось.
0: Изощренно иногда, да, пытаются, да, сделать. Да. Да.
1: Но если углубиться в эту тему, то вот хорошо, если действительно человек попал в ситуацию, когда он, ну, настоящая жертва вот таких абьюзивных отношений, да, когда есть очень сильное, ну, такое эмоциональное насилие второго партнера. Вот как человеку этому помочь все-таки вот в этой ситуации не потерять себя, свое эмоциональное здоровье, не разрушить себя, сохранить себя? Можем что-то посоветовать такому человеку? Это может быть как мужчина или женщина, потому что иногда такой есть стереотип, что типа абьюзивные, значит,
0: отношения по отношению к женщине.
2: Более сильный пол.
1: Я помню такое небольшое отступление сделаю, потом вернемся к вопросу. Ситуацию, когда одна женщина, она вот жаловалась постоянно, что вот у меня муж, он не хочет зарабатывать деньги, он такой ленивый. И вот в таком вот русле все. Потом прошло какое-то время, они уже расстались. Это не была моя клиентка, это вот чисто знакомая. Расстались, и потом вторая жалоба с ее стороны, что, ну, вы представляете, в той семье почему-то он не ленивый, он там зарабатывает, а у меня-то был почему-то ленился всегда. И так вот хотелось бы, конечно, как психолог поговорить с этим человеком. Но вернемся, да, к теме.
0: Мне кажется, конечно, это непросто, вот если находиться в таких отношениях. И, конечно, нужно потихонечку выставлять границы, определять себя, можно, нельзя со мной, что позволять в отношении себя, что не позволять. Но когда я работала с такими людьми, я видела, что какое-то время им нужна какая-то поддержка для того, чтобы

0: они внутри себя хотя бы эти границы начали определять, потому mm-hmm. что если люди живут долго в таких отношениях, очень сложно сказать «нет», и очень сложно даже увидеть, что это насилие. Человек иногда, у абьюзера все-таки такая тактика, что он дезориентирует, и создается впечатление, что это ты просто виноват, или ты виновата. Mm-hmm. Ты сам меня спровоцировал, твое поведение меня спровоцировало, все бы было
1: чувство
0: хорошо. Да. И вот с этим чувством вины нужно какое-то время, чтобы человек находил какую-то поддержку и какую-то еще обратную какую-то связь о том, что то, что он хочет, то, что он чувствует, как с ним должны поступать, это нормально. Потому что человек, который живет долго в абьюзивных отношениях, ему кажется, что это нормально. И поэтому выход из таких отношений, он непростой. И не в одночасье. Да, бывает, что люди живут, доходят до какой-то точки, говорят, все, больше не могу. Но из таких отношений, вот по моей практике, не так просто выйти, потому что абьюзер не так просто оставляет жертву. Он долго пытается так или иначе все равно вернуть ее, вернуться к этим отношениям. И человеку очень сложно внутри, если все это время его вот этот стержень разрушался, очень сложно выстроить границы, потому что у него нет защиты, он уязвим. И малейшее, я помню, как одна женщина очень долго зрела к тому, чтобы попросить мужа не кричать на нее. То есть он приходил с работы, и он позволял себе вот просто на нее накричать, сорваться. Дети все где-то вот по углам прятались. А он считал, что он обеспечивает семью, поэтому он может дома расслабиться. И долгое время понадобилось для того, чтобы внутри себя, сначала она просто проговаривала внутри себя, во внутренней речи о том, что это нехорошо, так со мной нельзя. То есть иногда жертва абьюза настолько бывает подавлена, что просто сказать человеку, ставь границы, давай борись за свою, отстаивай какие-то свои интересы и убеждения. Сложно иногда, и поэтому какое-то время нужно человеку, чтобы внутри сначала проговорить, потом потренироваться где-то с кем-то, и потом уже попробовать абьюзеру сказать нет.
2: Вот я здесь хотела бы отметить, почему именно важно к специалисту обращаться. Потому что в той среде, в которой живет человек с синдромом жертвы, просто у него нет возможности найти хотя бы минимальное эмоциональное пространство, чтобы проявить себя. И когда человек приходит на консультацию к психологу, задача психолога – это пространство создать. У психолога нет задачи на этом этапе формировать что-то в человеке, влиять на него как-то, а просто создать пространство, где человек может побыть рядом с собой. Психолог даст ему какую-то обратную связь о том, как он себя чувствует, какие у него ценности, что для него важно, какие эмоции он испытывает. И когда человек привыкает быть самим собой, вот в безопасном здесь, пространстве здесь и сейчас, то тогда вот в формате семейных отношений ему уже легче понимать, вот здесь задели мои границы, и это недопустимо. Но это действительно происходит медленно, но верно. Главное, чтобы человек осознавал, что он нуждается в этом изменении, нуждается в этом пространстве, нуждается в том, чтобы те обстоятельства, в которых он находится, изменить.
3: Я еще хочу дополнить, что действительно психология жертвы – это очень серьезный вопрос. И не так-то просто, действительно, как сказала Мария, сказать «нет», выстроить границы. Почему? Потому что в какой-то мере сам человек, подвергающийся насилию, он имеет какую-то выгоду в этом. Ну, что я имею в виду? Что человеку сложно выбраться из этих отношений, потому что где-то он уже привык, и он думает, у него такие, знаете, мысли в голове, если я скажу нет, или там, пожалуйста, не делай то, что ты, не надо кричать на меня.
0: Ну, будет конфликт.
3: Да, будет конфликт, я не хочу.
0: И поэтому мир любой ценой.
3: Да, поэтому мир любой ценой.
0: Потерплю.
3: Да, а если вдруг мы расстанемся, а с чем я останусь?
2: Брать на себя ответственность.
3: Да. А встречу ли я еще человеку, может быть, лучше синица в руках, чем журавль в небе?
0: Конечно, а как?
3: Какие-то вторичные выгоды человек вот эти все имеет, и здесь тоже нужно немножко дать человеку понять, что, да, есть все-таки другая жизнь, и нужно потихонечку взращивать вот эту самооценку в себе.
0: Но для этого ему же надо осмотреться, что у него действительно есть какие-то ресурсы, если он останется без этих отношений. Что он действительно может... Да. Если жертва понимает, что нет работы, нет профессии, то, конечно, очень страшно будет сказать «нет» и выходить из таких отношений.
3: То есть, и поэтому вот здесь вот как раз хороша когнитивно-поведенческая терапия, работающая с мышлением и поведением. То есть, снова мы говорим, есть ограничивающие убеждения, есть внутренние глубокие убеждения, убеждения, которые...

0: на которых строятся автоматические мысли, какие-то иррациональные, какие-то дезадаптивные. И мы их просто меняем и пытаемся прописать вот новые нейронные связи в голове, чтобы человек понимал, нет, то, как я мыслю, это мысли неверные. Есть более адаптивные мысли, которые помогут мне вырастить в себе я и стать личностью.
1: Вот в этом процессе все начинается с мыслей, да, то, о чем мы начинали говорить. То есть это какой-то внутренний монолог должен быть, да, когда человек сам себе говорит о том, что, например, меня пытаются сделать виноватым, но в реальности в этой ситуации...
2: Так ли я виноват, и вся ли ответственность на мне? Важный
1: вопрос. Или все-таки здесь на ком-то другом может быть вина, либо обстоятельства, чтобы человек не принимал на себя, да, потому что вот в этих абьюзивных отношениях вот это начинается с формирования вины, либо обесценивания, да, а действительно ли я ничего не стою, или я ничего не могу добиться в этой жизни, а действительно ли я не могу там сам о себе беспокоиться, там, позаботиться, заработать деньги и так далее. То есть такой внутренний монолог. А потом очень хорошо, если, к примеру, с психологом, тогда это можно проговаривать. Когда человек проговаривает, то же самое формирует у себя внутренние уже какие-то новые мысли, убеждения. И после этого, наверное, уже как третья стадия, когда человек умеет уже нормально, в вежливой форме начинать проговаривать со своим партнером.
3: Тут самый интересный момент, что то, что мы подразумеваем как абьюз, какое-то прям серьезное насилие, а по факту оказывается просто неумение строить границы. И когда человек научается выстраивать границы, партнеру так или иначе приходится приспосабливаться. И я знаю семьи, в которых потом начинались нормальные отношения. Считается так, что если ты жертва абьюза, то надо там разрывать отношения и уходить. А на самом деле, оказывается, это был не абьюз, а просто вот это вот подсознательная игра, знаете, где тонко, туда и происходит давление.
1: Пробудили хищника тем, что вели себя как жертва.
3: Да. На самом деле, когда ты выстраиваешь эти границы, когда ты формируешь устойчивую позицию «я», то другому человеку приходится либо с этим смиряться и изменять свое поведение, и тогда уже получается строить диалог, и отношения выходят на новый уровень, либо действительно разрывать отношения и каждому из вас строить новую жизнь. И это прекрасно, то, что в наши границы... Вот, например, с точки зрения христиан считается, что нельзя отстраивать границы. Нужно со всем соглашаться, нужно быть добреньким, знаете. А это приводит к тому, что мы таким образом усиливаем в другом человеке этот агрессивный компонент просто в подсознании. Поэтому вот Христос – это пример вот такого вот очень ясного, четкого понимания, кто я, моя миссия, и не позволял никому давить на себя. И эта вот позиция, она давала возможность быть ему настолько влиятельным человеком и настолько строить близкие отношения с людьми.
0: То есть вы считаете, что между мужем и женой, вот в семье, между самыми близкими людьми должны быть границы?
3: Конечно. Спасибо за этот вопрос. Потому что без границ – это не отношения. Без границ – это амебообразное какое-то взаимодействие.
2: Такое слияние некое, где непонятно, где он, где она. Я считаю...
1: Здесь нужно понимать, что подразумевается под границей.
3: Да,
1: например,
3: да,
1: если твоя супруга, к примеру, захотела пойти со своими подружками провести время. И вот тот мужчина, который вмешивается, говорит,
2: он говорит, нет,
1: а с кем ты идешь?
2: Нет, ты
1: а
2: со мной давай
1: ты будешь?
0: Да это в лучшем случае,
1: ты...
0: да.
1: Ну, например.
2: Обычно говорят, посиди
1: мне
2: со
1: кажется,
2: мной.
1: Это уже вмешательство. Но, наверное, ты об этом говорила, правильно? А, или что-то другое?
0: Нет, именно это. То есть, смотрите, когда партнеры встречаются, создают семью, должны ли они забывать про свои какие-то хобби, увлечения, которые они имели семьи? Например, мужчина любил там ловить рыбу, там, на рыбалку любил ходить. А жена там спрашивает у него, так, ты куда, когда вернешься? А ты правда на рыбалку?
2: 100 звонков на рыбалку.
0: Да, а мне плохо без тебя. Вот я без тебя скучаю, может быть, ты все-таки со мной побудешь? И вот такие вот тоже манипулятивные вещи возникают. То равно как и у жены тоже могут быть какие-то вопросы. И муж тоже может контролировать.
2: Здесь однозначно всплывает вопрос неверного представления о семье в отношениях, о том, какие границы должны быть в отношениях. В здоровой семье, с одной стороны, должны быть созависимые отношения, когда им не все равно друг про друга, когда они друг о друге переживают, и им без друга все-таки грустно и одиноко. Но и с другой стороны, это не должны быть такие состояния слияния отношений, когда они каждый пытается раствориться в другом, и нет границ, где я, где он.
3: Здесь, мне кажется, мы можем вернуться к теме, которую как-то обсуждали на передаче, о самооценке. Когда есть здоровая самооценка, твое внутреннее состояние не зависит от того, как к тебе относится партнер. Но я сам самостоятельно могу выбирать, сколько внимания я хочу ему

0: делите, насколько мне от него нужно внимание. Угу. И это в диалоге постоянно обсуждается. Потому что не бывает такого, чтобы оба всегда были в ресурсе и всегда могли бы на равных друг с другом общаться. Иногда кому-то больше внимания требуется, потому что он там в минусе. Иногда другому. Но важно, когда оба человека это осознают, потому что у них есть здоровый контакт с собой. Угу. Когда они умеют это транслировать друг другу, угу. значит, у них есть здоровый контакт друг с другом. И у них есть способность в этом диалоге постоянно каким-то образом маневрировать угу. и искать вот эту вот атмосферу, в которой обоим комфортно. Угу. И мне кажется, вот этот вот навык, который формируется в семье, когда есть уверенность, что я в семье могу построить здоровые отношения, он влияет и на наши социальные контакты. Если я могу со своим супругом, супругой правильно строить отношения, то я более уверен, что и на работе, и в общении с друзьями, и в реализации своих каких-то желаний, в своих хобби, я также смогу быть более уверенным, следовательно, и эмоционально более здоровым.
1: Вот Айгуль затронул очень интересную тему построения отношений через общение. Но как часто мы вообще вот в семьях разговариваем так вот, да, по вот таким серьезным вопросам с своими женами, жены с мужьями?
2: Культура не сформирована до конца, да?
1: Да, потому что нам кажется, что это какая-то дикость. Да зачем вообще об этом говорить? Нужно просто жить как-то, как получится. Зачем вникать? Mm-hmm. Но оказывается, что все-таки вот нужно об этом говорить. Но опять же, о разговоре таких нужно договариваться, потому что, как правило, мужчине нужно, ну, больше, наверное, времени созреть таким диалогом, ну, потому что так мы устроены. Вот. И, наверное, определять какие-то принципы, что все-таки, да, я-ты послание мы говорим, что мы говорим о том, что мне больно, не обвиняя друг друга, что вот я так поступил, потому что ты так поступил, начинается вот это вот, да, это ты виноват или ты виновата. Вот эмпатичное слушание, то есть я думаю, что это те навыки, которые нужно развивать, чтобы строить отношения и
2: ну, давай чуть углубимся, да, вот про эмпатию, эмпатичное слушание, потому что навык эмпатии, он не очень хорошо развит в целом, если смотреть на исследования. Для чего вообще нужна эмпатия, как ее можно развить?
0: Мне нравится слово «навык». Во. Любой навык – это что такое? Это какое-то действие, которое мы регулярно повторяем, соотносим его с реальностью, со своими возможностями и развиваем. То есть навык эмпатии – это не то, что… Знаете, вот говорят, ты такая эмоциональная, ты такая добрая, вот хорошо, что ты пошла на психолога. А я говорю, ну, дело не в том, что я эмпатична, и поэтому я психолог, а наоборот, скорее всего. И я формировала этот навык там, годами общения, этот навык да, внимательного слушания. Слушание, я сообщение о чем это? О том, что когда мы общаемся с другим, вот как ты говоришь на своих тренингах, я отдаю место другому, потому что ты другой. Ты не обязан соответствовать моим ожиданиям. Но при этом я уверена, что я тоже в твоих глазах могу быть другой. Угу. И мы вот с этой позиции, что это нормально быть разными, но мы готовы вместе строить диалог. Вот.
3: Да, здорово. Ну вот мне кажется, как раз мы затронули про то, что люди иногда, не имея даже и эмпатии, когда еще сложности в общении, они не только считывать не умеют, они себя не умеют считать.
0: Да, да.
3: И поэтому не могут считать другого. А что у другого? Плюс еще включаются какие-то фильтры. Она это сказала потому, что он это хотел вот это на самом деле. И когда меня очень радует, когда люди сидят, вот пара сидит передо мной, и когда мы останавливаемся, и может быть какая-то небольшая ситуация, и мы вот сейчас остаемся и разбираем ее, и выясняем, что оказывается, он не хотел сейчас ее обидеть, когда он так сказал, и она хотела просто его поддержать, оказывается. И люди как будто бы, знаете, как глаза открываются, они начинают друг друга видеть,
1: слышать.
3: Под другим углом слышать. Они немножко снимают вот эти барьеры какие-то, забрал свои щиты, и начинают понимать, что, оказывается, они не враги друг против друга. И я очень часто говорю, повторяю об этом, о том, что мы здесь собираемся не для того, чтобы воевать друг против друга, и психолог не для того, чтобы сидеть арбитром, который будет выяснять, кто кому больше надавал, кто больше виноват, да, и ставить баллы. Я говорю, мы должны с вами представлять, что мы здесь втроем, а между нами ваши отношения. И мы работаем над отношениями. Мы не меняем жену, мы не меняем мужа. Вот здесь есть некие отношения, которые сейчас больное место в этой семье. И это то, над чем мы работаем. Мы не меняем мужа и жену. И поэтому психолога не надо тянуть куда-то на свою сторону, пытаться
2: как судью.
3: Судью, да.
2: А Говорит ли что-то вообще Библия о том, какими должны быть эти семейные отношения?

0: вот о проблемах в отношениях. Есть ли что-то вот в Писании, да, чему мы можем научиться?
1: Бог очень заинтересован в семье, потому что семья – это такая ячейка общества, которая вышла из самого Эдема. А это тот сад, где было все совершенно, все прекрасно. И поэтому Бог задумал семью как какой-то эдемский сад, в таком хорошем смысле этого слова, где все замечательно, где все цветет и пахнет. Конечно, мы живем сейчас здесь на земле, где очень много проблем и грехов, да, и, конечно, возникают разногласия. И, конечно, Христос и Библия очень много говорили о том, как все-таки сохранять отношения, чтобы мужья любили жен, чтобы они...
0: Мне очень нравится еще фраза «относиться к супруге».
1: Как к немощнейшему сосуду.
0: Да, который для меня это, знаете, как драгоценный сосуд, который...
2: Хрупкое что-то.
0: Хрупкое, нельзя
1: что это... вот разбить, да, нужно вот аккуратно быть. То есть к жене тоже есть советы.
0: Как относиться?
1: Да, чтобы жена любила, уважала мужа.
2: Вот.
1: Да,
2: я думаю, что вот все-таки, когда мы говорим о библейских каких-то посылах, принципах, мне очень нравится о том, что послание апостола Павла, когда он говорит о том, что мы служили друг другу с любовью. Mm-hmm. Вот это «служить друг другу с любовью» – это для меня какой-то высший эталон. Mm-hmm. Потому что когда вот для меня он ей любовь, она ему уважение, для меня это немножко иногда какой-то, знаете, как сделка какая-то.
1: Да, да, да.
2: Так, ты меня
1: контракт.
2: Должен любить и немощно, как обращаться как к сосудам хрупким. Mm-hmm. А он говорит, ты меня должна уважать, Бог так сказал, и прям кулаком по столу пытается выбить из нее уважение. Очень красивая фраза есть о семейных отношениях, мне нравится. О том, что у него ожидается, Бог возложил на мужа лидерство, но это должно быть смиренное лидерство в ответ на добровольное подчинение.
0: Да.
2: То есть,
0: красивая
2: когда
0: фраза.
2: Он смиренный лидер, он такой лидер, как Бог. Бог лидер церкви, но он не угнетет свою церковь. И точно так же церковь, она добровольно должна подчинить свою волю Богу. И точно так же в семье жена добровольно должна, а не он должен выпрашивать, выбивать это подчинение,
1: требовать.
2: Послушание, требования. И вот это та гармония, которой Бог нас приглашает. Но, конечно, мы живем в семьях, в которых не всегда все идеально. И я хочу вот эту мысль подчеркнуть, потому что бывает иногда, что женщина или мужчина, разные люди, я встречаю их, они выкладываются, они служат, но не всегда находят в ответ хэппи-энд, что им обязательно в ответ вот теперь изменится, и все, давайте жить дружно, будет у них все хорошо. И вот в таких ситуациях я понимаю, что бывает иногда, что мы продолжаем служить, несмотря на... То есть отношения – это все-таки про служение. И, на мой взгляд, очень важно об этом помнить, что мы можем отдавать мужьям, детям, женам, и не всегда в ответ получим в ответ то, что мы ожидаем.
1: И, наверное, это самая лучшая позиция. Почему? Потому что, как вы уже заметили, вклад в семью, когда человек один у другого вкладывает, это не своего рода какие-то инвестиции. Потом, спустя время, он может получить какую-то прибыль, да, или дивиденды. Вообще, когда люди подходят к вопросу создания семьи, они должны быть уже осознанными и понимать, что уже, в принципе, их потребности удовлетворяются. То есть мы самодостаточны, мы довольны, мы любим себя. И мы просто хотим создать семью для того, чтобы поделиться той радостью, тем счастьем, которое у нас есть, для другого человека. И, соответственно, и та половинка тоже самое. А не так, что так, я сейчас... женюсь или выйду замуж, и я получу истинное счастье. И вот он должен мои потребности удовлетворить на 100%. Эти вот ожидания, их нужно просто снижать.
0: Спасибо вам, мои дорогие коллеги, за этот такой конструктивный, интересный разговор о том, как вообще-то управлять своими эмоциями и своим состоянием в семейных отношениях. Спасибо вам за разговор.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все

забыть. В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт, и в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Запоминает, вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной мозг, это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь, в общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти, оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывает.

он как бы вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается

Воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны. В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности памяти. Так вот, конечно, при начале этого исследования, которое началось еще до начала Второй мировой войны, до 1939 года, никто, конечно, не знал о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря? Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями. Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они оказали настолько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины мира? Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больший ущерб. Почему? Все дело в том, что когда обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, получил серьезную такую порцию гормонов, тело мобилизировалось и отскочило, убежало.
Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, ага, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду

проходить, нужно внимательнее обращать внимание, вот, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, вот, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы. Тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился цикл, связанный с этим травматичным событием. Не происходит до конца осмысление произошедшего. И в таком случае тело продолжает, при малейших воспоминаниях, тело продолжает генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился с ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, фрагментарные воспоминания намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Допустим, если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то конкретная фраза или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые частично, иногда, но очень внезапно на него обрушиваются, они блокируют работу мозга. То есть человек как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие, испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность,
вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности, точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, вот это...

Это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать. Но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто вот когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это скорее хорошо, чем плохо. Найдите человека, с которым вы можете поделиться. И вспоминайте о том, что вы чувствовали в этот момент. Это начнет приносить облегчение.

«Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».

0: суставная гимнастика. Хорошая подвижность в суставах дает человеку совсем другое качество жизни. Это красивая походка, это хорошие амплитудные движения, это жизнь совсем другого качества. Поэтому сегодня мы будем делать упражнения, которые будут улучшать подвижность в наших суставах. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне делать эти упражнения. Некоторые мы будем делать вместе, а некоторые он будет делать один. Первое упражнение мы будем делать для лучезапястного сустава. Это упражнение знают все, но мало кто делает его, делают часто. Поэтому упражнение очень простое. Мы просто вращаем наши запястья в одну сторону и потом в другую сторону. И если вы посмотрите и попробуете это делать, то вы увидите, что в одну сторону вам вращать очень легко, потому что вы привыкли, но в другую сторону у вас может вообще не получиться. И у нас даже хуже получается, правильно?
1: Да.
0: Да, потому что мы привыкли делать что-то в одном направлении. Следующее упражнение мы делаем для локтевых суставов. Разминаем наши локтевые суставы. Раз, два. Раз. Если нам тяжело, то мы можем не брать руки в замок. Можно взять руки в замок и делать. Если тяжело, то тогда можно просто руки сложить друг с другом и без замка делать это упражнение. Хорошо, спасибо. Следующее упражнение мы начинаем вращать плечами. Вращаем плечами назад. Высоко поднимая плечо, почти к уху, отводим его глубоко назад и опускаем вниз. Потом мы можем подключить ноги к этому упражнению, и наше упражнение будет еще более полезным. Тогда включается позвоночник, и весь позвоночник прорабатывается вместе с лопаткой. Мы вращаем таким образом 10-15 раз в одну сторону. Спасибо. Следующее упражнение выполняется лежа. Для этого мы ложимся на бок, и одна рука у нас, левая рука, ложится перпендикулярно телу, вторая ложится вдоль тела, и человек в таком положении начинает поворачиваться, и правым плечом он должен лечь на левую

руку. Не у всех это получится, потому что ему не будут давать мышцы и связки вот, вот этой лопатки. И человеку бывает непросто, и у него здесь бывает такой зазор. Он вот до такого положения, в такой амплитуде может сделать, а дальше ему тяжело. Но с течением времени, если будет он постоянно этим заниматься, то в конечном счете его плечо ляжет на руку, и вот здесь, в этой области, будет сильнейшее натяжение. И 10-15 секунд нужно полежать. Это замечательно. Упражнение, которое растягивает всю заднюю поверхность, все мышцы лопатки, делая их эластичными и упругими. Хорошо, спасибо. И потом на другую сторону мы делаем то же самое. Для следующего упражнения нам нужно лечь на живот. Когда мы лежим на животе, руки нужно поставить соответствующим образом. Ладони вот так. Локти вверху, обе руки мы кладем таким образом, и голова у нас лежит на полу. И в этом положении мы начинаем опускать локти к полу. В этот момент вся спина в районе лопаток очень сильно натягивается. Все мышцы, все суставы и связки испытывают сильное натяжение. И это хорошо. Нужно стараться, чтобы рука была как можно выше, чтобы локоть находился на уровне как минимум уха. Максим, попробуй сделать еще повыше немножко. Подними руки сейчас. Подними руки. Теперь немножко ладони передвинь выше и попробуй опустить снова. Будет какой-то момент, когда человек этого сделать не может. Тогда он поднимает руки, чуть-чуть выше его сделай. И по очереди, опуская сначала одну руку, потом поднимает, потом другую руку, потом поднимает. Таким образом достигается максимальная амплитуда. Это очень хорошее упражнение. Я его называю курочка-гриль, потому что положение, в котором находится человек, оно похоже. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на бок. Это упражнение называется скрутка. Мы ногу подгибаем к груди, да, а тело разворачивается к полу. Тело разворачивается к полу, и рука ложится или на пол, или как можно близко к полу, потому что это такое серьезное натяжение здесь происходит, и не всегда получается руку положить на пол. В таком положении нужно находиться несколько секунд и глубоко дышать. Когда человек глубоко дышит, то мышцы расслабляются. Когда человек выдыхает, мышцы расслабляются максимально. После этого руку нужно поднять вверх. Ну, вверх вдоль пола ее ведя, насколько это возможно, поднять ее над головой. И во всей фазе этого движения наши суставы, наши мышцы будут растягиваться и напрягаться, и получать это целебное воздействие. Обратно. Нога находится на полу, а рука движется вдоль пола к голове. Еще раз. Да, спасибо. Итак, несколько раз мы повторяем, а потом переворачиваемся на другую сторону и делаем то же самое с другой стороны. Спасибо, Максим. Для следующего упражнения нам нужно лечь на спину, и мы будем имитировать ходьбу. Максим, прошу тебя, начни ходить на полу. Да? Двигаются тазобедренные суставы, двигаются у нас плечи. Очень хорошо работает в этот момент позвоночник. Весь позвоночник прорабатывается, все маленькие связочки, они действуют, работают, растягиваются, и тем самым мы достигаем нужного эффекта. Двигаемся. 10-15 повторений этого упражнения, потом мы останавливаемся и повторяем 2-3 таких подхода. Спасибо. Для следующего упражнения нам снова нужно лечь на спину. Поднимаем руки над головой, соединяем их, ноги тоже не соединены, и человек просто крутится, он поворачивается сначала на один бок, а потом на другой. Вот в таком положении, когда человек находится, то руки вытянуты, то тоже вся грудная зона, она испытывает определенное растяжение, очень хорошее растяжение. И иногда, когда человек поворачивается, у него там происходит небольшой хруст, такое похрустывание. Это неплохо, это значит, что наши связки и сухожилия растягиваются максимально, и получается этот оздоровительный эффект. И потом мы делаем то же самое.

в другую сторону. Мы поворачиваемся и делаем то же самое в другую сторону. И так делаем таких повторений тоже 8-10 и заканчиваем это упражнение. Мы закончили упражнение суставной гимнастики. Хорошая подвижность суставов – это залог качественной жизни в любом возрасте. Божьи принципы здоровья просты, доступны и почти всегда бесплатны. Выбирайте правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Демонстрируем еще одну процедуру – топтание в холодной воде. Всем давно тоже известная, кто жил на просторах природы. Эта процедура делается очень просто. В холодной воде, независимо, это будет у вас ванна, таз или мелкий водоем, а может быть даже просто летняя лужа. Для этой процедуры нам нужна холодная вода и хорошее настроение. Ну и, соответственно, полотенце, чтобы вытереть ноги. Вот и все. Итак, давайте мы ее все-таки сделаем. Что же мы можем добиться этой процедуры? Так это активизировать кровообращение во всем организме. Наливаем воду до середины голени. Шагаем бодро в воде, поднимая ноги высоко, выше воды. И опускаем резко в воду, для того, чтобы брызги шли. Вот такое вот воздействие холодной воды в сочетании с механическим воздействием ударом воды мы активизируем все те резервы, которые у нас немного спят в организме. Кровообращение. Активизируем кровообращение. Мы еще добиваемся стимуляции нервной системы. Если вы хотите взбодриться утром, то эта процедура будет очень полезна. Если вы захотите расслабиться вечером, она будет вдвойне вам полезна. Вам надо просто шагать, как цапля, ногу поднимать выше воды и с брызгами опускать. Ходим мы так 15 секунд на увеличение каждый раз на 15 секунд и доводите до минуты, а кто может, до 4 минут. И вы увидите, как у вас иммунитет станет крепче, вы перестанете бояться холода, у вас не будет насморка, вы будете всегда оптимистичны. И когда надо, сможете глубоко расслабиться, если сделаете это вечером. Вода должна быть температуры 14 градусов. Если можете ниже, сделайте ее ниже. Но чем холоднее, тем лучше для нас. Особенно запомните, нервная система лечится холодной водой. Поэтому, если вам это надо, делайте как можно холоднее воду. Заканчивается эта процедура очень просто. Вытиранием сухим полотенцем ноги. И потом, если вы хотите, вы можете одеть шерстяной носок –

походить по полу и лечь в кровати. Вот это самое лучшее будет. После всех холодовых процедур вам надо обязательно согреться. Это правило гидротерапии. Если тело не согревается, продумайте, как его дополнительно согреть. Еще раз хочу напомнить, что используйте воду в любом состоянии, в твердом виде, жидком, газообразном. Это и есть гидротерапия. Это Божий дар для нас.

0: Лиана, давай сыграем в такую игру. Я тебе называю цвет, а ты называешь мне в ответ какой-то овощ, фрукт или, может быть, ягоды такого цвета. Готова?
1: Да.
0: Оранжевый.
1: Морковка.
0: Желтый.
1: Кукуруза.
0: Красный.
1: Помидор.
0: Синий.
1: Черника.
0: Фиолетовый.
1: Фиолетовая капуста.
0: Да, смотри, какая у нас радуга с тобой получилась. Вот такую радугу мы будем сегодня собирать на одной тарелке. Последние годы это блюдо получило большое распространение. И мне это очень нравится, потому что оно действительно отвечает многим принципам построения здоровой тарелки. Герой нашей сегодняшней программы
1: — поки.
0: Многие считают, что поки — это блюдо из азиатской кухни. Но на самом деле поки пришло к нам с жарких Гавайских островов. Ведь слово поки на самом деле переводится «нарезать кубиками». И сейчас мы этим займемся. Будем резать огурец. Да, давай почистим. Я пока порежу помидорки. Не случайно в начале программы мы играли в эту игру с цветами, потому что не случайно наши овощи, фрукты, ягоды имеют какой-то определенный цвет. За цвет во фруктах, овощах и ягодах отвечает особый компонент, который называется биофлавоноид. При дефиците биофлавоноидов у нас теряется эластичность кожи, падает иммунитет. Биофлавоноиды способны увеличивать продолжительность нашей жизни. Они оказывают влияние практически на каждую систему и орган нашего организма. Например, они оказывают большое влияние на сердечно-сосудистую систему, ведь они укрепляют стенки сосудов. Также наше зрение тоже поддерживают. Как же нам получить все эти положительные эффекты от употребления биофлавоноидов? Есть такой принцип, называется «радуга на тарелке». Это означает, что в каждом приеме пищи мы должны использовать не менее 3, а лучше 5 цветов на нашей тарелке. Уверена, что детям понравится собирать такую радугу. Пускай на завтрак будут одни цвета, на обед и ужин будут другие. Вот так просто, собирая радугу, мы можем обогатить и разукрасить наш рацион. Дочь, давай красиво все это разложим. Смотри, я вот такие тоненькие полосочки буду резать. А ты сворачивай их вот в такой рулетик.
1: Давай.

0: Все составляющие у нас уже готовы. И мы продолжим нашу игру. Потому что Поки, он как конструктор. Мы берем какую-то основу полезную. У нас это рис. Вот здесь у меня есть красный рис. Есть рис басмати. Вы можете брать какие-то другие ваши любимые гарниры, будь это киноа, может быть, гречка, булгур. И добавляем те составляющие, которые вам нравятся. Вот, например, Элиана, что ты любишь из этого?
1: Кукурузу, морковку, капуста, яйца, ну, бери, огурец.
0: Клади. Что хочешь. Вот уже, смотри, сколько у нас цветов тут собирается. Важно помнить, что каждое блюдо у нас должно быть сбалансированное. Это значит, что в нем должны присутствовать важные ингредиенты. Дочь, какие важные ингредиенты ты знаешь?
1: Овощи, белок.
0: Угу.
1: Овощи — это у нас клетчатка.

0: Масло это что?
1: Жиры.
0: Угу. И рис?
1: Рис.
0: Углеводы. В каждом приеме пищи у нас должны быть белки, жиры и углеводы. Для того, чтобы добавить белка и полезных жиров нашему блюду, мы будем использовать перепелиные яйца. Добавим еще полезных жиров. Теперь мы украсим. Бери, отрывай. Мы любим выращивать вот такую микрозелень. Когда зернышко прорастает, оно отдает все свои питательные свойства в эту зелень. Тебе нужен лук?
1: Нет.
0: Я люблю посыпать зеленым луком. Смотри, мы можем с тобой украсить еще кунжутом.
1: Я буду беленьким.
0: А я хочу и тот, и тот. Мне кажется, черный тоже будет красивый. Хочешь?
1: Давай.
0: У тебя на светлом рисе будет очень красивый черный кунжут. А ты мне посыпь, пожалуйста, светлый, потому что у меня темный рис. Дочь, давай посчитаем, сколько цветов у нас получилось.
1: Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и черный, семь.
0: Угу, здорово, у меня тоже столько же. Думаю, мы отлично справились со всеми поставленными задачами. Надеюсь, у нас получилось и у вас вызвать желание готовить такие аппетитные блюда, радующие глаз.

0: вашему малышу пошел уже второй год. В этом возрасте все дети осваивают навыки свободного передвижения. Ребенок становится более самостоятельным. Но самое приятное для родителей, что теперь его можно кормить разнообразной пищей. С развитием жевательных навыков и появлением зубов родители вводят в меню ребенка более твердую пищу, много фруктов и овощей и даже первые десерты. Но какие ошибки могут допустить родители в этот период? Мы спросим об этом у врача-педиатра Натальи Анатольевны Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Каждая мама с нетерпением ждет, когда, наконец, ее малыш перешагнет черту годовалого малыша и станет, в общем-то, более самостоятельным. Но в связи с этим у мамы и появляются новые страхи. Например, соответствует ли ее ребенок сейчас должному развитию? Вот как мы можем увидеть, что ребенок действительно развивается правильно, соответственно, своему возрасту?
1: Ну, существуют такие рекомендации, что должен уметь ребенок в интеллектуальном плане, в физическом плане, но это всегда рекомендации. Каждый ребенок индивидуален, если учесть то, что сейчас дохаживают малышей таких глубоко недоношенных, они тоже немножечко будут отставать в развитии, не обязательно, но могут. И это все приблизительное, вот то, что должен ребенок уметь. Если он не умеет у вас там по лестнице 20 шагов туда-обратно ходить в год, а написано, что он должен, это не значит. Но все-таки есть какие-то границы, которых мы будем придерживаться. Да? Вот малыш год, может, кто-то постарше, кто-то пораньше начинает ходить. Да? Если ребеночек не может ходить, ходит на носочках или еще какие-то отклонения, да, мы обращаем на это внимание. Также у него увеличивается запас, словарный запас, не который он говорит, а который он понимает. Где-то вот 20 слов ваш малыш будет понимать, что вот вы ему говорите. И какие-то навыки, он стремится кушать сам, он берет кружку, пьет сам из кружки, мама может это вот.

0: вместе с ним все развивать.
1: Он обязательно должен кушать сам?
0: Нет, вот он не должен. Я ей говорю, он хочет это делать.
1: А, он должен хотеть.
0: Да, да, мама его кормит, и вы видите живой интерес в глазах, ну, и вы можете способствовать этому. Ну, вот, ну, потратьте одну тарелку каши на это, дайте вы ему ложку, ну, пусть он учится. Он все испачкает, вы сделаете интересные фотографии, но он сам учится, он уже сам это хочет. Если вдруг ребенок теряет интерес к окружающему, к маме, замыкается в себе, да, мы тут уже настораживаемся, и тут могут прослеживаться какие-то, ну, патологии. А нормальный ребенок дальше растет, развивается.
1: Угу. А на этом этапе какие основные ошибки могут совершить родители?
0: А в плане воспитания,
1: ну,
0: да?
1: Да.
0: Ну, очень часто сейчас прослеживается тенденция, что а наш малыш будет самый умный. Мы с ним читаем, я 7 гномов, вот он родился, я ему цвета покажу. Вот он у меня читает, научится в 2 года, в год и считать. И при этом они забывают про другие стороны, да, что нашего малыша нужно физически развивать. Да, что мы делаем с ним гимнастику, мы делаем закаливание. Очень часто вот физическое развитие у детей сейчас уходит на второй план, а вперед выходит умственное. Вот эти технологии, гаджеты. Кто-то, наоборот, дает гаджеты ребенку. Угу. Вот он все понимает, ему становится интересно, мы его загружаем. А вот годовалому малышу, в принципе, они не нужны. У него есть интересный окружающий мир, и мама вместе с ним это все смотрит.
1: Насчет гаджетов. Вот нужны, не нужны, это понятно. Насколько это можно делать вообще, давать? Потому что в наше время мы сами постоянно, да, находимся со смартфонами, планшетами. Дома родители часто сидят за компьютером, даже работу какую-то выполняют, и мама может заскочить, да, что-то. Можно ли ребенку такого возраста вообще давать, ну, например, какое-то, да, устройство, чтобы он там поиграл, к примеру, может быть, даже что-то, опять же, развивающее?
0: Ну, это ближе, наверное, к 2 годам он поймет, как играть. А вот в этом возрасте это какие-то,
1: ну, он просто
0: яркие
1: тыкает, ему
0: мультики.
1: Интересно.
0: Это большая нагрузка на нервную систему. Смена яркая, смена картинок, этот виртуальный мир. Если вы что-то такое решили, развивающее, это вот 2 минуты. Сможете вы ограничить малыша 2 минуты?
1: Вряд ли.
0: Да. В 2 года 10 минут. Если сможете, да. Если нет, откажитесь. Да?
1: Вообще.
0: Ну, если вы сможете. Все равно вы никуда не денетесь от гаджетов. У нас такой мир, у нас такой век. Но чем позже вы это отложите, тем лучше это будет для малыша.
1: А, меня вот интересует такой вопрос. Сейчас все больше деток с проблемами аутизма, да, вот в этом возрасте можно ли как-то заметить, что что-то не в порядке, потому что есть такие мамы, которые говорят, ну, просто у меня особенный ребенок, ну, все же дети, ссылаясь, кстати, на то, что вот и вы сказали, все дети по-разному развиваются, ну, вот просто он так развивается. Можно ли заметить, и насколько это важно, что мама раньше заметит, или это не имеет никакого значения?
0: Ну, если вот мы берем, да, это интеллектуальное развитие, да, вот тот же аутизм, это, ну, все-таки болезнь, которая у него будет, да, она проявляется, когда ребенок идет на контакт, контакт с окружающими. Если ваш малыш, да, общительный, и вот году он уже с вами идет контакт, и вдруг он резко замыкается или уходит, да, мы должны об этом подумать. А мы не будем смотреть, есть дети, которые темперамент, да, или характер, они такие интроверты, они с собой. Мы это все проверим. Если у нас ребенок был вдруг экстраверт, общался с мамой, папой, говорю, мама, папа, потом вдруг замкнулся, да, мы пойдем к неврологу. Этого не нужно бояться, это нужно для себя решить, обследовать и жить дальше.
1: Сейчас поговорим о полноте детей. Это тоже очень волнующая тема, потому что, ну, например, раньше какой у тебя пухленький ребенок, это был комплимент. Эта фраза, она создавала улыбку на лице, гордость. А сейчас мамы, в общем-то, посмотря какую-то статью в интернете, могут заметить, что у детей все больше патологии в весе и все больше детей, страдающих ожирением. И есть даже такая статистика, что дети до того, как пойдут в детский сад, уже каждый пятый страдает ожирением. От чего возникает вообще такая проблема

0: детской полнотой?
1: Это все-таки наш образ жизни, который мы своим детям также, да, навязываем. Это иногда бывает, что у мамы нету грудного молока, приходится переводить на смесь, а ребенок с удовольствием ест, и мы ему закладываем, заливаем, потом у нас появляются каши, быстро растворимые, которые очень много углеводов, не так много питательной основы, и если мама ему кашу варит манную, которая, в принципе, не несет в себе никакой вот полезной ценности клетчатки, мы его раскармливаем, да, у нас ребенок кажется, нам кажется, он здоровый, на самом деле нет. Малоподвижный образ жизни, вот, и перекорм. Вот на этом году жизни. Также небалансированная диета. Мы добавляем ему углеводы, жиры, мы лишаем его клетчатки.
2: На самом деле, в общем-то, ну, слегка упитанный ребенок во многих странах, да и у нас, смотрим, кажется нам здоровым, счастливым, активным. Как в действительности понять, что твой ребенок уже находится не в нормальном весе?
1: Ну, существуют тоже вот таблицы распределения, да, они средние, они статистики. Статистика, мы, конечно, смотрим на конституцию мамы, папы, мы оцениваем рост ребенка, окружность груди, головы и вес. Мы вот берем эту таблицу распределения оценительную, находим возраст ребенка, да, вот берем 3 месяца и понимаем, что если у нас ребенок 3 месяца 8 килограмм, то явно выходит за рамки, границы и нормы. И тогда маме нужно вот предпринимать какие-то, делать выводы, последствия, потому что нам кажется, ну, потом он подрастет, потом он сядет на диету, это все уйдет. Нет, вот жировые клетки, ткани, они закладываются в этом возрасте. Он похудеет, а клетки останутся. И уровень холестерина повышается у этого ребенка, склонность к ожирению у него также, вот если именно это не ребенок на грудном вскармливании, на мамином молоке, а вот искусственный вот это вот избыточный вес, то ребенок похудеет, а склонность во взрослом возрасте у него останется к этому.
2: Угу. То есть такие достаточно серьезные последствия получаются.
1: Да, конечно, потому что это и лишняя нагрузка на пищеварительный тракт, лишняя нагрузка на ферментную систему, на поджелудочную железу, на тот же самый инсулин. Угу. И если вдруг у ребенка есть предрасположенность к диабету второго типа, вот, то этот диабет под вот этим огромным нахлывом углеводов, булочек сладкого, то он может прогрессировать и манифестировать в более раннем возрасте.
2: Нас смотрят мамы, возможно, у которых уже дети действительно находятся в серьезном таком весе, патологическом. Как мы можем сейчас им помочь? Какие советы можем им дать?
1: Если уже
2: ребенок полный, да, и уже он раскормленный.
1: Ну, нужно изменить в первую очередь себя, маму, психологию мамы. А если, ну, ваш ребенок голодный, да, вам кажется, что он голодает, и ты его не накормишь, и ты такая плохая мама, а есть такие дети, они рот открывают, и им хочется что-то туда сунуть, нужно режим питания все-таки выстраивать. Мы вот берем сколько ребенка, мы убираем все перекусы, мы убираем легко усвояемые углеводы, булки, конфеты, чупа-чупсы, каши, которые не грубого помола. А каши мы делаем на воде желательно и увеличиваем количество клетчатки, фруктов, овощей. Мясо мы даем нежирные сорта, индейку, желательно раз в неделю, а не делать это каждый день. Убираем полуфабрикаты. В принципе, детям полуфабрикаты не нужны. Да, конечно, да. Уходим с баночного питания. Вот, например, вот у нас стоит тут, да, готовый баночный. Это очень удобно. Например, куда, если мы поехали, удобно, да, экологически безопасно. Но все-таки той же самой клетчатки там меньше. Если просто мама сварит и провернет там через блендер, а если этот малыш с зубами, ему не нужны каши, ему нужно жевать, у него должно быть происходить весь
2: жевательный процесс, да?
1: И вот процесс, этот, и ферменты вырабатываются же во рту, да. Мы ему дадим меньше, но мы ему дадим качественно. И, конечно, заниматься физической активностью с этим малышом. Исключить все перекусы. Если мама решит для себя, вот так вот, и просто он, может быть, у вас хочет не есть, а пить, дайте ему воды. Ни чай, ни сок, ни компот.

0: ни молоко, ни смесь, а налейте ему воды чистой.
1: Ну, конечно, сложно себя переделать маме.
0: Да, хочется лучшего. Понятно, что маме хочется лучшего.
1: Да, хочется побаловать. Особенно, когда идешь с ребенком гулять, на витрине лежат всякие вкусности. Как тут устоять, если ребенок показывает пальчиком, просит очень жалобно? Вот это, конечно, проблема. Еще как это заменить так, чтобы ему было так же вкусно, как до этого он ел шоколадку? А сейчас нужно что-то дать другое.
0: Да, возможно, потихонечку мы уходим от этого. Мама делает сама из сухофруктов конфетки. Очень легко делается в блендере. Изюм, курага перемалывается. Если он кушает орехи, у него нет аллергии, орешки туда, бананчик. Все это в форму конфет. Хотите, заворачивайте также. И вкусно, и питательно.
1: Ребенок взрослее, как раз в этом возрасте, начинает уже питаться с общего стола. И, наверное, это здорово, это легко.
0: Удобнее
1: надо
0: маме.
1: Да, разготавливать отдельно вот эти баночки, все кастрюлечки. Есть ли какие-то продукты, которые категорически не нужно давать ребенку, которые могут ему навредить? С общего стола.
0: Да, это есть. В принципе, грибы. Вот подольше не давайте грибы детям. Вот. Очень тяжелый продукт, тяжело переваривается.
1: Казалось бы, натуральный продукт,
0: да? Но тем Сходил не менее тяжелый, да. Вот. И рыба до полутора, вот, до года. И если вы берете рыбу, не жирные сорта, белые. Вот. Ну и, конечно же, все полуфабрикаты, все сосиски, сардельки, все такое переработанное мясо, жареное, острое, специи. Это с детского меню мы убираем. Газированные продукты. Очень часто приходят дети с заболеванием желудочно-кишечного тракта, дискинезии поджелудочной железы и те же ожирения. Вот у них норма, мама им покупает вот такую банку газировки и думает, что она дает ребенку пить. Нет, это то, что там 30 ложек сахара и красители. Это мы убираем. И сладости, конечно.
1: А у меня такой будет вопрос, он немножко не про еду, жвачка. Вот если ребенок увидел, что ты жуешь жвачку, ну так вот получилось, и тоже ее просит. Вообще можно ли давать ребенку вот в возрасте с года до двух жвачку? И что будет, если ты дашь, а он ее проглотит?
0: Ну, так, один раз ты дашь, он проглотит, и если вы уверены, что он не вдохнул, а проглотил, ну, конечно, не нужно бежать к врачу, чтобы вам достали эту жвачку щипцами, но систематически это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, это же понятно, что с года до двух ребенок жевать эту жвачку не будет, да? Угу. Мы не можем использовать никакие лекарства, там, постилки рассасывать, потому что он, ну, не понимает, мы ему не скажем об этом, не поймет. И... Если он съест много этой жвачки, понятно, что там вплоть до какой-то обтурации, до непроходимости. Ну, это не тот продукт, который мы предлагаем ребенку с года, да, там.
1: Который ему...
0: Да. Ну, и тем более это химия, там.
1: Да. Понятно. Скажите, к вопросу о молоке. Можно ли ребенку и вообще полезно ли ребенку, который, например, уже искусственник, он не на грудном молоке, да, а он спокойно кушает еду с общего стола, полезно ли ему обычное коровье молоко? Нужно ли оно ему, усваивается ли оно? Потому что ходят слухи, что молоко у детей уже не усваивается, если он не на грудном.
0: Нет, молоко у детей будет усваиваться довольно долго еще. Это у взрослых может возникать лактазная недостаточность. А если изначально ребенок хорошо переносил молочные продукты, оно будет усваиваться. А если вдруг ребенок аллергик и склонен к аллергии, да, то белок коровьи мы исключаем из еды, переводим его на безлактазную диету. А если все хорошо у малыша, то мы можем оставить молоко. Это источник кальция, источник белка. Мы добавляем кисломолочный продукт, творог. Это очень полезно, да. Также, если у вас есть откуда взять натуральное молоко коровье, не магазинное, или козье молоко. Козье молоко обладает еще таким как бактерицидным действием. И детки, которые плохо набирают вес тоже, вот они на этом молочке больше прибавляют. А некоторые дают соевое молоко. Ну, там от молока, наверное, только название. Больше именно вот растительная идет основа. Но, пожалуйста, вы можете использовать. Единственное, что лучше малышу давать кипяченое молоко.
1: В любом случае.

0: случае лучше его прокипятить.
1: Лучше, да, прокипятить, остудить. Если вы варите каши, овсяную кашу лучше сварить на воде и потом добавить молоко.
0: А у нас осталась буквально минутка. Скажите, чем можно помочь мамам, у которых дети имеют, наоборот, плохой аппетит? Как его повысить?
1: Ну, нужно нормализовать режим питания. Мы убираем все перекусы. Мы даем за полчаса 2 стакана или стакан, сколько малыш выпьет, теплой воды. Мы проверим, если...

0: варийность, и преподносим это все вкусно. Но по большей части малыши это перерастают.
1: Ну, ясно, значит, нужно просто ждать, стараться накормить чем-то вкусным и ждать. Спасибо вам большое, всего вам хорошего, до встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Привычка в правильном и здоровом питании закладывается с детства. Помните, что постоянное перекармливание малыша приводит к избыточной массе тела и проблемам со здоровьем. Разнообразьте рацион питания ребенка, включая в меню злаковые каши, овощные супы, свежие овощи и фрукты. Будьте счастливы и здоровы!

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: «Бесы повинуются нам», – сказали однажды ученики Иисуса Христа с радостью. «Самая великая богопротивная сила трепещет. Разве это не радость?» Но Иисус велел не радоваться этому. Почему? Разве борьба с бесами не входит в планы Бога? И чем тогда должен заниматься ученик Иисуса Христа, если не чудеса творить? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Итак, очень любопытный отрывок из Евангелия о том, как Иисус Христос посылает на служение учеников, и не только 12 учеников, вот мы привыкли считать, что их у него было 12, но целых 70. Давайте рассмотрим этот отрывок.
1: Я прочитаю несколько стихов.
0: Это какое Евангелие?
1: Эта история начинается, да, описана евангелистом Лукой и, скорее всего, со слов очевидцев. Вот. Его Евангелие интересно тем, что он говорит, что исследуя все сначала, я описал все по порядку. Поэтому, скорее всего, да, это интервью свидетелей этого события. «После сего избрал Господь других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите». Вот это основное, на что мы обопремся в нашем сегодняшнем размышлении. С этого начинается, и мы должны отметить интересный факт. До того, как о радости поговорим, да, о радости победы над бесами, мы должны сказать такую вещь. Эти ученики не апостолы. То есть ученики, которые не имеют статуса апостольского служения. Это ответ на тот вопрос, когда кто-то считает, что только апостолам было поручено нести Евангелие. Вот. Мы видим, что здесь 70, и слово присутствует других учеников. 70 учеников.
0: А статус апостольства чем отличается от статуса обычного ученика?
1: Апостолы получают вот этот, таким словом, да, вот этим апостолос, так посланный, да, то есть они имеют право и власть руководить процессами организации этой работы. Они не только посланники, чтобы вещать, разговаривать. Очень яркий пример в этом плане – это вот как раз Павел, который пошел, он не просто благовествовал, он основывал, руководил, создавал организационные моменты, ну, порядок в церквях какие-то, да. Вот. Петр заботился внутри общин, заботился о душепопечении, тоже организовал порядки, скорее всего, ход богослужения для иных. Вот, потому что из иудеев были обращены большей частью, да, то есть вот таким образом. Здесь же ученики идут конкретно, ну, если можно таким словом называть, именно миссионерский выход. У них поручение, миссия благовествовать, ну, и скажу так, может, чуть грубовато, обкатать врученную на практике силу, которую им дал Христос. Вот. Это первое. Второе, очень важно, если медленно всматриваться, мы видим, что звучит цифра 2. По двое.

0: парами. Он так делал и с апостолами. Мы видим постоянно вот парные взаимодействия с Иисусом. И здесь по двое. И мы можем даже посчитать, получается, что были охвачены 35 местных селений. 70 учеников и 35 каких-то близлежащих вот этих сателлитов небольших. То есть ученики пошли по двое. Это очень важно. Тоже отмечаю для тех, кто иногда мыслит так. Ну, я никогда не один, я всегда с Иисусом. Но Иисус говорит, где двое или трое. И нет такого в Евангелии, я и Иисус, и вот нас двое. Именно по двое, и тогда Иисус посреди них во имя Его. Да. Нет такого христианства одиночества, да, одиночки. Да. По двое, это очень важно. Вот. Мы можем привести пример, что вот именно работа в паре позволяет более эффективно совершать любой труд. Есть такое понятие вот синергии. Да? То есть вот когда один за другого, например, совершает молитву в момент, когда тот непосредственно в труде. Вместе планируют. И, как написано, двоим лучше, чем одному. Да? Если один упадет, другой всегда есть, кто поднимет. Речь идет не только о физическом падении. То есть есть, когда опускаются руки, когда духовное отчаяние какое-то наступает. Всегда должен быть второй. Вот, это важный момент. По двое перед лицом своим, куда сам хотел. То есть еще мы видим, что Иисус определенно имел план, куда сам хотел идти. То есть это как вот процесс обучения учеников. Наступил момент, когда вы делаете, я смотрю. Перед своим лицом. Вот они идут и делают. Да. Вот это начало этой истории. И обязательно обращу внимание, вместе обратим внимание, это второй стих. Это в контексте жатвы. Все-таки они идут, и опять упоминается вот этот важный символ. Да? Труд со Христом по его примеру сравнивается с жатвой. Жатвы много, делателей мало, и он отправляет делателей. Вот. И обязательно хочу сказать, и это важно понять и запомнить, делатели на жатве – это жнецы, не сеятели. Да, то есть идут делатели жать, это жнецы, жатвы много. Да, это очень важно, потому что иногда мы думаем, что мы бесконечно должны только сеять. Но вот Иисус подчеркивает – второй поток учеников, апостолы первый, второй поток учеников, а сразу отправляется именно практиковать труд жатвы.
1: А что он означает тогда?
0: Но это фактически, если в поле мы собираем колосья, да, для того, чтобы заготовить хлеб, то в духовной сфере мы собираем тех, у кого сердце открыто для Слова Божия, и мы открываем им знания о Мессии, о Христе, о Его служении, о Втором пришествии, да, и призываем следовать. То есть жнец призывает следовать за Иисусом. Вот. Это он собирает...
1: Кто откликнулся, те
0: да,
1: жатвы.
0: Те жатвы,
1: собранные,
0: да,
1: урожай,
0: да, да. Те идут, следуют за Христом. Вот. Это жнецы. Ну вот, теперь можно... перейти к нашему вот этому ключевому вопросу. Действительно, обладание такой властью, когда ты даешь приказы в духовный мир зла, нечисти бесовских, а они тебе повинуются, ты их изгоняешь, ты им приказываешь, да, ну это, если бы сегодня такую власть кто-то бы из людей вот реально демонстрировал, ну это, наверное, в общем-то, очень, ну... мы бы увидели силу явления, да, когда...
1: Впечатляюще,
0: да.
1: И сразу понятно, ну, это сила с этим человеком.
0: С этим надо считаться.
1: Он языком мелет, простите меня за грубость, да. Он мне, потому что сказать можно все что угодно, а тут сила прям появляется.
0: Да. Вот яркий пример, например, когда сам Иисус изгоняет, значит, из... бесов в стадо свиней, то есть это реально, видят эту власть и силу, и теперь они отправляются, эти 70 человек по парам, и они возвращаются и говорят, мы это тоже сделали. И они в таком возбуждении, видимо, знаешь, возвращаются наперебой один другого, говорит, ты смотри, да, вот мы сюда переходим, в этот текст 17-й. Да, весь отрывок, конечно, надо прочитать, там рекомендации Иисуса, но у нас определенная цель вот эта, да. 70 учеников

0: возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Практически они сделали дело, пошли эти селения, посетили, выполнили его инструкции и рассказывают то, что больше всего их впечатлило. Вот. И сколько бы лет вот я не читал Новый Завет и Писание, все, что связано с реакцией Христа, она меня всегда поражает, шокирует. Христос, телом находясь на земле, совершая служение в облике человеческом, Он всегда своим духом и сознанием с Отцом. Угу. То, как мы видим реальность и знаки реальности, что мы здесь, Иисус видит по-другому. Вот Его ответ обескураживает. Он вдруг ни с того ни с сего, Он сказал: «Хорошо, остановитесь». А я вот видел сатану, спадшую с неба. Вот давай, Юль, вот просто подумаем. Вот если бы мне пришли мои ученики, допустим, там... Я бы обучал на гитаре, да, вот я на гитаре играю, обучил бы я пару учеников, они бы сходили, отыграли концерт, вернулись и сказали: такие аплодисменты, такая реакция, так спасибо, классно мы так все сделали. Что бы я в ответ сказал?
1: Молодцы, я очень молодцы. Рад за вас, здорово, я для этого вас и учил, чтобы вы выступали
0: совершенно перед людьми. Да. Что бы еще сказал? Сказал: а ты вот каким методом воспользовался, да, вот как ты, что тебе это вот позволило такого успеха достичь? Я бы поспрашивал, да, что, какие приемы, какие там, что ты там делал? Нет, Иисус. Ну, я не знаю, пауза была или нет, он их выслушал и говорит: а я вот видел сатану с падшего неба. И что? Да. Вот зачем это все, да?
1: И потом... Бесы повинуются, а я самого сатану.
0: А я самого сатану, да, видел падшего с неба. Да, и продолжает: даю вам эту власть, да, вот эту всю вражью силу побеждать, вам ничто не повредит. И, наконец, вот наш... ключевой вопрос к тексту 20. «Однако ж, не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот Иисус просто утверждает, что их имена написаны на небесах. И радоваться тому, что бесы повинуются, это не самое важное. А радоваться надо, что ваши имена записаны на небесах.
1: Ну вот первое все-таки, что ученики сказали, когда вернулись из этого путешествия миссионерского, это было именно то, что бесы повинуются нам. Ну, правда, о имени твоем, да, они тут, о имени твоем они все-таки подчеркнули, видимо, именем Христа они бесов изгоняли, и вот об имени Христа бесы им повинуются. То есть ученики не сказали, что люди готовы слышать Евангелие. Или столько людей тебя принимает, или а вот некоторые отвергают очень печально, что не все хотят слышать Евангелие. Они почему-то делают упор на то, что бесы им повинуются. Почему-то это для них было важное. Вот тоже вопрос. И ответ Иисуса как раз о бесах.
0: Он подчеркивает, что власть, которая проявилась в них, вот это выше того, как он о радости скажет. Он говорит: власть – это от меня. Это я даю вам власть. Я видел сатану, спадшего с неба, потому что моей властью это совершилось. То есть сатана был ограничен и, значит, на землю низвергнут властью Христа. Вот. И он это подчеркивает. И когда переходит вот к этой... Он понимает, что они ликуют и радость. Как мы с тобой сказали, что проявить такую силу... И это их зажгло. Действительно, они фокус внимания на этом сосредоточили. Не рассказали, не дали статистики, сколько, значит, людей, да, за ними последовало. Или как в Деяниях апостолов сказано, там и крестилось в тот день, душ около 3000. Да. Здесь этого нет, ни статистики, ничего. Поэтому возникает вопрос. То есть вот между строчек, если прочитать мысль Христа между строчек, он фактически их спрашивает: а что будет, если этого с вами не произойдет? Вот вы дальше пойдете делать, и такого эффекта не будет. Куда ваша радость денется? То есть что вы будете делать, если этого явления больше не будет? Сегодня же вот прям вот реально даже у меня какая-то вот есть потребность, что вот бы сейчас чудо совершить. Вот бы на глазах публики там человека там из могилы поднять, да, там во имя Иисуса. Тоже же во имя Иисуса. А если этого не произойдет, что, больше не будете радоваться об имени моем? Поэтому он говорит, куда, где фундамент вашей радости?

0: Вот на сегодняшний день люди, они придумали много суррогатных причин для радости. Масса искусственных праздников, это сегодня легко делается, да, на ровном месте. И радуются, но это искусственные причины. Угу. Христос говорит, фундаментальная причина для радости кроется в том, что ваши имена вписаны в книгу жизни. Угу. Или на небесах, да, здесь написано? Да, ваши написаны на небесах. Еще нужно отметить, и важно, и следует это прям отметить сегодня, этот первый выход в инструкциях Иисус дает вот эту рекомендацию «с собой не брать ничего». Наверное, в 9 главу надо вернуться, да, здесь в начале. Сейчас посмотрим. Да, вот он 12 сначала апостолам эту рекомендацию дает. «Послал их проповедовать Царство Божие, исцелять больных». 9 глава, 1, 2 стих. «И сказал им, ничего не берите на дорогу. Ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, не имейте под две одежды» и так далее. И здесь тоже про домы, куда входите в домы, отрисите прах и так далее. Вот эти инструкции. Так вот, наблюдая за этими 70, мы видим ни книг, ни газет, ни буклетов. Какая-то совершенно иная мотивация была в них. Угу. Да? То есть они не опирались ни на какую дополнительную, ни посох, ни сума, ни газетка, ни буклетик, ничего. Угу. Они шли к людям, и, на мой взгляд, это очень ярко выражает апостол. Вы письмо Христово. Пусть они вас читают. Угу. Как вы себя ведете, что вы говорите, совпадает с тем, что делает. То есть они вышли, и этот первый выход, они по-другому выполняли свою задачу, совершенно другим духом проповедовали Евангелие, без каких-то опорных вещей. Угу. Ни финансы, ни мешки, ни сумы, ни посохи, да, как уже говорим, ни газетки, ни книжки.
1: Ну, то есть они должны были питаться от подаяния, что ли, или кто вот кого в дом пригласил для того, чтобы послушать Евангелие, тот их и покормил.
0: Так и написано, да, так и написано, да. «Оставайтесь», 8 стих, «придете в какой город, примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте, да, говорите, приблизись царство», там, и так далее, да. «Не переходите из дома в дом». То есть, если вас в доме приняли, вот там оставайтесь на то время. То есть, какой-то временной был отрывок, потому что они же вернулись после этого похода. Да, закончилось время, они вернулись. И вот эти все рекомендации, да, они питались, как сказано, трудящийся достоин пропитания. То есть, их привечали, располагали, и они там кушали. Ну, и жили, да, жили вместе.
1: А вот мне интересно, сколько, кстати, времени хотя бы примерно продолжалось вот это путешествие?
0: Ничего не могу сказать. Угу. Вот временной отрывок.
1: Ну, точно не один день, это понятно.
0: Точно не один
1: Иначе
0: день,
1: Иначе бы
0: да,
1: не было таких подробных
0: рекомендаций. 35 городов. В каждом городе это разные расстояния. Это пока они идут в дом, где-то не приняли, ноги отряхли, пошли в другой, пока не приняли. Там оставались. То есть... Трудно сказать. Угу. Вообще трудно по временному отрывку. Ничего не знаю.
1: Ну вот что касается разных чудес, вот в том числе и изгнания бесов, а также исцелений, воскрешений, да? Ведь Иисус сам дает ученикам власть исцелять, изгонять бесов. И они это делают. А потом, когда они возвращаются и говорят, мы чудеса творили, он говорит... Не радуйтесь этому.
0: Не радуйтесь этому, да.
1: Где логика, казалось?
0: Абсолютно верно. Я говорю, меня шокирует, потому что Иисус смотрит глазами Отца на деятельность. Угу. Также говорит о своей деятельности. Отец мой делает, я до сих пор делаю. То есть все согласовано с тем, как организовано в Царстве Божьем. Вот. И указывая на истинную причину радости, он говорит, это... Тот факт, что ваши имена написаны на небесах. У меня возникает вот этот неожиданный, значит, вопрос в голове. Как? Откуда? Как ученики могли понять, по какой причине их имена вписаны на небесах, и они должны именно этому радоваться? Откуда? Как это? Вот? Что должно, по какому критерию оценить, вписаны наши имена на небесах, да, или нет. Да? А Христос говорит, это и есть истинные причины.

0: на радости. Есть еще одна финальная, мы ее в Откровении читаем, это когда уже встреча происходит со Христом при втором пришествии, написано «возрадуемся и возвеселимся». Такая финальная там уже причина, когда происходит соединение Церкви и Христа. А вот здесь он пока говорит, то есть авансом вы должны понимать ваша радость от того, что имена вписаны в книгу жизни. И если всю историю вот рассматривать, то мы понимаем, что, во-первых, это не имена Сережа, Юлия, там, Катя, или как их там всех звали, да, даже имен нету. Не эти имена вписываются в небеса. Речь идет о том, что они, последуя в служении на жатву за Христом, получают определенный, как это сказать, ну, имя, имя, которое отражает их дарование и деятельность. Да? То есть, ну, допустим, хороший кузнец, да, ему фамилию Кузнецов. И он так по жизни, поколение, да, то есть хороший хлебопек там, у него там, например, фамилия Хлебодаров. То есть если они на жатву вышли и определенную проявили способность, вот эти имена и вписываются в небеса. Они вписываются по причине, что ты работал в поле Божьей. Господне. Да.
1: Ну и, наверное, это ведь и не буквально, что действительно ли там все наши имена записаны, и есть какие-то хранилища книг. Вот иногда идешь, видишь мемориал какой-то, да, посвященный павшим во время Второй мировой войны, и читаешь эти фамилии многочисленные, и ищешь, а интересно, моя фамилия там есть, кто-то с моей фамилией там есть, ну, не обязательно мой родственник, а однофамилец. Иногда находишь и думаешь, ну вот, понятно, что не я одна эту фамилию ношу, приятно увидеть эти знакомые буквы, и великое множество, десятки и сотни фамилий тех, кто там защищал родину и пал. А это имена спасенных всех поколений, всех веков. Ну, то есть, как бы это, может быть, немножко другой вопрос, но все-таки стих об этом говорит. Действительно ли буквально имена всех спасенных написаны где-то на небесах? Или речь идет просто о том, что просто мы там будем, и все?
0: Ну, чисто мое субъективное впечатление от этой истории. Эти 70 учеников получают вот это заверение, гарантию, что ваши имена вписаны на небесах, и вы должны этому радоваться. Означает следующее, что вы, по моему поручению, Христос говорит, откликнулись и пошли, выполнили, как делатели, то, что я вам поручил. Это и делает вас сопричастниками Божьего Царства. И ваши имена... Если, да, я не говорю, я именно и говорю, что земные имена никак не попадают в те книги, как бы нас ни звали. Туда попадает вот этот отклик и сотрудничество со Христом. То есть вы получаете награду быть на небе. Быть на небе. То есть ваши имена написаны на небе, означает, что вы гарантированно, благодаря отклику на мой призыв, числитесь спасенными.
1: Ну, то есть вы там будете.
0: Вы там будете.
1: То есть вы радуетесь тому, что вы там будете.
0: Абсолютно.
1: Поэтому, мало ли, где там мое имя будет написано, а потом стерто и навеки забыто спустя много столетий. А вот эта строчка именно говорит о том, что вы будете с Христом в Царстве Небесном. Вот самое важное, что вы, ваша душа там будет, да?
0: Да. Загораешься тем, что да, там евангельская программа, или ты побеседовал с человеком и думаешь, ох, какой успех. Да? Но вот именно как раз Христос призывает, что сегодня может быть успех, завтра успеха может быть такого не быть. Неужели вы разочаруетесь во мне? Да, то есть вы должны следовать дальше и продолжать сохранять эту радость от того, что вы сопричислены к вот этим вечным чертогам, к спасенным. Вот это настоящий источник радости.
1: Вот все-таки я думаю еще о том, что почему нас привлекают чудеса часто, что все-таки вот чудеса, ну, чему радовались ученики, да, что бесы повинуются им, и что они исцеляют людей. Все-таки чудеса происходят здесь и сейчас. И как бы это явно видно. Вот то, что мое имя вписано на небо, этому еще нужно поверить.

0: А вот то, что сейчас человек восстал из мертвых или встал с постели больного, это явно уже совершенные действия, и я это вижу. И вот иногда мы радуемся чему-то сиюминутному, правда, но это проходит. Ну, то есть исцеленный человек, он все равно стареет и умирает со временем. А вот наша принадлежность Богу, наша вера, наше пребывание в Царстве Небесном, оно вечно.
1: Вот поэтому мы находим такие вещи, одну в Евангелии от Иоанна, другую в Евангелии от Луки. Иисус, когда рассматривает в перспективе свое возвращение, он задает вопрос, сын человеческий, вернувшись на землю, найдет ли эту веру на земле? То есть сохраняют ли люди, вопреки всем обстоятельствам, доверие его Слову Божию и продолжают трудиться как делатели на его поле? Это первое. А в Евангелии от Иоанна такая вещь подчеркивается. Ученики из года в год ходили за ним, 12 учеников, 70 учеников, там умножались, убавлялись, кто-то отходил, приходил. Вот. И всякий раз вот такая вещь происходит. Вот смотрят они в Кане Галилейской на действие Иисуса. Он превращает воду в вино. И звучит фраза «Вот теперь веруем». Угу. Еще читаем несколько глав, там в 9 главе исцеляет слепорожденного. Вот теперь веруем. И потом опять такие вот американские горки, значит. Угу. Чуда нет, разуверовались. Угу. Чудо есть, вот теперь веруем. Угу. Да. И поэтому на самом деле Христос меняет фокус вот с этих сиюминутных. Ну, да, они чудеса случаются, какие-то невероятные вещи, там, с мистикой даже связанные, да, то есть происходят чудеса, но они сиюминутные, временные, здешние, да, а вечно сохраняется причина для радости, что ты принадлежишь Царствию Небесному, доверяя тому, что говорит Христос. Вот, придя на землю, Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? То есть сохранять веру и радость от того, что ты вписан на небеса. Угу. Принадлежишь небесам.
0: Угу. Ну, получается, что все-таки, значимость чудес умалять нельзя, я думаю. Ведь сам Христос творил чудеса. И да, Он их творил, они привлекали людей, но не чудо было главным. Определяющим судьбу человека является не его восхищение чудом, а вот именно его вера.
1: Сначала вера, потом чудо. Если делать наоборот, получается чудоверие, обрядоверие, угу. Да, в материальные какие-то предметы, угу. И так далее. Сначала вера, потом чудо. Это и есть причина для радости.
0: Угу. Да. Ну и вот последний вопрос. Тут уже у нас мало времени остается. Все-таки мне интересно. Так скажем, обкатали ученики свои навыки, и им вот этим 70 ученикам удалось все-таки совершить? Действие великое.
1: Видишь ли, Юля, поименно они не указаны.
0: Да.
1: А когда Христос возносится, написано, более 500 братьев было на тот момент. Uh-huh. И когда эти 500 братьев, возможно, часть участвовала в этом походе, 12 апостолов, они смотрят, слышат заключительное наставление Иисуса, там, не ваше дело знать времена, сроки, идите и такое-то. И написано, а иные усомнились. Uh-huh. Даже вот этот факт части людей не позволил. Поэтому, скорее всего, даже среди этих людей были те, кто, возможно, не смогли вступить в эту таинственную область веры, перешагнуть шаг, что это все действует, да. Но большая часть, видимо, раз история сохранилась, большая часть этих 70 обкатали, применили на практику, и все получилось, да.
0: Итак, время нашей программы подошло к концу. Сергей Валерьевич, благодарю вас за ответы.
1: Спасибо
0: вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что вы это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Желаю вам всего доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: сильный, Господь сильный в брани.
1: Крепкий – библейское определение Бога, который имеет силу и могущество. Крепкая рука Бога видимым образом управляет народами. Близкое по смыслу определение Бога – сильный Иаковлев. Пророк Исаия также называет грядущего Мессию Богом крепким.
0: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели, исследователи Слова Божьего. В первую очередь к тем, кто читал Евангелие, хочу обратиться. Сегодня мы будем исследовать притчу об Иосифе. Наверняка вы слышали притчу Иисуса об Иосифе. Ну, а если не слышали притчу Иисуса об Иосифе, то я вам скажу, она записана в Евангелии от Луки в 16 главе. Приглашаю вас открыть эту главу вместе со мной. Вообще рекомендую всегда, когда вы слушаете проповеди, открывать, иметь Слово Божие рядом, чтобы следить, что там написано, так ли там написано. Читать, может быть, контекст, который не был сказан в проповеди. Это всегда полезно исследовать Слово Божие с молитвой тщательно. Итак, Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Прежде чем мы углубимся в эту притчу, я предлагаю подумать, а вообще какой контекст всей этой истории. Очень часто мы начинаем исследовать какую-то тему или какой-то отрывок из Священного Писания, не читая и не понимая, что было до, что было после, в каких обстоятельствах вообще все это происходило. Эта глава начинается о том, что Христос говорит притчу своим ученикам. Ну, оборот такой интересный. «Сказал же и к ученикам своим». А почему «и»? А кто там еще рядом был? А что он другое говорил? Кому? Придется открыть страничку ранее, посмотреть предыдущую главу. Иногда этого недостаточно, иногда приходится листать еще на 2-3 главы раньше и читать вообще, какой контекст был, что происходило. 15 глава Евангелия от Луки написано: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И дальше в 15 главе рассказывается 3 притчи, и среди них одна из самых известных притч – притча о блудном сыне. А после этого Христос говорит притчу своим ученикам. Представьте себе вообще, как это происходило, как учителя учили своих учеников в то время. Стоит учитель. Вокруг него несколько учеников, у кого больше, у кого меньше. И этот учитель учит своих учеников, рассказывая им то, что он планирует им рассказать. Ту тему, в которой...

которой он, собственно, учителем является. Естественно, рядом проходят люди. Кому-то это интересно, кто-то может остановиться, послушать, пойти дальше. Проходят другие люди, тоже останавливают, слушают, идут дальше. Проходит другой учитель со своей группой учеников, останавливаются, послушают, идут дальше. А может, не идут дальше, может быть, послушают, может быть, вступят в какую-то полемику два учителя, а ученики будут стоять рядом, наблюдать, слушать, учиться, делать выводы. А может быть, они разговаривать между собой учителя не будут, а каждый из них скажет своим ученикам что-то. Послушав, например, того другого учителя, потом обернется к своим ученикам и даст несколько комментариев своей версии того, как правильно там было учить, или какой правильный вывод сделать, или еще что-то. Вот такое примерно окружение всего этого. Что мы здесь видим? Что происходит? В 15 главе Евангелия от Луки мы видим, что приближаются к Иисусу мытари и грешники слушать Его. Естественно, ученики в первых рядах. Христос проповедует своим ученикам, Христос учит своих учеников. Но другие люди этим тоже интересуются. И в первую очередь почему-то этим интересуются мытари и грешники. Люди, которые нуждаются в спасении. И когда он проповедует мытарям и грешникам, рядом находятся другие учителя, фарисеи, книжники. Книжники, то есть действительно люди мудрые, люди с высшим образованием, люди сведущие в законе Божьем. И они, находясь рядом, написано, роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Как вы представляете себе такой ропот? Другие учителя стоят рядом и вот между собой с важным видом обсуждают, что здесь происходит. Обсуждают вот этого учителя молодого, обсуждают его учеников, обсуждают всю ту толпу грешников, которая тоже стремится услышать что-то из того, что учитель говорит своим ученикам. Здесь написано, но он сказал им следующую притчу. В 15 главе, видя вот такой вот ропот, такое возмущение, которое иногда эти фарисеи и книжники иногда направляли не только друг на друга, просто вот про себя возмущаясь, но иногда говорили Иисусу об этом, иногда говорили ученикам его, проходя мимо, говоря, а что это ваш учитель делает то-то или то-то, этого не должно делать. То есть они вставляют свои комментарии, происходит вот такой вот небольшой диалог. Насколько это уместно было делать, тут уже вопрос другой. И в один момент, когда вот они здесь ропщут, Христос оборачивается к вот этим учителям, другим к этим важным законникам и говорит им, в данном случае, три притчи. Закончив рассказывать им эти три притчи, после этого написано, сказал же и к ученикам своим. То есть обернулся, закончил проповедовать тем, обернулся, теперь говорит конкретно только ученикам, уже не обращая внимания на всех остальных, кто стоят рядом. Но рядом находятся не только эти ученики. Рядом все еще ропщут фарисеи и книжники. Рядом все еще приближается толпа мытарей и грешников, которые тоже все это слушают. Вот теперь, когда мы увидели вот этот контекст этой истории, кому говорит Христос, кто слушает рядом, кто возмущен, кто не возмущен, кто в каком состоянии. А для того, чтобы это состояние еще лучше прочувствовать, то мы, естественно, по-хорошему должны прочитать и предыдущие несколько притчей. Поэтому для тех, кто хочет понять эту ситуацию лучше, вот вам домашнее задание, откройте, прочтите, прочтите эту главу, прочтите еще предыдущую главу, прочтите все Евангелие, в конце концов, это важно. И если вы его читали, прочтите еще раз. Итак, сказал же и к ученикам своим. Один человек имел управителя, на которого донесено было ему, что он расточает имение его. Те, кто не первый раз читает Евангелие, скажут, ну это же притча о неверном управителе. Причем здесь притча об Иосифе? Вроде бы заявлено было, что мы изучаем притчу об Иосифе. Но давайте прочитаем еще два или три текста, и, наверное, увидим здесь Иосифа. «И призвав его, вот этого управителя, на которого донесено было, что расточает имение его, и призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе?
Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более.

управлять. Итак, у господина есть управитель. Очень распространенная ситуация того времени, даже не самые богатые люди могли себе это позволить. Итак, этот управитель, он чем занимается? Управляет всем в доме. И тут донесено на управителя, что он расточает имение господина. Допустим, что делает господин? В этой притче господин зовет управителя и говорит: дай отчет и до свидания. Ты не можешь больше управлять. Подождите, а как правильно было бы поступить? Неправильнее ли было бы поступить, позвать управителя и сказать: знаешь, тут на тебя кое-что донесли, а это правда или нет? Ну, в конце концов, исследовать дело, а может быть, это ложный донос? Много ли доносов истинных, много ли доносов ложных? Случаются ли ложные? Думаю, сплошь и рядом, особенно когда есть завистники. Особенно если этот богатый человек имеет управителя. Наверняка у него есть те, которые не очень в хороших с ним отношениях и ищут повода ему насолить. Какой лучший повод насолить управителю? Какой лучший повод насолить богатому человеку? Еще раз, чем занимается управитель? Управляет всем в доме. Попробуйте поменять управителя. Вы знаете, если вы хозяин какой-то большой фирмы, и у вас в этой фирме есть управляющий или директор этой фирмы, попробуйте сменить управляющего. Это, мягко говоря, стресс для всего персонала. Еще не вопрос, новый будет лучше или хуже, как пойдут дела. То есть это серьезная проблема. Это время на то, чтобы освоиться новому руководителю. Не всегда есть возможность хозяину взять все в свои руки на какое-то время, там, пока найдется подходящий человек. А ведь подходящего человека еще надо будет найти. И хозяин здесь поступает такое ощущение, как будто не очень разумно. Он зовет этого управителя и говорит: дай отчет, ну то есть все свои бумаги, все свои дела, как ты там занимался, ты вот предоставь, как есть. И до свидания. Ты не можешь больше управлять. Хозяин не расследует дело, не дает возможности управителю оправдаться или хотя бы что-то высказать в свое оправдание, просто отстраняет его от управления делами. Неужели так правильно? Давайте вспомним историю об Иосифе. Иосиф однажды был своими братьями продан в рабство. И купцы, которые купили его, довезли его до Египта, перепродали там. И так он попал в дом начальника телохранителей фараоновых в Египте. И в этом доме, естественно, не сразу, но через некоторое время он показал свои способности. И этот человек, начальник телохранителей фараоновых, возвел Иосифа до уровня управителя. Написано, что настолько хорошо Иосифу доверяли, настолько полно Иосифу доверяли, что тот человек не знал в доме своем ничего, кроме хлеба, который ел. Интересное выражение. Скажите, а управитель может быть свободным человеком? Как здесь у очень богатого, очень влиятельного человека, начальник телохранителей фараона? Это один из самых высоких постов вообще во всем Египте. И он доверяет управление дома чужеземному рабу. Может ли управитель быть свободным человеком? Вы знаете, исследование привело меня к тому, что нет. Крайне неразумно иметь управителем свободного человека. Идеальный управитель – это раб. Но раб должен быть еще и мудрый, способный к этому делу. Много вы знаете известных управителей из Священного Писания. Вот Иосифа вспомнили, один из первых. Есть еще раньше управитель.

в доме Авраама, Елиезер, он тоже раб. И этот раб имел даже небольшой шанс стать наследником в доме Авраама, если бы у Авраама так и не появилось детей. И такое тоже иногда случалось. Но давайте подумаем, а почему управителем должен быть именно раб? Почему не наемный рабочий, не свободный? А как раз именно по той самой причине, что свободный быстрее будет не радеть о доме господина. Свободный быстрее будет не очень честным. Он быстрее будет что-то тащить из этого дома в свой, потому что у него есть свой дом. Он не сможет быть полноценным управителем этого дома, потому что он придет на свои 8, 10, 12 часов работы. А потом пойдет к своему дому. А у раба нет своего дома. Раб привязан к дому господина своего. И чем богаче господин, тем богаче раб. Чем влиятельнее господин, тем влиятельней раб, управитель этого господина. И управители богатых людей, хоть и сами были рабами, но порой им было быть выгоднее и приятнее и успешнее, и вообще лучше жилось им, чем многим-многим свободным людям среднего достатка. Как же ж этот неверный управитель в притче похож на Иосифа, кроме того, что он был раб? А на Иосифа тоже был донос. В какой-то момент жена Потифара, жена этого начальника телохранителей фараоновых, приглянулся ей этот Иосиф, и она попыталась даже делать какие-то знаки внимания к Иосифу. Он не реагировал. Тогда в один прекрасный момент она прямо схватила его и предложила ему быть с ней. Но Иосиф вырвался, убежал. Она ухватила и удержала часть одежды или всю одежду. И вот она теперь с этой одеждой дожидается прихода господина. И когда муж ее, господин, пришел, она докладывает ему: «Знаешь, что твой раб сделал? Он ко мне приставал. Вот одежда». Как вы думаете, что должен был сделать господин? Что должен сделать господин с рабом, который позарился на его жену? Бросить в темницу? Нет. Он должен был его убить здесь и сейчас. Это раб. Это не свободный человек. Его жизнь в твоих руках. И он должен был это сделать, потому что, ну, чтобы неповадно было другим. Почему? Почему Потифар сохраняет жизнь Иосифу? Как вы думаете, кому Потифар верит? Иосифу или жене? Странный вопрос. Судя по всему, он больше верит Иосифу, потому что он очень хорошо знал Иосифа и очень хорошо знал жену. Но почему же он тогда, написано, бросил Иосифа в темницу? А в какую темницу он бросил Иосифа? Во-первых, никак не отреагировать он не мог. Потому что если его жена обвиняет Иосифа вот в таких вот домогательствах, причем делает это прилюдно, и, скорее всего, при свидетелях, которыми будут другие рабы или работники в этом доме, он не может не наказать Иосифа. Потому что если он не накажет, то, получается, его авторитет падает в ноль. Тогда другие рабы, они не знают, было это, не было это, но про себя подумают: ну, значит, наверное, можно. И тогда дальше точно не избежать беды. Он должен наказать Иосифа. Но если он настолько доверяет Иосифу, то он не может его просто убить. А что он тогда дальше будет делать? Где он найдет другого управителя такого? Он очень мудро поступает. Он садит его в тюрьму. И знаете, в какую тюрьму? Ну, для того, чтобы это понять, нужно еще немножко почитать. Как всегда, контекст открывает очень много интересных нюансов.

В следующей главе рассказывается другая история. Иосиф уже находится в тюрьме, и в эту тюрьму за какие-то провинности попадает от фараона виночерпий и хлебодар. И написано, что фараон прогневался на них и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Куда? Где находилась темница? В доме начальника телохранителей. Вы понимаете, как мудро поступает Потифар? Он Иосифа

не убивает. Вроде бы посадил, но посадил куда? В темницу, которая в его доме находится. Он всегда к ним может прийти проконсультироваться. Он всегда может уточнить какие-то детали управления домом. Может посоветоваться. Очень мудро поступает. Но вернемся к Евангелию от Луки и к нашей притче. Притча о неверном управителе. Притча об управителе, на которого был совершен донос. И это, как говорят, две большие разницы. Был ли он неверным? Мы не знаем. Мы только знаем, что на него был донос. Вопрос, почему господин принимает решение не разбираться в ситуации, а убрать управителя, отстранить его от управления домом, на примере Иосифа, вот как минимум одна из ситуаций. Если он не отстранит, может пострадать репутация хозяина. Понятное дело, что это притча, Христос не раскрывает всех деталей. И детали, может быть, не настолько и важны здесь, но важен принцип. Управитель – это раб, господин отстраняет управителя, не разбираясь, правда донос или неправда донос. Потому что иначе может пострадать репутация. В этом тоже есть отдельный урок, на который можно остановиться и подумать вообще о том, как мы влияем на репутацию нашего господина или нашего Господа. Мы как христиане, как мы себя ведем? И когда люди смотрят на нас, как они смотрят в итоге на Бога? Но вернемся к притче, здесь есть еще несколько важнейших нюансов. После того, когда управитель отстранен, он должен дать отчет, и вот в эти последние часы, когда он может собирать еще что-то делать в доме господина, он призывает должников и начинает списывать им долги. И здесь мы видим, да, он, получается, ищет выгоду себе за счет уже своего господина. В этот момент он уже точно управитель неверный, потому что вот в этот момент он уже точно обкрадывает своего господина. Раньше это было ему невыгодно. Раньше, если он и расточал имение своего господина, то не потому, что он воровал себе, а скорее просто, если это вообще было правдой, то скорее просто потому, что он не умел или не был эффективным управителем. Но в данном случае он действительно начинает пытаться обеспечить каким-то образом себя. Он говорит: копать не могу, просить стыжусь, надо что-то делать. Копать, слово имеет два значения в данном случае. Что именно он не может делать? Копать в плане работать физически, но если он был управителем и работал больше умственно, то, может быть, действительно физически он и не очень хорошо умеет что-то делать. По крайней мере, так вот выразимся, на рынке труда он будет не востребован. Но есть и другое слово, то есть значение слова «копать». Воры подкапывают и крадут, написано в Священном Писании. Он говорит: воровать не умею. Хотя здесь он прекрасно с этим справляется, но здесь скорее мошенничество, чем воровство, да? Скорее какая-то попытка выжить. А вот воровать на улице, может, и не умеет. Просить, говорит, тоже стыжусь. Ну, конечно, когда ты был управителем богатого господина, ты фактически был представителем этого господина. Ты заключал от его имени сделки. У тебя наверняка была печать господина. Может, нет, конечно, но очень часто была. Ты известный человек. Он говорит: просить стыжусь. Он переживает, как сделать так, чтобы его приняли в домы. И он с этим успешно справляется, простив достаточное количество долга. Можно немножко подсчитать, что это за меры и сколько это примерно было. Если посмотреть, 100 мер масла по тем мерам, которые тогда были, ну, есть разные варианты, но усредненный такой вариант, около 4000 литров эти 100 мер из себя представляли. Списав половину долга, то есть он простил должнику 2000 литров масла. А это уже немало. 100 мер пшеницы,
Это еще больше, это около 50 тонн пшеницы. И там он списывает 20.

15%. Это тоже очень и очень немало. И мы не знаем, может быть, не только два должника было, может быть, и другие были. Показан принцип. Он пытается себя обеспечить. Потому что если раба выкинут на улицу, у него нет ни дома, нет ни возможности даже кому-то наняться на работу. Тем более с такой репутацией. Но дальше идет самое потрясающее, что может быть. Господин похвалил этого теперь уже точно неверного управителя, что догадливо поступил. Догадливо, потому что он нашел выход из ситуации, казалось бы, безвыходной. А после этого уже комментарий Иисуса. Потому что на этом притча заканчивается, и нужно сделать какой-то вывод из притчи. И Иисус делает вывод из этой притчи. «Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». То есть люди неверующие, люди, не поклоняющиеся Богу, не знающие истину, догадливее, чем христиане, чем люди верующие, чем люди с высокой моралью и с теми, которые действительно, и с теми качествами, которые действительно позволяют им быть честными, справедливыми, служить Богу. Как это догадливее? Не должно ли быть наоборот? Не должен ли Бог дать мудрости людям верующим? Интересно здесь, что вот это догадливее действительно связано с нашими стремлениями. Есть еще несколько текстов здесь, которые можно было разбирать, но мы пройдем к тексту 13. «Никакой слуга, — говорит Иисус, — не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Почему сыны века сего догадливее, сообразительнее, чем сыны света? У сынов века нет вот этой вот проблемы, кому служить. У них одна цель – быть успешными, быть богатыми, может быть, быть известными или быть влиятельными. И они готовы идти практически по головам для достижения этой цели. Да, может быть, у них какие-то принципы будут, но цель у них одна. У человека верующего – угодить Богу, искать Царствие Божьего, служить Богу. Но также человек верующий понимает, что он не может без пропитания. Ему надо и зарабатывать себе на пропитание. И он вынужден с одной стороны служить Богу, а с другой стороны переживать, что ему кушать, во что одеться. А помните, Христос говорил, не заботьтесь о том, что вам есть или что пить, или во что одеться. Господь знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие, а это все приложится вам, потому что Господь не оставит без пропитания того, который действительно готов Господу служить. Господь говорит о том, что у верующего человека очень часто бывает перекос. То ли он Богу служит, то ли себе, то ли он за Господом идет, то ли у него мирские какие-то цели. Пока у нас двоящиеся мысли, такой человек не тверд на всех путях своих. Такой человек не может получить благословение и не может в итоге достигнуть ничего. И там не достигнет, и здесь не достигнет. Какой же вывод мы можем сделать из этой истории? Если вы действительно хотите достигнуть Царствия Божьего, тогда целиком и полностью отдайте свою жизнь Иисусу. Без остатка, без оглядки, чтобы вы могли достигать цели, духовных целей, в первую очередь, не переживая о своих земных целях. Потому что все остальное приложится вам, говорит Господь. Благодарение Ему за такое обетование, и да благословит Он вас сильной верой довериться Ему в этом обетовании, потому что это бывает ой как непросто. На сём благословений и слава Господу нашему. Аминь.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям –

0: Несправедливость торжествует. Молитвы остаются без ответа. Внутри пустота и надежда угасает. Как найти силы терпеть, если от тебя все равно ничего не зависит? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в программе «Библия 21 века». Мы разбираем послание апостола Иакова, и мы разбираем пятую главу. Сегодня будем говорить про терпение со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Правда ли, что мы будем говорить сегодня о терпении?
1: Не просто о терпении, а о христианском терпении, которое в синодальном переводе называется «долготерпение». Это словосочетание, которое усиливает понятие терпеливости, да, терпение как, как претерпевание сложных жизненных обстоятельств, при которых ты не бегаешь, не рвешь на себе волосы, а ты занимаешь позицию человека, который смело принимает те сложности жизни, которые выпадают на твою долю.
0: Да, это, мне кажется, очень актуальная тема. Она достаточно непростая, потому что порой, да, как вот в самом начале я сказала, это очень все сложно и тяжело. Я понимаю, что ответ у нас находится в Писании. Вы читаете синодальный перевод, а также мы потом будем разбирать перевод Института перевода Библии. Пятая глава с 7 по 12 текст. Давайте, пожалуйста, прочитаем.
1: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой, но да будет у вас «да» – «да» и «нет» – «нет», дабы вам не подпасть осуждению».
0: Непростой достаточно отрывок, да, некое такое терпение в страданиях. И самый главный, наверное, такой самый первый вопрос. Мы читаем в 7 стихе, вот в ожидании пришествия Господня. Угу. Можно ли пояснить для зрителя, да, что это значит, актуально ли это нам сейчас, и немножко про пришествие рассказать.
1: Ну, Иаков продолжает в своей проповеди мысль, которая была сказана чуть ранее, а мы с вами говорили о том, что богатые, они убивали праведников, да, как тех, которые обличали их жизнь во грехе. И вот эта вот проблема, которая была развита в раннем христианстве, когда действительно христиане подпадали под жестокие гонения со стороны как иудействующих, которые не приняли Мессию, и для них новая религия – это проблема, так и римские власти, под оккупацией которых находились евреи, они тоже не терпели эту новую религию, потому что новая религия посягнула в своих действиях на власть империи, на власть императора, как божества. Вот, и поэтому христианам приходилось очень тяжело. В данном случае их ожидали опасности везде. То есть ты не можешь просто работать, ты не можешь просто жить. И все, что ты делаешь, это вот привязано к твоей вере. Это привязано к тому, что ты из себя представляешь. И вот еще интересно отметить, что ведь название «христианин», а это не христиане себе придумали,

0: Вот. И это придумали окружающие люди как некое обзывательство в отношении верующих.
1: Обзывательство?
0: Да, это было далеко не, знаете, гордое такое имя. Вот. И поэтому христианам приходило сложно, когда их так называли. Хотя, в принципе, они понимали значимость, да, что даже вроде звучащие достаточно некрасиво в том представлении, вот это вот, и как их называли, но они понимали, что люди точно подметили, кому они принадлежат. Они принадлежат Христу. А принадлежать Христу — это благо. И поэтому христиане приняли вот это обзывательство в свою сторону за честь. То есть они стали относиться к этому с особой духовной гордостью, правильной гордостью, понимая, что да, мы горды страдать за Христа, мы готовы это делать. И Иаков, говоря о христианах, которые переживают серьезные гонения, он говорит им: будьте долготерпеливы до пришествия Господня. То есть Иаков верил, как многие христиане того времени, что обетование Иисуса о его возвращении, когда он покидал землю после своего служения и воскрешения, то они свято верили, что это произойдет вот-вот, в ближайшие там десятилетия. Да? А с момента, мы с вами знаем, когда писал Иаков свое послание, с момента вознесения Иисуса Христа прошло там буквально 10 лет, да? Ну, 10-15. И, то есть это очень быстрый период. Он еще свеж в воспоминании многих свидетелей того времени. И поэтому Иаков, как брат Иисуса, мы с вами знаем, он-то уж точно знал, о чем говорил. То есть он тоже был в числе тех, кто
1: Знал не
0: ожидал
1: понаслышке.
0: возвращения. Да, он знал Иисуса лично.
1: Да.
0: И поэтому вот эта вот тема, которую здесь поднимает Иаков, он говорит, что еще чуть-чуть, еще немного, и Христос придет. А пришествие Христа для верующих — это самое ожидаемое, что может быть только. Почему? Потому что с пришествием Иисуса Христа начинается совершенно новая эра для верующих. Во-первых, торжество суда праведного Божьего над нечестивыми. Грех будет нивелирован. И, наконец-то, не будет всего производного от греха. Не будет болезней, войн, там, горести, страданий. Человек из тленного своего состояния греховного обратится в нетление и получит в жизнь вечную. И поэтому ожидание для христиан возвращения Иисуса – это просто вот высшая
1: Мне кажется, это
0: вера,
1: некая
0: которую
1: даже
0: они имеют.
1: какая-то поддержка того, что, допустим, вот он говорит, да, не впадайте в уныние.
0: Это
1: Когда
0: сильнейший
1: им там тяжело.
0: мотиватор.
1: Да, это
0: Да.
1: сильнейшая мотивация того, что да, их страдания, они закончатся.
0: Да, и вот что самое интересное, синодальный перевод говорит: долготерпеливы были до пришествия. То есть это не просто стандартное терпение.
1: Чуть-чуть претерпеть, это
0: Да,
1: надо долго
0: это,
1: было
0: да.
1: терпеть.
0: А долготерпение — это как усиление вот этого внутреннего состояния, в котором ты включаешь принципиальность. Принципиальность, которая для тебя, для верующего, сродни с предательством.
1: Мне
0: То
1: кажется,
0: есть если ты не выдержишь, если ты не устоишь, ты предашь Иисуса. Для них это было очень, очень важно. И Иаков через тысячелетия, да, он сегодня обращается к верующим и, в принципе, задает вопрос: ты чей, ты кому принадлежишь, ты готов за Христа долготерпеть, ты готов слышать поношение, готов ли ты оставаться твердым, несмотря ни на что. Христиане всех столетий, всех веков, они жили этой надеждой, и когда были репрессии, да, в нашей стране, когда христиан гоняли там в других местах, когда их убивали, да, когда их жгли, там, четвертовали и так далее, и тому подобное, они оставались тверды этому званию, званию христианина, потому что они верили: Христос придет, Он меня воскресит. И вот это вот обетование этой жизни, оно придавало мощнейший импульс к тому, чтобы продолжать жить на этой земле, продолжать терпеть эти гонения, это унижение, и оставаться твердым.
1: Я понимаю, что долготерпение, может быть, это некое даже такое понимание того, что, да, вот он говорит, долготерпение, того, что они страдают не, действительно не чуть-чуть, а как бы много.

0: как будто бы вот, как сейчас бы сказали, наверное, сочувствие, вот проявление этого. А как вообще, в принципе, можно ждать, да, ожидать пришествия и вот долготерпеть в том плане, что как не впасть вот в это вот отчаяние? Что им еще, может быть, помогало?
1: Ну, вот как раз...
0: Чтобы нам сейчас применить это в своей...
1: Да, жизни. Вот как раз усиление в синодальном переводе звучит долготерпение как долготерпение. Оно же, в первую очередь, связано не просто с пониманием чей-то, да, оно связано еще и с тем, что человек отчетливо видит для себя реальность нереального мира, можно так сказать, да. Он понимает, что он гражданин Царства Божьего, которому строитель Бог. И у него вот его завет с Богом – это его паспорт, как гражданина этого царства. И да, как бы не был болезненен переход, да, из этого да, вот состояния грешного человека в безгрешное существо при пришествии Христа – оно будет самым великим благом. И когда речь здесь ведется, да, посмотрите, мы читаем сравнение. Земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Это такая метафора, которая была основана на реалиях происходящего в то время, когда люди, действительно, вот, населяющие территорию Израиля, климат таков, что урожай во многом зависел от двух периодов дождей. И люди старались вот, посеять так, чтобы ранний дождь мог оросить поля для того, чтобы они, корни появились, вырос росток, закрепился, а поздний дождь нужен был для того, чтобы происходило потом созревание урожая, чтобы вот, и плодовые, и ягодные, особенно пшеничные, зерновые, они набрались колосом и созрели. И поэтому человек, который сажал этот урожай, он повал на Бога. И он понимал, именно от этих вещей зависит, что будет с моим урожаем. Бог даст ранний дождь, значит, будет хорошо. Бог даст поздний дождь, значит, я соберу урожай, я накормлю свою семью, я смогу там что-то продать, выручить, ну, решить вопросы с долгами, там, еще с чем-то. То есть я буду выживать, я буду удовлетворять базовые потребности своей семьи.
0: Какое красивое сравнение вообще с долготерпением. Потому что очень многие сейчас из нас сталкиваются с тем, что, может быть, кого-то притесняют или гонят, или человек претерпевает какие-то очень сложные периоды жизни. Как красиво здесь пишется о том, что может мотивировать то, что какие плоды потом будут. Да? Как вот, допустим, земля может плодоносить тогда, когда есть дождь. Так и мы можем претерпевать что-то, зная, что впереди нас ожидает любовь Божья и спасение.
1: Да, и если продолжить дальше, посмотрите. Иаков говорит, будьте и вы столь же терпеливы и стойки, близко уже пришествие Господне. Он опять поднимает в двух стихах подряд, он говорит о важности, чтобы перед глазами верующего человека была вот эта вот весть о пришествии Христа. И дальше... В момент терпения добавляется еще и поведение, о котором Иаков на протяжении всего послания говорит. Он говорит, если веруешь, покажи свою веру в делах. И здесь он тоже, по другими словами, говорит, если веруешь, не вини никого в своих бедах. Он говорит, братья, чтобы сами не быть осужденными, уже у дверей судья. То есть третий стих подряд он повторяет эту тему, что будет пришествие Христа, что будет пришествие судьи. И поэтому ты никого не вини в своих бедах. Да, может быть, у твоих гонений есть конкретное лицо, будь то император или там твой
0: начальник
1: да, работодатель. Да. Даже если в лице твоего гонителя человек твоей семьи. Это может быть отец, это может быть мать, это может быть муж или жена.
0: К сожалению.
1: Это может быть твой сын, да, как ты как престарелый у него живешь, находишься. Но он говорит, не держи зла. То есть ты должен понимать, что тебе не надо уподобляться злому этому миру. Ты не должен держать в себе ответную реакцию гнева, о чем мы тоже с вами говорили. Да? Вооружись мыслью той, что грядет Господь, грядет
0: что
1: судья.
0: Спасение вот этого, да, что для нас очень важно быть, не просто прожить эту жизнь и не ощутить вот этого истинного счастья, не прикоснуться к тому, кто

0: действительно является нашим отцом. Ведь самое главное – это спасение, где мы можем жить и быть вместе со Христом нашим. Поэтому очень важно помнить это и делать так, чтобы это мотивировало нас претерпевать любые страдания, которые у нас есть.
1: Да, и Иаков, между прочим, он начинает говорить примеры для своей церкви. Он начинает говорить для верующих братьев о пророках. Да, мы читаем вот об этом. «Пусть будет для вас примером то долготерпение, какое явили в страданиях своих пророки, говорившие во имя Господне».
0: А это что за примеры?
1: Это примеры тех пророков, которые жили в ветхозаветные времена, и не только. Да? Потому что к пророкам здесь относятся и те, кто уже пострадал, очень хорошо известные личности во времена Христа.
0: Тот же самый
1: Иоанн Креститель,
0: да, вот,
1: который пострадал за правду Божию. Или пророки, которые проповедовали весть Господню из Ветхого Завета, хорошо известные, там, кто были преданы смерти. И когда здесь произносятся вот эти имена этих Божьих пророков, они как фотографии из темноты веков появляются в сознании читателя и слушателя того времени. Это у нас сейчас есть фотографии, а в то время было только упоминание, воспоминание каких-то там из текстов священных писаний. И когда Иаков начинает говорить о пророках, в сознании слушателей возникают вот образы вот этих страдальцев, которые душу свою положили для того, чтобы проповедовать весть Господню, предупреждая этот мир и спасая хотя бы кого-то.
0: Причем не самые простые у них были, да? У кого-то была и печь огненная, у кого-то и львы.
1: И львы, и печь огненная, кого-то перепилывали, написано, кого-то там в колодах
0: держали. Это были ужасные истязания.
1: Да,
0: да.
1: Да. И вот здесь вот Иаков, он пишет: «Помните, что блаженными мы называем тех, которые терпели. Вы слышали о стойкости Иова и знаете, какое намерение о нем было у Господа, ведь исполнен он сострадание и милосердие». То есть неспроста появляется вот
0: Иов.
1: В этом повествовании Иов.
0: Можно немножко описать нам личность Иова и как бы рассказать, что, кто это и как он проявил эту стойкость?
1: Да, между прочим, богатый человек.
0: Вот.
1: Первое, на что стоит обратить внимание, некоторые комментаторы говорят, что это был очень известный человеком в свое время, очень богатый, влиятельный человек, но его образ жизни был исключительно в воле Господней. Этот человек приносил жертвы, этот человек ходатайствовал за своих детей, этот человек, он творил милосердие, творил добро, он никого не обижал. Да, свое богатство он приумножил не благодаря унижению кого-то, а благодаря тому, что он очень много работал и мудро управлял теми ресурсами, которые ему Бог давал. И при этом мы с вами читаем о том, что он попадает в состояние, не зная того сам, противостояние между Богом и дьяволом, и становится поношением, написано, для мира, как его сам себя потом начинает называть. То есть в один день он теряет все имущество, в один день он теряет всех своих детей, в несчастном случае, да, когда ураган просто сносит крышу и хоронит его детей заживо. Да, и при этом он поражаем сам болезнью, которая в обществе воспринималась как проклятие от Бога. Он поражается проказой, при которой человек просто-напросто начинает гнить заживо. И описание книги Иова там достаточно ужасное, что он сидел, брал черепок, да, и шкреб себя для того, чтобы вот эту вот гнилую отваливающуюся кожу просто-напросто счищать. И поэтому, как бы, вот находясь вот в этом положении, при этом Иов не согрешил своими устами, он не проклял Бога, в которого он верил. Да, он задавал ему вопросы и говорил: объясни мне, почему, что я не так, да, где я не проявил в делах достойно веру, то есть почему вот эта проблема возникла. И дальше Бог вступает с ним в диалог и объясняет ему. И, между прочим, сам Иов в своих размышлениях, он верил в то, что будет воскрешение, потому что он произносит, что «я верю, не чужие глаза, мои глаза узрят». Да, мои глаза увидят, как Бог восстановит мою распадающуюся плоть в последний день. Да? Он говорил о том, что торжество правды Божией обязательно произойдет, потому что Бог судья. Бог не может проглядеть несправедливость. Он ее обязательно исполнит, эту правду. Иов это свято верил. И поэтому здесь он фигурирует у Иакова.

0: Как человек, который претерпел.
1: И стойкий.
0: Да.
1: Мы говорили с вами в предыдущих программах о вере в действии, о том, что наша вера, она проявляется. И проявляется она также в признании того, что вот я раб Божий, в признании Бога. Как интересно, вот вы рассказывали сейчас про Иова. У него тоже вера проявлялась в действии. Он не просто как бы, да, ну, говорил, ну, вот так и дано. Да,
0: верю,
1: и,
0: да.
1: Да, он... ну, верю, да. Как бы. Он задавал вопросы. Он пытался что-то, ну вот в том плане там делать, да, там чистить. Вот,
0: самое и... главное из книги Иова, он не согрешил против,
1: да,
0: Господа.
1: Да.
0: То есть он не обозлился, он не хлопнул громко дверью и не сказал, ну все, Господи, хорош там.
1: Вот ты... это доверие, вот мне кажется, да, вот еще очень важная часть, которая нам и актуальна сейчас, в наше время, что как нам важно научиться доверять Богу и знать, что Он знает все наперед, все содействует праведнику.
0: Но поэтому благо, здесь тема, да, долготерпение поднимается, угу, потому что христианское долготерпение, оно как раз заключается в том, что ты вступаешь в диалог с Богом. Если ты чего-то не понимаешь, ты пойди Богу скажи. Ты встань, угу, на колени, да, и обратись к Богу и задай эти вопросы.
1: Угу.
0: А если человек не задает этих вопросов, он не найдет на них ответа.
1: Угу.
0: Иногда такое бывает, когда верующий человек прям вот вроде он считал себя, я хороший верующий человек, у меня все классно, я белый, пушистый, классный парень, но вот в моей жизни что-то случилось.
1: Угу.
0: Даже из рук вон выходящее, да, там, потерял ребенка, да, в несчастном случае, там, сгорел дом, угу, там, еще что-то там, ты потерял все активы, ты стал нищим просто-напросто, да, еще что-то случилось с тобой, ты заболел болезнью, там, тебе говорят, все, парень, четвертая стадия онкологии, тебе там осталось пару месяцев.
1: Да.
0: И есть люди, которые хлопали дверью, они говорили, за что, Господи, это что такое? Я тут почему? И начинали проклинать Бога и все остальное. А есть люди, которые действительно, вот они как бы просили у Бога долготерпения. Они говорили, Господи, я не спрашиваю за что, да, я спрашиваю для чего. То есть, mm-hmm, что ты мне хочешь сказать в этом, да, что ты мне хочешь объяснить, на что ты хочешь, чтобы я обратил внимание.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И вот все эти моменты, они позволяют человеку открывать для себя Бога в большей степени, mm-hmm, видеть Его и ощущать Его приближение к себе. Потому что именно в этот момент ты начинаешь молиться совсем по-другому. Потому что когда хорошо, человек очень часто молится формально.
1: О, спасибо, классно.
0: Да, все нормально, ну, да, все классно, идем дальше. Да.
1: А еще порой даже вообще забывается.
0: А иногда даже забывает человек молиться, он воспринимает Божью благодать каждого дня как обычную данность для себя.
1: Угу.
0: Но в критический момент человек начинает завывать, да, он начинает вопить, вопиять к Богу. Да. Вот в этих молитвах действительно важно сохранить свою уверенность в том провидении, которое Бог ведет, будет вести тебя и в присутствии Божьем рядом с тобою. Потому,
1: mm-hmm,
0: что Бог ясно сказал, я, говорит, плачу с плачущими и радуюсь с радующимися. Да, и поэтому вот этот момент не зря Иаков указывает на Иова. Но идем дальше. Он говорит о том, что... Так, вы слышали о стойкости Иова и знаете, какое намерение у него было у Господа, ведь исполнен он сострадания и милости. То есть речь ведется о том, что Бог-то не тот, который, знаете, там, любитель покарать.
1: Да.
0: Да, он наоборот. Он Бог-любитель миловать. Он желает быть поддержкой и помощью. Но Иаков, вот этот отрывок, он интересно заканчивает. Он говорит, но главное, да,
1: не
0: то есть
1: клянитесь.
0: Вот он перечисляет, и говорит, но главное, «Не клянитесь, братья мои, ни небом, ни землей и ничем иным не клянитесь. Просто пусть да у вас да, а нет, точно будет нет. Тогда это... и не навлечете на себя осуждения».
1: А вот это вот здесь про что? И как это связано вообще с терпением? То есть при чем здесь клятва?
0: Дело в том, что человеку свойственно, знаете, получать заверение в правде своих слов, угу, за счет клятвенных обещаний. Да? Ну, то есть, а где гарантия, что человек, который в суде клянется, положив руку на Библию, да, он скажет правду?
1: Да.
0: Никакой гарантии. Тем более сегодняшнее современное существо, которое врет всем, всегда и везде.
1: Ну да, есть такое, кстати, исследование, говорит о том, что все мы, в принципе,
0: все мы
1: можем
0: абсолютно
1: врать, лгать, даже
0: в той или иной ситуации мы врем. Даже когда, может быть, и не надо врать,
1: да,
0: но мы врем. И вот это состояние, да, и когда, и Бог предупреждает, Он говорит, в таком состоянии человеческой природы клятва – это некая

0: это очень серьезная заявка в небо. Угу. Да, когда человек говорит, да, я клянусь там здоровьем своей мамы, да, или там я клянусь там благополучием своей семьи, или там я клянусь Библией,
1: да, мамой
0: или клянусь,
1: да, там,
0: Богом.
1: Клянусь.
0: Да. И вроде как бы, между прочим, как бы сказанная вещь, но Иаков здесь делает отсылку на заповедь Божью, в которой гласит о том, что не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Да? Угу. То есть какая здесь связь, какая отсылка? Дело в том, что человек, произносящий клятву, должен ее исполнить.
1: Угу.
0: И вот эта вот вещь об исполнительности клятвы, она в Священном Писании, есть сюжет, который описывает, сыграла очень нехорошую роль, да, когда человек, который восстанавливал город, такой на радостях, я, говорит, хочу принести Богу жертву благодарности. Вот кто войдет через вот эти ворота, я того в жертву и принесу. Только брякнул, и через эти ворота заходит его дочь родная.
1: Своих ослов.
0: А ты перед всем народом, да, брякнул, что я принесу ее в жертву. Вот, ну и что? Да, вот ты как вот это вот. Поэтому, понимаете, как бы здесь Иаков четко говорит: у верующего человека должно или да, но ты тогда должен сделать да.
1: Угу.
0: Или нет, тогда ты должен сделать нет.
1: Угу.
0: То есть твоя вера должна соответствовать твоим делам.
1: Угу.
0: Если ты не уверен, не клянись.
1: Не говори.
0: Не клянись. А если. А мы люди-то, мы вот только читали о том, что маленькие ты планы строишь.
1: Да,
0: а они
1: да.
0: Все в руках Бога. Поэтому если ты поклялся, после откуда ты знаешь,
1: говорит,
0: да, что это воплотится?
1: Да.
0: Поэтому лучше не клянись. Лучше скажи да или скажи нет. Если уж сказал да, сделай. Если сказал нет, не делай. То есть все просто и все четко. Не обнадеживай себя, раз. Не греши перед Богом, два. Не обнадеживай другого рядом с тобой находящегося, три.
1: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой интересный разговор о терпении. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Надеемся, что наши рассуждения, основанные на библейском писании, помогут вам в жизни. И очень важно помнить, что христианское терпение – это не пассивное ожидание, а активное действие. Ожидание ответа Бога должно быть подобно дозору, а не сну. И Он непременно ответит в тот момент, когда вам это действительно нужно. Мы желаем всего доброго и благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
1: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
1: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
1: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
1: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: Три года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
1: Да.
5: Я слышала.
2: Я тоже слышала.
4: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
1: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
2: Не дразни меня!
1: А я ей не дразню.
4: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на первый курс университета.
1: Ого!
2: Он был как Иосиф?
4: Нет, там, где жил Иосиф, университетов не было.
1: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
3: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
0: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь, и это вызывало недовольство среди других братьев.
3: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
1: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
3: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
0: Потом Иосиф увидел другой сон.
1: Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд.
3: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
0: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
3: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
0: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
3: Братья увидели его и сказали:
0: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
3: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
0: Они стали смеяться над ним.
1: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
3: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
0: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
3: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
0: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
3: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
0: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
3: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
0: «Хищный зверь разорвал его».
3: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
5: Как они могли так поступить?
3: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
1: А что случилось с Иосифом?
0: А Иосифа увезли в Египет.

0: и он стал рабом.
1: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
2: Не переживайте. Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
1: Расскажите, расскажите.
0: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Два уже есть. Осталось сложить только 998 журавликов.
0: Ого! Ангелина, а зачем тебе так много журавликов?
1: Хочу научиться ушами шевелить.
0: И для этого ты складываешь оригами?
1: Да, потому что по-другому никак не получается. Не шевелится, и все тут.
0: Ангелиша, ну а как тебе в этом помогут бумажные журавлики?
1: А я узнала про одну японскую легенду. Если сложить 1000 журавликов, то любое желание исполнится.
0: А что, если просто потренироваться подольше?
1: Некогда, Маш. Я сказала Марку, что завтра покажу ему, как надо ушами шевелить.
0: А, вон оно что.
1: Ага. Он хвастается, что у него одного получается. Не верил, что я смогу. Говорил, может быть, ты еще и головой вокруг шеи крутить сможешь. Хотя любой знает, что это невозможно.
0: Ну, почему же невозможно? Я сейчас тебе это продемонстрирую. Смотри, берем листок бумаги, складываем его пополам. Так, аккуратно так. И другой мы тоже так же складываем ровно пополам. Надавливаем на него немножечко. Теперь проходимся по нему. У меня получилось 2 листочка. Теперь мы берем скотч и ножницы. На одном из листочков мы еще рисуем овал. Вот как у нас с тобой личико идет такое. Рисуем четко, чтобы было. А затем вырезаем. И после того, как мы вырезали, убираем шар и склеиваем скотчем. Наши стороны.
1: Маш, я не понимаю, как тебе эти картонные листочки помогут головой вокруг шеи крутить?
0: Ну вот сейчас посмотришь, еще как у меня получится головой крутить вокруг шеи. Так, отрезали все лишнее, теперь переворачиваем. И делаем все то же самое, только с другой стороны. Ангелиш, можешь помочь мне, пожалуйста, подержать?
1: Конечно.
0: Спасибо. Заклеиваем, конечно. И также отрезаем все лишнее, чтобы нам ничего не мешало. Вот так получается. Теперь мы надеваем коробку на голову.
1: Маш, ты как космонавт.
0: Ну, почти. И крутим голову вокруг шеи. Так, прокрутили, прокрутили. А теперь... Оп! И я вернулась.
1: А как это у тебя получается, Маш?
0: Ой, Ангелиш, все просто.

Я тебе сейчас это покажу. Смотри, берем, поднимаем немножко коробку, чтобы тебе это было видно. Поворачиваю коробку вместе с головой, голову до упора, а коробку я кручу дальше. Тем временем я голову поворачиваю в противоположную сторону. И когда коробка у меня находится, где отверстие для лица, на уровне моего лица, я поворачиваю

0: исполнялись. В сказках вон люди даже оживали. Все думали, что Иван погиб, а конек-горбунок ему помог. И стала Иванушка живой и здоровой. Чудо!
1: Ты знаешь, Ангелина, что такое не только в сказках бывает. Наш Бог воскрешал людей взаправду. Давай расскажем об этом историю.
0: Давай!

0: Жил-был человек по имени Иаир. Он был начальник синагоги.
1: Синагога – это такое место, где люди молятся Богу.
0: У Иаира была жена и единственная дочка, с которой случилась беда. Девочка заболела.
1: Ей легко ходить.
0: Узнав об этом, Иаир поспешил к Иисусу. Он упал к нему в ноги и стал просить: «Иисус, приди ко мне домой, доченька моя умирает. Возложи на нее руки, чтоб она исцелилась».
1: Иисус: «Посмотрите, ребенок уже не дышит, а он говорит, что он спит».
0: Тогда Иисус попросил их выйти из комнаты. Он взял девочку за руку и громко произнес: «Девочка, встань!»
1: И тут же вернулась к ней жизнь.
2: Девочка встала, и она была очень рада отведать чего-нибудь вкусненького.
0: Я так рада, что девочка жила и стала снова здоровой.
1: Бог?
0: Да, конечно.
1: Отлично. Все будет намного проще. Мы сейчас с тобой кое-что сделаем.
0: Опять коробку на голову будем одевать?
1: Нет. Смотри, берем по листочку, мне нравятся бумаги, и рисуем. Так, когда нарисуем овал, нам нужно будет его вырезать. Получилось? Итак, вырезаем. Вырезаем наш овал. Да, у тебя очень хорошо получилось. Теперь мы рисуем здесь глазки, носик, рот и бровки. Бери маркером. И вот мы начинаем рисовать. Так, у меня смотри, какое получилось. Для того, чтобы мы могли нашему человечку нарисовать еще уши. Так, готово? Теперь рисую ему ушки. Так, у нас получается уши. Ты прям линию проводи до конца. Ага. Теперь смотри, что мы делаем. Линия должна немножечко сужаться. Сейчас смотри, как я сделаю. Ты вот так вот хоп, прорисовываешь. И точно так же с другой стороны. То есть ты немножечко ведешь ее вниз. Хорошо? И точно так же с другой стороны. Так, и доводим к низу. Супер, как классно у тебя получилось. Ангелиш, а теперь мы вырезаем эту косточку. Так, берем ножницы. Ну, вот такой длины, да, где-то там, может быть, сантиметров 16. Так, а в ширину будет где-то сантиметра 2. Две полосочки. Так. Можешь вырезать одну, чтобы было проще, а потом по этой вырезать уже другую полосочку.

0: получилось?
1: Да. Теперь вторую?
0: Супер. Да, теперь вторую.
1: Все.
0: Супер. А теперь одну из этих полосочек мы разрезаем пополам. Так вот берем ножницами. И оп. Угу. Ну, у нас почти все готово. А давай мы теперь сделаем с тобой галстук.
1: Давай.
0: Так, Ангелиш, с тобой заготовочки в сторону отодвигаем. Да?
1: А сколько сантиметров?
0: Вертикально. Внизу, ну, тоже примерно сантиметров 5, как у тебя было начало галстука. Вот так, чуть-чуть. Вот. И теперь уже можно вырезать. Лишнюю бумажечку, да, можешь убрать, чтобы она не мешала тебе вырезать. Ой, какой классный у тебя получился. Какая важная Ангелина. Классный галстук. Вот, только он нам сейчас с тобой пригодится. Или такой?
1: Вот такой.
0: Вот такой. Держи. Итак, мы переворачиваем нашу мордочку и берем нашу косточку. Теперь мы кладем косточку на мордочку.
1: На глаза.
0: Нет, давай чуть-чуть пониже. Это же были наши ушки.
1: Так.
0: Ага. Супер, отлично. Теперь мы с тобой берем две наших маленьких полосочки. Достаем наш клей. Мажем, смотри, кончик нашей короткой полосы. Вот так вот с другой стороны внизу мы тоже промазываем.
1: С другой стороны? Вот тут вот получается?
0: Нет, с другой стороны я имею в виду внизу.
1: А.
0: Внизу, да, с этой же стороны, только внизу. Теперь мы берем и как будто закрепляем наши ушки. Вот здесь вот, хорошо? То есть у нас видно с тобой частичку уха, а мы вот здесь вот так берем и хоп, приклеиваем. Отлично. Теперь берем другую полоску. И делаем с ней все то же самое, что и с первой. Промазываем краешек, делаем. Мы ее складываем, сгибаем пополам. И промазываем вот этих два кончика. Оп, оп. Так, чтобы они склеились, приклеились друг к другу. Намазываем. Теперь переворачивай. Переворачивай нашу мордочку. Наши нижние концы мы продеваем через эту косточку. Вот, правильно, отлично. И один кончик продевай. И другой, так мы к нему, оп, прикладываем и приклеиваем. Так, к нашей полосочке, которая была в серединке. Но смотри, как мы это делаем. Мы наш галстук приклеиваем вот так.
1: Угу. Сюда его приклеиваем.
0: Да, мы его приклеиваем повыше, прям под голову. Угу. Промазываем. Шевелящиеся ушки! Теперь, Ангелиша, ты точно можешь показать Марку, как надо ушами шевелить.
1: Маш, ты мне за правду помогла желание исполнить.
0: Я очень рада. Друзья, а какие желания есть у вас?
1: Вы когда-нибудь

0: По этому утюгу можно смотреть YouTube. Ой, как хорошо, что я это не сделал. Жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет.
1: Я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер.
0: Невозможно перестать думать о рыжей обезьяне.
1: Нет, вообще не хочу.
0: Крыши едет, они сектанты такие. Через 4 года я куплю себе Мерседес.
1: Что значит поиграть хочу? Иди гуляй. Сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет.

Так, добрый вечер всем. Приятно видеть таких красивых, интересных молодых людей. Да, меня зовут Алексей, я председатель фонда социальной помощи. Наш фонд 23 года занимается помощью зависимым людям. Сам я в 11 лет я попробовал легкие наркотики, в 15 лет я

первый раз укололся. Ну и, в принципе, наркотики, они вытеснили все, что можно из моей жизни на тот момент. Я не закончил школу, меня выгнали, меня судили, я не жил дома. И там жил на разных притонах, иногда дома, иногда на притонах. Ну, в общем, наверное, примерно вы себе это представляете, как это происходит. Ну, может быть. Вот. И когда мне был 21 год, у меня произошла передозировка дома, и мои родители нашли меня, ну, фактически мертвым, синим я лежал, у меня все синее было уже, я посинел, вот, родители вызвали врачей, и мама у меня верующий человек, она молилась, и Бог каким-то чудом вернул меня к жизни. После этого я сразу же поехал в центр помощи зависимым, буквально через несколько дней. Ну, сначала меня посадили, потому что на бригады скорой помощи, которые выезжают на передозировки, выезжает полиция. Вот, меня посадили там на несколько дней, и вот, когда меня выпустили, я поехал в центр. Вот, в центре я прошел полугодовую программу. И принял решение остаться работником в этом центре для того, чтобы помогать таким же зависимым, как и я. Вот, я остался, помогал, и потом, когда я женился через год, я уехал в город Заволжье. Есть такой, знаете, у нас в области в Нижегородске город Заволжье. Мы туда уехали с женой, и там открыли филиал этого центра. Вот, наш филиал проработал, ну, до сих пор он работает, где-то 6 лет. С того момента. И потом так случилось, ну, я стал вот руководителем той организации, которая меня приняла для того, чтобы мне помочь. Так сложились обстоятельства. Ну, смотрите, зависимость, она имеет, их зависимости много, да, и я вообще специализируюсь больше, но на зависимостях алкоголь, наркотики, лудомания. Ну, лудомания – это ставки на спорт, и, ну, игры в автомат, азартные игры, да, спасибо большое за подсказку, продолжай в том же духе. Вот. Но, как бы, я понимаю, что время идет, у всех разный возраст, разная жизнь, и я понимаю, что такое шопоголизм, я понимаю, что такое вейпы, сигареты, от чужого мнения, телефонная зависимость. Спасибо тебе, молодой человек, за подсказку. Вообще, с вами приятно иметь дело. Вы все подсказываете, все помогаете. Я сначала так боялся к вам ехать. Ну вот. Ну ладно. И этих, конечно, зависимостей очень много, но у них у всех есть одна природа зависимости. Потому что иногда спрашивают, а тяжело ли вот, что тяжелее, справиться с наркозависимостью, с алкозависимостью? Понимаете, что зависимость, она внутри человека. То есть это определенный внутренний фактор. И по большому счету без разницы, какой зависимостью человек страдает, природа у нее одна. И у зависимости есть свои плоды, свои результаты. Это разрушение жизни человека, разрушение личности человека. Зависимость не дает стать человеку тем, кто он должен быть, кем он должен быть. И, естественно, как уже говорили здесь, отвечая на вопросы, вытесняет все интересы из жизни человека. И, соответственно, ему сложнее реализоваться. Ну, давайте пройдемся по тому, что сейчас популярно или опасно. Какие зависимости, да, более актуальны для нас? Наркотики. Наркотики, понятно. Если вы попробуете наркотики, они заберут все, что у вас есть в вашей жизни, и вытеснят все. Это потому, что такая форма зависимости от этих препаратов очень сильная. Алкоголь. Это тоже понятно, да. Если легкая форма зависимости, то вы просто будете, у вас будет болеть голова по субботам. Так живет очень много людей. Вот, они огурцы 5,5 дней в неделю. Вот. А если тяжелая форма зависимости, алкогольное употребление каждый день, естественно, она так же, как и наркотическая, вытеснит все интересы, заберет все, что есть. Все деньги, всю семью, здоровье. И никем ты не станешь, никем ты не будешь. Будешь просто алкоголиком. Вот. А дальше, никотин. Ну, к никотину мы приравняем вейпы там и все остальное. Самая глупая и бестолковая зависимость, потому что, ну, очень тяжелая, да, с которой действительно очень тяжело справиться. Люди могут бросить алкоголь, наркотики, но не всегда сигареты. Но почему она такая глупая? Потому что человек, который употребляет какие-то запрещенные вещества, его сознание меняется, он может сказать, я вчера так выпил, классно посидели, было так здорово. Да? А когда человек курит, он теряет свое здоровье, он тратит свои деньги и ничего не получает.
Ну, потому что человек, который употребляет никотин там в любом виде, да, ну, ничего не получает. То есть состояние оно никак не меняется, ничего, ты просто вот прилип к этому и все. И отлепиться не можешь, и постоянно за это плачешь. Больше ничего она не дает. Дальше. Видеоигры. Да, видеоигры, в чем их проблема? Они часто отрывают от реальности человека. То есть человек уходит в этот виртуальный мир, прокачивает каких-то героев, донатит, покупает какие-то скиллы. И он кем-то становится в этом виртуальном мире, но вокруг него людям вообще никому не интересно. Что с ним происходит? Вместо того, чтобы развивать себя, вместо того, чтобы вкладывать в себя, становиться кем-то, совершать какие-то достижения, которые людям, в принципе, могут быть очевидны, которые его окружают. Он делает то, что никто не видит. Ну, практически я понимаю, что есть геймерское какое-то сообщество, где там люди общаются между собой, там у них есть свои там достижения и так далее. Но в целом в жизни это не имеет никакого веса. Вот, поэтому игры отрывают от реальности, человек, он живет больше в виртуальном мире, чем в реальном. Соответственно, если мы живем не в настоящем, если мы живем не в своем, то, конечно же, мы теряем какие-то вещи, которые мы могли бы достичь или сделать. Соцсети. Зависимость от соцсетей забирает время впустую. Ну, все мы сидим в контактах, там, в Инстаграме, в Рилсах, там, еще в чем-то, и мы все понимаем, что просто время улетело, и ты ничего не сделал. Знаете, как бывает, можно заняться чем-то полезным, сходить в спортзал, на это надо также, там, полтора часа, допустим, прочитать книгу, пообщаться, еще что-то, какие-то вещи, и ты такой раз чем-то занялся, и у тебя прибавилось. Ну, ты, у тебя что-то где-то, новая информация появилась, какие-то изменения в лучшую сторону. А когда ты в соцсетях, ты листаешь, ты полистал часик и ничего. Ну, просто, ну, можешь в конкурсе выиграть про мемы, вот, ну, то есть получить шоколадку. Но это тоже не каждый день. Ну, вот. А следующее – это шопинг. Шопинг, конечно, для меня не совсем понятно. Я понимаю то, что многие люди с этим борются, им сложно. Но я вам расскажу вот свой пример. Ну, у меня, как у всех у вас, есть приложение Wildberries. И я себе постоянно что-то покупал. Ну, не сказать, что часто, но 2-3 раза в неделю я в пункт Wildberries заезжал. Вот. Но я брал только то, что нужно. Я не брал ничего лишнего, я брал только то, что нужно. Только потом на это только что нужно смотришь и думаешь, вот бы деньги назад вернуть за это. Вот. И я считал то, что вот я беру то, что мне действительно необходимо для офиса, для дома, для себя. И потом у меня слетело приложение Wildberries. Ну, просто раз слетело, что-то заглючило. Я захожу в него, смотрю, видите логин и пароль. Ну, вы знаете все эти вещи с логинами и паролями. Никто их не помнит и так далее. Потому что ты один раз забил, и все, пользуешься. Потом у тебя раз, нет, и все. У тебя все, вся жизнь пропала. Вот. И как-то же дочке мы покупали какой-то подарок. И жена мне говорит, ну закажи. Я говорю, я не могу заказать, я вышел из приложения и не помню логин и пароль, потом восстановлю, закажи со своего. И потом проходит какое-то время, месяц, может быть, полтора, она говорит, ну закажи. Я говорю, да я так и не восстановил это приложение. И я заметил, что когда у меня не было приложения, не было доступа к личному кабинету, 2,5 месяца где-то, оказывается, 2,5 месяца мне ничего не надо было. Я ничего не покупал. Вот, поэтому это, знаете, такая штука, что не всегда мы можем осознать, что нами управляет. Я думал, что я человек, который, в принципе, покупает только нужные вещи. Оказывается, много ненужного было куплено. Так, следующее, что какие зависимости актуальны для нас сегодня, это, конечно, зависимость от чужого мнения. Знаете, мы живем с вами все в обществе, и так или иначе мы от мнения других людей зависим, и это, в принципе, нормально, когда мы регулируем себя, как-то свое поведение так, чтобы не навредить, не обидеть, не оскорбить. И, ну, все равно для нас важно, что о нас подумают. Но здесь есть определенная грань. Да, насколько мы адекватны в этом вопросе. Если чужое мнение заставляет нас, вот как девушка говорила, делать ущерб себе, своим интересам, своей жизни,
то это, конечно, уже ну, является ненормальным, не нормой. И еще одна актуальная зависимость – это порнозависимость. Да, потому что это

легкий доступ к определенному удовлетворению, удовольствию, которое можно получить, буквально включив там сотовый телефон. Вот. Но это также разрушает нашу мозговую деятельность, это мешает качеству построений, отношений и сексу в реальности. Лучший способ – это не пробовать. Самый лучший способ, как не встрять, не попасть жир ногами, как говорится, это не пробовать. Потому что, когда мы пробуем, активизируется наша дофаминная система, и в следующий раз нам уже хочется повторить этот опыт, получить те же самые ощущения, которые мы получили в первый раз. И это становится замкнутым кругом, по которому ходит зависимый человек. Зависимость разрушает, не дает человеку самореализоваться и стать тем, кто он есть. Одна из страшных сторон зависимости, не считая вреда здоровью, это то, что человек, он не может выразиться, даже не то, чтобы выразиться, он не может активировать свои ресурсы, которые находятся внутри него. То есть зависимость, она либо его порабощает, либо ослабляет его, либо забирает у него силы, либо забирает у него время. В каждом из нас есть ресурс, благодаря которому мы можем самореализоваться, благодаря которому мы можем достичь определенных успехов и что-то созидать в этой жизни. И наша задача каждого человека – это вытащить этот ресурс из себя и реализовать его. И зависимость, она именно то, что и делает, то, что она сковывает нас и не дает этой самореализации, что, в принципе, усугубляет наше состояние. Вы знаете, я очень люблю читать Библию и считаю то, что там написано очень мудрые вещи. Вообще, если читать Библию и следовать тому, что там написано, можно очень качественно прожить свою жизнь. И вот там есть один такой стих в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стих написано: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это уже говорится об Иисусе. И вот первая часть стиха. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Вор – это зло. Олицетворение некого зла, некой зависимости, некого разрушения. И Библия говорит, что вор, он приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Что мы думаем и что мы слышим, возможно, от своего окружения, когда говорится о какой-то зависимости? Особенно, когда говорится о алкоголе, о наркотиках, о сигаретах, еще о каких-то вещах. Делай это, и тебе будет классно. Все же что-то пробуют, запрещенные вещества, какие-то вещи для того, чтобы стало классно, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы потусить, для того, чтобы повеселиться. И, в принципе, человек, мы же с вами все адекватные, мы не хотим навредить себе. Кто из нас хочет навредить себе? Мы же не дураки с вами, правильно? У нас есть голова. Мы не хотим себе вредить. Мы хотим делать себе добро. Каждый из вас, вы, когда думаете, мечтаете и думаете о себе, вы хотите для себя блага. Вы хотите для себя что-то хорошее. Никто из вас не мечтает вырасти бомжом, я думаю, да? Никто из вас нет же такого в мечтах. Вот мечтаю, чтобы моя жизнь была такая ужасная, такая страшная, чтобы я страдал, чтобы у меня не было денег. Нет же среди нас таких, да? Мы все мечтаем о каком-то позитиве, об успехе, о чем-то хорошем. Вот. И поэтому, когда мы пробуем что-то запрещенное или впадаем в какую-то зависимость, мы хотим сделать себе хорошо. Мы хотим для себя сделать что-то хорошее, что-то доброе. И вот эти слова говорят, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У него нет никакой другой функции. То есть у зла или у зависимости она не может в себе нести ничего хорошего. В ней просто этого нет. Например, представьте утюг себе. И вот вам говорят, по этому утюгу можно смотреть YouTube. Хотелось бы, чтобы было так, но нет там этой функции. Хоть лопни, хоть тресни, как ты его не крути, что ты с ним не делай, в нем нет этой функции. Ты никогда не увидишь ни одного ролика на YouTube
через утюг, потому что утюг предназначен

предназначен, чтобы гладить, а не чтобы смотреть. Вот так же и зависимость, и любое зло, в нем нет ничего созидательного и позитивного для человека. Просто нет, просто не предусмотрено. Любой ваш шаг в сторону зависимости, любой, он никогда и ничем не сможет принести ничего хорошего в вашу жизнь. Поэтому, если мы с вами разумные существа, мы и хотим себе добра, хотим что-то хорошего в свою жизнь, мы должны не пробовать того, что не надо. Если уже это произошло, мы должны с этим бороться. Потому что, как говорится, ну, жизнь или зависимость, она не погода, сама собой не пройдет. Да? Это то есть, если день плохой, да, ты думаешь, ну, завтра нормальный будет. С жизнью и с зависимостью так не бывает. Оно само никуда не уходит. Ты не просыпаешься вдруг, о, теперь мне это не надо. С этим надо бороться и разбираться. И мы переходим к тому, каким образом победить, да, зависимость, побороть ее. Каждая зависимость имеет свои нюансы. Ну, я скажу какие-то общие вещи, но понятно, что шопоголизм и наркомания, например, там разные подходы решения этой проблемы. Да? То есть, поэтому в зависимости от того, чем мы страдаем, от чего мы зависимы, от этого зависит, какие подходы надо использовать и как именно работать. Второе. Нужно искать профессионалов, тех, кто понимает, с чем столкнулся человек. В каждой зависимости я советую искать профессионалов, людей, которые специализируются на работе с этой зависимостью. И надо искать людей, которые будут разговаривать с вами на одном языке. Я вам расскажу такую историю, что когда моему сыну было лет 15, он играл в компьютер, в игры. И, ну, я такой стал замечать, что он много времени проводит в компьютере, ну, в играх. Потом смотрю, он мало гуляет, он уже не хочет идти в спортивную секцию. Его спрашиваешь вечером, ты сделал уроки? Ой, нет. Ну, то есть он играл, да, не успел сделать. И такие вещи. Ну, я стал его напрягать за это. Вот. И потом я ему как-то раз говорю, слушай, а что ты там играешь? Ну, покажи. Он мне показывает, он мне говорит, а ты какие игры любишь? Я говорю, ну, там, пострелять что-нибудь, походить. Он говорит, давай я тебе включу. Включил мне, я сижу, тук-тук-тук, раз, сел. Он мне уже, отдай компьютер. Я говорю, подожди ты, уйди. Ту-ту-ту-ту-ту. Все, я прилип. Все, такой, поиграл, спать пошел. С утра просыпаюсь, перед тем, как ему в школу, я к нему в комнату стучу, говорю, включи мне компьютер, там эту игру, ты в школу уйдешь, я поиграю маленько. И тогда я его понял. То есть пока я сам не испытал вот это состояние, я ему говорил, ну, хватит играть, он, ну, я поиграть хочу. А для меня вообще не понятно, что значит поиграть хочу. Иди гуляй, иди в спортивную секцию, иди там книги почитай. Но когда я сам попал в это состояние, когда я понял, что, ой, прикольно, интересно, я уже стал разговаривать с ним по-другому. Поэтому если решать проблему, надо ее решать с теми людьми, которые тебя понимают, которые прошли такой же путь, какие-то группы поддержки, где человек, он, ну, потому что, вот, например, спрашивают, как бросить курить? Да просто не кури. Ну, как бы все, тут вообще ничего, никаких проблем нет. Ты просто не куришь, и все. А человек, который курит, на тебя смотрит, думает, блин, ну, конечно, да. Человеку нужны какие-то шаги, какая-то работа над собой. Поэтому, если есть проблема, нужно искать профессионалов, людей, которые ей занимаются, которые будут тебя понимать, где твоя боль, где твоя ситуация, как тебя поддержать, как тебя вдохновить. Вот. Мы в своей работе используем интерес к жизни. То есть, например, мы работаем с наркоалкозависимыми людьми, и, в принципе, изолировать человека от употребления несложно. И человек не употребляет, когда он находится под определенным контролем. Программа нашего восстановления, она один год. И многие люди у нас проходят полгода, год эту программу. И ты на человека смотришь, трезвый целый год. Ну, вообще, все прекрасно, трезвый целый год. Ну, может человек не употреблять? Ну, если бы не мог бы, тогда бы не был трезвый. Он целый год трезвый, ну, может же, значит. Это же не воздух, не вот он дышать не может. Ну, потом человек раз из центра выходит, остается один и срывается. Кто-то в этот же день, кто-то на следующий, кто-то через неделю. Ну, не все, конечно, но есть так,

такой процент людей. Вот. И встает вопрос, ну ты же год мог, почему ты сейчас не можешь? Но мы стали, не то что стали, мы просто делаем акцент на то, чтобы научить человека жить интересно, научить человека жить так, чтобы ему зависимость употребления каких-то веществ не было нужно. Вот это самое главное, потому что можно многие разные программы использовать, психологов там и так далее, работать с человеком. Но если ты не научишь человека мечтать, смотреть в будущее, заниматься интересными для себя вещами, увлекаться, если ты его не приведешь в состояние, где он скажет, моя жизнь это кайф, то он будет возвращаться в свою зависимость. Это знаете, как такая есть штука, да, не думайте о рыжей обезьяне. Ни в коем случае не думайте о рыжей обезьяне. И когда я так говорю, да, сразу же кто в голове? Рыжая обезьяна, да. И невозможно перестать думать о рыжей обезьяне, невозможно. Но можно заместить, можно начать думать о зеленой обезьяне. Вот, в принципе, это мы и делаем. То есть мы понимаем, что мы не можем просто человеку сказать «никогда». Мы не можем просто человеку сказать «не кури». Мы не можем просто человеку сказать «не зависи от другого мнения», «не смотри порнографию». Мы не можем сказать «не занимайся шопоголизмом». Не можем. Потому что человек спросит, а что мне делать? Мы должны дать альтернативу человеку. Он должен сказать «хорошо, я не буду сидеть в телефоне, а что я буду делать?» И вот наша задача, ну, вот конкретно нашего фонда, научить человека найти то, что ему будет интереснее, чем сидеть в телефоне или заниматься какими-то другими вещами. Вот. Также общество. Вы знаете, что ну, говорят, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну и как вот люди начинают какими-то глупостями заниматься в обществе, да? То есть они приходят, ну начал ходить, как говорят, попал, ой, у меня сын-то такой хороший, у меня мой Коленька, он вообще молодец, но он попал в плохую компанию. И вот однажды этот Коленька ходил, гулял, зашел в подъезд, где все стоят, курят. Да? Коленька стал в этот подъезд ходить, ну и что с ним стал? Сам стал курить. Да, то есть общество с негативным поведением на него повлияло. Также общество с положительным поведением влияет на человека, терапевтическое сообщество. То есть если я, будучи из зависимого человека, имея какую-то зависимость, начинаю общаться, проводить время с людьми, у которых есть свобода в этой проблеме, у которых есть интересы, я также начинаю перенимать этот образ жизни. Как перенимается негативный, но негативный он перенимается немного быстрее и ярче, но также перенимается и позитивный опыт. И поэтому для того, чтобы победить зависимость, один из вариантов – это сменить общество на то, где люди, независимо от этих вещей, где у людей есть интересы, есть цели, есть планы, и общение в этом обществе, оно будет влиять положительно на наши привычки. Дальше. Полезные привычки вытесняют негативные. Ну, то есть это то же самое, что, ну, если ты забираешь зависимость, дай что-то в ответ. Дай, чем человек начинает заниматься. Как это выглядит? Ну, вот, например, курит человек, и в какой-то момент он думает, слушай, начну бегать по утрам. Ну, пришла такая мысль, буду бегать по утрам. Человек начинает бегать по утрам. И потом человек задумывается, думает, ну, я вот бегаю и курю. Ну, как-то это несовместимо, надо решать. И вот я 3 километра бегаю нормально, 5 дышать уже начинаю. И потом он думает, а не бросит ли мне курить тогда? И то есть положительная привычка, бег, ну, хорошая привычка, да? Она начинает заставлять человека вытеснять какие-то отрицательные привычки из своей жизни, потому что они начинают мешать ему. Может быть, многие, кто начинает бегать, они начинают задумываться о марафоне, ну, там тоже крыша едет, они сектанты такие, эти бегуны. Вот. Но положительная привычка начинает вытеснять негативные. И чем больше мы с вами будем приобретать и сформировать положительных привычек в своей жизни, тем сильнее они будут вытеснять те негативные, которые у нас есть. Хорошо. Дальше. Есть такой пункт, как причины зависимости. Да? Причины зависимости, их может быть достаточно много. Это какие-то психологические травмы,
жизненные события, когда мы убегаем от каких-то проблем. Это может быть ситуация, это может быть компания, то есть это может быть человек не искал ничего,

никакой проблемы, но просто он оказался в компании, где люди решили закинуться ЛСД. Ну, например, просто так, ну, так случилось. Вот, пригласили его в компанию, посидели, выпили шампанского, и кто-то ЛСД принес. Ну, вот человек раз закинулся, и все. То есть, ну, просто ситуация, просто компания. Так, такое тоже бывает. Дальше. Как помочь зависимому, да? Первое, это, конечно, поддержка. То есть, ну, зависимый человек, он нуждается в поддержке, но зависимый человек, он, ну, конечно, всегда винит вокруг себя. Есть такой термин, как жесткая любовь. Мы, например, когда к нам обращаются родители, говорят, вот мой там сын, он наркоман, вот он ничего не хочет, а мы говорим, ну, расскажите его образ жизни. Ну, вот он там, кто его кормит, я кормлю, кто ему стирает, я стираю, кто отдает долги, я отдаю там и так далее. Но это термин жесткая любовь. Мы говорим, выгоняйте из дома, не давайте денег, не решайте проблемы, не стирайте, не кормите. И мама такая... Как так? А что? Это? А как? Мой сын? Мы говорим, понимаете, пока вы все для него делаете, для него зависимость не проблема. Он живет, как нормальный человек, не видит этого. Когда он останется на улице, когда ему вопрос, где деньги, где есть, кто будет решать мои проблемы, кто будет выкупать вещи из ломбарда, кто еще что-то, то сразу начинает, слушай, а у меня жизнь-то какая-то стрёмная. Ее надо менять, что-то в ней происходит. И мы говорим, говорите, я тебя люблю, поэтому я не буду смотреть, как ты убиваешь себя. И не буду это спонсировать. Ну, это такой термин «жесткая любовь». Поэтому зависимого человека, если в вашем окружении, в ваших друзьях есть такие люди, их обязательно нужно поддерживать. Они должны понимать, что у них есть друзья, у них есть опора. Но вы должны им показывать, что они теряют. Например, если человек употребляет алкоголь, да, а ты нет, ты можешь сказать, слушай, я твой друг, и я хочу проводить с тобой время, но мне с тобой с пьяным неинтересно. Просто извини, я пошел, ну, как бы, придешь трезвый, будем там тусить, что-то делать, как-то общаться, но с пьяным мне с тобой неинтересно, мы на разных языках говорим. И человек, он ну, начинает задумываться, понимает, меня не кинули, меня не, там, не сказали, я больше тебе не друг. Но почему-то, когда я в таком состоянии, со мной не хотят общаться. Но это как просто из примеров. Как устоять? Да, если вы, например, встали на путь борьбы с зависимостью, да, вы держитесь день, второй, третий, четвертый, как устоять? Надо понимать, что с каждым днем будет все легче, но не в первое время. Да, то есть первое время оно самое тяжелое. Первый день вы продержались, тяжеловато, но смогли, но думаете, завтра будет полегче. Нет, завтра будет потяжелее. Вот. Послезавтра будет еще потяжелее. Это продлится какое-то время, нарастание, вот эти мысли, навязчивые желания, оно будет возрастать. Какое-то, ну, в зависимости от глубины проблемы и от какая зависимость, это состояние, оно будет нарастать, нарастать, нарастать, но настанет момент, когда будет пик. Ну, я не пикнул, я имею в виду пик самый высокий этот. Вот. И потом пойдет вниз. То есть будет легче, легче, легче, легче, легче, легче. И потом знаете, что произойдет? Вам будет без разницы. То есть когда вы зависимы, вам кажется, вы не можете без этого жить. Я не могу. Сколько я раз слышал от курильщиков, которые к нам в центр приезжают. Я уже курю 30 лет, я курю 40 лет. Я без этого не смогу. Сможешь. И что с нами происходит? Сначала нам кажется, что мы расстаться с зависимостью не можем. То есть мы срослись, как сиамские близнецы, и друг без друга существовать не можем. Но потом, проходя вот эти вот все стадии, когда нас отпускает, нам становится просто все равно. Ну вот сейчас кто-то где-то пьет морковный сок. Ну тебе же все равно. Ну не парит тебя это. Так же будет с сигаретами, так же будет с алкоголем, так же будет с наркотиками, так же будет со всем. Но через определенный промежуток времени. Это надо понимать. Дальше. Открытость. Тянет, надо говорить. Потому что мы знаете какие? Бросаем что-то, и тебе там, ну всегда же друзья окружают, и они тебя. И что, тебя совсем не тянет? И ты такой, тебя внутри всего трясет, и ты такой, нет, вообще не хочу. Понимаете? Это ошибка, когда мы сдерживаем в себе. Это нормально. Тянет? Говори. Да тянет, хочу, не могу, на волоске держусь. Это будет помогать. Вообще лучше иметь несколько людей или одного человека, с которым можно поделиться. То есть это так терапевтическая поддержка такая. Например, есть

У тебя друг или кто-то, да, с кем ты общаешься, доверяешь, и ты, например, бросаешь какую-то привычку, и хочешь сорваться, и ты этому человеку звонишь, говоришь, давай встретимся, либо по телефону, говоришь, все, я сейчас сорвусь, я не могу. Ты слышишь с того конца телефона, тебе говорят, держись, нормально все будет, ты 5 дней держался, и 6-й выдержишь. Это помогает побороть. И надо понимать, что это приходит волнами. То есть бывает, ты живешь такой, ходишь, все нормально, и у тебя раз навязчивая мысль. И ты думаешь, я не могу терпеть, не могу бороться. Но это волна. То есть если ты переборешь ее, этот пик этой волны пройдет, через полчасика, через часик ты такой, ой, как хорошо, что я это не сделал. Это просто, ну, надо понимать в борьбе с этими вещами. Дальше. Нужно держать перед глазами, условно говоря, то, ради чего ты делаешь. Например, я не там бросаю эту зависимость, потому что она мне вредит здесь, здесь и здесь. И если я ее брошу, то я стану лучше в этом, в этом, в этом. Я, ну, например, бросаю мышопоголизм. Да? И ты понимаешь, что ты такой посчитал, так, если я вот 4 года не буду заниматься этой ерундой, которой я занимаюсь, тратить деньги бессмысленно, то через 4 года я куплю себе Мерседес. Ну, к примеру. Да? И ты такой, тебя тянет, и ты понимаешь, что сейчас, если ты совершишь опять это, то Мерседес от тебя уедет. Ну, это к примеру. Да? У всех у нас свои цели, там свои эти. Но ты понимаешь, ты должен понимать, ради чего ты борешься, что это принесет в твою жизнь. Если я перестану пить алкоголь, я смогу стать спортсменом, я смогу больше зарабатывать, я смогу лучше себя чувствовать. И так, эти вещи должны всегда лучше быть не только в голове, но где-то записаны. Чтобы ты понимал, что ты, употребив, сорвавшись, ты не просто срываешься, ты теряешь свое будущее. Прекрасное будущее, лучшее, чем твое настоящее сегодня. Вот. Следующее. Если ты сорвался, не опускай руки. Срыв – это нормальная штука. Я понимаю, что время, да, все, я заканчиваю. Срыв – это нормальная штука в борьбе с зависимостью. Есть люди, которые бросают раз, и все. И у них нет срывов. Но таких меньше. Больше людей, они постоянно на срыве. Случается срыв. И самая проблема в том, когда человек руки опускает, все, я не могу, перестает верить в себя, да я дальше пробовать не буду. Срыв – это нормальная практика, после нее можно жить и двигаться дальше. Брать себя снова в руки и пробовать. Срыв можно использовать как положительное, ну, такое состояние, которое поможет в дальнейшем бороться. Например, у меня были такие случаи, ко мне ребята приходили и говорят, слушай, я сорвался. Вот, мне так плохо, я сорвался. Я говорю, ну и как тебе? Он говорит, паршиво, вообще, все так плохо, так все вообще. Я говорю, зафиксируй это состояние. Запомни его, что кайфа не было, что пришло разочарование, что стало хуже, чем было. И когда в следующий раз тебя потянет, оно должно вылезти у тебя это состояние, ты должен понимать, да будет опять плохо. Потому что когда нас тянет к срыву, нам кажется, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет, сейчас хорошо будет. А хорошо не будет. И вот если мы зафиксируем этот опыт, мы сможем его применить в следующий раз. И все, друзья, последнее и самое главное, что я хочу сказать. Поскольку я являюсь человеком верующим, то классный путь, если вы не пробовали зависимости никакие, или вы находитесь в зависимости, важно искать Творца Небесного, который нас создал. Потому что Бог, Он придумал человека, сделал человека, заложил определенные функции в человека. И когда мы ищем его, то Бог открывает нам, кто ты, кем он тебя создал, какие у тебя дары, какие у тебя таланты, какие у тебя ресурсы внутри. Ты начинаешь их реализовывать, и ты превращаешься в человека, кому вот эта вот вся шелуха дополнительная, она не нужна. Потому что любая зависимость – это то, что дополнительно. Мы не рождаемся с вами зависимыми людьми. Ну, в негативном смысле, поэтому мы зависим от воздуха, от еды, от всего вот этого. Но когда мы дети, когда мы рождаемся, мы не рождаемся с телефонами, шопоголизмом, там, еще с чем-то. Мы рождаемся абсолютно целостными. Мы всю эту шелуху мы приобретаем. И поэтому, если человек способен найти Творца, и Творец открывает ему,
кто он есть, какая у него миссия, какое предназначение, что он имеет и носит внутри себя,

человек самореализуется, и зависимости его просто перестают интересовать. Каким словом закончить? Аминь. Хорошо.

Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: И снова здравствуйте, дорогие друзья и подруги. С вами шоу «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Представляю своего коллегу Размик. Привет.
1: Привет, друзья. Сегодня будем говорить про общение в интернете.

0: Как у тебя настроение?
1: Пока хорошее.
0: Пока хорошее?
1: Да.
2: Мы надеемся, что и к концу эфира оно будет не менее хорошим.
1: Я тоже на это очень надеюсь.
0: Тань, ты знаешь, да, мы решили позвать тебя на эту тему, потому что у тебя был подобный опыт, и очень даже своеобразный.
2: И я бы даже сказал, судьбоносный.
0: Да.
2: Нередко встретишь человека, который нашел свою судьбу путем виртуального общения.
1: Вполне успешный опыт.
2: Поэтому именно об этом мы сегодня с тобой поговорим.
0: Расскажешь о своей истории?
2: Как все начиналось?
0: Расскажи о своей истории.
1: С самого начала, я, например, начну со знакомства со своим будущим мужем. В принципе, нашла я его ВКонтакте. Да, на то время я была в активном поиске, я искала сама. В принципе, я первая писала, я не считаю, что это зазорно на самом деле. И я ему написала, и как бы даже это самоцелью у меня и не было, чтобы вот обязательно начать с ним отношения. А фактически я, просто что меня заинтересовало, на его страничке было написано, что он занимается написанием каких-то рассказов, и я в это время тоже себя как раз опробовала в этом деле. Мне просто стало интересно, а чисто пообщаться. То есть, конечно,
0: получилось так, что, извини, что перебила, случайно, да, нашли?
1: В принципе, не могу сказать, что это было совсем случайно. Я смотрела, у кого стоит статус в активном поиске, и как бы искала, да. Ну, конечно, у всех свой интерес, но я не могла представить, что, в принципе, так получится. Стали общаться. Потом он, соответственно, пригласил меня встретиться. То есть, как бы это звучало как встреча, даже не как свидание. Ну, естественно, девушки себе все фантазируют, сами понимаете. Ну, встретились нам, понравилось общение. Конечно, зажаты были оба, какие-то свои страхи у каждого были, но, соответственно, потом нам понравилось, и так как он не из нашего города, он имел возможность только раз в неделю приезжать, а по воскресеньям, значит, где-то часов, наверное, в 10 он приезжал в Нижний. И вот мы с ним в воскресенье встречались, остальное время звонили, переписывались. И так на протяжении 9 месяцев потом уже
0: обнялись. Таня, а как так получилось, что именно ты решила в интернете завести это отношение? Вживую, может быть, ты пробовала, там не получалось?
1: А знаете, вживую я, конечно, опробовала, но проблема в том, что у меня довольно узкий круг знакомых, и среди моих знакомых не было человека, который мне бы был симпатичен. Я пыталась знакомиться разными способами и на улице, и в кафе, и, в общем, все варианты я перепробовала, соответственно, а также рассматривала сеть, я и на сайте знакомства была зарегистрирована в свое время, но люди, с которыми я встречалась, там я просто поняла, что эти люди мне не подходили.
0: То есть бывало такое, что и до этого встречалась с другими людьми?
1: Естественно, я встречалась, так скажем, назначала опробные свидания. То есть, как бы я считаю, что лучше все-таки увидеть в лицо человека, чем вот так вот просто общаться. Я встречалась, и я понимала, что этот человек. Либо это были очень пассивные, фактически я понимала, что они двигать отношения не хотят. Что если я инициативу проявлю, они что-то там. Соответственно, если я инициативу не проявляю, то и они будут дальше сидеть и молчать. Либо, конечно, по-современному люди, которые не хотели серьезных отношений, им чисто сексуальный контакт интересен был. Такое мне тоже, как человеку верующему, не подходило.
2: Таня, я услышала, что ты говорила, что ты назначала свидание, ты проявляла инициативу. Да? То есть, я так понял, вообще не с мужским полом противоположен. Ты любишь себя показывать именно как инициативная сторона?
1: Вовсе нет, но знаете, когда есть цель, когда я действительно, все девушки хотят замуж, и, в общем-то, я считаю, в этом нету ничего стыдного или позорного в этом признаться, что да, я хотела замуж. И, конечно, были молодые люди, которые мне писали, и, в принципе, я как бы не доминирующий, то есть как бы что я инициативу хочу проявлять. А просто если нету инициативы со стороны мужчин, приходит. Найди
2: свой путь. Слушай, еще есть не секрет, такой откровенный вопрос. Многие люди могут стыдятся или побаиваться сказать, что они как-то не обладают навыками общения даже виртуальные. Что как-то они стесняются, побаиваются, как-то пишут неловко, из-за этого начинается собеседник отторгаться. Вот ты, может, как

0: это изучала, как ближе подойти к человеку, вот именно что касается виртуального общения? Или прям будь что будет, вот написала, там, позвала гулять, и как пойдет, как поедет?
1: А скорее вот, второй вариант. А потому что я поняла, что, конечно, можно читать книжки по психологии, это все, но, на мой взгляд, личный опыт вот какой-то, это самое ценное. Я многим людям сама писала, многие люди писали мне, начинала... Соответственно, какая-то завязывалось общение. Были, конечно, неудачные опыты, были ошибки. В некоторых случаях я, кстати, сама понимала, что своими действиями, своими неловкими фразами я порой сама отталкивала человека. Такое случалось, в принципе. Но как-то в процессе я уже стала лучше чувствовать людей, наверное, уже знать, с каким, может быть, с каких фраз стоит начать, что про себя, в первую очередь, не стоит говорить, что нужно спрашивать, какие вещи спрашивать, ну, не стоит.
2: Но когда ты начинал общаться в интернете, ты все-таки ожидал, да, что тебя будут все-таки ждать какие-то подводные камни, что все будет не так идеально?
1: А естественно, конечно, но, наверное, самый первый подводный камень, которого больше всего боятся девушки, это то, что сейчас современные нравы действительно не предполагают в большинстве случаев серьезных отношений. И есть иногда у девушек такое вот четкая установка какая-то в голове, что все мужчины от них хотят, а только одного, соответственно. И, конечно, такой страх был. И, соответственно, я была такой наивной, можно сказать, книжной девочкой, воспитанной на романах. И, конечно, для меня этот мир вот реального общения, реальных отношений был чужд. Но постепенно как-то училась перебарывать свой страх. И в какой-то момент я для себя вдруг с удивлением поняла, что некоторые парни тоже хотят серьезных отношений, что не всем нравится легкий поверхностный флирт. То есть какое-то такое вот было для себя открытие. Но... А в общем-то, вот так шла к этому постепенно.
2: Хорошо, а твой уже будущий муж, как у вас развивались с ним отношения? То есть ты говорила, что на первом свидании у вас больше, то есть были замкнутыми, стеснялись друг друга. Как начали открываться?
1: Все-таки в отношении с мужем я как бы так вышла, что я, наверное, была в большей степени инициатором, чем он. Но я чувствовала, что он не пассивен, что он, в общем-то, тоже заинтересован в этих отношениях. Если бы я не почувствовала заинтересованность, я бы, в принципе, бы не стала их как-то продолжать, потому что я считаю, что если заинтересованности нет, это бессмысленно. Но вот постепенно, да, уже как бы переписка, вот уже потом больше... обоюдная пошла, то есть я уже потом не могу сказать, я не отсчитывала, я не следила, кто кому а больше пишет и больше звонит. Да, то есть это был уже такой естественный какой-то живой процесс. Мне просто было интересно узнавать его, вот этого человека. Я тогда же еще не знала, что это будет мой будущий супруг. Мне просто он стал интересен как личность. Наверное, вот так.
0: А ты можешь нам рассказать, что, как он воспринял это общение? Что он в этот момент, может быть, чувствовал?
1: Знаете, да, я уже потом, соответственно, когда мы уже были женаты, я задала ему такой вопрос. Я спросила, каково было его первое впечатление, вот когда он меня встретил, самое первое свидание. И он мне сказал, дословно я уже не вспомню, но смысл сводился к тому, что я спокойная и домашняя. То есть как он мне, вот как я это поняла для себя, что вот такие девушки, которые любят потусить, погулять, они ему тоже не слишком нравились. И вот как раз то, что я считала своим минусом, что вот я такая... а девочка, воспитанная на книгах, с его оппозиции это, наоборот, оказалось плюсом.
0: Я могу сказать от лица многих мужчин, которые ищут серьезных отношений, как раз наоборот их, то есть как раз именно их привлекают, именно такие девушки, которые, что называется, домашние.
1: Ну вот, вот это вот я как бы тоже поняла, но просто я же не сразу до этого дошла. Я думала, что наоборот, надо быть такой немножко разбитной, да, чтобы понравиться.
2: Таня, а сколько прошло времени после того, после вашего общения, когда вы уже поняли, И как вы вообще поняли, что это именно тот человек, с кем вы должны

0: завязать свою судьбу?
1: А знаете, познакомились мы в августе месяце 2014 года, а предложение он мне сделал на Новый год. Но как бы, я думаю, все-таки поняли мы, наверное, а чуть раньше, месяца, может быть, два прошло, а как-то, наверное, мы уже особо не обсуждали, как бы вот, что вот мы там вместе или нет, мы, а просто понимали, что нам хорошо, ну, такие мы оба романтичные, там, замочки на мостике вешают, ну, знаете, всю эту историю. И вот как-то просто были вместе, ну, я ждала, естественно, от него предложения официального, ну, и как раз в новогоднюю
0: разговоры
1: ночь...
0: Разговоры были уже об этом, да?
1: Да, да, да, разговоры, намеки уже были, и как раз в новогоднюю ночь я его получила.
2: А не было таких сомнений или опасений, а не быстро ли, а куда спешить, а может быть, еще пожить, подождать?
1: Нет, нет, нет. А в принципе, у меня таких никогда не было, а потому что я и сама не очень люблю тянуть. И, во-вторых, как бы, ну, я просто как верующий человек, я считаю, что близкие отношения до брака для меня были неприемлемы, а поэтому, в общем-то, я понимала, что сначала нужно заключить брак, а вот такой вариант пожить вместе и там, как это, в характерах, подойдут, нет. Для меня это был просто как бы неприемлемый вариант.
0: А он как отнесся к этому? Не конфликтовали из-за этого?
1: Ну, скажем так, нет. Мы из-за этого не конфликтовали. Он, конечно, был удивлен в определенной степени вот моей такой решимости, но он воспринял это...
0: С уважением?
1: Да, действительно, с уважением воспринял, и мне даже показалось, что вот это для него каким-то плюсом было больше.
2: Ну, я так понял, что он как раз и понял, что да, девушка очень серьезно настроена,
1: да, да, да,
2: и в случае чего не хочет делать серьезных ошибок.
1: Да.
0: Найди свой путь. Таня, ты верующий человек?
1: Да, да? Я верующий человек.
0: А как-нибудь Бог помогал тебе в подведении, там, в выборе человека?
1: Ну, естественно, конечно. А потому что всемирная паутина, а там... миллионы людей, и выбрать именно от того, вот, кто тебе больше всего подходит, я считаю, что это только Господь вот так сводит людей, потому что я действительно считаю, что мы с мужем, как такая даже поговорка есть, два сапога пар, что мы действительно максимально друг к другу подходим. Я не могу себе представить другого человека из числа моих знакомых, из тех людей, вот, о которых я слышала, я не могу себе представить человека, который бы мне, наверное, подходил больше, чем мой муж. Я считаю, что это только милость Божья, что вот помог так встретиться двум настолько родственным душам.
0: Но он не против, да, то, что
1: нет,
0: ты в церковь
1: нет,
0: ходишь?
1: Нет,
0: то есть
1: не против.
0: В порядке?
1: Да.
2: Еще такой вопрос, Тань. Можешь ты дать совет тем людям, которые еще не нашли свою вторую половинку? Именно совет, что касается поиска именно своего того человека именно в интернете? Или ты все-таки считаешь, что это больше фарш? Что...
0: Общение вживую, то есть может быть лучше?
2: Да, что лучше не стоит рисковать, лучше искать людей именно вживую? Или все-таки в интернете
1: знаете,
2: тоже стоит?
1: В принципе, я сказала, я рассматривала все варианты, но... Конечно, я считаю, что любая, конечно, в интернете это хорошо, но встретиться нужно. Поэтому, да, познакомиться можно, но потом все-таки лучше бы согласиться на встречу и уже на этого человека посмотреть. И уже, потому что по действиям, по манере, даже по его глазам очень многое уже можно понять. А что бы я, наверное, могла пожелать? Ну, есть такая тоже хорошая поговорка: под лежачий камень вода не течет. Что не нужно сидеть и ждать, когда тебе там на алых парусах за тобой приплывут. Знакомьтесь, общайтесь. Например, просто заводите знакомство в сети. Не обязательно, что это именно окажется ваш будущий муж или жена. Это может быть просто ваш хороший друг или собеседник. Но нужно знакомиться, не нужно бояться людей, а нужно всегда расширять свой круг общения. И я желаю вам в этом удачи.
0: Но ты не пожалел, да, что именно в интернете?
1: Нет, нет, я

0: я не жалею и, наверное, не пожалею никогда.
1: Стоит опасаться того, что вот знакомство в интернете может... Ну, ты же не знаешь, какие там люди, там, может, какой-нибудь маньяк окажется.
2: Или вовсе не человек, какая-нибудь там спам-машина тебе что-то рассылает, какую-то левую информацию.
0: А ну вот, как бы, наверное, именно поэтому я все-таки предпочитала где-то после недели переписки все-таки встретиться, чтобы это не затягивалось годами, а то бывают люди и пишут, а сами не встречаются. Но, как бы, скажу честно, на свидание, на вот, скажем, даже, может, не свидание, пока встречи я шла без опаски и на маньяков пока не напарывалась.
2: Тань, спасибо, что зашла к нам в гости, рассказала нам такую трогательную, добрую историю.
1: Да, но время уже подошло к концу, и, к сожалению, общение тоже придется прервать, Тань, но мы продолжим, конечно, общение после съемок. Ну, а с нашими телезрителями хочется сделать вывод. Друзья, мы сегодня говорили об отношениях в интернете, но это не значит, что обязательно общаться и находиться вторую половинку в интернете, потому что можно и вживую. Вот. Но как один из способов знакомства, выбора своей второй половинки, можно использовать.
2: В гостях у нас сегодня была Таня. Это программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис и мой коллега Размик. Подписывайтесь на наше обновление, ставьте большой палец вверх, а также пишите комментарии. Всего доброго. Пока.

Император Хаэдоши, 16 век. В свое время он решил построить огромную статую Будды и разместить возле нее большой храм. Это было решение в связи с тем, что была совершена победа в гражданской войне, и она закончилась. Мечи, собранные у народа, были собраны для того, чтобы металл, используемый для мечей, был использован для того, чтобы закрепить детали деревянной статуи Будды. И вот теперь, когда началось строительство, на протяжении 5 лет 50 тысяч рабочих выполняли этот огромный проект. В 1586 году этот проект был завершен для того, чтобы использовать его в тех целях, для чего он и предназначался.

Но в 1596 году произошло серьезное землетрясение. Храм стоял на удалении от города Киото, и император после того, когда произошло землетрясение, направился туда, чтобы посмотреть, что случилось там. Оказалось, что в результате землетрясения статуя Будды накренилась на одну сторону и проломила крышу только что построенного храма. Император был в ярости. Он обратился к своей гвардии и приказал выстроиться в боевой порядок. И сказал следующие слова. «Стреляйте в сторону храма и этой статуи, потому что я думал, что он позаботится о всех нас, а он не смог позаботиться даже о своем храме». У каждого из нас возникает вопрос. Каково наше с вами представление о Боге? Предсказуемы ли действия Бога для нас? Именно поэтому я приглашаю посмотреть сегодня на книгу «Исход», 32 главу. И здесь мы будем читать с 1 по 6 текст. Этот отрывок повествует нам о том, что происходило в израильском народе. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Другими словами, люди ожидали возвращения Иисуса Моисея, и поскольку они не видели, что Моисей придет скоро, они находились в состоянии глубокого переживания, что случилось. И, наверное, кто-то из них мог понимать, что уже такое случалось с Моисеем, что когда он делал что-то опрометчивое, он убегал с того места, на котором совершал свое действие. Эта история хранилась в памяти общества. И, конечно же, они переживали за то, что, может быть, Моисей совершенно забыл о них. Или, может быть, он перестал заботиться о том призвании, которое он провозгласил для всего народа. И вот теперь, глядя на то, что Моисей не возвращается, народ обращается к Аарону с просьбой изготовить Бога. Почему это важно для людей? Почему важно Бога изготовить? Что здесь просит израильское общество? Бог, который изготовлен своими руками, это Бог или идол, который, в общем-то, может оказаться весьма предсказуемым. Потому что если вы изготовили Бога и поставили его в начале стана, и собрались, и пошли за ним, то в таком случае он будет в начале стана. А если вы захотели его поставить в конце стана, это тоже можно сделать, если это Бог, которого сделали вы сами. Гораздо сложнее с живым Богом, потому что живой Бог непредсказуем. Непредсказуем в своем поведении, в своем действии. И вот этот живой Бог, который непредсказуем для народа, он вызывает некоторое напряжение, некоторое переживание у людей. Давайте вспомним эпизоды из жизни великих людей, представленных на страницах Священного Писания. К примеру, мы посмотрим с вами на Ноя, который, находясь в большом напряжении, оказался уже в ковчеге. И теперь, когда он находится в ковчеге, и он верит, что должен произойти потоп, вся его семья рядом с ним находится, он ожидает сутки, вторые, но ничего не происходит. Что происходит с теми людьми, которые находятся за пределами ковчега? О чем они говорят? Что они произносят, когда они указывают рукой на ковчег? Они понимают, что там этот человек заперся в этом непонятном строении для того, чтобы спастись, но вот, уже прошел день и другой, и ничего не происходит. В каком состоянии находится Ной, находясь внутри этого ковчега? Что он думает? О чем переживает? Ведь он верит, что сам Бог повелел ему построить это сооружение для того, чтобы спастись от вод потопа. И вот когда он это сделал, когда уже это произошло, что после этого наступило? Один, второй, третий день – тишина. Конечно же, если бы Ной не знал Бога, он мог бы разочароваться во всем. Но так случается в Священном Писании, что Бог призывает человека к какому-то очень важному делу, он побуждает его к какому-то решению, и затем, когда человек уже

решается на этот шаг, вдруг как будто бы Бог исчезает из присутствия человека. Он оставляет человека для принятия какого-то решения наедине с самим собой. То же самое случилось в жизни Авраама. Бог приглашает его взять сына, единственного любимого, и направляет его, чтобы он шел на гору для того, чтобы там принести сына во всесожжение. И подумайте, первые, вторые сутки. О чем мог мечтать Авраам? Чего ему хотелось? Что он ожидал от Бога? Может быть, ему хотелось, чтобы Бог тихим голосом вечером на стоянке сказал ему: «Знаешь что, Авраам, не переживай, все будет хорошо, в итоге все закончится прекрасно, не волнуйся, иди смело на гору Мориа». Но этого звука не было, не было этого голоса. Бог пригласил его пойти, и он должен был идти. Подобного рода картины представлены для нас с вами не только в этом опыте. Бог призывает людей последовать за Ним. Учеников призывает войти в лодку и отплыть на другую сторону. И когда они отплывают на другую сторону, вдруг появляется буря на море. И тишина от Бога. Нет никакой ясности. Что ожидает дальше? Как будто бы вселенная останавливается, чтобы человек мог принять свое решение. И именно так, когда мы с вами смотрим на это повествование из книги «Исход» 32 главы, мы обнаруживаем, что эти люди, которые находятся здесь, в ожидании Моисея, они волнуются, они переживают, его нет, он не сходит с горы, но нужен тот, которому они будут поклоняться, нужен тот, которому они назовут избавителем своим. И поэтому они просят Аарона: «Сделай для нас Бога, который был бы посреди нас, он бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, которого вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось, мы не знаем, что с ним произошло, и поэтому сделай нам так, чтобы мы могли видеть того, кто ведет нас из земли египетской». Рассказывают историю об одной девочке. Однажды ночью она пришла к своей маме и тихо сказала: «Мама, мне страшно». Мама обернулась к ребенку и сказала ей следующий ответ: «Доченька, не беспокойся, иди смело в свою комнатку, ложись спать, мы с тобой вечером молились Иисусу, и Он тебя сохранит». На что девочка ответила: «Давай я останусь здесь рядом с папой, а ты пойдешь ту комнату, и там будешь со своим Иисусом». Ребенку, нам, взрослым, каждому человеку хотелось бы иметь предсказуемость в отношениях с Богом. Хотелось бы знать, что будет следующий момент, что будет следующим шагом. Итак, мы возвращаемся к 32 главе Исхода, и здесь читаем следующие слова. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратите внимание, когда народ приходит к Аарону и просит его о том, чтобы появился реальный Бог, который бы был предсказуем в своих действиях, они готовы для этого идола пожертвовать все. Самое дорогое, то золото, которое они имели на своих ушах, в ушах своих дочерей и сыновей, все это они готовы взять и принести Аарону для того, чтобы он из этого мог сделать для них предсказуемого, понятного Бога. В чем отличие между живым истинным Богом и идолом, которого требуют израильтяне от Аарона? Для этого мы посмотрим с вами внимательно на сам процесс. Что происходит в этом процессе? Здесь описано следующее.
Он взял их из рук их

и сделал из них литого тельца. И мы прервемся на этом. Все то золото, которое было собрано среди народа, оно было направлено в печь. И эта печь была приготовлена для того, чтобы был вылит телец. И это напоминало для них религии Египта. И именно в такой форме оно было вылито для того, чтобы оно было ближе к тому, что знакомо им по Египту. Но далее здесь написано следующее. «И обделал его резцом». Что это значит, когда мы читаем «обделал его резцом»? Для чего используется резец? Для чего мастер приходит к тому, чтобы доработать скульптуру? Что он хотел бы создать этой скульптурой? Конечно же, резец в руках мастера используется для того, чтобы можно было придать правильную форму тому изваянию, которое делается. И вот эта ситуация, при которой мастер берет резец и прикладывает свои усилия для того, чтобы сделать из изваяния определенную форму, это особый процесс. Потому что есть идея в сознании мастера. А как должен выглядеть бык? Как должен был выглядеть он так, чтобы он выглядел красиво, интересно, чтобы это действительно отражало какое-то особое значение? Таким образом, мастер имеет идею, он берет в руки резец и прикладывает этот резец к этому идолу. И вкладывает в это все свой особенный авторский смысл. Если принято, что передние ноги идола, который должен напоминать правильную форму быка, шире, значит, грудь будет широкая. Если надо, чтобы туловище сужалось, значит, оно будет сужаться. Мастер реализовывает свою идею для того, чтобы придать именно ту форму, которая ему нравится. Но в чем здесь на самом деле серьезная опасность? Иногда мы, люди, именно так относимся к живому и истинному Богу. Мы хотели бы, чтобы Бог, которому мы поклоняемся, которому мы верим, он был более предсказуем для нас в своих действиях, в своих ожиданиях от нас. Более того, нам иногда хочется, чтобы он был более похожим на нас. И поэтому мы иногда, рассматривая и формируя свое представление о Боге из Священного Писания, мы прикладываем свое представление. Другими словами, говоря образно, свой резец, с помощью которого мы выделяем для себя ту часть, которая нам нравится, и немножечко прячем то, что нас не устраивает. Конечно же, в этом есть огромная опасность для человека. Формируя представление о Боге по своему представлению, по своему образу мыслей, мы неизбежно нарушаем тот святой образ живого Бога. Потому что мы делаем его таким, как мы. И естественно, что Бог, которого мы формируем в своем сознании, он будет оказывать влияние на наше представление. И, конечно же, то, что мы с вами будем делать, и делать неправильно, он к этому всегда, к нашим ошибкам, к нашим неправильным поступкам, к тому, когда мы причиняем кому-то боль или обиду, он к этому будет всегда снисходителен. Он, естественно, будет говорить о том, что Бог всепрощающий. Бог понимает слабости людей. Но другая особенность. Когда мы будем смотреть с вами на ошибки, промахи других людей, на злые поступки в отношении к нам, тогда тот Бог, которого мы формируем по своему представлению, окажется очень строгим, очень требовательным, очень справедливым Богом. Потому что именно таким должен быть Бог, который видит злые поступки людей, окружающих нас. Именно в этом главная опасность поклонения идолу. Потому что идол никак не может отреагировать на ваши правильные или неправильные действия. Когда мы говорим о поклонении идолу, мы говорим о том, что существуют правила поклонения этому идолу. И это удовлетворяет всех. Когда же мы говорим о поклонении живому Богу, мы понимаем, что живой Бог не может быть сформирован по нашему представлению. Он такой, какой он есть, совершенный, святой, истинный, и он может быть для нас непредсказуем.

предсказуем в своих действиях. Когда мы продолжаем с вами читать этот отрывок из 32 главы книги «Исход», мы видим следующую картину. Идол готов. С помощью резца мастер придал форму. И далее произносятся интересные слова. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». То есть общество, видя красоту и изваяние этого идола, готово принять и согласиться с таким представлением о нем. О Боге, который вывел их и освободил от рабства в Египте. Но далее с 5 стиха мы читаем третью важную составную часть этого описания. «И увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“. На другой день они встали рано и понесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». И когда мы с вами смотрим на это описание, что происходит? Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы поклоняться идолу, можно следовать определенному распорядку. Нужно обязательно объявить праздничный день, назначить этот день, желательно объявить это заранее, и Аарон так и поступает. Чтобы сделать праздничное собрание, нужно объявить об этом собрании заранее. Назначается место, назначается время, определяется, что должно происходить в порядке этого служения идолу. Но когда они начинают поклонение идолу, кажется, что все как обычно. Они приносят жертвы, они накрывают стол после праздничного богослужения. Но что происходит с людьми? Что происходит с людьми, которые только что поклонились идолу, считая, что это тот, который Бог, выведший их из египетского плена? Здесь написано так: «И сел народ есть и пить, а после встал играть». И вот у этого слова «играть» есть несколько значений, которые хотелось бы отметить сегодня. Потому что «играть», оно высказанное здесь, может иметь как минимум три разных направления в понимании. Потому что «играть» для того времени, для израильского общества, это могло означать подтрунивать, смеяться, шутить. И, в общем-то, понятная ситуация, потому что после хорошего служения, которое было организовано торжественно, после обеда, который произошел тут же рядом с этим идолом, самое время немножечко расслабиться и почувствовать себя в позитивном настроении, и, может быть, кто-то скажет какую-то шутку, и это все как-то характеризует вот это настроение, которое сформировано в обществе, и это кажется вполне допустимо и нормально. Но кроме того, чтобы это слово означало подтрунивать и высмеивать, это слово означает танцевать. И танец, который мог существовать там, какого-то плана народный танец или какой-то хоровой, который мог присутствовать, он тоже кажется вполне допустимым для этого праздничного настроения. Но есть еще одно значение у этого слова. И это значение связано с тем, что играть может означать вступать в близкие интимные отношения. И это уже совершенно другой уровень, который переживает человек. Вы помните, что когда Моисей спускается с горы, он видит шум, ликование, песни, пляски, и то, что случается с обществом, оно отражает как раз-таки вот эту стадию пирования перед идолом. И, конечно же, нам с вами известно, что Моисей, увидев это состояние, призывает тех, которые принадлежат Господу, чтобы они вышли к Нему для того, чтобы осуществить суд. Суд над теми людьми, кто оказался вот затронутым этим поклонением настолько, что они оказались на другом уровне моральной и нравственной распущенности. Те, для кого игра была не просто хоровод, те, для кого игра была не просто шутка, те, для кого игра стала действием, которое нарушало заповедь Божью –

именно к ним обращает свой меч колено Левия. Они идут для того, чтобы наказать тех, которые отступили от Бога. И здесь у нас возникает вопрос. Как могло случиться так, что люди, которые хотели совершить праздничное богослужение, сделали для этого идола, вдруг оказались на этой низком ступени морального и нравственного разложения? Это может случиться по той причине, что есть разница между поклонением живому Богу и поклонением идолу. Что может дать поклонение идолу? Оно может дать моральное и нравственное восстановление человека? Нет. Поклонение идолу может дать психологическую разгрузку. Поклонение идолу может привести человека к тому, что он почувствует себя легко и свободно, потому что будет снят какой-то стресс. Но поклонение идолу никогда не приводит человека к моральному и нравственному возрождению. Это может сделать только живой Бог. Только живой Бог может влиять на сердце человека, чтобы человек увидел проблему внутри себя, трудности внутри себя, грех внутри себя. Это возможно только тогда, когда на человека смотрит живой и истинный Бог. Если на человека Бог не смотрит, если человек не приходит на поклонение к живому Богу, он не может измениться. Он остается тем же самым, грешным. Более того, он деградирует. И в этой связи мне хочется обратить наше внимание на тот вывод, который мы можем сделать из всей истории. Потому что здесь, в этой истории, мы видим три шага, которые случаются. Мы видим, что люди хотели бы на самом деле иметь предсказуемого, понятного Бога. Такого, которого они бы могли поставить в тот угол своего дома, где им удобнее. Но живой истинный Бог, Бог, который сотворил концы земли, наш Бог-Вседержитель, Он не может быть таким. Его нельзя поставить в рамки. Ему нельзя описать то, что Он должен делать и чего Он делать не должен. Живой истинный Бог делает то, что считает правильным. И мы, как люди, вынуждены принять Его волю такой, какой она будет для нас. Хотим мы того или не хотим. Потому что поклонение живому истинному Богу, которое формируется Словом Божьим, оно ожидает, что мы с вами не прикоснемся с помощью резца, чтобы из образа Божия сделать нечто такое, что нам удобно, понятно, что нам приятно или легко. Нет, живой Бог не поддается тому, чтобы мы прикоснулись к Нему, чтобы мы сформировали представление о Нем. Всякая попытка лично моя сформировать представление о Боге на своем личном опыте может быть крайне опасной. Точно так же, как случилось с Израилем. Они сделали идола, они определили ценность этого идола тем объемом золота, из которого он был изготовлен. А дальше? Что происходит дальше? Дальше они встречаются с событиями, которые оказывают влияние на все общество. Потому что люди, поклонившиеся идолу, не пришли к покаянию, не пришли к смирению, не пришли к осознанию того, что им нужно согласиться и принять волю Божью. Они надмевались в своей собственной значимости и в своей праведности, и в своей важности, и это приводит их к духовному разложению и деградации. Дорогие друзья, когда мы с вами обращаемся к Слову Божьему, когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Библию для того, чтобы почерпнуть из нее знания о Боге, что важно сделать для нас? Мы должны согласиться с тем, что действия Бога по отношению к нам, к нашим близким, могут быть непредсказуемы. Мы не можем предсказать и сказать Богу, как с нами надо поступать, а как нет. Мы должны довериться Ему. Подобно Аврааму, который шел до последнего, и уже когда возложил своего сына на жертвенник и занес нож над телом своего сына, вдруг в это мгновение Бог вмешивается и останавливает. Тогда, когда Ной уже переживает страшное напряжение от того, что

много дней нет никакого признака дождя, Бог вмешивается, и люди слышат раскаты грома и чувствуют, как дождь начинает падать на землю. Другими словами, для нас с вами крайне важно сегодня, когда мы смотрим на Слово Божье, довериться. Если мы изучаем его, если мы открываем для себя его страницы, чтобы узнать о живом и истинном Боге, значит, Бог позаботится о том, чтобы мы с вами обрели это познание. Давайте не будем ограничивать Бога, прикасаясь к Нему своим человеческим пониманием. Потому что мы ограничены в том, как мы можем понимать действия Божьи. Давайте будем доверять Богу, что Он будет вести нас туда, куда Он считает нужным и правильным. Давайте позволим Ему, чтобы Он, ведя нас этим путем, изменил наше внутреннее состояние, чтобы Он привел нас к смирению и покаянию, чтобы Он помог нам увидеть наши слабости характера. И тогда этот великий, непредсказуемый, но живой и истинный Бог совершит великое чудо изменения вас и меня.

Послание апостола Павла в Рим. «Любовь ваша да будет нелицемерной. Отвращайтесь от зла и твердо держитесь добра. Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, служите Господу. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки, в молитве постоянны. Помогайте братьям вашим, когда оказываются они в нужде, и будьте всегда гостеприимны. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте. Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных. Не мните о себе, никому за зло не воздавайте злом, и то, что вы печетесь только о добром, пусть будет для всех очевидным. Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но предоставьте все гневу Божьему, ибо написано: «Мое возмездие я воздам», говорит Господь. И более того, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Поступая так, горящие угли соберешь ты ему на голову. Не дай злу победить тебя, но побеждай его добром.

действительно ли сатана серьезно и целенаправленно одолевает верующих людей, соблазняет их, искушает, склоняет ко греху? Имеет ли сатана власть над людьми? И как ему противостоять? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну, вот такой вопрос. Я просто, ну, какой-то вот свой опыт могу сказать, что бывает часто, достаточно часто разговариваешь с человеком, и когда этот человек совершил какой-то нехороший поступок, ему об этом говоришь, и он

0: как бы говорит, ну, бес попутал. Или, ну, сатана меня искусил. Вот, да. Насколько это, ну как, насколько серьезно можно к этому относиться? То есть, насколько это соответствует, ну, какой-то там духовной реальности, что некий злой демон действительно нами как-то вот манипулирует и принуждает ко греху?
1: Да, ну, для нас, наверное, очевидно, да, что даже для людей, которые особо не религиозны, что в мире происходит борьба между добром и злом на разных уровнях. Вот, на уровне политическом, на уровне даже бытовом, да, на уровне личности, даже в мыслях наших побуждения одни бывают какое-то зло сделать человеку, а другие побуждения как бы нас останавливают, да, или наоборот, как бы сделать какое-то добро. То есть вот эта тема противостояния зла и добра, это одна из основных тем вообще человеческой цивилизации, понимания себя, и она существует с нами столько, сколько помнит человек.
0: То, что есть противостояние, оно, ну, как бы, это нет смысла обсуждать, потому что это опыт каждого человека, абсолютно.
1: Да. Но дело в том, что если есть это противостояние, да, это как вот колышутся деревья. А почему они колышутся? А потому что их кто-то колышет. Ветер. Мы его не видим, а он эти деревья раскачивает. Вот примерно то же самое здесь. Если стихии добра и зла в нашем мире бушуют, и мы видим, как они иногда вспыхивают, подобно пламени, а потом притухают, да, то, естественно, возникает мысль, а кто их раздувает? Кто раздувает огонь страстей, неправды там, в моем сердце или в народах, в истории? Вот. И пытаясь осмыслить, да, это, вот, мы обращаемся к Священному Писанию, к Библии, да, к церковной традиции, которая рассказывает им, к проповедям, угу, которые сообщают нам о том, что вот это противостояние между добром и злом, оно имеет такой вселенский характер. Угу. И на стороне добра выступает Творец, Бог, и на стороне зла выступает противник. Сатана – это противник. Угу. Тот, кто ему противится. Тот, кто поднял против него восстание. Да? Тот, кто бросил ему вызов. Вот. Ну, мы не знаем, почему так случилось.
0: Вот. То есть
1: тайна происхождения зла. Но зло в библейском понимании, оно персонифицировано. Это не какая-то...
0: То есть это
1: абстрактная вещь.
0: Это не просто нарушение какой-то воли определенной Божьей, не просто нарушение какого-то закона, а это вот есть личность, которая прям вот четко...
1: Просто нарушение закона должен кто-то сделать. Само по себе закон не нарушается.
0: Да.
1: А должен кто-то сделать это. И вот, персонификация. Да, вот личность есть, которая, значит, является... вот этим инициатором противления Божьей воле.
0: То есть не я, получается, нарушаю, а кто-то меня заставляет. Причем не что-то, то есть не мои какие-то там эмоции, чувства, там, ну, еще
1: получается
0: что-то.
1: Получается так, что мы оказываемся вовлеченными в эту борьбу. Это вот, ну, например, идет война, да? Есть какой-то главнокомандующий в этой войне. Но мы его вообще лично не знаем, никогда не видели. Но он есть объективно. Он, значит, управляет военными действиями. А мы, как участники этой войны, в той или иной, значит, может быть, даже не будучи там в этой армии, а как-то вот оказавшись в этих обстоятельствах здесь рядом, мы вовлекаемся в эту войну. И мы делаем выбор, за эту армию воевать или за эту. Этих поддерживать или этих, да.

0: там быть или там. И точно то же самое происходит и здесь. То есть вот в книге Откровения написано «Михаил и ангелы».
1: Значит, воевали
0: его воевали с драконом, значит, и его ангелами. Ну, ангелы — это не те крылья с крыльями существа, да, а это, ну, ангел — это вестник вообще, тот, кто весть несет. Ну, это представитель вот того, другого мира. То есть это показывает вселенскую войну. И когда Михаил, да, это имя Бога, кто как Бог, буквально, да, он, и, значит, в этой войне это происходит, это вовлекает нас, как водоворот. Мы этого не хотим, может быть, и знать ничего не знаем про эту войну, но мы оказываемся в ее гуще, помимо своего желания или нежелания, от самого нашего рождения. Справедливость, несправедливость, добро, зло, правда, неправда — это те вопросы, которые нам приходится каждый день решать. Вот каждый день как бы определять для себя. И мы вот окажемся вовлеченными в эту войну. Да? И когда мы понимаем это, вот в какой-то момент наступает это понимание, когда мы обращаемся к тому, чему церковь учит, к тому, что говорит Священное Писание, что говорят пророки, что говорят апостолы, вот, мы должны сделать этот выбор, на какой стороне мы находимся. Да? И вот когда мы этот выбор делаем, мы тогда оказываемся уже перед лицом искушений. Потому что когда у нас выбора нет, когда мы не знаем, что такое добро и что такое зло, у нас как бы и противника нет.
1: Мать, то есть, когда выбор появляется, когда мы его осознаем, вот тут, собственно, происходит борьба между тем и другим.
0: Да, да, да. Тогда у нас появляется искушение. То есть, если мы знаем, что Божья заповедь говорит вот так...
1: Но есть возможность поступить по-другому.
0: По-другому. Это называется искушением. Да? И мы, естественно, как бы... А кто стоит за этим искушением? Ну, если свет борется с тьмой, если на одной стороне Бог, на другой стороне сатана, то, естественно, получается, что за этим искушением стоит родоначальник этого зла.
1: То есть искушение мы персонифицируем в данном случае. И, ну, в принципе, даже не важно, реально ли вот эта вот сверхличность, которая, ну, которая вот это все олицетворяет, или это просто даже какие-то механизмы, не так важно, или важно?
0: Ну, знаете как, Библия говорит о том, что это личность. Угу. Вот. А вот, когда Спаситель наш крестился у Иоанна на Иордане, написано, духом был он возведен в пустыню для искушения. И явился ему сатана. Угу. И, искушая, говорил, сотвори... А, там написано, что по истечении 40 дней он залкал, явился сатана и говорит, сотвори из всех камней, если ты сын Божий, сотвори из всех камней. То есть и второе, третье искушение. Да?
1: Вопрос в другом. Ему действительно явился вот этот искуситель, который с ним лично вот таким образом общался. Мне ни разу не являлся искуситель, который лично мне...
0: Ну и слава Богу.
1: Безусловно, я с этим не спорю. Я просто в контексте, ну если мне не являлся непосредственно...
0: Ангелы являлись?
1: Тоже не являлись.
0: Тоже не являлись. Ну, видите.
1: Нет, я
0: просто не
1: я говорю о том...
0: В библейском понимании сатана и ангелы – это падшие ангелы. То есть это не... какие-то там другие, специальные. А это те же самые ангелы, но просто падшие, которые избрали путь противления Богу.
1: Да. Я все это говорил просто в контексте ответственности-то на ком в результате. Потому что мне не очень важно в конечном итоге вот это вот искушение, вот это вот мое желание совершить что-то нехорошее. Возникло оно само по себе или возникло оно под чьим-то действием, там, под чьим-то внешним воздействием? Важно все-таки, кто отвечает в итоге за это
0: поступок. Смотрите, в Евангелии есть притча, которую сказал Спаситель. Значит, был дом, в котором жил бес, демон. Да? И... этого беса изгнали. из этого дома.

он походил по белому свету, ища себе, значит, жилище. Нашел таких же 7 бедолаг, как и он, да, которых тоже изгнали. И потом пошел посмотреть, а вот дом, в котором он жил, он как там, занят или нет? А оказался свободен. И они все вместе туда и поселились. Да, ну, под домом подразумевается сердце человека. Вот. А

0: кто на его место должен прийти? Кто за порядок в этом доме, в сердце человеческом отвечает? Ну, конечно же, человек. Да? В данном случае небес определяет участь человека, а сам человек, открывая дверь для этого беса или не открывая, прислушиваясь к его, как вот вы говорите, бес попутал, да, как мы говорим, прислушиваясь к тому, что вот он говорит, или не прислушиваясь. То есть, конечно же, оправдаться тем, что вот кто-то меня искушает, нельзя, как Яков говорит, не говори, что там Бог меня искушает. Апостол Яков в своем послании. Каждый человек искушается сам. То есть, другими словами, каждый человек сам делает выбор. Вот. А искушение – это просто предложение этого выбора. Вот. Можно жить без искушения, там выбора нет.
1: С бесом, понимаете, там такая ситуация. Понятие одержимости бесом – это когда человек, в принципе, ничего сделать не может.
0: Ну, здесь речь не идет об одержимости в смысле болезни. Да, здесь речь идет о все-таки выборе человека, пустить его в свое сердце или нет. Там речь шла вот о вере во Христа. Если люди не принимают Христа в свое сердце, то в святое место пусто не бывает. На это место придет бес. Вот, то есть, как бы вот этот статус-кво, нейтралитет, ну, поддерживать практически невозможно. В той или иной степени нужно быть занято тем или другим.
1: Основной вопрос, может, тебя и бес попутал, но как ты это допустил?
0: Да, да, можно сказать так. Да. Угу.
1: То есть ответственность все равно лежит на том, кто что-то...
0: Да, на человеке. Хотя мы вовлечены в эту борьбу между добром и злом, да, и мы как бы, может быть, не являемся такими вот прямыми участниками, но, ну, вовлечены. Да, мы, то есть, а если так, то мы должны делать выбор, на чьей стороне мы. За красных или за белых, да, грубо говоря, за свет или за тьму. И этот вопрос приходится нам решать каждый день. Вот новый день начинается, и мы как бы заново вступаем в эту борьбу, в эту атмосферу этой борьбы, да, и в каждый момент жизни мы руководствуемся теми или иными наставлениями, теми или иными правилами, законами Божьими или, значит, тьмы, для того, чтобы совершать свои поступки. И для этого у нас есть совесть, для этого у нас есть Слово Божье, для этого у нас достаточно руководства, для того, чтобы не ошибиться и сделать правильный выбор своей жизни. Поэтому, ну, бес-то он может попутать. Просто как это, обманываться мы сами рады. Да? А я обманываться сам как бы рад. Да.
1: Обмануть меня нетрудно.
0: Да, обмануть меня нетрудно, я обмануться сам рад. Вот если я сам как бы готов обмануться, прислушаться к голосу обмана, ну тогда так. А можно этому противостоять, да?
1: То есть, еще раз просто вот утвердить, есть искушение. Механизмы можно там обсуждать, но полной власти искушение над нами.
0: Вообще, вот вопрос свободы выбора, это фундаментальный вопрос вообще человека, человеческого бытия. Человек потому и человек, что он свободен сделать свой выбор. И история человечества, она начинается с свободы выбора. Бог создал человека по образу своему и подобию своему. Он его создал свободным. Свободным повиноваться Богу или не повиноваться Богу, слушаться его или слушаться беса, который сидит. Да? И ответственность наша перед Богом как раз и наступает тогда, когда у нас есть свобода. Если бы у нас не было свободы, то закон был бы бессмысленен, да, Божий. И Божья воля для нас была бы бессмысленна. Мы бы работали как вот животное. Да? Вот что с животного? Можно ли говорить о нравственности или ненравственности поступка животного? Он руководствуется инстинктом. Инстинкт, который вложен в него, в животное, и поступать против он не может. Как говорят, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Потому что инстинкт

0: его таков, он хищник. Mm-hmm. Да? И говорить, что волк безнравственный, а овечка нравственная, ну, как бы это смешно, потому что природа такая. Вот о человеке так сказать нельзя. Человек, о человеке, хотя и можно сказать, что он, в общем-то, носит в себе греховную природу, но при этом он и образ Божий в себе носит. И эти два начала в человеке постоянно находятся в противоборстве, и это, собственно, и подводит нас к вопросу о выборе в пользу добра и в пользу зла.
1: Да. Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, то, что сам выбор между добром и злом существует, и что мы осознаем, что вот тот или иной поступок нехорош, неправилен, это как раз говорит о том, что мы можем злу сопротивляться. Мы можем сделать правильный выбор в любой ситуации, которую осознаем. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены».

0: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
1: Угу. Для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей.

0: тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
1: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал. Получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
0: Вот жизнь, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу, его цель – закончить ее. Школа закончилась, в институт, ну, образование другое получать. После образования – работа, там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения, как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
0: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья. Она требует времени. И для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
0: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
0: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не

0: частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении. Это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь. Для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
0: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я, ну, для себя могу чистосердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки, вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. То, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь. Но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недовольство той ситуации, которая существует. Я бы хотел его услышать.
1: А именно, вот мне интересно, что не нравится? Вот почему недовольство? Вот вроде бы Бог ответил, Он не молчал, Он вас, соответственно, провел по вот этой профессиональной своей деятельности, да, вы достигли определенных высот. А чем сейчас недовольны?
0: Мне бы хотелось соответствовать тем приоритетам, которые у меня в голове. Но когда я директор, ну, как вот бизнес ведется, ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: отстань. И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Это... Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот, и хотелось бы как-то вот поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, Он, ну, не может молчать. Вот как думаете?
0: Ну, такое ощущение, что Он испытывает.
1: Вас лично?
0: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит, то есть в его работе. Вот, для женщины она вся в семье, в детях.
1: Я не могу понять, откуда вот такая вот установка. Дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
0: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
0: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
0: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот, и у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
1: Вот, вы с супругой вместе?
0: Да, всего два человека.
1: Дело.
0: Вот, и на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально, но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если

0: задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но, тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с ним, услышать его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
0: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной. Да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересны актуальные новости, да, к примеру, видео. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
0: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские. Вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот, и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
0: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
0: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию, это... сейчас ваше желание, вот на данный момент, или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
0: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
0: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
0: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
0: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
0: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали, ну, что ты такой правильный?
1: Вот если... Откуда это вот желание быть правильным?
0: Ну, просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали, они осуждали, вот у меня сестра еще есть, они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали, ну вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
0: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию, ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да, они были заложены.
0: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании, вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да. Вот. Но тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть, если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот, то есть, они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога, открыть его для себя?
0: Но вот в том-то и дело,

0: что они вроде бы прививали нужные ценности и в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
0: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости во всем, всегда, везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, но он молчит.
0: Нет, такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет. К таким?
0: То есть, если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть, я могу принять какой-то позор, какую-то обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет и... Вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного или нормально к этому относитесь?
0: Ну, на свой счет, что, ну, как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас, ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
0: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
0: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работал в областной больнице, я лор-врачом работал. Я оставил работу и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: И а где-то... почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
0: В церкви, где я уже принял крещение, была группа людей, которая, ну, хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот. И мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи.
1: Вот а мне... мы это кто? Это
0: ну, группа, семья... группа людей.
1: А, группа людей,
0: молодежь. Молодежь.
1: Они связаны с медициной тоже?
0: Не все.
1: Не все.
0: Просто люди, которые хотели служить, и вот именно вот через такое служение. Ну, санатории, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, ну, такой вот направленности.
1: Хорошая идея, кстати,
0: самое
1: говоря.
0: Эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу? Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» Я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже ну, как бы в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот, и когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. Это я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило?

0: происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены,
1: все-таки был, тревожили? Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
0: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. А может быть, это еще какие-то определенные условия создаются для этого?
1: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту мысль.
0: Внутренний голос.
1: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Угу. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться. Угу. Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не
0: Мне
1: мог это объяснить.
0: Интересно, как это происходит? Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль? Или как?
1: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
0: Как интересно.
1: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
0: Я должен это сделать.
1: Никто его не сломит. Угу. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
0: Наладить контакт, да? А сейчас как?
1: Сейчас уже общаемся.
0: Ну, слава Богу.
1: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такой...
0: Как почувствовали?
1: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
0: А какие обетования? Может быть, вспомните?
1: Два обетования. Это... Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. А второе было, всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал, Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял? И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить. Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, Он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. То есть Бог ничего не говорит.
0: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
1: Что происходило?
0: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
1: Потом... Эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Угу. Он молчал в этом вопросе.

0: Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России. Как врач помогал. Вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда он молчит, это и есть ход его провидения для вас? То есть он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно. Например, семья. Да? Вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот, но это, я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот, может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные и испортить этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий, и Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца. Да? Вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце – это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается, в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете. Или он ищет Божьей воли. Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидные результаты какие-то определенные.
0: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня, не сказать, что я там прям счастлив. Внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да? Но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Я занимался спортом. Легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого. Мог бы почитать, но не сделал этого. Занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных?
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где...

0: недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время. Наверняка вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Uh-huh. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Ну, многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот, да, я с изъянами, да, я где-то недоработал, но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться. И...
1: Но это же для роста?
0: Да. Ну, я не хочу, знаете, как... пускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме, приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я... там, в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то вот в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят, хотя вы достаточно в своей жизни успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот...
0: Здесь, наверное, самое сложное дождаться ответа. Самый такой наглядный пример – это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка, она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, а я злился. Почему Он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот, ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно...
0: Но у меня было свое видение. Я думал, что именно в это время, в этот год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то

0: должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот, время вышло, результата нету. Вот, и ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот. Ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот, вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть ну, тем человеком, который мне нужен. Вот. И я стал усиленно молиться именно о ней. Вот. И она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создание вот такой вот замечательной семьи.
0: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан, вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то вот недовольство, какие-то претензии, я понимал, что ну, нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, со своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
0: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит, Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Легко ли благодарить Бога, если в вашей жизни произошло несчастье? А легко ли почувствовать радость в момент несчастья? Однажды в моей жизни пришлось также пережить несчастье. Был обычный, теплый сентябрьский день. Погода радовала своим чудесным листопадом. Выходной, воскресенье. Мы с семьей поехали к родителям для того, чтобы помочь им с делами на огороде. Так получилось, что в этот день мы немножечко задержались с делами и решили остаться ночевать у родителей. Ночью почему-то плохо спалось. Утром я, мой муж и мой тогда 3-летний сын поехали для того, чтобы мне попасть сразу на работу, а сыну в детский сад. Приехав на работу и увидев через полчаса снова на моей работе мужа, я удивилась. Что случилось? Был невольный вопрос с моей стороны. «Отпрашивайся с работы», — сказал муж. «У нас дома пожар». В моем сердце родилось очень много вопросов. Почему?

Для чего? Что сгорело? Как наш дом? Мы приехали на место пожара. Передо мной предстала очень страшная картина. В то время мы занимали половину дома. Во второй половине, где нашим соседом был одинокий мужчина, стояла просто обугленная сторона. Мы узнали, что наш сосед заживо сгорел при пожаре.

Пожарные только что уехали, и мне предстояло зайти в дом, чтобы увидеть вот эти ужасающие последствия нежданного огня. Как это было страшно! Прямо с потолка на меня капала грязь, оставшаяся после тушения пожара. И прямо на моих глазах все вещи, книги, предметы быта, диваны, ковры, все было залито грязью и уже просто не подлежало восстановлению. Какой ужас! Я старалась вместе с друзьями и теми, кто решил помочь в это нелегкое время, выносить разные уцелевшие предметы на улицу, чтобы каким-то образом сохранить их. Вокруг очень много любопытных людей. Непонятно, что делать. Слезы непроизвольно катятся по моим щекам. И, естественно, в моей душе много вопросов. Господи, почему? Зачем ты допустил это в моей жизни? Что я теперь буду делать? Где мы теперь будем жить? А мой маленький ребенок, как сейчас он увидит эту ужасную картину? И вот в этой суете, когда кажется, что нет ни одной секунды времени и надо спасти любую уцелевшую вещь, меня вызывает участковый полицейский. Он просит подписать какие-то бумаги и задает, казалось бы, совершенно ненужные вопросы. Мне очень хочется побыстрее расписаться и продолжать заниматься неожиданными делами, разгребая последствия пожара. И тогда полицейский говорит мне странную вещь. «А вы, ваша семья, вы, наверное, в рубашке родились». «Почему?» – задаю я странный вопрос. И тогда полицейский рассказывает мне всю историю нашего пожара. Оказывается, очаг возгорания находился на половине нашего соседа, а точнее на его кровати. Возможно, это была непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка. Самое удивительное, что через стенку, прямо напротив кровати соседа, находилась кровать нашего маленького сына. Далее, рассказывает участковый, дом очень медленно наполнялся дымом. Сильного не было огня, было очень-очень много дыма. И это происходило примерно в 3-4 часа ночи, когда практически каждый человек очень крепко спит. Далее, рассказывает полицейский, задохнулся бы первым ваш ребенок. Дым наполнил ваш дом полностью, и к утру вы также задохнулись бы во сне. Полицейский продолжает, когда мы приехали на место происшествия, мы, честно говоря, надеялись вынести из дома 3 трупа. Но когда взломали дверь и увидели, что вас нет дома, мы поняли, что вы, наверное, просто счастливые люди. Осознав реальность всего происшедшего, я поняла, насколько любит нас Господь. И несмотря на то, что произошло такое крупное несчастье в нашей жизни, мое сердце было переполнено радостью. Господь сохранил наши жизни. Что же может быть ценнее этого? Слава Господу за то, что Он так любит всех нас.

Сегодня событие, это круглый стол презентации книги Одинцова Михаила Ивановича, российского историка, религиоведа «Живущие надежды». Круглый стол посвящен теме развития государственно-конфессиональных отношений в нашей стране. И это событие, оно имеет значение, конечно, прежде всего для церкви адвентистов седьмого дня, поскольку книга посвящена истории именно этой деноминации, протестантской конфессии. И здесь было много руководителей, представителей церкви адвентистов седьмого дня на презентации. Но и не только, потому что книга так составлена, что она представляет интерес для представителей всех конфессий, для чиновников, для специалистов в сфере государственно-конфессиональных отношений. Это, по сути, учебник по истории развития конфессиональных отношений 20-го столетия, я бы так назвал. Поэтому

0: Сюда сегодня в общественную палату, и, кстати, это тоже важно, что именно вот на площадке общественной палаты сегодня проходило это мероприятие, это подчеркивает общественную значимость данного круглого стола. Сегодня пришли представители практически всех традиционных, как у нас говорят, да, в России конфессий. Здесь были православные, и буддисты, и иудеи, и протестанты, и от мусульман прозвучало приветствие. И представители государственных органов здесь тоже выступали, общественных объединений, различных институтов. То есть вот такое важное событие для жизни верующих всей страны, я считаю, здесь, ну, это в буквальном смысле, то есть это не гипербола, а это важное событие для жизни всей страны, наших верующих всей страны. И, кстати, здесь прозвучали разные хорошие, интересные идеи, предложения по развитию государственно-конфессиональных отношений на будущее. То есть мы говорили не только об истории, а мы говорили о будущем. И мы берем из книги Михаила Ивановича какие-то положительные примеры из истории нашей страны. И мы их будем воплощать в наше время. Ну, а, конечно, те трагедии, та история печальная, там, гонений на верующих, на религию в целом, особенно в годы сталинских репрессий, мы надеемся, что мы оставим этот период позади и больше уже к нему не вернемся. Такая у нас есть надежда. Ну и вместе с тем это предупреждение для будущих поколений, чтобы помнили историю, не совершали ошибок. Вот. В этом отношении событие такое знаковое.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Я обожаю осень и не представляю ее без тыквенного супа. Поэтому давайте сегодня я покажу свой фирменный рецепт, и к нему мы приготовим с вами сырные палочки. Начнем с того, что порежем тыкву, конечно же. У нас она очень сочная. Нарежем тыкву кусочками помельче, не надо мне этого слова, Лёша, отстань, у меня хорошее слово было. Нарежем тыкву кусочками помельче, чтобы она побыстрее у нас разварилась, и мы смогли сделать из нее суп-пюре. Первая порция у меня нарезана. Я отправлю, чтобы она мне не мешалась сразу на сковородку.

сейчас дорежу тыкву, потом морковь, а лук нам нужно будет порезать полукольцами. Теперь морковь. Морковь с тыквой я сейчас отправлю, потому что они чуть подольше будут у меня тушиться. И потом добавлю к ним еще лук. И не забудем добавить масло. Я сейчас буду рыдать. Наши овощи потушились. Сейчас я их отправлю в кастрюлю с водой, но перед этим я подготовлю немного чеснока, его выдавлю и натру небольшой кусочек имбиря. Если вы думаете, что я мастак... Крайне элегантно. Это какие-то новые технологии, я не справляюсь. Какое-то новшество, я в шоке. Можно мне, пожалуйста, классическую чеснокодавилку? Да, я сейчас ее нормально выжму, Леша, не переживай. Я могу сразу два положить сюда? У меня просто слабые ручки. Да, такие, конечно. Я буду за ним следить вот здесь. А вот имбирь у нас хороший. Смесь чеснока и имбиря я отправляю в нашу воду. Она уже закипела. Также добавляю немного соли. И наши овощи. Точное количество воды я не могу вам подсказать. Надо, чтобы вода немного покрывала наши овощи. Всю эту смесь мы оставляем минут на 15 или чуть подольше, пока овощи у нас не станут мягкими. Пока овощи варятся, давайте приготовим сырные палочки. Для начала я натру сыр, потому что все остальные ингредиенты у меня уже готовы. Сыр вы можете использовать любой, который у вас завалялся. Нужно всего 100 грамм. Мне очень нравится этот рецепт, потому что обычно у меня дома всегда есть то, что нужно для этого. Опять рецепт будет всегда, пожалуйста. Я вам все расскажу, все в этой жизни расскажу. Сыр натерли. Смешиваем. По факту вы можете смешивать в любом порядке, но я как-то привыкла. Для начала яйца с сахаром, солью.

Далее к жидкой смеси мы добавим кефир. Да, этот рецепт необычен тем, что мы используем не молоко и не воду, а кефир. В нашем доме он постоянно в холодильнике. Есть у нас такие любители. Готово. И замешиваем муку. У меня она уже просеянная. И замешиваем. Добавим петрушку или любую вашу зелень, которую вы предпочитаете, сыр. И все это замешаем еще раз. Никому не скажем, что мы дурачки. Это главное. Никому не рассказывайте. Крайне изящно, как я всегда это и делаю. Вы заметили, что вот выпечка вообще постоянно у меня страдает? Постоянно я что-то вычерную сделаю. Заходите к нам на чаепитие, остатки сыра. Вот, и сейчас стало получаться как раз-таки нормальное тесто. Странно, да?

Неожиданный поворот событий. Тесто готово, нам нужно его раскатать толщиной 1 сантиметр. И можно будет выкладывать на сковородку на разогретом масле. Раскатанное тесто я постараюсь нарезать на полосочки. Вы можете использовать для этого как и специальные принадлежности, так и обычный нож. Будет один треугольник, если хотите. Наши палочки мы пожарим на сковороде. Я залью масло, разогрею до кипятка и буду отправлять. Масла нам нужно очень много, чтобы закрывало плотно дно. Понятно? Овощи готовы, палочки тоже. Давайте сделаем последний штрих. К нашим овощам мы добавим 100 мл сливок и пройдемся блендером. Суп готов. Давайте его разведем и подойдем к столу. Для красивой подачи вы можете использовать веточку любой зелени. И у нас большие проблемы, ребят. Очень хорошая сметана. И немного сметаны. Приятного аппетита!

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Здравствуйте! Говорят, что треть человечества хочет похудеть, треть прибавить в весе, а треть просто еще не взвешивалась. Статистика утверждает, что в развитых странах более 2/3 женщин и 1/4 мужчин недовольны своим весом. В основном это проблемы лишнего веса.

Так как основной причиной, одной из двух причин является переедание, то нам нужно что-то сделать с нашим стилем питания. Одному человеку на один прием пищи сколько блюд нужно? 3-4. Человеку, у которого нет проблем со здоровьем. Сегодня мы говорим о проблемах со здоровьем. Избыточный вес и сахарный диабет. Для людей, у которых есть эти проблемы, одна или обе, нужно сократить объем блюд за один прием пищи до 2, максимум 3. 2, максимум 3 блюда за один прием пищи. Распространенной привычкой является не полноценный завтрак, а полноценный ужин. И случается так, что мы, бывает, поужинали, и дальше что делать? Да. Идем колоть дрова, копать в огороде. Если да, то только во сне это все происходит, да? Поужинали, организм получил энергию, и мы пошли с этой энергией отдыхать. И она оказалась у нас какой? Лишней. Ну, просто так, если элементарно все вот посмотреть. Лишняя. И она пойдет нам в запас. И на

Завтрак, мы просыпаемся, хочется нам кушать. Кушать не хочется, все, начинаю худеть. На завтрак худею, в обед худею, потому что некогда пообедать. А в ужин, когда возвращаюсь домой, замков нигде нет. Ни на кухне, ни на холодильнике. А кушать уже сильно хочется. Снова замыкается круг, да? Снова чрезмерный ужин. В завтрак опять не хочется кушать. И вот так вот. И так мы крутимся в этом замкнутом круге. Итак, полноценный завтрак. То есть сытый, чтобы был человек несколько часов, и чтобы были полезные витамины и минералы. Этими двумя свойствами обладает завтрак, состоящий из цельных зерновых. Здесь пример гранола, или овсянка, или пшеничная каша, или гречневая каша, да, то есть цельная каша, хлеб из муки грубого помола, то есть цельный хлеб, орехи или бобовые. Здесь мы подаем бобовые, иногда ореховый паштет. Дома так, чтобы быстрее было. Вы можете орехи чаще использовать. Можете использовать бобовые паштеты. Ну и чтобы были витамины и минералы, то мы добавим фрукты или овощи. Если мы хотим, вот начиная с сегодняшнего дня, вот такими темпами, как оговаривалось, сбрасывать вес, то есть нам уже тянуть дальше некуда, нам нужно уже сейчас сбрасывать вес, примите для себя решение соблюдать правила двух двоек. От одного блюда, от одного приема пищи к другому мы должны менять блюдо. Должны менять блюдо. Но если вы хотите кардинально решить для себя эту проблему, примите это правило. Следующая рекомендация – исключите перекусывание. Это еще одна зловредная привычка, которая есть у большинства современных людей. Согласны мы с этим? Конечно. У подавляющего большинства. А для людей, у которых есть склонность к избыточному весу, перекусы приведут к набору веса, не говоря о том, что появятся проблемы с желудочно-кишечным трактом. Очень часто я слышу мысли некоторых людей. Этого нельзя, этого нельзя, и этого нельзя. А что ж тогда можно? А что можно? Сырые, нерафинированные продукты, фрукты, овощи. Это то, чего можно. Это то, что можно не ограничивать, но опять же в разумных количествах. Я всегда, когда говорю неограниченно, у меня всегда появляется мысль, надо все-таки объяснять. Когда я училась в университете, хирург нам рассказывал, на кафедре хирургии рассказывал человек случай. Привезли в больницу девочку, которая дома сидела и ожидала маму с работы в селе. А в селе яблок много, а времени у девочки, которая ждет маму, тоже много. И она так... Вот, да. Да. И ведерко съел ребенок. Но потом ее привезли в больницу, спасли. То есть человек остался жив. Но принцип какой? Слово «неограниченный» давайте не воспринимать по-нашему славянскому. Неограниченно, да? То есть в разумных пределах. Как добиться уменьшения калорийности пищи? Первый шаг. Исключите употребление сахара, кондитерских изделий. Следующий пункт. Уменьшите употребление жиров. В идеале животные жиры исключить. Они медленно используются в обмен веществ. Они быстрее будут накапливаться в виде жировой ткани. Кроме этого, они повышают устойчивость к инсулину. То есть, когда этот гормон, который снижает уровень сахара для людей с диабетом, менее эффективен, в тех же количествах менее эффективен, чем когда мы используем растительные жиры. Ну, еще одна особенность. Животные жиры способствуют отложению жира не вообще где-нибудь, а именно в области живота. Помните, мы говорили, что это плохо. В день достаточно употреблять 2-3 столовые ложки растительного масла, если в пересчете на масло. 2-3. Лучше ограничиться 2 столовыми ложками растительного масла в день. Снижение количества жиров в питании приводит к снижению веса без увеличения аппетита. Следующая рекомендация. Ограничьте употребление соли. Ограничьте употребление соли. Мы уже говорили на одной из лекций. Максимум 1 чайная ложка в день. Максимум. Пейте воду. Минимум 6-8 стаканов в день. Это минимум. 6 стаканов – это 1,5 литра минимум. И плюс еще 1 стакан на каждые 10 килограммов избыточного веса. И вы можете пересчитать. То есть в сумме получится...

0: ну, к 2 литрам количество жидкости, к 2 литрам. Я сейчас не касаюсь частных случаев, когда у человека идет задержка жидкости, лучше посоветуйтесь с врачом. Сейчас общий совет такой. Ограничим потребление соли, и тогда на этом фоне мы можем увеличить количество жидкости. С другой стороны, не делайте так. Соли не могу уменьшить и пить не буду тогда. Это еще хуже. Это еще хуже. Нам воды нужно пить достаточно при ограничении количества соли. Это очень важная рекомендация. Следующая рекомендация. Ежедневно делайте физические упражнения. Если мы хотим худеть только на какой-нибудь диете, но при этом двигаться нам некогда, неохота, то мы не похудеем. Это нужно сразу для себя в разум принять. Мы не похудеем. Должна быть тренировка на выносливость, то есть более-менее длительно, полчаса за один раз. Оптимально, смотрите, час, даже полтора. Иногда беседы с людьми, я слышу такое. Доктор, я мало ем и много двигаюсь. И при этом и есть избыточный вес. О чем это говорит? Что мы имеем субъективное мнение о себе. Мы в объеме действительно можем есть мало. Но это жирный будут продукты. Это сливочное масло или заправленное маслом. То есть жирный продукт. Или твердый сыр. Даже кусочек твердого сыра – это жир уже. И это все запустит так, что мы будем запасать эту жировую ткань в себе. Проанализируйте очень серьезно. Если у вас что-то не получается, подойдите с врачом. Конкретно посоветуйтесь.
1: Я сидел на диете 2 недели и потерял 14 дней. Пробовали ли вы когда-нибудь сидеть на диете? Если пробовали, то подтвердите, что это дело непростое и требует немалых волевых усилий. У меня само слово «диета» вызывает бурный аппетит, а какими привлекательными выглядят в это время сладости и прочие магазинные деликатесы. Чтобы бороться с их притягательностью, предлагаю повнимательнее изучить их состав.

Что любят дети? Во-первых, дети любят сладкое. Во-вторых, яркое. Используя эти особенности детского восприятия, производители хорошо научились отвечать их запросам. Сможете ли вы найти ребенка, который бы не любил цветные дрожжи в маленьких ярких пакетиках? Их и некоторые взрослые обожают. Смешные, яркие, в руках не тают. Возникает вопрос, а почему, собственно, они не тают? Согласно физическим законам, сахаросодержащая глазурь при контакте с теплой кожей рук должна таять. Посмотрим на этикетку. В составе цветного дрожже в качестве глазирующего вещества указан воск – карнаупский. Это компонент растительного происхождения под индексом Е903. Он применяется в производстве средств по уходу за обувью, а еще более активно в выпуске декоративной косметики, чтобы тушь не сыпалась и помада не растекалась. И средства для обуви, и косметика внутрь человеческого организма попадают редко. Чего не скажешь о цветном дрожже. Теперь о многоцветности. На этикетке в самом конце состава конфет скромно расположились пищевые красители, единой группой, без всякой расшифровки. Если цветов по меньшей мере 5, выходит, что и красителей должно быть не менее 5. Однако, чтобы не отпугнуть покупателя обилием Е-добавок, поименно их могут не называть. Это должно насторожить вас, так как некоторые красители могут принести вред организму, а регулярное употребление детьми продуктов с красителями вызывает у них импульсивность, проблемы с концентрацией внимания и снижение успеваемости. Читаем этикетку дальше. Загуститель декстрин. Один из немногих клеев, допущенных в пищевую промышленность. При производстве дрожжей используются также эмульгатор и ароматизаторы. Получается целый калейдоскоп добавок Е. При покупке сладостей ребенку обращайте внимание на то, что делает их сладкими. Сахар или

0: Подсластитель. Подсластитель – синтетическое вещество. Особенно горячие споры вызывают у специалистов подсластители аспартам Е951 и ацесульфам Е950. В результате опытов и исследований независимые ученые пришли к выводу, что аспартам является канцерогеном и приводит к раковым заболеваниям у лабораторных животных. В настоящий момент разрешенная доза аспартама равна 40 миллиграммам на килограмм массы тела взрослого человека. Поставщики сырья утверждают, что ни аспартам, ни его компоненты не накапливаются в организме. Медики возражают. Это, верно, далеко не для всех. По другим данным, при нагревании аспартам распадается на формальдегид, метанол и прочее, то есть превращаются в яд, который может вызывать симптомы рассеянного склероза, провоцировать эпилепсию, диабет и многие другие болезни и болезненные ощущения. В Соединенных Штатах Америки были документально подтверждены случаи отравления аспартамом. Аспартам не является официально запрещенным веществом, поэтому вы можете его встретить во многих продуктах. Не покупайте продукты с подсластителем Е951, если хотите уберечь своего ребенка от употребления аспартама. Для тех, кто пришел в магазин с детьми, раскроем одну торговую хитрость. Хотя ее уже многие сами поняли. Особенность кроется в способе выкладки товаров. Есть такая особая зона перед кассами, так называемая зона ожидания. Там вы стоите с уже набранной корзиной покупок и ждете своей очереди. А справа и слева от вас находятся мелкие, но очень яркие товары, которые вы, собственно, и не собирались покупать. Яркие сладости выложены там на уровне глаз ребенка, поэтому ребенок начинает выпрашивать их, капризничать, и родитель сдается. Но времени на то, чтобы оценить продукт, взятый в зоне ожидания, как правило, нет. Тем не менее, стоит знать, что чаще всего именно туда, на лотки перед кассой, выкладываются товары с наибольшим содержанием химических добавок. Лучше сразу приучить детей к тому, что вы никогда не покупаете сладости в зоне ожидания, чем раз за разом выдерживать бой возле касс за очередную вредную сладость. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы.
1: Когда маленький ребенок требует чего-то, что ему давать нельзя, лучший способ справиться с этим – попробовать привлечь его внимание чем-то другим. Наш организм тоже ведет себя как ребенок. Если ему все запрещать, то он будет требовать желаемого с удесятеренной силой. В конце концов, его голос станет оглушающим, и нам придется уступить. Вывод. Надо научиться быть своему организму не оппонентом, а дипломатичным другом. Итак, садимся за стол переговоров. Если разум говорит, что конфеты – это как ни посмотри вредно, а организм требует свою законную порцию сладенького, значит, пора найти вкусную и полезную альтернативу магазинным десертам.

Здравствуйте. В начале 90-х в медицине грянула очередная революция. Весь мир заговорил о так называемом французском парадоксе. Дело в том, что несмотря на пристрастие жителей Франции к жирной пище, уровень сердечно-сосудистых заболеваний там примерно на 40% ниже, чем в других странах. Разгадку этого явления ученые связывают с удивительными свойствами плода виноградной лозы. Виноград, особенно темные его сорта, содержит большое количество флавоноидов. Они увеличивают количество хорошего, необходимого нам холестерина, и на 50% уменьшают содержание плохого. Во-вторых, виноград укрепляет стенки сосудов и препятствует тромбообразованию. А это значит, что у любителей винограда есть все шансы избежать атеросклероза, сохранить отличную память и здоровое сердце до глубокой старости. Кисточка винограда, регулярно появляющаяся на вашем столе, –

0: поможет всему организму стать здоровее. Виноград увеличивает количество эритроцитов и повышает уровень гемоглобина. Эритроциты – это транспортные клетки крови. Они переносят кислород тканям и диоксид углерода от тканей к органам дыхания. Таким образом, виноград улучшает питание клеток и органов. Кстати, виноград улучшает и работу почек. Он препятствует образованию камней и лечит подагру, так как способствует выведению из организма солей. Кожура ягод способна очищать организм даже от радиоактивных веществ, поэтому старайтесь тщательнее пережевывать кожицу. Ученые заговорили о винограде как о продукте красоты. Витамины группы В избавят от проблем с кожей. Они сделают волосы блестящими, а ногти более крепкими. В виноградном соке очень высока концентрация антиоксидантов, соединений, позволяющих нейтрализовать свободные радикалы. Проще говоря, виноград защищает клетки от старения, а содержащийся в красном винограде фитоэстроген ускоряет образование коллагена, а значит влияет на упругость и эластичность кожи. Индийские ученые из Нью-Дели утверждают, что антиоксиданты винограда способствуют зачатию. Они отобрали для эксперимента группу мужчин и испытали на них целебные свойства ликопина. Это природный, мощный по воздействию антиоксидант, содержащийся в винограде. Эксперимент закончился очень удачно. В 20% случаев ранее бесплодные мужчины стали отцами. Если вы хотите доставить радость простудившемуся человеку, виноград придется как нельзя кстати. Благодаря кислотам он лечит кашель и воспаление горла. Виноградный сок слегка раздражает дыхательные пути, что облегчает откашливание. Виноград очень полезен. Его стоит ограничить лишь при склонности к сахарному диабету и при хронических процессах в легких. Здоровому человеку стоит учитывать, что кислоты виноградных ягод могут привести к проблемам с зубами. Поэтому дантисты советуют каждый раз после винограда полоскать рот. Во времена Плиния в Древнем Риме врачи практиковали ампелотерапию – лечение виноградом. По сути, это просто употребление винограда в достаточно больших количествах. В наши дни некоторые врачи сравнивают ампелотерапию с поездкой на курорт минеральных вод. Виноградный сок действует подобно щелочным минеральным водам и даже схож с ними по своему химическому составу. Ранней осенью, в сезон созревания, закупите побольше винограда разных сортов и устройте себе курорт в собственном доме. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Конечно, говоря о похудении, нельзя не затронуть тему физкультуры. Физическая нагрузка – такая же потребность организма, как и питание. Но если покушать мы любим, то почему-то на физкультуру нам не хочется тратить свое время. И совершенно напрасно организм воздаст за потраченные усилия красотой, здоровьем и хорошим настроением. В следующей рубрике мы продолжаем изучение комплекса упражнений для поддержания здоровья позвоночника и красивой осанки.

Дорогие телезрители, мы продолжаем вас знакомить с комплексом упражнений для позвоночника. И сегодня мы представим вам упражнение, которое вы можете делать дома. В этом мне поможет сегодня Вадим. Он будет показывать эти упражнения. Итак, первое упражнение. Исходное положение, стоя на четвереньках. Это упражнение называется «Кошечка». На счет «раз» мы прогибаем спину и голову поднимаем вверх. На счет «два» выгнулись, спинку сделали круглой и подбородок прижали к груди. И исходное положение –

0: Второе упражнение. Исходное положение остается то же самое. Мы как бы преодолеваем препятствие. Представьте, что вам нужно пройти, не задевая какое-то препятствие. При этом сгибаем руки вперед и вниз и выгнулись. И возвращаемся в исходное положение. Следующее упражнение — кобра. Исходное положение — лежа на животе. Руки согнуты в локтях, упор ладонями. На счет раз поднимается корпус и прогибаемся. На счет два — исходное положение. Это упражнение способствует развитию подвижности позвоночника. Следующее упражнение, оно похожее. Немножко расставим локти, и прогиб спины будем опираться на локоть и предплечье. На счет раз поднялись, вдох. На счет два — исходное положение, выдох. Следующее упражнение. Также продолжаем лежать на животе. Руки вытянуты вперед. Обе руки. На счет раз мы отрываем от пола руки и ноги. Раз. Задержались на 20-30 секунд. И исходное положение. Расслабились. Следующее упражнение, оно похожее. Только мы будем попеременно поднимать руки и ноги. На счет раз поднимаем левая рука, правая нога. Раз. Исходное положение. На счет 3-4 другая рука и нога. 3-4. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение у нас на развитие позвоночника в поясничном отделе. Руки около спины. И мы поднимаем только ноги. Раз. Исходное положение. И опять подняли и немножко задержались. Исходное положение. Теперь скрестим ноги в области лодыжки и продолжаем то же самое делать. Поднимаем ножки, задержались, опустили. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение мы делаем на укрепление мышц спины. Ноги у нас лежат как раньше. И мы поднимаем теперь только корпус. На счет раз подняли корпус, задержались. Исходное положение, расслабились. Хорошо. Следующее упражнение на укрепление косых мышц. Для этого мы поворачиваемся на бочок, ложимся на правый бок, правая рука вытянута, левая в ладони делает упор перед грудью. Ноги слегка согнуты в коленях. При этом на счет раз мы поднимаем ноги, как можно выше поднимите, опустили, но при этом старайтесь, чтобы корпус у вас сильно не расслаблялся. Еще раз подняли, опустили. Хорошо. Следующее упражнение, также на укрепление косых мышц, мы делаем: руки скрестили, ладошками обняли за плечики, и теперь мы поднимаем корпус. Подняли, опустили. Хорошо. То же самое мы делаем и, соответственно, на другом боку. Повторяем 10-15 раз. Следующее упражнение — исходное положение, лежа на спине. Оно также способствует развитию подвижности позвоночника. При этом руки в стороны, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на ширине плеч. И мы делаем упражнение на скручивание позвоночника. Единственное, что хочется предупредить, осторожно нужно выполнять это упражнение. Если у кого-то есть межпозвоночная грыжа, то лучше проконсультироваться с врачом. Итак, на счет раз голова поворачивается в одну сторону, колени поворачиваются в другую сторону. Итак, раз — и зафиксировали. Скручиваем позвоночник. На счет два — исходное положение. 3 — в другую сторону. И также зафиксировали. Это последнее упражнение. Дорогие телезрители, я надеюсь, что вы запомнили эти упражнения, и они помогут вам укрепить ваше здоровье. Будьте здоровы! Удачи!
1: Как ты похудела? Ты делаешь гимнастику или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть. Худеют тогда, когда еда перестает быть самой главной радостью в жизни. Сверхконцентрация на цели может, конечно, приблизить желаемый идеальный размер. Но стоит ли оно того? Пусть ваша жизнь не становится похожей на вечную битву с калориями и килограммами. В жизни есть еще столько всего интересного, на что вы можете потратить свои силы.

силы. Полюбите свой организм, который дал вам Создатель. Полюбите здоровую пищу и радость, которую приносит регулярная физическая нагрузка. А желаемая стройность придет сама собой. Желаю вам, чтобы в вашей жизни было много радости. Будьте здоровы и счастливы!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко».

Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать проблему путем расслабляющего дыхания. Возможно, вы уже заметили, что в момент серьезного стресса вы начинаете сами автоматически глубоко дышать. Так особенно делают наши дети, когда хотят плакать. Порой сильное переживание сопровождается на протяжении дня глубокими вздохами. Организм как бы хочет помочь нам завести механизм, снимающий стресс. Давайте же сегодня познакомимся с глубоким дыханием, которое само по себе будет помогать нам в этом. Начнем с брюшного дыхания. Что такое брюшное дыхание? При брюшном дыхании во время вдоха, соответственно, самого названия работает брюшная полость, а не грудь. Да? Мы чувствуем разницу. Грудная полость, брюшная полость. И вот Роберт Эллиот, профессор кардиологии в медицинском центре университета штата Небраска, он же директор медицинской противострессовой службы в этом городе, объясняет ценность брюшного дыхания для управления стрессом следующим образом. Грудное дыхание, которое наиболее распространено, как правило, частое и поверхностное. Особенно это происходит при стрессе. Однако же медленные, размеренные и глубокие вдохи и выдохи

Выдохи, они наоборот характерны для брюшного дыхания и сопряжены с физическим покоем. Так вот, когда люди переключаются с грудного дыхания на брюшное дыхание, на время их эмоциональное и физическое тягостное состояние

Он стимулирует блуждающий нерв, именно тот, что основательно расслабляет наше тело. Нам остается только потренировать глубокое, правильное брюшное дыхание, дыхание с помощью живота и применить его как часть нашей профилактики стресса. И автор книги «Перерыв на ходу», который я упомянул выше, этот прием включает в себя 14 секунд. Давайте попробуем сделать этот дыхательный треугольник, который будет включать в себя 14 секунд. Итак, глубокий вдох у нас должен совершаться через нос, носовую полость. В течение приблизительно 4 секунд мы должны совершить глубокий вдох. Давайте потренируемся с вами. 4 секунды. Засекайте. 1, 2, 3, 4. 4 секунды мы делаем медленный вдох. Затем мы задерживаем наше дыхание в течение 4 секунд и далее совершаем медленный выдох. При этом медленный выдох у нас будет составлять уже 6 секунд. Вот такое нехитрое упражнение поможет успокоить расстроенные нервы. Давайте потренируемся с этим дыханием. Итак, мы вдыхаем глубоко через нос 4 секунды. Живот в этот момент растягивается. Задерживаем дыхание. А теперь попробуйте выдохнуть, но не 4 секунды, а уже 6 секунд. Живот втягивается у нас, максимально втягивается. Все, мы совершили правильное глубокое дыхание. И если у вас зашумело в голове или появилось головокружение, не беспокойтесь. Это пройдет со временем, с увеличением и с применением частого глубокого дыхания мы получаем объективно новое, совершенно идеальное физиологическое дыхание, которое само по себе помогает нам правильно научиться дышать. Большой помощью для вашего глубокого дыхания будет простой воздушный шарик, который вы можете купить буквально везде. Что вы делаете в данном случае? Вы стараетесь вдохнуть воздуха, вдохнуть именно животом. Вдыхаете так, как было сейчас представлено. 4 секунды мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. А теперь выдохнуть надо в шарик. 6 секунд, максимальный выдох. Для того, чтобы наше дыхание тренировалось все больше и больше, мы используем для этого воздушный шар. Выдыхаем и опять попробуем вдохнуть. Постарайтесь при выдохе максимально выдохнуть всей частью брюшного отдела. При этом работает ваша диафрагма, самый большой, качественный орган, созданный для правильного глубокого дыхания. Если вы изрядно покушаете, то правильное глубокое дыхание у вас может не получиться, потому что брюшная полость, она будет напряжена, она не сможет полноценно работать из-за того, что ваш живот заполнен пищей. Подождите немного и постарайтесь в течение дня сделать 3-4 раза по 10 подходов. И если вы станете проделывать это несколько раз в день, то заметите, как ваше состояние начинает улучшаться. Как будто бы вы получаете полноценный кислород. В действительности проблема порой у людей не каким воздухом они дышат, хотя это тоже важно, но как правильно они дышат. Ожидая кого-то, вы можете уединиться и проделать очередную порцию правильного глубокого дыхания. Это вам по-настоящему поможет. Это даст вам предупреждающий фактор для того, чтобы стресс у вас не возник. В то же самое время, выполняя физические упражнения, вы тоже выполняете правильное глубокое дыхание. В то же самое время помните, что очень многие системы, которые помогают человеку справиться с контролем стресса, всегда имеют в своем арсенале правильное глубокое дыхание.

которой вы можете быть свободным от стресса и в результате этого не пострадать от своих вредных привычек. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему. И начать я хочу с того, что мы сделаем одно маленькое такое дело. Зажжем свечу. И казалось бы, ну что такого особенного? Много ли может свеча? Что вообще она может нас сегодня, чему она может нас научить и что она может такого важного сказать? Наличие свечи, а это, оказывается, очень большая истина и очень интересная тема. Когда у нас есть серьезные светильники, люстры, фонари, фары, галоген, LED и прочие вопросы, мы очень легко привыкли к тому, что все хорошо, все ярко, по твоему щелчку выключателя можно залить светом все, что хочешь. Но, между прочим, жизнь показала, что до недавнего времени и в наше время свеча играет важную роль. У нее есть много интересных мыслей. Во-первых, она очень уязвимая, видите, да? То есть ее легко легким дуновением задуть. Свеча, она немножко греет, немножко светит, да? Как бы вот что-то такое вот маленькое, компактное. И вместе с этим, как написано в Слове Божьем, в 5 главе от Матфея, у нас есть интересное повеление. Вот давайте прочитаем 14 стих 5 главы и ниже. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Интересная мысль, кстати, потому что пример Иисус привел свечу, которая фактически является примером. И посмотрите, каким. Он говорит, зажегший свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Таким образом, цель предназначения свечи в том, чтобы светить окружающим в той комнате, где они находятся. Вроде бы, ну, понятная, простая истина, ничего такого замудренного здесь нет. Но он здесь говорит дальше, что «тогда светит свет ваш». То есть, фактически, по тексту там написано, точно так же должен светить и ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Получается, цель добрых дел сегодня у многих людей заключается в том, чтобы люди видели меня и мои добрые дела, и меня прославляли. То есть это как бы кричит фактически.

практически с каждого поворота, с каждого, как говорят, утюга и столба. Потому что человек, делающий добро, он подразумевает, что его за это добро кто-то должен бы да и поблагодарить. Но обратите внимание, что делает Христос. Он как бы совершенно по-другому смотрит на вопрос добрых дел. Приводит пример свечу. И получается очень интересная вещь. Точно так же, как свеча маленькая, хрупкая, очень такая зависимая, да, вот скажем, немножко дуновение ветра, оно уже, пламя колышется чуть сильнее, оно уже может и потухнуть. Вот точно так же и с человеком. Может казаться, что я один. Ну, какие у меня там добрые дела? Ну, были бы у меня деньги, большие деньги, там, миллионы. Да я бы мог помогать, да я бы делал то, да делал бы другое. Ну, был бы я сильнее, ну, был бы у меня транспорт, да был бы у меня еще что-то. Я бы послужил, было бы у меня время, сегодня это самое дорогое. И многие так и говорят, было бы время, я бы служил, я бы помогал. Но у меня времени нету. Но жизнь показала, для того, чтобы делать добро, не обязательно быть богатым. Достаточно быть добрым. И вот свеча именно этому может нас и научить. Ты думаешь, что ты один, но поверьте, в кромешной тьме, свеча – это достаточно круто. Кстати, Микеланджело, когда делал фрески вот там, в Сикстинской капелле в Риме, у него не было софитов подсвечивающих. Он это делал, держа свечу в одной руке и нанося мазки вместе со штукатуркой в другой руке. То есть это очень интересный момент исторический, почему так происходило. И от одной свечи, заметьте, можно зажечь костер огромный, можно дом сжечь. Одной всего лишь спичкой, одной свечкой. И получается, что Христос фактически показал безграничные возможности маленького. То есть он говорит, да, свеча маленькая, но поверь, когда мы собираемся, например, вот, да, вечером где-то, или хотим создать такую уютную атмосферу, ну, кто-то скажет, интимную атмосферу, вот тогда в ход идут свечи. Но заметьте, как много в одном символе и тепло, и свет. И он говорит, вот ваш свет, и там стоит повелительная форма наклонения, то есть этого глагола, так да светит, что он делает? Он светит, так должен светить ваш свет, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть подразумевается, что будет такая тьма, которая, ну, настолько осязаемая и густая, что вот эта доброта и вот этот свет, который будет от тебя излучаться, это будет настолько в диковинку, что как в темной-темной комнате вот эта маленькая свеча может достаточно неплохо осветить и, знаете, создать определенную атмосферу. Ты ее не заметишь, ну, не заметить эту свечу в темном помещении невозможно. Вот так точно и жизнь посвященного доброго христианина, ее невозможно будет не заметить. Интересно, что сегодня я вот хотел бы сделать такую параллель. Некоторые блогеры, они делают интересные добрые вещи. Я за некоторыми тоже смотрю, слежу, и мне нравится, что, например, они делают добро пожилым людям. Подходит бабушка, сидит, да что вы сидите, да мне плохо, а вам скорую вызвать? Не-не, я посижу, отдохну, там мне будет лучше. А что вы хотите? Да не, ничего, а может вам еды купить? Ну, не знаю, там, раз купил ей пакет еды, а сколько я должна? Нисколько. Да мой сыночек. И вот, знаете, но интересно, что как по-разному можно отреагировать на подобное. Здесь Писание говорит, что люди должны видеть доброе дело, а прославить Небесного Отца. Это означает, что, скорее всего, похвала пойдет через тебя, через человека, который делает это доброе дело. Жертвует средства, жертвует транспорт, помогает умениями, руками, связями, я не знаю, чем угодно, кто чем может. Но когда это происходит, то происходит влияние, влияние к добру, но человек, принимая на себя первую волну благодарности, тут же, как знаете, хороший расфасовывающий, скажем, или да, такой, дает пас, и этот мяч, скажем, благодарности летит сразу к Богу. Вот этому нужно учиться. Заметьте, всему нужно учиться. Делать добро надо учиться. Конечно, надо учиться, потому что если в душе нет этого желания вот кому-то послужить, то даже имея возможность послужить, ты не будешь ее использовать. Есть интересное четверостишие у Асадова, где он четко подмечает и говорит следующие слова. В любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один –

Желание – это тысячи возможностей, а не желание – поиски причин. И вот, когда мы говорим о добре и о свете, а Христос является светом этому миру, мы должны очень хорошо понимать, что мы, как его последователи, можем где-то, знаете, как сказать, вот робеть от того, что ну что там мой свет может сделать. А Господь все-таки показывает повелительную форму наклонения глагола в том, чтобы мы делали это. Он говорит, свети, не обращай внимания, что ты одна маленькая свеча. Поэтому, он говорит, так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. То есть, они не могут их не увидеть, если их нет. Не написано, чтобы они слышали о ваших добрых делах, а видели добрые дела. Таким образом, подразумевается практическое, прикладное применение добрых дел. Кстати, большая разница. Одно дело, я слышал о том, что кто-то делает добрые дела, или я видел его добрые дела. Поэтому, если человек делает это регулярно, делает это постоянно, у него появляется навык. Кстати, я хочу обратить внимание, почему мы должны особенно трепетно обратить на это свое внимание, потому что, когда ты смотришь на Писание, в библейский текст, то мы здесь находим следующие такие интересные моменты, как раз-таки в Евангелии от Матфея. Потому что именно в Евангелии от Матфея Христос представил здесь нам с вами ситуацию, когда Господь говорит о Христе. И вот там, в 17 главе Евангелия от Матфея, мы находим одну интересную такую мысль в 5 стихе. Здесь сказано так. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий, се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Интересно, что там на горе, скажем, да, преображение, где Христос преобразился из обычного человека в необычного, и его одежды стали светлыми и блистающими, и белыми, как снег, как написано, белильщик не может выбелить, как белая шерсть даже такой, как снег. То есть он изменился, он засиял. То есть вот эта красота проявилась чистой истинной безгрешности Христа. Это то, куда Бог всех нас ведет. И поэтому любое наше даже доброе дело, оно все равно вымазано эгоизмом. А знаете почему? Как легко проверить? Если ты огорчаешься после того, как тебя не поблагодарили за доброе дело, уже есть элементы эгоизма. А вот когда сделал и забыл, это прекрасно. То есть это вот действительно так. Но мы живем на грешной земле, у нас грешная природа, мы с ней боремся, воспитываем ее, и это нормально, как бы наше состояние. Поэтому он здесь на горе преображения повторяет фактически Господь то, что сказал, и во всех четырех Евангелиях эта мысль есть. Когда при крещении Христу были обращены слова, которые слышали люди. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А на горе преображения добавляется еще одна фраза «Его слушайте». То есть, обратите внимание, что гора преображения, она уже была позже, не при начале пути Иисуса. Получается очень интересная вещь. Когда Христос выходит на арену служения, его никто не знает, и просто о нем сказано, что «Вот Сын мой, в котором мое благоволение». Это был голос с неба, это был ангел Божий, который, скажем, был на том месте, и Дух Святой, который в виде голубя сошел и сел на Иисуса. То есть, это были такие наглядные вещи, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Бог спустился с небес на землю, чтобы с человеком поговорить. И вот в результате мы обращаем внимание на такой фактор, что «Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», то есть, «которому я расположен», «которого я люблю», «которого я хочу, чтобы вот вы тоже приняли». А позже, когда на горе преображения, когда уже были ученики, именно ученикам, смотрите, он обращает не просто толпе или там Иоанну Крестителю, те, кто вокруг стояли, а именно ученикам он говорит слова «Его слушайте». Таким образом, все, что говорит Иисус и говорит своим ученикам, мы обязаны слушать и должны так поступать. Поэтому, возвращаясь в этот текст, и повеление быть солью земли, то есть быть полезным для людей, и быть светом для людей, то есть когда ты приносишь пользу, когда ты помогаешь, когда ты утешаешь, то есть ты
для людей что-то делаешь, то это для Христа очень имеет большое значение. И опять же, посмотрите, в

Вроде бы как-то по-советски, так вот, если посмотреть, как будто амбициозный такой запрос. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела, а славили Отца Небесного. То есть делаем мы, а говорим спасибо партии. Ну, так если взять, да? Но нет, Господь говорит, ты должен понимать, что когда ты делаешь добрые дела бескорыстно, как для меня, как ради меня, и люди благодарят меня, то их жизнь меняется. То есть их жизнь изменится, и они будут спасенными. Вот для чего ты делаешь это. Если они тебя поблагодарят, тебе поаплодируют, это не будет. Ты умрешь, и аплодисменты умрут. И с тобой уйдет вся твоя слава. Посмотрите, что сегодня происходит. Как переписывают люди историю. Вот так, на раз-два. На раз-два просто берут и меняют историю. Чего было, чего не было. Кто-то называет это декоммунизация, еще что-то. Да, ну, выросли и живем мы, кстати, в стране, да, где сегодня много чего нам напоминает и хорошего из истории, и нехорошего из истории. И мы должны мудро поступать, вести себя, чтобы брать для себя именно правильные выводы, правильные решения, правильные, как сказать, из истории уроки извлекать для себя, из библейской истории, из нашей личной жизни, когда мы живем и что-то мы делаем, например, неправильно, да, и один делает уроки и выводы, другой не делает. Один внимательно смотрит, что происходит вокруг, и говорит, смотри, вот он как-то плохо живут, муж с женой, вот в этой семье. А почему? Начинает присматриваться. А, оказывается, там, например, жена очень своевольная такая. Буду, не буду, люблю, не люблю, хочу, не хочу. То есть ему тяжело с этой женой. А другая жена более спокойная. Или наоборот, муж, этот такой весь экспрессивный, знаете, вспыльчивый сразу, чуть что кричит. Так, не так. И смотрит, жена унывает вот от такого отношения. Ну и он как-то вывод делает, он наблюдает со стороны. Это только маленький пример, а таких примеров тысячи. И вот таким образом мы приходим к выводу, что Господь учит человека не просто, чтобы он, вот знаете, его прославлял, ему хлопал, а сам это делал на надрыве. Он говорит, нет, я хочу, чтобы делание добрых дел во имя Бога, или как говорит в Писании, в Евангелии от Матфея, что кто подаст чашу холодной воды ради меня и Евангелия, не потеряет награды своей. Таким образом, получается, вот эта фраза «ради Бога», да, то есть ради, не ради себя, ради Бога, и даже не ради тебя. Я даю тебе чашу воды ради Бога. Оно говорит о том, что человек прославит Бога, ты не потеряешь награду, еще и его можешь приобрести. Поэтому состязание в добрых делах – это не библейская позиция. То есть, а я лучше, чем ты, а я больше добра делаю. Наоборот, Христос говорит, кто хочет быть большим, да будет всем слугою. Да пусть он немножечко скромнее о себе говорит, а я его возвеличу. И, кстати, 25 глава Евангелия от Матфея очень красиво эту идею нам показывает, что когда спасенные приходят ко Христу, и написано, что 34 стих 25 главы состоялась эта встреча, то мы читаем вот как. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Опять же, благословенный отца моего. То есть, вот эти добрые дела для славы моего отца, потому что это не я такой умный и добрый, это Бог меня делает таким, это он достоин славы, он умер за меня. Видите, как красиво, вроде бы в добрых делах, но очень четко открывается план спасения. Не просто добрые дела ради денег, ради славы, ради первой обложки или еще чего-то. Дальше он говорит, ибо алкал и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе, и царь скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Интересно, что вот это братьев моих меньших, там стоит греческое слово микрон, то есть, ну, маленьких, да, вот, то есть, это тот, который даже тебя толком и не отблагодарил. Это такое доброе дело, которое ты сделал и забыл, и они, вот эти спасенные, мне так нравится.

Я так хочу быть в их числе, что они не помнят. А смотрите, сколько они делают. Посещают больных, кормят голодных, угощают. Возможно, в современном, ну, мы не видим прямо вот рядом с собой умирающих от голода, а мы там, знаете, маслом мажем себе бутерброды. Оно немножко видоизменилось. То есть есть человек более нуждающийся, чем ты, и ты ему чем-то уделяешь. Или ты там приглашаешь к себе домой, и твой дом открыт для того, чтобы люди почувствовали себя желанными в этом доме. То есть ты угощаешь. Гостеприимство. Не зря же Писание говорит, что многие, не зная того, проявляя гостеприимство, оказали его ангелам. И вот поэтому, как бы возвращаясь вот к этой мысли, мы находим очень хороший вывод для себя. Делай добрые дела там, где ты их можешь делать. Есть у тебя 500 рублей или долларов, я не знаю, у кого какая валюта, и ты можешь помочь там хотя бы 5-10, сделай это. Это нормально. То есть делать добро, потому что делая добро не только кому-то великому, знаете, на строительство храма, а просто вот помог человеку, и ты видишь, что он, ну, более нуждается, чем ты, то ты можешь сделать это Христу. И я уже начал как бы рассказывать, да, идею, что одна свеча может зажечь другую, третью, четвертую. И вот этот пример очень дорогого стоит. Я хочу привести одну интересную историю. Ее называют миссия Макауэля. Миссия Макауэля. Что это означает? В Нью-Йорке в 19 веке и в 18 веке, и в 19 веке. Там, ну, много чего происходило, чего, ну, как сейчас не происходит. А, кстати, в 19 веке что происходило? Значит, оно, вот это название миссии было дано по имени одного человека. Историю его я сейчас вам представлю. Название, потому что оно возникло благодаря известному преступнику. Это не евангелист, преступник Джерри Макауэль. Он родился в Ирландии в 1839 году. И в начале жизненного пути многое было направлено против него, потому что его отец сбежал из страны, потому что не хотел садиться в тюрьму, потому что делал фальшивые деньги. Мать уже была в тюрьме, бабушка пыталась его вырастить, но он уже не поддавался контролю. Он поехал в Нью-Йорк, связался с бандами и по улицам ходили и грабили. Он жил в портовом районе, зарабатывал себе на жизнь воровством, грабежом, преступлениями, да. Но наступил момент, когда наконец-то его поймали и отправили в ужасную тюрьму Синг-Синг. Вот такая у них тюрьма. И в этот, кстати, не очень простой период жизни этого молодого человека, Джерри Макауэля, произошла одна метаморфоза интересная. С ним очень плохо обращались, потому что, представьте, когда все бандиты в одном месте, это очень непросто. И поэтому камеры были настолько маленькими, что, как они шутят и пишут об этой истории, что там они больше были похожи на гробы. Вот. Зимой в них холодно, летом в них жарко. И кроме ведра в камере не было никаких ни канализации, ничего. То есть в этой камере все ползучие зверюшки, какие могли ползать, они ползали. И вот интересно, что однажды Макауэля принудили пойти в часовню. И известный боксер проповедовал о своем обращении. Заметьте, не пастор, а боксер. Его свидетельство вдохновило Макауэля настолько, что он начал каждый день читать Библию и, наконец, принял Христа в свою жизнь. И после 7 лет заключения он вышел на свободу и немедленно открыл спасительную миссию для нуждающихся в помощи в Нью-Йорке. Вот что делает свеча. Это очень важный для нас аспект. Не просто мы должны перед пришествием Христа сделать что-то грандиозное, что-то величественное. Наоборот, маленьких добрых дел, маленьких, абсолютно, может быть, даже нам почти ничего не стоящих. Я сколько раз видел, что, например, кто-то кого-то подвозит, и он его довезет там где-то, так говорит, ну, ты там уже дойдешь. Ну, хорошо. И человек там уже идет по грязи. А другой говорит, да не, ну что, я тебя довезу прям до калитки уже, давай. И вот ты чувствуешь вот эту разницу, да, когда человек тебе больше хочет сделать, чем ты бы даже и попросил, или меньше, чем ты просишь. То есть вот эта тонкость, вот когда мы приучаемся делать добро, люди увидят это добро. И вот тогда нужно, даже если они не скажут, слава Богу за то, что ты вот это мне помог и сделал, то мы тогда, как хороший расфасовщик, да, так скажем, должны этот пас отдать Богу и сказать, подожди, это не мне,
Это Бог велик, слава Богу, Он умер за меня, а я что, я только там помог

тебе, да, там, или денег занял, или сдал, или подвез, или, ну, исправил что-то и так далее, и так далее. Поэтому тысячи причин, как мы можем быть полезными друг для друга. Я очень рад, что сегодня вот эта тема, вот эта свечка, маленькая, да, но на подсвечнике. И если бы сейчас потушить весь свет, вы бы увидели, какая красота этой свечи, как много, оказывается, она делает. Поэтому перед пришествием мир будет погружаться во тьму. Да, люди будут ненавидеть друг друга. Да, мы читаем в послании к римлянам, что люди будут, да вообще, как не люди, они будут такие, с которыми страшно встретиться в подворотне. Но, несмотря на это, наш свет должен сиять. И вот здесь написано, что они будут исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это первая глава к римлянам, и мы читаем здесь с 29 по 32 стихи. То есть он предупредил, вот так будет в конце. И поэтому всякое не злоречие, а чистая речь, это уже удивительно. Не клеветники, не участвующие в сплетнях, это удивительно. Богоненавистники. Это удивительно, если ты любишь Бога. Да, и пошло здесь дальше. Также блуд, если нравственная чистота в противовес, лукавство, злоба и так далее, и так далее. Поэтому маленький свет пусть сияет. Никогда не расстраивайтесь, что вы всего лишь могли сделать одно доброе дело. Вы где-то беженцам помогли, где-то еще что-то помогли. Бог эти маленькие дела очень внимательно, ангел красивым почерком вписывает в книгу наших дел, нашей жизни. И поэтому я так рад, что у Бога такие маленькие вещи, мелочи, они для него такие ценные. И поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наша жизнь, она была наполнена добрыми делами, чтобы исполнились слова Бога и слова Христа. Слова Бога: «В нем, в Иисусе, мое благоволение, его слушайте». И когда Он говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного», это означает очень много. Я хочу, чтобы это реализовалось в нашей жизни. И даже если, последнее, что скажу, если кто-то не оценил ваших добрых дел, такое очень часто бывает. Есть хорошая новость. Когда Христос говорит тоже в Евангелии от Матфея, Он говорит, что когда ты творишь милостыню, то не делай это перед всеми на показ, иначе не будет награды от Отца Небесного. А если ты сделал милостыню, и не было награды от людей, и не было этих аплодисментов, то будет награда от Отца Небесного. Она намного щедрее, она намного богаче, чем это могут сделать люди. Потрясающая тема, простая, но очень актуальная на сегодняшний день. Потому что многие сегодня раздают советы. А почему не надо было так делать? А почему надо вот так было делать? А почему ты такой? А почему у тебя столько? А фактически просто Господь посылает таких людей с нуждой, чтобы нам была возможность себя проявить, свою доброту. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Отче праведный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим за Твое повеление быть добрыми. Я прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы через эту доброту многие люди еще нашли для себя возможность почувствовать радость, как хорошо, когда Тебе кто-то помог, и еще лучше, когда Ты можешь помочь. Благослови нуждающихся. Дай, Господь, нам всем быть добрыми, каждому на том месте, где он находится, и маленькому ребенку, и его крепкому папе, и бабушке пожилой, и каждому человеку, чтобы была возможность проявлять свою доброту, которую ты повелел нам проявлять, зная, что ты все это помнишь, что тебе это дорого, трогательно смотреть, что на этой земле, где люди ненавидят друг друга, где они обижают, есть добрые люди. Слава тебе за это и за этот пример вот той миссии в Нью-Йорке, когда бандит становится хорошим, порядочным человеком. Да будет имя Твое прославлено всегда, везде и во всем нашего Бога и Спасителя.

0: Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня специалист по Священному Писанию, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы как-то вот проходим по текстам Священного Писания и подошли к Новому Завету. Ну и человек, который открывает Новый Завет, первое, с чем он сталкивается, это с родословием Иисуса Христа. То есть, собственно, зачем требуется вот такое введение, зачем начинать именно с родословия?
7: Вообще интересный вопрос. Насколько я знаю, очень многие люди первые где-то 17 стихов Нового Завета они пропускают, потому что там просто куча имен, и непонятно вообще, что это и зачем. И делают это абсолютно напрасно.
6: Ну, кстати, объяснить-то понятно, почему.
7: Да,
6: потому
7: конечно.
6: Что очень многие вообще начинают читать Библию с Нового Завета.
7: Да.
6: Они начинают читать, и тут куча имен, которые вообще первый раз видят.
7: Ну да. И, конечно, надо понимать, кто это писал, для кого и, собственно, почему. Насколько нам известно, есть четыре Евангелия, да, и каждое из них написано разным людям с разной целью, и Евангелие от Матфея написано было для иудеев. И поэтому оно в целом строится, ну, так, как иудейской аудитории лучше и понятнее. И если мы посмотрим даже на другие книги Нового Завета, ну, особенно Нового Завета, мы увидим, что начало книги является очень важным и значимым. То есть вот то, что можно назвать прологом, да, или каким-то вступлением, это та часть, в которой раскрываются те темы, которые дальше вся книга описывает.
6: Ну, знаете, вот такой момент. Вот вы

0: сейчас сказали, что это для иудейской аудитории. Еще можно добавить, что все-таки
1: древний.
0: Для древней иудейской аудитории. И сразу так, ну и правильно, что пролистывают.
1: Ну, конечно, в какой-то степени правильно, потому что этот текст требует знания Ветхого Завета для своего понимания. Поэтому, если, конечно, человек первый раз открывает Библию, открывает Новый Завет, это набор имен, который мало что ему скажет. Но если человек хорошо знаком с историей, хорошо знаком с Ветхим Заветом, то здесь откроется очень много. И Матфей, он именно поэтому начинает с родословной, что, во-первых, она очень много открывает, она очень много дает отсылок на какие-то истории, значимые для иудеев и значимые для самой истории Иисуса. И вот это родословное у Матфея — это не просто перечисление имен. Это я бы тоже назвал каким-то вот теологическим текстом. То есть это очень емкий текст, в котором заложены практически все темы, которые в дальнейшем Матфей развивает в своем Евангелии.
0: Можно такой еще вопрос? Получается так, что если мы хотим понимать, о чем будет дальше писать Матфей, нам нужно запастись на бумажке просто выписывать тексты, которые... Ага, так, вот первое имя, родословие сына Давидова. Кто такой Давид? Угу. И поехали искать.
1: В общем-то, да. И даже не только имена, но и даже какие-то отдельные слова. Ну, в частности, вот то, как Матфей начинает. Сам первый стих, с которого он начинает, уже достаточно интересен. Интересно, в русском переводе почему-то упущено первое самое слово, которое здесь используется. Там написано «книга родословия». «Книга родословия Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама». И сам этот первый стих, он уже на самом деле очень много что говорит. Что он говорит? Ну, начнем с того, что он обозначает главного персонажа всей книги. То есть это книга об Иисусе. Это книга о Христе, и ее нужно читать, естественно, как книгу о Христе. Следующая вещь, которую евангелист отмечает, и первое, что он хочет сказать о Христе, это то, что он является сыном Давида. Вот эта тема сына Давида, она дальше через родословную прослеживается постоянно. То есть это для Матфея элемент ключевой. Мы дальше встречаем, что и этот евангелист, и другие евангелисты, они... иногда называют Иисуса сыном Давида. То есть вот есть, допустим, тоже известная фраза, которую, ну, например, слепой Вартимей, он с ней обращается к Иисусу.
0: Иисус
1: сын Давидов, помилуй меня. Почему важно, что Иисус — это сын Давида? Потому что именно сын Давида должен стать обещанным царем, мессией, и указание на него как на сына Давида показывает, что он наследует вот это царство, он становится тем самым царем, который столько вот лет, веков даже был обещан для Израиля. И эта тема Давида, она дальше, например, прослеживается каким образом? В конце родословной написано, итак, всех родов от 17 стих, итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. То есть здесь дается, получается, вот, ну, от начала родословной.
0: Три точки.
1: Да, то есть несколько. Ну, вот Авраам, да, Давид, переселение в Вавилон и Христос. То есть Давид является одной из вот этих вот ключевых точек. И он прям назван, да, то есть как бы это вот какой-то такой маркер. Другой интересный маркер — это само число 14. Потому что, ну, как бы, во многих языках, и в еврейском в том числе, у букв есть некий числовой эквивалент. И вот если написать по-еврейски слово «Давид», и перевести буквы, которыми оно написано, ну, перевести эти буквы, да, в числа и их сложить, то будет 14. То есть у самого имени Давид вот три буквы, Далет, Вав, Далет, числовой эквивалент будет 14. Поэтому несколько раз упоминается это число 14, и более того, сама родословная, она как бы немного видоизменяется Матфеем, именно для того, чтобы было число 14. Потому что если мы, допустим, откроем с вами книгу царств и начнем прослеживать всех подряд правителей, которые в ней присутствуют, мы увидим, что
0: их больше.
1: Их больше. Да, то есть есть несколько правителей, причем даже идущих подряд, которых евангелист, он упускает. И он это делает, ну, не из злого какого-то умысла, не потому, что эти правители были хуже, чем другие, а потому, что его родословная — это в первую очередь теология, а не как бы реальное перечисление каких-то фактов. Угу. И ну, для него это не так существенно, вот как бы пару человек не упомянуть для того, чтобы добиться своей вот этой теологической задачи, чтобы было нужное количество имен вот между вот этими главными точками. И это все сосредоточено на имени Давида. То есть настолько важно было показать то, что Иисус является сыном Давида, что делаются вот эти вот обозначения. Поэтому из этого видно, что ключевая для Матфея идея, которую он будет развивать в своем Евангелии, что Иисус — это в первую очередь царь. И основная тема, которую Иисус раскрывает во всем Евангелии, — это тема царства. Его проповедь — это проповедь о царстве. Да, он говорит о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о Боге как о царе и о себе как о сыне Давида. Следующий момент — это сын Авраама. Да, то есть упоминается о нем как о сыне Авраама. И Авраам — это ну, здесь значимый персонаж, потому что он является родоначальником всех евреев, всех иудеев, всех израильтян. И Иисус показан...
0: Не только ведь израильтян.
1: Ну, в данном случае это не имеет особого значения, да, то есть как бы они себя мыслили, ну, как единственными законными, скажем так, детьми Авраама, поэтому быть сыном Авраама — это значит быть наследником обетования Авраама. И в данном случае речь идет об очень конкретном обетовании, которое дано было Аврааму в самом начале. Это обетование о семени. То есть Бог сказал Аврааму, с ним был завет заключен в 12 главе, да, и затем повторен несколько раз. И говорится о том, что, ну вот в 17 главе, например, «Поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя, в роды их, завет вечный». И Бог Аврааму обещал, что через него благословятся все племена земные. И показывается, что Иисус стал этим самым благословением. То есть он потомок Авраама, и значит, он тот, через кого эти благословения исполнятся. Интересный еще момент. Это, собственно, самые первые слова. Книга родословия. Вообще вот это слово «родословие», которое здесь используется, это аналог еврейского слова «толидот», которое означает происхождение, история, родословие. И оно много раз встречается в Ветхом Завете. И интересно, что оно является ключевым словом для структуры книги Бытия. Вот в книге Бытие...
0: Вот происхождение.
1: Да. Собственно, вот первое начинается. Вот происхождение неба и земли. Да? Затем идет родословие Адама, родословие сыновей Ноя, Авраама и так далее. И

вот точно такая фраза «книга родословия» кого-то, вот эти два слова, они встречаются только один раз. И поэтому люди, которые ну, слушают это, да, в первую очередь на слух воспринимают, для них сразу, ага, это вот отсылка к этой родословной, не к другим там...

0: Первый стих. Опять-таки, почему-то в синодальном переводе это слово «книга» выпущено. И там написано «книга родословия Адама». И таким образом, такой вот маленькой зацепкой из одного слова Матфей дает понять еще одну важную вещь. Христос — это новый Адам. И во Христе как бы те ошибки, которые совершил Адам, они будут исправлены, и он становится... То есть Христос открывает новую книгу человечества. То есть если то была книга потомков Адама, книга потомков согрешившего Адама, то теперь начинается новая книга нового Адама. И дальше интересный еще момент. Это то, что большинство родословных, которые встречаются в Ветхом Завете, это родословные, которые описывают потомков.
1: Ну да.
0: То есть книга родословия Адама. И дальше рассказывается о потомках Адама. Есть тоже всего одно родословие в книге «Бытие», которое точно так же, как и в Матфея, описывает не потомков, а предка одного. И это вот этот вот стих, 25 глава книги «Бытие». «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака». Теперь мы открываем и читаем. «Вот родословие Иисуса Христа, сына Авраамова. Авраам родил Исаака». Да, то есть, по сути дела, здесь добавлено, ну, как бы изменено имя, добавлено про Давида, а так это цитата вот этого стиха, и таким образом показано, что Иисус — это новый Исаак. Почему важно, что Иисус — это новый Исаак? Потому что Исаак — это человек, который был принесен в жертву, да, и ну, как должен был быть принесен в жертву, и произошло вот это замещение, то есть Исаак как вот этот вот символ одновременно и покорности, и одновременно вот этой заместительной жертвы. И в то же время Исаак — это символ исполнившегося обетования, потому что то, что было обещано Аврааму, оно исполнилось именно в Исааке, и дальше показано, что во Христе оно исполняется во всей полноте. Поэтому это важно, что Иисус является новым Исааком. И дальше мы видим снова, допустим, про Давида. В шестом стихе говорится про Давида царя. Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона. После Давида упоминается еще очень много царей, но только Давид называется здесь царем, потому что важно, что он царь, и его вот эти царские полномочия, они передаются дальше Иисусу. Ну, еще один важный момент, который тоже стоит отметить, это плен. Почему упоминается Вавилонский плен? Говорится, по переселении же в Вавилон, да, и дальше какие-то имена. И здесь не говорится о том, что Вавилонский плен закончился. То есть происходит переселение в Вавилон, и как будто бы не происходит возврата назад. И дальше есть некое пояснение здесь же, в первой главе, чуть дальше, в 21 стихе, когда говорится, что родит же сына, наречешь ему имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Mm-hmm. То есть Иисус — это тот, кто закончит плен. Иисус — это тот, кто выведет людей из
1: Плен уже рассматривается не просто
0: как духовное, как, да.
1: Да, не просто как завоевание народа, а как, ну, вообще говоря, всякая зависимость.
0: Ну, конечно, да. То есть плен как плен от грехов. И есть еще множество деталей, да, в этой родословной, поэтому это та вещь, которую можно изучать, смотреть, сравнивать эти имена. Но вот эти вот базовые вещи, основные, которые показывают главные темы, которые Матфей в дальнейшем раскрывает в своем Евангелии, и они очень хорошо отражены в этом.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, надеемся, что вам также было интересно открывать Священное Писание вместе с нами. Ждем новой встречи. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишее. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

0: Почему одни молитвы словно упираются в потолок, а другие творят чудеса? В чем секреты молитвы, которая исцеляет, примиряет и даже меняет погоду? Как молитва меняет нас и других? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы изучаем послание апостола Иакова. И уже мы изучили целых 5 глав. Заканчиваем, так скажем, изучать. Да. О чем мы говорили в таком важном, что нужно знать зрителю 21 века?
1: Что абсолютно все сферы человеческого бытия, они связаны с Богом. И вопрос веры и проявления этой веры в делах как раз вот во всех сферах жизни, это и есть угодное Богу поклонение.
0: Угу. Да, спасибо. Это интересный и важный момент, который стоит нам помнить. Итак, мы сегодня читаем синодальный перевод, а потом ищем, как это отображается в переводе Института перевода Библии. Угу. Пятая глава, с 13 стиха и до конца. Да. Прочитайте, пожалуйста.
1: Итак, «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов».
0: Насыщенные тексты, точнее, да, и они немножко начинаются с такого страшного слова. Что оно значит?
1: Да. Ну, выражение «злостраждет», понятно, что это выражение, которое было в обиходе конца XIX века, вот, когда как раз, собственно говоря, и был закончен синодальный перевод Священного Писания на русский язык. Но злостраждет – это значит, кто испытывает страдания от зла, которое в мире. Да? То есть это связано больше с внешним испытанием веры, когда не ты причина твоих страданий, а какие-то обстоятельства, в которых ты находишься. И контекст здесь может быть связан непосредственно с гонениями, с которыми человек сталкивается, верующий, или же просто

0: с наличием греха в мире, когда однозначно общее греховное состояние мира отражается на тебе, ну, в каких-то причинно-следственных связях, да, начиная от каких-то таких факторов внешних и заканчивая там болезнями и еще какими-то невзгодами, связанными с катаклизмами там, и так далее и тому подобное.
1: То есть страдает ли кто из вас, пусть молится. Да. Радостен ли кто, пусть поет псалмы. Как вообще вот эти вот две, так скажем, как будто бы противоположности вообще совмещены в один текст? Почему как бы так?
0: Ну, просто,
1: противоставляются или
0: вы
1: что?
0: Вы знаете, самое интересное, что мы повторяем уже несколько раз во время программы, и сейчас вновь Иаков опережает свое время. Он знает, как работает человеческая психика, да, как вообще, на что влияет, как выходить из стрессовых ситуаций. То есть современным языком мы бы сказали, там, злостражде, да, кто из вас в депрессии, пусть молится, да, кто из вас испытывает положительные эмоции, ну, пусть поет. Мы же понимаем, что тема Священного Писания связана с духовной жизнью, с процессами, которые не всегда человеку видно воочию, да, это мир Божьего Духа. Это мир контакта человека с Богом на уровне духа, вот, души. И поэтому здесь, если человек испытывает страдания от зла, написано «пусть молится». Почему молится? Почему молитва? Да? Почему бы не это была какая-то медитация или что-то еще? Ответ очень прост. Молитва – это, опять же, принцип признания своей зависимости от Бога. Молитва – это определенный разговор с Богом, в котором ты честно передаешь переживаемое тобою. Будь то негатив, да, какая-то печаль, какая-то скорбь, которую ты рассказываешь Богу, ты делишься с Ним, ты разделяешь с Богом твои переживания. Да. А Бог, который говорит в Священном Писании, что я сею с вами во все дни до скончания века, где под всеми днями подразумеваются и добрые, и злые дни, то Бог в данном случае он говорит о том, что я готов оказать тебе поддержку, особенно в сложных обстоятельствах. И вновь Писание повторяет, что Иисус, Господь наш, Он плачет с плачущими, радуется с радующимися. Он понес скорби человеческого бытия на себе, когда был здесь на земле. Он отлично знает, и не ему ли знать всю глубину страданий человеческих, потому что Иисус их здесь перенес. Поэтому Писание говорит, что Он может и искушаемым помочь, тех, кто находится в данной ситуации. Поэтому молитва – это лучшее средство выхода из депрессии. И это уже доказано неоднократно, что когда молятся за человека, находящегося в депрессии, когда сам человек, находящийся в депрессии, молится, он таким образом решает эту проблему.
1: Но вот с депрессией понятно, да? То есть, ну, как понятно, что это болезнь, мы ни в коем случае, да, ну, не унижаем, не умаляем, да, страдания этого человека. Но как быть с болезнями? То есть, получается, если я болею, я должен только помолиться и все? И Бог ответит, Бог меня исцелит, и все.
0: Понятно, что Иаков, он же разумный, мудрый человек. О той мудрости, о которой мы с вами говорили, божественная мудрость, она вмещает в себя целый комплекс. Она, эта мудрость всегда ищет золотой середины, а не каких-то крайностей, таких ультра, да, при которых человек, наоборот, разум теряет. Нет, читая текст, мы с вами дальше видим, да, что, говоря о скорби, Иаков говорит: молитесь, Бог силен помочь. Говоря о радости, да, да, здесь и хорошо, и плохо, черное и белое. Радостен ли кто, пусть поет псалмы. Да? Что такое псалом? Псалом – это молитва, но хвалы с эмоцией, на инструментах, на гуслях, с позитивом. Да? То есть, если ты хочешь поблагодарить Бога, пой Ему. Да? Он услышит твое пение. И это пение полезно самому тебе, потому что ты в этот момент свой разум, свое сердце, свои мыслительные процессы в твоей голове, ты их настраиваешь на волну духовного, ты настраиваешь их на отношения с Богом. И вот эта благодарственная часть жизни человека, сегодня недооцененная, здесь она Иаковом возвышается. Он говорит: хочешь обрести вот ощущение полноты и счастья, да, да, прибавь к своим эмоциям благодарность, да.
1: Да, не зря существуют разные там дневники благодарности, молитвы благодарности. Да. Это то, что помогает.
0: И Иаков не мог пройти мимо проблемы человечества, болезни и смерть. Здесь он говорит: болен кто призовет, пусть призовет пресвитеров церкви, да, чтобы те помолились над ним, совершив помазание елеем.

0: Во имя Господне. Иаков, понятно, он начинает тему, вернее, продолжает тему отношений человека и Бога. И здесь вопрос принадлежности человека к социуму определенному. Мы же объединяемся как люди в определенный социум.
1: Да.
0: Это процесс постоянный. Он может носить временный характер, а может более долгий. Допустим, если вы находитесь в среде своих знакомых, друзей, близких, да? Но вы пришли в какое-то место пообедать, там отобедать, или вы участвуете в каком-то конкурсе, в каком-то мероприятии, и вот ваш социум, где вы все друзья, вы друг друга все знаете, родственники, вас поделили на команды, и нужно решать какие-то задачи. То есть получается, что вы в своем едином социуме сейчас подразделились и еще на один социум. И тот стол, за которым вы сидите, те люди, которые окажутся рядом с вами, это теперь отдельная команда. И вы как бы отделились от других. И теперь вы свою команду воспринимаете за свою, а чужую команду как чужая. И вот этот процесс, он постоянно происходит. И когда человек становится верующим, Писание говорит о том, что переход человека в веру, в отношения с Богом, это тянет этого верующего человека к таким же, как он. Для того, чтобы вот в этом социуме мы могли находить для себя общее. А у верующих людей общий кто? Господь. И поклонение, которое они выражают, да, то есть мы как здесь говорим, молитва, песнопение, да, это все становится частью поклонения Богу, выражение своей признательности, принадлежности к этому Богу. И здесь Иаков, говоря о церкви, он говорит, в церкви есть пресвитеры, те, которые избраны для того, чтобы как учителя окормлять церковь, да, заботиться о ней духовно, быть наставниками, раскрывать Бога в практике жизни, помогать решать вопросы административного характера. Да? И здесь как раз Иаков говорит, что вы, если болен кто из вас, призовите пресвитеров.
1: «Совершив помазание елеем во имя Господа». Вот это что за такой важный, я так думаю, элемент?
0: Учрежденный в данном случае христианами обряд или помазание, которое имеет свои корни тоже в иудейской традиции, когда елеем помазывали избранных людей, да, на какое-то служение. Да, ветхозаветные корни ведут это от помазания священников на служение в скинии. В дальнейшем появляется помазание царей на царство, но опять же это некий символ Божьего присутствия, Божьего благословения. Это некий обряд, в котором свою основную роль играет не само масло, а в самом масле нет мистического чего-то. Да? Есть некая визуализация освящения и отделения для чего-то. Просто чтобы это визуализировать, и это чтобы было видно и понятно для всех остальных, присутствует вот некий такой обряд или помазание. Но суть как раз, о которой говорит Иаков, она вот концентрирует свое внимание даже не на пресвитере и даже не на самом елее, а на процессах, которые связаны вообще с причиной елея помазания. Болен ли кто из вас? То есть человек испытывает не просто дискомфорт, он задается вопросом, Господи, в чем проблема, да? Что не так, для чего все это, то есть почему я испытываю это. И когда человек начинает задумываться, Иаков говорит о том, что нужно понять саму причинно-следственную связь, если таковая есть. Да? И он говорит о том, что молитва с верой, вознесенная, да, спасет больного. Господь восстановит его здоровье. И если согрешил, он прощено ему будет. Почему вот эта вот вещь, она же не автоматическая, да? То есть вот я заболел, испытываю там дискомфорт, болезни бывают разные, бывают тяжелые, бывают там простудные, бывают еще какие-то хронические и так далее и тому подобное. Вот я заболел, я призываю пресвитеров и говорю, братья, помолитесь, потому что как бы не домогаю я. Но в тексте указывается понятие «прощен». Вопрос, да, согрешение и прощение. Какая взаимосвязь? В традиции, в которую мы читаем из Священного Писания, человек очень часто любое негативное

0: происшествия своей жизни связывает с грехом, своим или чужим.
1: Угу. Ну да, говорит, допустим, это мне вот за то-то, то-то.
0: Да, это мне вот за то-то, да, или вот я вот здесь, вот это вот, да, или просто, в принципе, я живу на грешной земле, поэтому я болею. Когда вот эта связь происходит, ну, вернее, вот человек видит вот эту вот вещь, да, он с ней соприкасается, пресвитер приглашается для того, чтобы, ну, можно так сказать, второстепенное лицо, которое не имеет отношения вот к твоей вот этой проблеме, он мог непредвзято, да, помолиться Господу. И когда пресвитер приходит с елеем помазанием, он молится за твою проблему, он не спрашивает Божьего благословения, он не спрашивает Божьего исцеления, но при этом говорит, да будет воля
1: твоя.
0: Господа, да, воля а не Божья. Конкретно больного. Да. Но мы понимаем, что процесс подготовки к елеопомазанию – это всегда вопрос исследования самого себя. То есть, если, допустим, я понимаю, что это причина во мне, то есть я где-то ушел от Бога, я где-то предался там удовольствием и сверхбазовых, да, и меня понесло. И я понимаю, что я был неправ в еде. Да? То есть я какое-то время принципиально, методично, да, отдавая себе отчет, себя травил, да, чем-то.
1: Закон, да, который был дан Богом.
0: Нарушал, да, какие-то принципы питания.
1: Вот,
0: или какой-то привычки. Да, вот на сегодняшний день это очень развитая тема в современном мире, когда человек методично себя убивает.
1: Ой,
0: вообще, да, в глазах Бога это преднамеренное убийство. Когда человек алкоголь, там, сегодня это электронные сигареты, это никотин, это наркотики в любом
1: эти
0: виде.
1: Эти все зависимости,
0: это,
1: которые
0: да, чрезмерное употребление жирной пищи, которые там, да, вот этого всего копченого там и всего остального. Человек таким образом сам себя убивает, он себя вытравливает. То есть ты преднамеренно, зная о том, что это, ну, не полезно, ты как бы себя, ну, занимаешься суицидом таким отложенным. Да? В глазах Бога это нарушение заповеди «не убей». Именно поэтому христиане воздерживаются от всего этого, потому что они понимают ответственность перед Богом. Но если человек вдруг вот так вот слабину дал себе и потом заболел, и он призывает пресвитеров, чтобы тот над ним помолился, понятно, это вопрос исповедания, это вопрос покаяния. И как раз вот об этом Иаков здесь и говорит. Он говорит о том, что молитва с верой вознесенная спасет больного, Господь восстановит его здоровьем. И если согрешил он, прощено ему будет. То есть моя задача здесь восстановить отношения с Богом. И само елеопомазание как обряд, оно призвано, можно так сказать, обратить особое внимание, сконцентрировать внимание на моей болезни и причинах ее. То есть как бы понять, что мне важно, что нужно сделать. Но отвечая на вопрос, который вы задали ранее, о том, что...
1: что не стоит обращаться теперь к врачу.
0: Да, теперь что, мне не нужны врачи?
1: Молитва исцеляет любую
0: можно
1: болезнь.
0: Можно сходить в церковь просто,
1: палочка.
0: Пусть там помолятся и все решится.
1: Да.
0: Нет, разумное положение говорит о том, что медицина, которая на сегодняшний день присутствует, она не исключается молитвой. Наоборот, если мы говорим о мудрости христианской, то медицина – это же не какое-то там, не знаю, там шарлатанство, да? Медицина – это исследование процессов в организме.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, и когда, если ты этим не занимаешься, этим занимаются образованные люди, которые там в институтах, университетах там по 10 лет сидят и исследуют процессы в организме, как, чего, от чего зависит, куда, чему и на что влияет. Вот, они учатся читать там анализы, они там изобретают разные приборы для того, чтобы помогать человеку, лекарства какие-то. Это все создано для того, чтобы оказывать помощь, потому что человеческая жизнь, она имеет важнейшую ценность. Мы с вами знаем, что один из евангелистов, который написал одно из Евангелий, вообще был врач, Лука.
1: Да.
0: То есть и он не считал свою профессию чем-то постыдным, противоречащим воле Божьей.
1: Да, чем-то таким, такое себе,
0: да,
1: нет, это была важная часть.
0: Наоборот, он говорит о том, что это важно. И поэтому в Писании вот эта тема, она тоже поднимается по поводу того, что должно разумное служение ваше быть. А это значит, что если у тебя болит зуб, ну извини, одной молитвой не исцелишься. Нужно пойти к зубному для того, чтобы он сделал необходимую манипуляцию и решил твои проблемы.

0: Или если у тебя будет аппендицит, слушай, если ты будешь молиться, ну, будет перитонит. Поэтому, да, ты помолись, но вызови скорую. Это или вызови скорую и помолись. Да, пока она едет, ты молись.
1: В одной программе говорили про то, что как отличить эту мудрость Божью от мудрости житейской.
0: Да, человеческой.
1: Да, человеческой. Это действительно очень важно, потому что эта мудрость помогает нам действительно следовать ко спасению.
0: И Иаков продолжает же тему прощения, он говорит...
1: Да, признавайтесь, мне вот интересно,
0: да,
1: друг
0: другу... Так что
1: другу?
0: Признавайтесь друг перед другом в грехах своих и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться.
1: Это вот как?
0: Это продолжение вот всего, о чем мы говорим.
1: Это мне процесс... надо пойти и просто рассказать о том, что вот вы знаете, я сегодня согрешила в этом, и мне все будет прощено.
0: Но речь же здесь ведется о том, что само елея помазания подразумевает выяснение причины. Это твоя задача, это не чья-то задача вместо тебя этим заниматься. Потому что если, например, человек может заболеть не потому, что он, может быть, нарушал какие-то физические законы, это может быть связано с его отношениями с людьми. Uh-huh. То есть если я, например, с кем-то вошел в серьезнейший конфликт, я живу сейчас в состоянии непрощения, непринятия, ненависти. Естественно, это в первую очередь отрицательно влияет на меня. То есть вот эта вся негативность, о которой мы тоже в предыдущих программах говорили, она накапливается в сознании, и она однозначно дает сбои для всего организма. Человек может заболеть по причине вот, нахождения вот в этом состоянии непрощения. Да? То есть когда ты в гневе, ты в ненависти, ты в злобе, а люди иногда годами живут в этом состоянии.
1: Да,
0: это накапливается в организме и разрушает их. Да. Вот, и поэтому здесь написано, пойди и признайся, да, в грехах своих, помолитесь друг за друга. Здесь даже прописан рецепт
1: чтобы исцелиться.
0: Духовный. Да. Здесь прописан даже рецепт духовный в данном случае, как решать этот вопрос. Нужно пойти и признаться, брат, слушай, я был зол. Я эгоист был на самом деле.
1: То есть это если вдруг произошло что-то между нами?
0: Да, естественно, да. Если это произошло, если это имело место быть, то Иаков советует, пойди и помолись. То есть между вами не должно быть сопротивления. Вы же друг другу кто? Вы дети Божьи. Вы друг другу братья и сестры. Вы друг другу во Христе являетесь одним целым. И поэтому он говорит, пойди и помолись. И когда вы молитесь друг о друге, то есть вы благословляете друг друга, вы просите прощения, вы смиряетесь, происходит исцеление, чтобы исцелиться.
1: Да, потому что велика сила горячей молитвы.
0: Процесс восстановления как раз эмоционального, психологического, физического, как следствие уже этого, оно вот происходит. Потому что человек – существо, которое живет вот в этой серьезной взаимозависимости между физикой и психологией. И целостный человек только тогда, когда у него вот нету перекосов, когда у него во всем есть свой порядок. Когда человек и физически ответственен за свое здоровье, и духовно он мотивирован отношениями с Богом. Он понимает, что я ценный в глазах Бога. То есть я храм, живущий во мне Святого Духа. Поэтому если я не хочу изгнать Бога из своего сердца и не лишить себя вот этого контакта с Богом, то я не буду делать всего того, что преднамеренно убивает меня. Это христиане этим живут. И они совершенно правы, они правильно делают. Поэтому христиане, они более чуткие люди в молитве и к пониманию воли Божьей.
1: Да, мне кажется, здесь еще очень важно отметить, да, про исцеление вообще. Важно очень помнить, что наше тело и мы – храм Божий. Да. Да? То есть действительно наша жизнь... она имеет очень большую ценность. И наше общение, взаимоотношения с Богом, оно тоже зависит от того, как мы относимся и к сами себе. Это показывает, насколько мы имеем вот эту тесную связь.
0: И здесь Иаков пишет, велика сила горячей молитвы праведного. То есть вот это сочетание горячей молитвы и праведного имеет некий такой ответ, да, на молитву. Во-первых, сила горячей молитвы, она вот в умении доверять Богу. Не требовать от Бога, это очень важно. Иногда люди так понимают себе, прочитав этот текст, что да, я теперь должен, так, иди сюда, пресвитер, давай. Я, короче, хочу, я молюсь, там, дергаю за этот шнурок Бога, и во что бы то ни стало, требую от него, чтобы мне встать, скакать, как лань, и быть здоровее всех здоровых.
1: То есть праведный это тот, кто доверяет?
0: Праведный это тот, кто доверяет.

0: А горячая молитва – это как раз то, что ты пропускаешь через свое сердце, через разум, через сознание, а не просто я там прочитал красивые слова, и они должны сработать. Нет, отношения с Богом – это не просто традиции какие-то формальные, которые ты должен сделать. Вот, это не просто какие-то святые вещи, это отношения в первую очередь. И вся Библия говорит именно о том, как Бог хочет выстроить эти отношения с человеком. Это то, о чем мы с вами говорили в первой программе. И здесь приводится пример Иаковом, да? Да, опять же, тех очень значимых людей в истории Израиля. Он говорит, Илия был такой же человек, как и мы. Да? Он говорит, такой же человек, как и мы. Однако, когда помолился он усердно о том, чтобы не было дождя, за 3 года и 6 месяцев в стране ни разу не пролился дождь.
1: Вот это молитва. Да. Вот это сила. Вот это сила.
0: Понимаете,
1: молитвы.
0: Да? То есть приходится пример реальности, который может человек получить, если он горячо молится, если он праведен, то есть если он в отношениях с Богом. Такая молитва работает. И дальше он дальше, ну, как бы продолжает говорить, когда же снова помолился, пошли дождь, и земля произрастила плод свой. То есть вот оказывается, молитвой можно управлять даже вот процессами, которые ну, для человеческого сознания вообще без, ну, не контролируемы.
1: Получается, что каждый из нас может быть этим праведным, если мы имеем связь, если мы признаем Христа и если мы доверяем Ему.
0: Да, да и еще самое важное, если мы в воле Божьей находимся.
1: Да,
0: это
1: да,
0: о чем Иаков чуть раньше говорил, о том, что когда человек самонадеянно на себя уповает, он пар. Но когда он надеется на Бога, все по-другому. То есть нужно, чтобы воля Божья, она тоже имела место. А чтобы понять волю Божью, нужно знать, что, чего Бог на самом деле от тебя хочет. Для этого есть Его Слово.
1: Это важно. Да. Важно действительно знать, чтобы обрести вот этот Бога в сердце. Так, и чем же здесь заканчивается? Какие последние стихи?
0: Братья мои, если уклонится кто из вас от истины, и кто-то поможет ему вернуться, пусть знает вернувший грешника сложного пути его, что спас он его от смерти, и что множество тому будет прощено грехов. То есть, понимаете, оборот речи так стоит, что когда верующий человек, мы же, почему я говорю, что мы очень взаимосвязаны друг с другом в этом социуме.
1: Да.
0: Дело в том, что Иаков поднимает вот тему веры и дел. Это же не просто так, это не какая-то богословская болтовня. Это очень серьезная вещь ежесекундного влияния на нашу жизнь. И Иаков здесь говорит вот об этой причинно-следственной связи. Есть вера, правильно смотивированная, выстроенная в правильных отношениях с Богом. Она проявляется в действиях, в делах. И в данном случае здесь Иаков как раз он эту мысль и пишет. Он говорит о том, что когда человек доверяет Богу, когда он верит, это видно в его жизни, в его поступках. Поэтому он здесь и пишет о том, что когда ты обратил другого человека от грешных путей его, то есть ты поделился с ним своей жизнью, своим примером, то, как ты взаимодействуешь с Богом, как Бог в твоей жизни оказывает влияние. И человек обрел через это Бога, да? Он поверил тоже, он оставил всякий грех. И в контексте вот здесь мы читаем о том, что когда ты примирился со своим ближним, да, то есть вы двое были в конфликте, но когда вы примирились, когда вы помолились, да, вы обрели друг друга, друг для друга, да, вы обрели себя для Бога. И вот этот момент здесь он описывается, что в таком случае прощаются многие грехи. Исповедание делает свою работу, ради которой Иисус и пришел. А Иисус пришел для того, чтобы человек был спасен. И вот это спасение обретается только через принятие Христа, через покаяние, через смирение, через кротость, милосердие и любовь, о чем как раз Иаков и говорит. А это все жизнь, это дела, началом которых является вера.
1: Да, и потом, соответственно, мы можем, если наполняемся этим, нести это в мир, так скажем.
0: Это то, к чему христиане были призваны во все века. И уж тем более сегодня христианская церковь, если она себя называет христианской, она призвана не к тому, чтобы зарабатывать деньги, там, делать себе имя, авторитет. Она призвана к тому, чтобы проповедовать Евангелие, проповедовать Христа, проповедовать милосердие, проповедовать миролюбие, проповедовать силу Божию, но никак не человеческие пороки.
1: Я благодарю вас, Михаил.

0: Юрич, за такое интересное исследование, которое мы вместе провели и поделились с нашими зрителями.
1: Да, пожалуйста, слава Богу.
0: Дорогие друзья, мы надеемся, что эти размышления сподвигнут вас, замотивируют, чтобы больше изучать Писание. Ведь молитва – это разговор с Богом в любых обстоятельствах. Она служит инструментом духовного исцеления, оружием против зла, как в истории пророка Илии, и путем ко спасению других. Помните, много может усиленная молитва праведного. Мы желаем вам Божьих благословений!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем. Ты готов?

0: Готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята. С самого утра почему-то болит голова, а работа еще не в проворот. В общем, пожелайте мне счастливого рабочего дня. Странно. Еще так рано, а уже чисто. Марья Ивановна, трудоголик.

0: Чудеса! Кажется, мне устроили выходной. Я думал, что такое только в сказках бывает.
1: Доброе утро, ваш ангел-хранитель. Передайте другую.
0: Надо же!
2: Ничего себе! Или у меня появился помощник, или конкурент.
3: Афанасий Филиппович, представляете, прихожу сегодня на работу, а работы-то и нет.
0: А, Марьяна...
3: Поглядите-ка.
0: Да, представляю.
3: Спасибо вам. Афанасий Филиппович, как вы добры.
0: Да вы что, Марья Ивановна, это не я.
3: Да ладно вам. Прикидываться-то, Афанасий Филиппович, скромничать он будет. А то мы вас не знаем.
0: Марья Ивановна, ну что? Тут-то и дело, что я не скромничаю. Мне тоже кто-то помог. Все заказы выполнили, полюбуйтесь сами. И как?
3: Подстраховались, чтобы на вас не подумали.
0: Марья Ивановна, вот, он и вам просил передать записку. У меня точно такая.
3: Именно через вас.
0: Ну, да. Я нашел ее рядом со своей. Пожалуйста, посмотрите.

0: Приветствую вас, уважаемые!
1: Савелий Игнатьевич! Савелий Игнатьевич!
2: Приветствую вас, привет!
0: Здрасте! Афанасий Филиппович!
2: Да-да-да!
0: Можно
2: да.
0: вас на минуточку?
2: Конечно, конечно, можно, Савелий Игнатьевич! Как я рад, Савелий Игнатьевич!
0: Обнять вас нужно!
1: Крепче-крепче обнимайте за двоих!
0: Афанасий Филиппович, мне так велосипед никто еще не начищал. Чистенький, отполированный, блестит, как новенький,

0: Благодетель вы мой. А записочку какую оставили, думал, не догадаюсь.
1: Читайте-ка, читайте-ка, Савелий Игнатьевич.
0: Доброе утро, Савелий Игнатьевич. Приятной вам поездки. Ваш ангел-хранитель. А?
2: Было, конечно, очень приятно, Савелий Игнатьевич. Но это не я.
0: Ну, конечно же, это не вы.
1: Дайте-ка записочку-то.
0: Ну, вот-вот, Мария Ивановна, смотрите-ка.
1: Конечно, ангел должен быть невидимым, незаметным, ага. То есть. А бумажка-то, между прочим, а?
0: Да.
1: Из вашей будочки, да, вон, да, целая, да, стопка у вас лежит.
3: А, Мария Ивановна, что вы,
1: ну... Ага. Рассказывайте сказки-то. А? Вот она, записочка-то.
3: Это не я, это Мария Ивановна, ну что вы.
4: Марья Ивановна, это вам.
5: Мне? Ты что? А за что мне-то?
4: Как за что? Не делайте вид, что вы здесь ни при чем. Вчера вечером я вам рассказал то, что мне нужен чехол для телефона, а сегодня утром он лежал у нас в почтовом ящике. Я так о нем мечтал. Спасибо.
5: Да это правда не я, Лёд. Это вон может... Ну, он Савелий Игнатьевич.
4: Нет, никто кроме вас об этом не знал.
0: А записка-то есть? Записка-то?
4: Есть.
5: Ну-ка, вот читай-ка.
4: Я буду тебе иногда звонить, а ты будешь отвечать и с радостью вспоминать обо мне.
0: А, так вот, это вы, Марья Ивановна?
3: Да.
0: Других романчиков нету.
5: Конечно. Так это вот Афанасию Филипповичу первому пришла идея.
3: Марья Ивановна.
5: Знаю, Афанасий Филиппович, вы этого не делали.
4: А может, это Настя?
0: Ага, починила ботинки Афанасию Филипповичу.
5: Так. А откуда это вы про ботинки знаете? Между прочим, он вам ничего про ботинки не говорил.
0: Да я так, я их в окошко вижу.
6: Спасибо, спасибо! Я так долго мечтала об этой энциклопедии! Вы мне ее по почте достали! Я только вам говорила, что мечтаю о ней!
0: Акуни, деточка, это не я!
5: А кто?
1: А мы не знаем.
2: Не знаю. К сожалению, мы не знаем.
5: Но он явно среди нас.
2: Да. И вы знаете, я хочу сделать предложение. Угу. Уж коли наш ангел-хранитель... пожелал остаться неузнанным, давайте удовлетворим его святое желание. Не будем допытываться, кто он такой.
0: Ну, это понятно, только за вас-то всю работу сделали. А мне пора почту разносить. Так что покидаю вас на своем железном коне.
6: До свидания. До свидания.
2: Вам доброго. А я приглашаю вас ко мне в мастерскую на чашечку чая.
1: С удовольствием.
6: Ура!
2: Вперед.
4: А наш папа тоже так может шить.
5: Да? А он у вас что, портной?
4: Да, может что угодно, из чего угодно.
5: Вот это да.
2: А вы знаете, я удивлен скромности нашего ангела.
5: Вот и я тоже. Хоть бы уж пожалел нас, да признался.
2: А я тоже хочу его удивить.
5: А как?
2: Я расскажу историю о том, как удивлялись ангелы.
6: А что, разве ангелов можно чем-нибудь удивить?
2: Конечно, можно. Правда, эта история из ряда вон выходящая. Но, когда это произошло, удивились не только ангелы, но и люди удивились не меньше нашего.
5: Ой, не томите, Афанасий Филиппович, а то мы сейчас подавимся.
2: Ну что же, слушайте. В ту ночь, когда родился Иисус, пастухи сторожили в поле своих овец и размышляли о том, что Бог обещал послать Спасителя. Вдруг... явился им ангел. При виде его они очень испугались. Ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая дана всем людям. В городе Давидовом родился вам Спаситель Иисус Христос. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с этим ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда ангелы скрылись, пастухи поспешили отправиться в Вифлеем. Когда они пришли в тот город, то без труда нашли Марию и

0: Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Поведали им пастухи о том, что с ними приключилось в поле, а Мария с Иосифом, слушая их рассказ, сильно удивлялись. С тех пор прошли века, и люди стали праздновать Рождество Иисуса. Вот как вам кажется, чему радовались люди и удивлялись ангелы?
1: Ну, наверное...

0: богатых чертогах и не в богатой семье, как подобает Сыну Божьему, а в сарае среди животных.
1: И точно.
0: Да, еще они удивлялись тому, что Иисус, Сын Божий, оставил небесные чертоги и великолепие небес и пришел к нам на землю, к жадным, обманчивым и нехорошим людям, и жил среди нас. Рождество Иисуса Христа было настоящим чудом. Даже ангелы так считают. Ну, а теперь...
1: Нам пора прощаться.
0: Угадал. Дорогие ребята, удивляйтесь сами и удивляйте других. Будьте для ваших близких, родных и друзей самыми настоящими ангелами. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч.
1: Пока.

0: Привет! Мы наверняка с кем-нибудь видимся впервые. Как вы относитесь к черепахам? А к новым знакомствам? Нас зовут Наташа,
1: Кирилл и Паша.
0: Если вы не против, то присоединяйтесь к нашей компании. Мы направляемся к своему другу в огород.

0: Да что вы шепотом-то? Моя рыба не боится шума.
1: О, шестая!
2: Вообще-то, Димыч, мы говорили шепотом, чтобы не рыбу, а тебя сильно не испугать.
3: Привет, да.
0: О, привет, Кирилл! Привет, Наташ! Привет, ребята!
2: Какая удивительная у Димыч рыбалка, ребята.
0: И улов! Смотрите! Вот это, Наташ, специально для тебя. Я знаю, ты любишь такие штучки.
2: Ой, спасибо.
0: Я это все специально придумал для того, чтобы не скучать здесь одному, дожидаясь вас.
2: Так ты здесь бываешь совсем-совсем один.
0: Ну, совсем-совсем один? Нет, никогда. Никто из нас не бывает один. Ведь у нас есть добрый друг, который невидим.
2: У каждого человека есть невидимый друг?
0: Ты что, шутишь, что ли? Ты же сама все знаешь.
2: Ну, я знаю, а ребята?
0: Я думаю, ребята знают, что Бог невидим. Они знают, что Бог может быть рядом с каждым из нас. Со мной, с тобой, с Кириллом, с вами, ребята. Даже если мы все вместе будем находиться в разных местах. Это удивительно.
2: Вместе в разных местах? Интересно.
0: Как
2: Дим.
0: Он умудряется находиться везде? Но Бог самое удивительное, что есть на свете. У меня про это есть
3: песенка.
0: А как вы это догадались-то?
2: Случайно.

0: Где? Да будет весело опять. Нас доброй шуткой удивлять. Подсказку вам даю в ответе. Есть друг таинственный на свете. С ним можно весело играть. Со всех сил в небо мяч бросать.
1: Я ему мяч бросаю, а он мне его обратно возвращает. Здорово!
2: Интересно, как себя чувствует Паша. Ух ты, маленький ты наш. Не замерз?
3: А вы что делаете? Возитесь с черепахой?
4: Хочешь подержать?
3: Нет, я не люблю черепах.
4: Почему?
3: Да они ползают так неуклюже, медленно. Ой.
2: Ничего себе. Кирилл, положи-ка, пожалуйста, своего красавчика. Так, чувствую, Паш, подошло время для одной истории.
5: Не сходя с места и сразу в море.

0: Приболтых.
1: Говорить под водой не получится. Об этом я как-то не подумала. Что ж, придется думать вслух. Ерунда какая. Так ведь не бывает. А что делать? Как бы невероятно это ни было, а придется думать вслух, иначе ребятам скучно будет. Итак, как и положено в море, вокруг много всего удивительного. Стаи разных рыб, красные медузы, сияющие, как красные звезды. А вот и прекрасный пловец, морская черепаха. Это только на суше черепахи неуклюжи и медлительны, а в воде они быстры и ловки. Смотрите, она словно летит, машет лапами, как крыльями, и парит в морской лазури. Эта морская черепаха частенько приплывает сюда, на прибрежье, поскольку неподалеку находится ее привычный выпас. Вот он. Здесь растет трава, которой она кормится. Сейчас, видимо, подошло время черепашьего завтрака. И нам самое время ей не мешать. Устроимся-ка поудобнее в сторонке и займем себя чем-нибудь. Вот как бы случайно рядом лежит замшелая устричная раковина. Как она вам на вид? По сравнению с красотой, которую мы встречали, не очень, правда? Но именно ради нее мы забрались в это теплое море и спустились на дно уютного прибрежья. Ради замшелой устричной раковины и еще ради Паши. Чуточку терпения, и вы поймете, почему. Чуточку терпения, и узнаете то, чего, по-видимому, не знаете. Хотя кто-то, может быть, уже и догадался. Ну да хватит слов, смотрите. Совсем невзрачная с виду раковина, а хранит в себе жемчужину. Вот это да! За внешней неприглядностью прячется такая красота. Пожалуй, эта устричная раковина – хороший пример для разговора с Димочем.
2: Смотри!
3: О, Наташа, ты куда пропала?
1: Искала подходящую историю в защиту черепах.
3: Нашла?
1: Нашла. На дне моря история устричной раковины. Представляешь, Димыч, замшелая устричная раковина может быть очень невзрачной на первый взгляд. Смотришь, нет ничего удивительного. До тех пор, пока не узнаешь, что в ней хранится драгоценная жемчужина. Представляешь? Красавица-жемчужина может быть спрятана внутри невзрачной устричной раковины. Скажу по секрету, мир умнее, чем кажется. Поэтому не стоит относиться, судить о нем поверхностно, в том числе и о черепахах. Что ты о них знаешь?
3: Если честно, то ничего.
1: А между прочим, вы с ними даже похожи.
3: Если присмотреться повнимательней, сходство не такое уж и большое.
1: Димыч, ты любишь тепло?
3: Конечно же, я же ведь подсолнух.
1: Представляешь, он тоже тепло любит.
3: Да? А что же он такой холодный?
1: Это он после плавания, между прочим. Черепахи неуклюжие только на суше, а в воде они очень даже ловкие. Димыч, погрей Пашу на солнышке, ему это понравится.
3: Да? Ну ладно.
1: Знаешь, каких только на свете нет черепах. Есть малютки, а есть гиганты. Слоновые черепахи весом по 400 килограмм.
3: Да.
1: Есть черепахи, у которых в темноте глаза светятся, как у кошек. Есть черепахи, которые по 200 лет живут. Вообще черепахи долгожители. У них времени много, поэтому они могут позволить себе ползать не спеша. А вот у нас, к сожалению, время летит так быстро. Я еще не успела все интересное рассказать о черепахах, а уже пора прощаться.
3: Жаль.
1: Зато до новой встречи у тебя будет время, чтобы о черепахах разное узнать. И, если захочешь, с Пашей получше познакомиться.
3: Да, а Кирилл будет не против?
2: Да нет, конечно.
3: Спасибо. Ребята, а я, в свою очередь, буду с нетерпением ждать ваших писем. Пишите мне каждый час. Ну, или хотя бы каждый день. А это секрет от Наташи. Если вы поняли, зачем она рассказала нам историю про жемчужины и раковины, объясните мне, пожалуйста, ладно? А я, в свою очередь, напишу вам, что интересненько узнаю о Паше. Пишите.
1: И пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось начать с вами эту проповедь вот таким вступлением. Вы знаете, что я верю в чудодейственную силу влияния Духа Святого на личность человека. И сегодня, глядя на меня, может сложиться впечатление, что я святоша, стою на кафедре, читаю проповеди, но так было не всегда. Друзья мои, моя жизнь полна горечи, страданий, переживаний, зависимостей, наркотических, алкогольной, табакокурения и так далее и тому подобное. То есть я жил жизнью, многие люди так живут сегодня. И эти люди говорят о том, что где Бог в их жизни, и они сильно разочарованы, они спрашивают, где Бог. Я хочу сказать вам, что если вы сегодня скажете: «Боже, войди в мою жизнь, Боже, я отдаю свою жизнь тебе», он обязательно к вам придет. Так вот, моя жизнь не всегда была вот такой в колее верующего человека. Она была полна страданий, разочарований, преступлений. И вот, вот этот шлейф преступлений, который я совершил когда-то, он тянулся за мной. Вот, и так произошло, что я попросил Бога о том, чтобы Он вмешался в мою жизнь, чтобы Он изменил ее. И Бог вмешался в мою жизнь и изменил ее. Я заключил с Богом завет, я принял водное крещение, и буквально через несколько месяцев меня арестовали и отправили снова в тюрьму. И вот, находясь там в тюрьме, мне попался один человек на пересылке. Меня посадили в камеру с людьми, которые совершили ужасное преступление, убийство. Они возвращались с Орла на свидетельствование на то, что они психически нормальные люди. И вот с одним из них я познакомился, звали его Павел. Я до сих пор помню, как его звали. Этот человек, который, попав с ними, я начал рассказывать им о Боге. И этот человек сказал мне интересные слова или страшные слова, для меня прозвучавшие. Он сказал мне так: «Я баптист, мои родители были баптисты, мы ходили в церковь. Говорит, ну мой отец вел себя ужасно. Когда мы собирались в церковь, он одевался хорошо, становился такой добрый, отзывчивый, вел себя с нашей мамой хорошо и в церкви был приветлив со всеми. Но когда мы возвращались домой, он был агрессивный, он был злой, он ругался, он наказывал нас. И этот парень впоследствии совершил преступление, он совершил убийство. И он мне сказал, что Бога нет». И вот, разговаривая с ним, беседуя с ним долгое время, я его попросил, чтобы он принял Христа в свое сердце, и он согласился и подарил мне Библию. Зачем я рассказываю вам эту историю? Рассказываю вам ее для того, друзья мои, чтобы мы могли с вами понять, что если мы ходим в церковь, и если мы говорим, что мы верующие люди, но не имеем при этом никакой любви, то вера без любви – ничто. И сегодня проповедь так и называется «Вера без любви». К чему она приводит? Есть такое слово «фанатизм». Это вера без любви. К фанатизму часто приводит ревность не по разуму. Вроде и хотели как лучше, но вышло как всегда. Друзья мои, милостивый Бог, любящий всех, говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жил».

жив был. А фанатик, напротив, стремится наказать, а не исправить. И идут по трупам, думая, что этим угождают Богу. Это тот самый случай, когда благими намерениями выстилана дорога в ад. Нужно всегда помнить, что Бог милостив, и Он милости хочет, а не жертвы. Ибо Бог есть любовь, а любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Итак, друзья мои, я хочу вместе с вами посмотреть на слова апостола Павла, который оставил свое послание в Коринфскую церковь. Эта тема «Вера без любви – это ничто». И я хочу вместе с вами посмотреть на то, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 главе, с 1 по 3 стих. Он говорит, смотрите, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам имение мое и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, то нет мне в этом никакой пользы». То есть апостол Павел выстраивает интересную логическую связь в своем письме. Начинает он свое вот это послание, ну, он гораздо раньше начинает, но мы с вами остановимся на 12 главе. С чего он начинает? Мне интересно всегда следить за логикой апостола Павла, как он выстраивает свои послания. Смотрите, 12 глава 1 послания к Коринфянам. Он начинает вот с чего, с простых вещей, обращаясь к верующим людям. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же». То есть апостол Павел начинает с 12 главы, и он ведет нас вот по такому пути. Он ведет нас, чтобы мы могли осознать, что, находясь в церкви, каждый человек получает от Бога дар Святого Духа. И он говорит, что служения различны, но Дух один и тот же. Дары различны, но Дух один и тот же, который дает нам эти дары. Другими словами, апостол Павел хочет показать церковь в виде тела человеческой природы. И он говорит, в этом теле есть различные члены. Да? То есть есть руки, есть кисти рук, есть пальцы, есть уши, есть глаза, есть уста, есть ноги, которыми мы ходим. И апостол Павел пытается показать, что в человеческом теле нет ни одного члена ненужного. Он говорит, даже самый малый член, то есть, допустим, даже мизинчик ваш, который у вас на пальце есть, если он отсутствует в теле человека, то человек испытывает дискомфорт. И поэтому апостол Павел в 12 главе, он как бы пытается показать, насколько тесна взаимосвязь должна быть между верующими людьми. Что никто не должен превозноситься, никто не должен считать себя лучше другого. Все мы нужны друг другу, как единая семья. Но 13 глава начинается интересными словами. Апостол Павел начинает говорить о некоих дарах, которые считаются самыми сильными дарами. Да, дар пророчества, дар языков, дар познания, дар веры. Он начинает об этом говорить. Но он интересную вещь говорит. Он говорит, что если я имею этот дар, но не имею любви, то нет никакого в этом смысла, нет никакого толка. Но, друзья мои, когда я пришел в церковь, я не знаю, может, это природа человеческая такая. Я увидел, вот есть люди, которые, как руководитель группы малой, да, то есть он учитель, и вот он учит, и мне казалось, о, у человека есть дар. Дар учительства. Это замечательно. Я хотел, как стремился получить этот дар. Я начал изучать, исследовать. Был прилежным исследователем Библии. Читал различную литературу. И, конечно, в церкви стал учителем. И мне казалось, что чем у меня ярче дар, тем я более духовен. А чем я более духовен, то, значит, я лучше других, наверное, да? То есть, если человек не имеет этого дара, ну, значит, он не такой, как я.
Другими словами,

Я искал не плода Святого Духа, а дара Святого Духа. Я искал не любви, а о том, чтобы обладать как можно большими дарами, как можно сильными дарами. Я стремился к этому. Искал дара Божьего. Дар веры, ну, к примеру, дар веры. Это же замечательно иметь дар веры. Я как-то с одним человеком разговаривал, вместе с ним учился в духовной семинарии, мы с ним отучились, его послали на служение в Чувашию, и вот как-то, беседуя с ним, он сказал: «Я, наверное, ухожу из церкви, я ухожу от Бога». Я спрашиваю: «В чем причина?» Он говорит: «Я очень сильно старался быть хорошим человеком. Я там отказался от этого, я бросил курить, я бросил пить, я стал хорошим семьянином, я труженик такой, и я прочитал, что если будет у меня веры хотя бы с горчичное зерно, то смогу горы передвигать». И вот он говорил мне на полном серьезе. И дальше он говорит: «Мне хотелось построить молитвенный дом во славу Божью, денег не было. Я решил так, что я буду иметь веру, и Бог будет творить чудеса в моей жизни». И он говорит: «Я посмотрел в окно своей избушки на участок, где я видел молитвенный дом, и всю ночь провел в молитве с верой, что когда утром я проснусь, будет вырыт котлован». Как вы думаете, котлован был вырыт? Конечно, нет. И человек глубоко разочаровался и ушел от Бога. Почему? Потому что он думал, что можно своими усилиями и заслугами какими-то заработать пред Богом какие-то преференции. И мы начинаем думать, что дар Божий дается нам по нашим заслугам каким-то. Если мы лучше, значит, нам и больше дар Святого Духа дается. И как вы думаете, котлован появился? Конечно же, нет. То есть человек думал, что своими заслугами перед Богом он может Бога смотивировать на какие-то поступки, на то, что Бог будет творить чудеса. Друзья мои, к чему еще приводят дары или дарования без любви? Они приводят к превозношению между ближними людьми. Апостол Павел в послании к Коринфянам так и пишет. Смотрите, он говорит: «Почему у вас, вот, почему одни называют, говорят: я Петров, я Аполосов, а я Павлов?» То есть, если нет среди людей любви, то это производит разделение в церкви. Это производит разделение не только в церкви, это производит разделение и в семье. Это среди близких и родных людей производит разделение, если нет любви. Когда есть любовь друг к другу, да, то мы относимся с глубоким уважением, относимся с глубоким почтением к верованиям друг друга, к мнениям, взглядам друг друга. В своем жизненном опыте расскажу вам, как я переживал это в церкви. В 90-х годах я пришел в церковь, принял крещение, стал ходить в церковь и столкнулся с интересной вещью в церкви. Меня всегда спрашивали, когда я крестился, то есть в каком году я принял крещение, в каком году я заключил с Богом завет. Я говорю, там, допустим, в 90-м. «Ой, да ты младенец еще в вере. А ты знаешь, тут как-то я вел переписку в ВКонтакте, и один человек мне написал, он написал: я верующий человек в третьем поколении. Мне всегда хочется спросить: а что вы этим хотите сказать? То есть вы пытаетесь через это превозноситься, то есть считать себя выше других людей? Я верующий в третьем или четвертом поколении». Поэтому, друзья мои, если в нас нет любви, то это просто приводит к разделению. Я считаю так, что без любви человек может испортить самое лучшее Богом дарованное дарование. Смотрите, апостол Павел в послании к Коринфянам, в 13 главе, он описывает вот эти дары. Какие дары он описывает? И сравнивает их с любовью. Самые величественные, самые сильные, он пишет: дар языков, дар пророчества, дар познания, дар веры, дар смирения даже до мученической смерти. Он говорит о человеке, обладающем этими дарами. Вот что бы мы с вами подумали, если бы вот в церкви вы встретились, даже не в церкви, на улице где-нибудь вас познакомили с человеком, который обладает всеми этими дарами. Что бы вы подумали, что бы вы сказали про такого человека? А если вы придете в церковь и увидите, что человек обладает

ангельскими голосами может говорить хорошие проповеди. У него замечательный дар веры. Какой веры? То есть к нему подходят, подводят человека, он возлагает на него руки, совершает молитву, и болезнь уходит. У него дар познания, он мудрейший человек, у него там две докторские степени и дар смирения. Вы бы сказали, вау, какой духовный человек, настолько он близок к Богу. Я хочу вам сказать, нет, не обольщайтесь. Я в своей жизни встречал очень много духовных, и какой-то, наверное, у меня характер не очень хороший. У меня был один знакомый такой, верующий человек, пастор. И когда мы приезжали на различные там семинары, духовные встречи, приходилось нам вместе делить одно общежитие, то получалось так. Я просыпаюсь, он уже сидит, молится. Я пошел там, пока помылся, туда-сюда прихожу, он уже сидит, Библию читает. Если я начинал шуметь что-то, он так многозначительно делал и так с таким мудрейшим видом продолжал читать Библию. И у меня сложилось впечатление, думаю, смиренный человек, кроткий такой, наверное, угодный Богу. И вдруг у меня мысль такая в голове, думаю, примерно сколько его хватит времени, вот за сколько я его выведу из себя? Как вы думаете, за сколько я его из себя вывел? Он даже минуты не продержался, он соскочил со своей кровати, схватил Библию и убежал, понимаете, да? Вот это все, это псевдодуховность. И апостол Павел, он говорит такие вещи, что ты можешь обладать всеми этими дарами, всеми дарами вместе, но это все полная ерунда и чепуха, если нет любви, если нет основного. Без любви это пустой звук. Поэтому, друзья мои, любовь в нашей жизни, она превозносится над всеми дарами. Как написано в Слове Божьем, а сейчас пребывают сии три – вера, надежда, любовь. И дальше он говорит, но любовь из них больше. Еще вещь одна, о которой хотелось бы сказать, которую затрагивает апостол Павел, если в нас не будет любви. Точно так же, как апостол Павел описывает интересные вещи, он говорит о людях, которые встречались вместе. Это были граждане Рима, это были варвары, это были люди, обращенные из и эллины, обращенные в иудаизм. И апостол Павел говорит, что среди этих людей была такая, знаете, как каста, да, равенство. Римский гражданин считался самый крутой гражданин в мире. Ну и дальше все по нисходящей. Так вот, апостол Павел говорит, что этого разделения не должно быть. Он говорит, во Христе нет ни римлянина, ни иудея, ни эллина. Во Христе все равны, все дети Божьи. Если вы сегодня посмотрите на то, что в мире происходит, человечество не очень-то изменилось за эти 2000 лет. Сегодня есть страны, которые хотят показать свое доминирование над другими странами. Они хотят показать свое национальное превосходство над другими странами. Но Слово Божье говорит, что во Христе все равны, все одинаковы, все от одной плоти произошли. Итак, еще, что мне кажется сегодня, когда кажется, надо креститься, я уверен, что сегодня происходит в церкви, что лишает ее любви. Это идол эффективности. Эффективность – это идол нашего времени. Все работать должно четко, по плану, без помарок, без задержек. В секундомер, включил секундомер, чук, и должно по секундомеру все выключаться. Хочется построить такую, знаете, вот есть бизнес-проекты, бизнес-планы, которые в этом мире, да, есть какие-то корпорации такие, которые работают именно вот по вот этому принципу эффективности. Но даже, кстати, в этих корпорациях проводятся такие, как лекции такие читаются, да, такие, чтобы эта корпорация стала как единая семья, чтобы научились ценить и любить, и уважать друг друга, даже в этих корпорациях. Тем не менее, смотрите, сегодня есть корпорации, и ценится очень эффективность, подбираются люди крутые, хотят менеджеров на работу поставить. Ты должен здесь работать, ты прямо вот здесь будешь идеально работать, ты должен здесь работать идеально. И церковь, глядя на все, что это происходит сегодня, хочет также быть очень эффективной, да?
И так,

подбирают, так, надо такое служение составить, чтобы, так, это, вот у тебя вот здесь эффективно получится, у тебя вот здесь эффективно получится, у тебя вот здесь эффективно получится. Такую, превратить церковь в такую эффективную корпорацию. Это неплохо. Да, в Библии же написано, что Бог дает различные дары, и мы должны служить своими дарами, и это правильно. Но апостол Павел приводит нас к одной интересной вещи, что фундамент успеха, да, или залог успеха церкви, он не заключается в эффективности даров. Дары нужны, но основное, что должно быть фундаментом в служении в церкви, это не эффективность, а это любовь. И порой мы в погоне за эффективностью, то, что самое главное, то, о чем он говорит, апостол Павел, мы это отбрасываем на второй план. Мы превращаемся в такой эффективный инструмент достижения определенных целей. Но Павел говорит, он говорит, что это ничто, это все ерунда. Это кимвал звучащий, если нет любви. Почему он говорит, апостол Павел, он рассказывает о дарах духовных, а потом он говорит, я покажу тебе путь более превосходнейший. То есть это еще более эффективный путь, путь любви. Вот этим как раз церковь и отличается от корпорации. Этим служители Бога отличаются от менеджеров. Тем, что ищут не того, как повысить эффективность, а как добиться больших результатов, а возрастают любви к Богу и людям. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, она не гордится, она не бесчинствует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается, она не мыслит зла, она не радуется неправде, но зато она сорадуется истине. Любовь все покрывает, любовь всему верит, любовь всего надеется, и она все переносит. Любовь никогда не перестанет. И смотрите, что дальше Павел пишет. Вот о всех дарах, которые он выше перечислял. Хотя и пророчество прекратится, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот что нужно нам, моя возлюбленная церковь. Вот чего не хватает нам с вами. Не эффективности, а любви. Любви к друг другу, любви к этим людям, которые нас окружают в этом мире. Это та любовь, которую Христос явил этому миру. Как написано в Слове Божьем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И сейчас я вам хочу интересный пример привести. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть для апостола Павла Христос был примером для подражания в любви, прощению, долготерпению, к милости, к милосердию. Я прочитал интересное открытие. Это открытие сделал еще доктор С.В. Зенин в 1990 году. Известный российский исследователь воды защитил в Институте медико-биологических наук докторскую диссертацию, посвященную памяти воды, которая явилась существенным этапом в продолжении этого направления исследования, сложность которых усиливается тем, что они находятся на стыке трех наук – физики, химии и биологии. То есть, другими словами, что он доказал? На чем он заказал докторскую диссертацию? Он доказал докторскую диссертацию на том, что вода имеет память. Другими словами, если вы… Ну, они проводили такие опыты. Если вы с негативом, то есть не просто вы говорите плохое слово, а вот именно с эмоциональным посылом, с негативным чувством говорите в воду отрицательные слова какие-то, к примеру, ты лжец. И воду замораживают, и в кристаллы превращают ее. Вот эти кристаллы становились очень такие уродливые и некрасивые. А если вы с позитивным настроем, с внутренним настроем таким доброжелательности и позитива говорите в воде приятные слова какие-то там, любовь, радость, мир,
и воду замораживаете, то у воды очень красивые кристаллы. Самые красивые кристаллы воды, когда вы говорите слово «любовь». Так вот, этот ученый это только начал делать. На сегодняшний день, согласно доктору Эмото, японскому доктору, что он обнаружил? Он обнаружил интересную вещь. Он обнаружил, что всякое живое существо является источником энергии. Вибрации частоты резонанса определяется волна колебаний электронов атомного ядра. То есть, другими словами, давайте по-своему скажу. Он определил, что любое живое существо является носителем определенной энергии. И дальше он берет за основу вот изобретение этого Зинина, доказательство его. И он на воде проводит эксперименты. И он показывает, что если человек, имея в себе внутренний негативный посыл, то вода является вот этим как маркером, который как раз показывает, что в человеке, что человек является носителем или добра, или зла, или доброго начала, или злого начала. И вот если человек делает хорошие вещи, говорит хорошие слова, то есть, допустим, он умеет дар пророчества, имеет веру, что может горы передвигать, он знает языки различные, очень умный человек, но внутренне он негативен, то есть он не имеет любви, то на воде остается след. И этот след как раз вот этой негативной формы. То есть вот эти замороженные частицы, они показывают, что они поломаны, они исковерканы, эти частицы. Но если в человеке позитивная, не энергия, да, то есть он является носителем позитивных волн, он в себе носит любовь, то когда он соприкасается с водой, вода, имея в себе память, сохраняет в этой памяти, и они замораживают эти частицы воды, и они являются такими красивыми кристаллами. Даже вода, друзья мои, даже кристаллы воды показывают, что у вас есть любовь и Божья благодать, или ее нет. Поэтому, друзья мои, сегодня обращаюсь к вам. Хочу опять сказать вам эти слова. Вера без любви – это ничто. И апостол Павел говорит, что мы можем обладать все дары Духа Святого, но если мы не имеем любви, то мы кимвал звучащий, мы медь звенящий. Пусть Господь вас благословит быть людьми, в первую очередь думающими о том, чтобы в нас была любовь, и чтобы любовь была большая. Пусть Господь вас благословит.

0: «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его».
1: Молиться, обращаться к Богу, просить, призывать, восхвалять, благодарить Его как своего Господа и Спасителя, изливать Ему свое сердце и спрашивая Его воли и благословения. Молитва может произноситься вслух или твориться молча в сердце, может совершаться в уединении или вместе с другими, как часть церковного богослужения или вне его. Ветхозаветная традиция молитвы хорошо представлена в книге «Псалтирь», где записаны молитвы Моисея, Давида, Асафа и других. Согласно 54-му псалму, молитва совершалась трижды в день – утром, в полдень и во время вечерней жертвы. Молились стоя, на коленях, воздевая руки к небу и распластавшись на земле. Также перед каждым приемом пищи возносилась краткая молитва. В Новом Завете Иисус Христос оставил своим последователям образец молитвенной жизни. Он часто молился, как прилюдно, так и уединенно. В качестве примера он дал своим ученикам молитву «Отче наш», записанную в 6 главе Евангелия от Матфея. В 17 главе Евангелия от Иоанна Иисус перед своей смертью молится Отцу за оставляемых учеников, а также за тех, кто уверует по их слову. Примеры молитв в ранней христианской церкви встречаются в книге «Деяния святых апостолов». Апостол Павел в 8 главе послания к римлянам и 4 главе послания к галатам

0: говорит, что молитвенная жизнь христиан становится возможной благодаря Святому Духу.
1: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного».

Спасибо, что присоединились к нам, дорогие друзья. Хочу вам вначале рассказать историю. В 1980-х годах английский фермер Колин Стоукс решил, почему бы не построить ему замок в таком красивом каменном стиле для своих овец. Выглядел замок так, будто там жили люди. Однако замок предназначался для использования и содержания овец. Сооружение находилось в маленьком городке Чеджоу, Англия. И о нем стало известно уже в 2010 году, потому что его нашли случайно исследователи. И с тех пор об этом месте начали писать в СМИ. И это место облюбовали туристы. Двухэтажный дом, большие красивые просторные комнаты были похожи на старинную крепость. Даже больше, чем на обычный сарай для овец. Это место посещали с огромным интересом люди и называли его «домом хоббита». Колин Стоукс строил его в одиночку, используя в основном камень, который валялся в округе. И на строительство ушло 11 лет. В 2000 году он переехал в Шотландию, и домик для овец остался заброшенным. Замок находился в относительно хорошем состоянии, так что и до сих пор путешественники посещают это место. Интересно, что сам Стоунс рассказал, что иногда он спал в этом домике на втором этаже, там, где находились эти овцы. И, конечно же, он думал маленький построить, но, как сам признавался позже, немножко увлекся, потому что очень заботился о своих овцах. И сделал фермер это все своими руками. Если обратиться к Библии, то овцы выходят на первый план во многих примерах и историях. Исаия уподобил овец народу Божьему и сказал следующее. Исаия 53 глава. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Иисус назвал себя однажды добрым пастырем. Служители Евангелия очень часто называют пасторами, а прихожан, соответственно, называют паствой. Авраам и его родные были пастухами в древности. Агнец, запутавшийся рогами в чаще недалеко от горы Мория, стал заместительной жертвой вместо Исаака. Авраам очень хорошо понимал, что его сыну грозила гибель, и именно Агнец стал этой защитой. Ягнят позже, уже во времена Моисея, приносили в жертву пасхальный праздник. И это происходило на протяжении всего Ветхого Завета. И это не просто так. Ягненок – символ нежности, символ беззащитности. И в Священном Писании уже позже Иоанн Креститель назвал Иисуса

Агнцем Божьим. И он пояснил, он берет на себя грех мира. Книга Откровения называет Иисуса закланным Агнцем от создания мира. Иисус представил важную притчу в Евангелии от Луки, 15 глава. И это первая из трех притч, которая говорит о том же, что и остальные. Вот притча о потерянной овце, Евангелие от Луки, 15 глава. Мы начнем с первого стиха. «К нему же приближались все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». И вот Иисус рассказал притчу, конкретную притчу. «Какой человек из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои и с радостью, придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Обратите внимание на контекст. Иисус говорит с мытарями и грешниками. Это плохая компания, непривлекательные люди. Стоит отметить, что Иисус проводил время с этими грешниками, отверженными и даже с изгоями того общества. Многие люди, претендующие сегодня на то, чтобы называться последователями Всевышнего Бога, не следуют этому аспекту поведения Иисуса Христа. Если сегодня верующие люди, церковь, хочет достичь потерянных и неверующих людей, то необходимо взаимодействовать с окружающими людьми. Дорогой друг, обрати внимание, Иисус не проводил время с грешниками, чтобы участвовать в их грехах. Нет. Он делал то, что должен был делать, чтобы донести Евангелие погибающим. Если ты последователь Иисуса, ты верующий, подумай вот о чем. Если орбита твоей жизни не соприкасается с людьми, которые не знают Иисуса, возможно, тебе стоит что-то с этим делать. А если ты верующий, то и ты соприкасаешься с такими людьми, идешь с Богом и хочешь, чтобы Бог обратил внимание на твою жизнь, самое время помочь тем, кто рядом с тобой. И эта история показывает нам, независимо от того, что происходит в твоей жизни, ты ценен для Бога. Иисус мог подойти к мытарям, грешникам. Он мог порицать их, мог критиковать, осуждать. Он мог даже просто держаться от них подальше. Но он этого не сделал, потому что он не такой. Иисус возвышает людей. И если ты готов к таким возвышениям, он тебе поможет. Если ты чувствуешь потребность в Боге в своей жизни, тогда ты можешь знать, что Иисус тот же, каким он был однажды, с теми отбросами общества. Он ходил к ним, общался с ними, ел вместе с ними. И им нравилось быть рядом с Иисусом. И второй стих. Второй стих мог бы занять огромное время у нас. Смотрите, фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Да, принимает. В их глазах Иисус виновен по всем статьям. И снова, это же не значит, что Иисус говорит грешникам, что все замечательно и грешить можно. Нет, это не значит, что Иисус поддерживает их в греховной жизни и говорит, что с грехом все в порядке. Нет, это значит, что Иисус показывает, что Он заботится, и Бог хочет принять каждого грешника и спасти для вечности. Итак, Иисус подвергается критике со стороны тех, кто самодовольно, лицемерно смотрел на погибающих грешников. Он желает, чтобы мы чувствовали Его любовь к нам. Мы находим ближних, помогаем им, показываем лучший путь к Богу, и на самом деле это может совершенно помочь

не волновать в этой жизни. Спаситель рассказывает эту историю, это притча, но это больше, чем притча, больше, чем просто история. Это назидание с конкретным уроком. Третий стих. «Какой человек из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Иисус задает риторический вопрос. «Ты пошел бы искать это бедные потерявшиеся животные?» Ответ-то очевиден. «Пошел бы». Никто из слушающих не был бессердечным. Да, это так. Чтобы оставить бедное животное в пустыне, уязвимое и нежное на неминуемую гибель, это преступление. Но как быть с человеком? Может быть, не из твоего круга? Как быть с тем, кто за оградой нашей церкви? С человеком, отступившим и не знающим Божьей воли? Многим, к сожалению, было совершенно наплевать, что происходит вокруг. Но Иисус пытался им помочь понять, что его миссия как раз спасать погибающих. Почему Бог воздвиг свою церковь сегодня? Да все очень просто. Чтобы ты и я, мы могли донести эту неприходящую истину, вечную истину погибающему человеку. Мы знаем Иисуса. Мы знаем, где правда. Есть много церквей, к сожалению, ничего не делающие для того, чтобы достичь отверженных. Многие даже не вкладывают средства в благовестие, и нет у них какого-то конкретной работы по миссионерскому плану. Они теряются в самых разных мелочных вопросах и забывают о главном призвании – спасать погибающих. Вы знаете, проще всего осуждать и таких людей, не делающих совершенно ничего, но в этом случае чем тогда мы отличаемся от лицемеров? Не стоит осуждать людей бездействующих. Лучше действовать самому и приглашать смотрящих к участию. На самом деле трудно представить, почему многие вообще ходят в церковь, и мне кажется, если бы такие церкви были бы закрыты, никто бы даже не заметил. Потому что иногда церковь становится социальным клубом по интересам или каким-то развлекательным большим зданием, комплексом для того, чтобы восполнять какие-то сторонние потребности. Нет, церковь – это миссионерский, духовно-нравственный, спасательный центр. Ты приходишь для того, чтобы развлечься или просто посмотреть, кто сегодня пришел, где мои друзья. Ты приходишь, чтобы поклониться Богу, узнать Бога. А те, кто знает Бога, будут любить и Бога, и любить тех, кто следует за Ним. А Бог любит отверженных. Прочитай книгу Виктора Гюго по этому поводу. Многое узнаешь. Вернемся к нашей истории. Что делает овца там, в этой пустыне? Почему она потерялась? В чем ее вина? И что нам говорит эта история о самом Христе? И вот еще один вопрос. У него 99 овец. И только одна потерялась. Стоит ли она того, чтобы оставить вот эти 99? В некотором смысле это даже непрактично. Идти за этой одной овцой и оставить 99 без присмотра. Это очень большой риск для любого пастуха. А вдруг не найдет? А вдруг потеряет и эти 99? Но что это говорит нам о Христе? В продолжение я расскажу, почему пастух в этой истории не стал упрекать овцу и не пытался гнать ее палкой. Он поднял ее на руки, положил себе на плечи, вернулся домой, позвал друзей и начал радоваться. Он не сердился, он был просто счастлив только от того, что нашел потерянную овцу. В Евангелии от Луки, в 15 главе, в 7 стихе мы читаем: «Сказываю вам, что так

На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Обрати внимание, Бог радуется, когда грешник раскаивается. Когда потерянная овца находится и возвращается в стадо, это ликование, ликование всего неба. Дело в том, что во времена Иисуса Христа раввины учили, что небо радуется, когда

Обратите внимание, что Иисус знает, о чем говорит. И этот процесс он показал в своей собственной жизни. Однажды Иезекииль сказал следующее. «Не хочу смерти грешника». Прямые слова от Господа. Иезекииль, книга Иезекииля, 33 глава, 11 текст. В послании, второе послание Петра, 3 глава, 9 стих, мы находим подобные слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Иисус в Евангелии от Матфея, в 9 главе, 13 стихе, раскрывает свою миссию. И он говорит о том, что он пришел спасать грешника. Призвать грешника к покаянию. Вот она, миссия Христа. Так поступает Бог. Он достигает отверженных и заботится о тех, кто ищет потерявшихся и возвращает домой. В притче о потерянной овце мы видим, что спасение происходит не через то, что ты ищешь Бога первым. Нет. Бог ищет тебя ранее, до твоего обращения. Мое раскаяние не является первопричиной того, что Бог полюбил меня. Но Бог открывает свою любовь первым, чтобы я потом мог раскаяться и следовать за Ним. Так произошло и с бедной овечкой. Было ужасно. И вы можете себе представить ее трагедию. Даже в наши дни потерять овцу – это неприятность не только для пастуха, но и для нее самой. Потому что сегодня животные так же беззащитны, как и в древности. Когда Иисус рассказал эту историю, овцы тогда не производили много шерсти, как в наши дни, отдельные породы сейчас. Если смотреть вот даже на одну историю, в Новой Зеландии произошла история, барашек по имени Шрек потерялся. Он потерялся в одной из местностей центрального Отаго. Прежде чем его поймали и привели домой, прошло 5 лет. В то время как вот обычный мериносный наряд, это шерсть этого барашки, весит около 4,5 килограмм, Шрека нашли, и вес его брони, которая была в 27 килограмм, поразила всех. Даже животные, хищники, не могли напасть на него из-за такого густого налета. Иисус говорит о потерянной овце, чья ситуация была куда более печальной из-за тех же хищников вокруг. Эту потерянную овцу не просто вернуть домой, но Иисус сделал это весьма заботливо и бережно, без давления. В этой притче Господь Иисус учит нас об этой потерянной овце, что потерянных нельзя оставлять, думая, что они как-нибудь сами забредут домой. Иисус учит меня, что и тебя, мой друг, что вот потерянных овец следует разыскивать очень аккуратно, очень бережно и внимательно, возвращая их домой. Иезекииль, 34 глава, 12 стих, сказано: «Как пастух проверяет свое стадо в тот день, когда находится среди своего рассеянного стада, так и я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». Если ты читал книгу Иезекииль, ты знаешь, что Бог имел дело с глубоко нечестивыми, наглыми и мятежными людьми. И тем не менее, Он говорит, что Он найдет, Он будет искать и вернет своих потерянных. Он выйдет на поиски своих овец для того, чтобы вернуть домой. В притче пастух идет на поиски одной овцы. У него 99 оставлены в безопасном месте, а он идет искать только одну. И ты знаешь, если бы в нашем мире была бы только одна потерянная душа, Иисус умер бы на кресте и за эту отверженную душу. Подумай об этом.

А если бы ты был тем единственным грешником, то Иисус из-за тебя бы пошел на Голгофский крест. Да, между прочим, запустил бы в действие весь план спасения только ради тебя одного. Потерянная овца не может найти дорогу назад самостоятельно. Она была бы навсегда потеряна, если бы кто-то не пошел и не нашел ее. Так и со мной, так и с тобой, дорогой друг, грешники находят путь назад Господу, когда пастырь возвращает домой. Случалось ли тебе когда-нибудь терять деньги, и причем в самый неподходящий момент? А было ли такое, что ты и сам мог потеряться? Хочу тебе рассказать одну историю. Случай из моей жизни. Когда мне было 5 лет, я вместе с мамой оказался в детском мире. И 2 моих брата. И когда я рассматривал разные игрушки, внезапно я обнаружил впоследствии, что мамы рядом нет. У нее был младший брат на руках, второй держался хвостиком, средний брат держался хвостиком за нее, а я потерялся. Я растерялся, и мне показалось, что самым лучшим, что я могу сделать, это пойти на автовокзал. Бедная мама. Сколько было переживаний у нее, пока меня нашли в этом большом городе. Представь, как Бог чувствует себя. Вначале Он создал вот этот наш мир, прекрасный, чудесный, безгрешный мир. И со временем Адам и Ева согрешили. А ведь они были созданы для вечности. И теперь все это срывается. Грех разбивает самые светлые и добрые намерения Божьи в каждом из нас. Представь, как было Богу, и с какими глазами Он смотрел на этот мир. И ты посмотри на эти миллиарды людей, которые живут сегодня на нашей планете, а ведь многим из них Бог совершенно не нужен. Кто-то скажет: «Да ладно, Бог ничего не сделал для меня». И нам иногда кажется, что вот эти грешники, все они грешники в этих барах, в кабаках, в пивных заведениях и так далее. Но я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, а ты посмотри повнимательнее, потому что рядом на церковной скамье ты найдешь такого же потерянного, нуждающегося грешника, как и ты сам. В Евангелии от Луки мы читаем еще один фрагмент, где женщина искала потерянную драхму. 15 глава Евангелия Луки с 8 по 10 стих. Женщина, имея 10 драхм, потеряла одну. Не зажжет ли свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. И опять. Или кто-то потерян, или кто-то не знает дорогу домой. А Господь раскрывает даже в этой истории через эту найденную драхму, что Господь заинтересован найти тебя, мой друг, и меня. Даже если в христианских церквях огромное количество людей, это не значит, что все уже они спасены для вечности. И многие из нас думают, что нужно идти далеко, в дальние страны, на миссионерские поля, чтобы приобретать и возвращать людей к Богу. Посмотри внимательнее к тем, кто рядом с твоим домом. Бывает так, что люди в Доме Божьем, в церкви, могут быть временно потерянными. Но ты можешь сказать им, что Бог их любит. Нельзя им сказать напрямую, что они потеряны, но ты можешь сделать что-то доброе, позаботиться и о них, чтобы они были уверены: Бог меня любит. Недавно было крещение, и я крестил женщину, которая очень хорошо

помнит свое детство и историю своей жизни. И она рассказывала, что мама молилась о ее обращении 30 лет. Представь себе, материнские молитвы о дочери, у которой уже своя семья, дети. И мать так и не увидела крещение своей дочери. И только через 30 лет Господь привел и нашел эту драгоценную потерянную монету, свою сокровищницу. Бог радуется, когда один из его потерянных детей находится. И вот этот дух поиска, дух заботы и поддержки тех, кто рядом с нами, очень нужен сегодня каждому из нас. Помни, Бог тебя любит, и Он тебя найдет. Я приглашаю, дорогой друг, тебя сейчас к молитве. Помолимся о том, чтобы Бог благословил и вдохновил на поиски новых, драгоценных, хоть и отверженных, но драгоценных душ для Господа. Милосердный Господь, я очень благодарен Тебе за те вдохновенные истории, которые оставлены на страницах Священного Писания. Это потерянная овечка – настоящее сокровище для Тебя. Господи, таким предметом поиска могу быть я. Может быть, мой дорогой слушатель. И так хочется, чтобы для Царствия Вечного каждый из нас был найден в ближайшее время. Господи, вдохнови нас на поиски близких наших и родных, чтобы мы утверждали их в истине и помогали им следовать за Тобой. Нам очень хочется, чтобы все наши обыденные дела были тесно связаны с Тобой, и чтобы все сводилось к спасению тех, кто рядом. Да и сами мы хотим, Господи, оказаться в Царстве Небесном вместе с Тобой, нашим пастырем и спасителем, во веки веков. Аминь.

Бывает, ты чего-то страстно желаешь, и когда обретешь, испытываешь невероятный восторг, ликование, радость. Ребенок получит игрушку, которую очень хочется, или принесешь домой какой-нибудь гостинец, было раньше такое хорошее слово, и он прыгает, радуется. С возрастом, конечно, угодить бывает труднее. Интересы меняются, пожелания растут в цене. И чтобы чем-то порадовать свое чадо, уже придется раскошелиться. Или когда ты молод, потихоньку начинаешь самостоятельную жизнь. У тебя появляются цели, ты начинаешь на них откладывать, копить. И, наконец-то, приобретаешь и опять испытываешь радость от своего приобретения. Или закажешь какую-то хорошую вещь в интернет-магазине, особенно если из-за рубежа. И пока она там дойдет, эта посылка, 2-3 недели ждешь, предвкушаешь, томишься, постоянно проверяешь по номеру отслеживания, на каком она этапе. И вот когда получаешь, опять невероятная радость, восторг. Хочется уже поскорее распаковать эту посылку. Родители ждут появления на свет малыша. Особенно если долго не получалось. Радость большая. А у бабушек и дедушек радость вдвойне. Это же опять с маленьким можно будет понянчиться. Свои-то давно уже выросли. А это как бы воспоминание о том, как и сам ты когда-то был молодым родителем. Когда моя мама брала на руки моих маленьких детей, она всегда говорила: «Сыночек, представляешь, ведь когда-то и ты таким же был, и я тебя в руках вот так держала». Внукам даже как-то особенно радуются, даже больше, чем детям. А бывает, что одному младенцу радуются многие. Как это было при рождении Иисуса. Вот уж действительно долгожданный ребенок. Не только для живущих на земле, но даже для ангелов. Ангелы Божьи ликовали от радости. Еще люди не успели сообразить, что произошло, а ангелы уже ликуют. Когда ангел явился Марии, и он говорит ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, ты зачнешь и родишь сына, Господь даст ему престол Давида». А спустя 9 месяцев ангел также является пастухам и говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, сегодня родился вам Спаситель». И вдруг появляется множество ангелов, и все восклицают от радости: «Слава вышних Богу и на земле мир». И эти пастухи, когда потом нашли младенца в яслях, тоже возвращались оттуда с радостью и ликованием. А когда принесли Иисуса в храм, там был старец Симеон, который томился в ожидании спасения Израиля. И увидев младенца, он обрадовался. Наконец-то, говорит, отпускаешь раба твоего по слову твоему, ибо видели очи мои спасение твое. Тут же подходит Иоанна пророчица, и тоже пожилая женщина подошла к младенцу и принялась славить Господа и рассказывать о нем всем. Все так радовались появлению Иисуса. Наконец Бог начал исполнять свои обетования о нашем народе. Значит, будет благословение, будет другая жизнь. Итак, когда мы чего-то страстно желаем, и вдруг это обретаем, это приносит нам неимоверную радость. И много есть в жизни поводов для радости. Закончил вуз – облегчение, радость, важный этап в жизни преодолел. Купил машину, выплатил кредит – тоже радость, как-то легче дышится. Построил дом, собрал друзей, празднуешь новоселье. Какую радость и удовлетворение мы испытываем, когда обретаем нечто желанное и долгожданное. В ситуации обратной мы испытываем разочарование, фрустрацию – есть такой специальный термин. Когда ты не можешь удовлетворить свои желания, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Вспоминается сюжет из «Кавказской пленницы». Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Но бывает, в твоей жизни происходит что-то хорошее, а тебе как-то все равно. Это не вызывает особого восторга. Ну, есть и есть. Ты вроде этого и не замечаешь. Другой человек посмотрит со стороны, ему так бы хотелось иметь то, что есть у тебя, а тебе все равно, ты к этому привык. Одинокая женщина жалуется своей подруге.

Други, как я тебе завидую, какой у тебя муж замечательный, хозяйственный, дети воспитанные, а мне одной так тяжело. Другому человеку кажется, вроде бы живи да радуйся, все есть, а ты не замечаешь этого. Может, даже напротив, хотелось бы чего-то другого, чтобы был внимательным, нежным, цветы приносил. И, к сожалению, очень часто то, что мы имеем, не может принести нам абсолютной радости, потому что оно все несовершенно. И всегда найдутся недостатки, которые свой осадочек оставляют. В этом мире все не идеально. Даже хороший муж тоже не идеален. Но есть кое-что, что имеет для нас абсолютную ценность. Потому что это не предмет материального мира, где все несовершенно. Оно исходит непосредственно от Бога. А то, что творит Бог, оно совершенно, оно весьма хорошо. Оно исходит от Бога и не имеет физического измерения. Но по своей ценности превосходит все богатства мира. И ничто другое с этим сравниться не может. Но вот в чем проблема. Мы не придаем этого особого значения. Мы это не ценим. Оно не кажется таким уж ценным для нас, потому что наше чувство ценного искажено. Мы не так смотрим на вещи. У нас есть своего рода датчики, измерители ценности, рецепторы. Это наши органы чувств. Как мы себя чувствуем, обладая тем или иным предметом? Увеличивает ли это мое ощущение комфорта, если так вот упростить, или нет? Делает ли это мою жизнь приятнее или нет? Автомобиль, к примеру, ценная вещь, комфортно передвигаться. Цветы, они радуют наш глаз. Пища радует наш вкус. И жизнь, кстати, продлевает. Если бы мы не ели, то мы бы не выжили. И так вот определяется ценность каких-то предметов и вещей в этом мире. Испытываю ли я от этого комфорт или нет? А если я комфорта не ощущаю, может быть, даже это доставляет какие-то неудобства, то мне начинает казаться, что предмет этот неценный, и хотелось бы от него избавиться. Когда вы идете к врачу, и вам назначают какие-то неприятные процедуры, почему вы их делаете? Чтобы излечиться. Если вы взрослый человек, то вы смотрите наперед и думаете, ладно, пока потерплю, зато потом будет легче. А если ребенок? Моей дочери нужно было как-то прополоскать горло фурацилином. И видно, он ей показался каким-то горьким. И пока родители не видели, она взяла и вылила его в раковину. Потому что неприятно, доставляет дискомфорт. Но она еще ребенок. И полезности этой процедуры оценить пока не может. Не может понять, что это приведет ее к выздоровлению. Но вот органы чувств подсказывают, что нам это не надо. Так вот, то, что предлагает нам Господь, оно не имеет внезапного очевидного эффекта. Оно работает на перспективу. Поэтому ты не можешь так просто связать свои действия с полученным результатом. Помолился, и как по щучьему велению. Все исполнилось. Нет прямой связи. Скорее всего, выгода будет долгосрочная, а пока, возможно, даже придется потерпеть какие-то неудобства. И поэтому то, что предлагает нам Бог, не кажется столько привлекательным и ценным, хотя в сущности оно превосходит все богатства мира. Однако для нас это может быть непонятно. Ведь на физическом-то уровне мы не чувствуем никакого эффекта. И потому даже Христу не удавалось объяснить это своим слушателям. Для них оно было непонятно. Что же такого особенного предлагал Иисус? Что это за ценность, которую Он спустил с небес, придя в этот мир? Это Царство Небесное. И заметьте, когда Иисус проповедовал о наступлении Небесного Царства и учил Небесному Царству, Он никогда не давал Ему определения, что же такое Царство Небесное. Он не говорил «Царство Небесное – это». Он говорил «Царство Небесное подобно», Он его с чем-то сравнивал. Это мы могли бы сказать «Царство Небесное – это рай», например. Сидишь под каким-нибудь плодоносным деревом, вкушаешь его плоды, греешься на солнышке и забот не знаешь. Но Иисус не так не давал никаких определений. Он только сравнивал Небесное Царство с какими-то понятными для людей образами, чтобы хоть как-то раскрыть его сущность, дать им понять, что же оно из себя представляет. Почему так? А потому что раскрыть сущность Небесного Царства было не так-то просто. Человеку понять, что такое Царство Небесное, очень трудно, потому что оно нематериально и не воздействует на наши органы чувств. Нам очень хотелось бы почувствовать вкус той благодатной жизни. Но Царство Небесное нематериально. Иисус учил, что Царство Небесное это, или Царство Божие – это не переместиться туда –

пункта А в пункт Б. Царство Божье начинается уже здесь, на земле. Конечно, оно относится и к вышней реальности, которую мы ожидаем при втором пришествии Христа, когда изменятся наши тела, и тленное обратится в нетление. Тогда Царство Небесное достигнет своей кульминации, тогда оно достигнет своей полноты. Но начинается оно уже здесь, на земле. И потому Иисус возвещал о наступлении этого царства и приглашал людей уже сейчас в это царство войти. Но где оно, это царство? Ведь его совсем не видно. Ведь ничего особенного не происходит. Мытари продолжают драть с людей налоги для процветания Рима. Бедные по-прежнему беднеют, богатые богатеют. Повсюду язычники-оккупанты, и уходить они, похоже, не собираются. Где же царство? Где слава и торжество Израиля? И многие связывали наступление Божьего царства именно с наступлением каких-то видимых перемен, какого-то процветания. А то, что делал Иисус, не было настолько уж впечатляющим. Поэтому, когда Иисуса спросили: «Скажи, а когда придет Царство Божие?» Он ответил, что оно не придет приметным образом. Не скажут: «Вот оно там» или «Вот здесь». Царство Божие внутри вас, оно уже среди вас, а вы и не заметили. То есть наступление Царства Божьего, оно скрытно, оно невидимо, и для людей это непонятно. Они-то хотели реальных физических изменений, даже где-то пытались форсировать события, ускорить эти перемены. Все пытались сделать Иисуса реальным царем. А он этого избегал. «Царство мое не от мира сего». И он упрекал их за это. Он говорил: «Вы ходите за мной, потому что ели и насытились. Вы все еще надеетесь, что я избавлю вас от ваших проблем, от тяжкого труда, от болезни, от опасностей со стороны врага. Но это не так. Будут гонения, будут проблемы, даже убивать вас будут за имя мое. Но все равно царство уже наступило. Просто вы его не видите, а оно уже среди вас». Природа Божьего царства настолько тонка и непостижима человеку, что разглядеть его и понять его они не в силах. Даже ученики Иисуса так и не смогли до конца распознать природу его царства. Хотя он говорил: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, другим не дано». Но когда Иисус умер, даже ученики не понимали этого. Они идут по дороге поникшие, а мы было надеялись, что Он есть Тот, Который избавит Израиля. Но как же мы ошибались? Даже ученики не были способны этого понять. Они смогли понять, что такое Царство Божие, только спустя много времени после Вознесения Христа. Но Его самого, то, что Он им об этом говорил, они понять так и не могли. Но что же такое Царство в представлении Иисуса? Для Иисуса Царство Божье – это прежде всего состояние сердца, состояние духа. Царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Оно не приносит материальной выгоды. Оно не меняет радикально обстоятельства вокруг вас. Оно воздействует на дух и на сердце. Вот где находится сфера владычества этого царства. Она в духе человеческом. Там оно господствует, когда человек обретает это царство. Именно там, не во внешнем мире, происходят перемены. И потому никакие обстоятельства и вражеские силы не в силах отнять у нас это царство, потому что оно внутри нас. А как отнимешь то, что внутри? Как об этом пишет апостол Павел: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Это просто невозможно. И поэтому Царство Небесное обладает неприходящей ценностью, ведь оно несокрушимо, в отличие от всех земных царств, потому что его пристанище – дух человеческий. А если в духе твоем царствует Господь, то даже тяжелые обстоятельства переносятся намного легче. Поэтому многие христиане первых веков, подвергаясь преследованиям за свою веру, с готовностью принимали смерть. В их сердце был мир, которого не было у язычников. Это исторический факт, сохранилось множество свидетельств. Свидетельства есть даже в современной истории. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» описывает крупнейшее восстание заключенных, которое произошло в одном из лагерей. 5000 человек восстало, и 40 дней они держали этот лагерь под своим контролем. Они вели переговоры с начальством, с тюремщиками, чтобы сократили рабочий день до 8 часов, чтобы не расстреливали просто так без причины.

они изолировали от себя, от надзирателей, от солдат и как бы находились в осаде. И вот спустя несколько времени у них мало-помалу начали сдавать нервы. Ситуация никак не развязывается и не может развязаться, а военные прибывают, и они уже понимают, что ничего не поможет, ждать больше нечего. Они просто ждали своей участи и не надеялись, что что-то изменится. В итоге восстание было подавлено с помощью танков. Очень жестоко погибло, по примерным оценкам, около 500 человек. И вот автор рассказывает о том, что там были верующие. И он упоминает, что они собрались вместе вот в этой напряженной ситуации и молились, переложив на Бога исход этого смятения. И он говорит, как всегда, были самые успокоенные люди. Человек наблюдает со стороны за верующими и видит, что, несмотря на внешние обстоятельства, внутри у них мир и покой. Когда в твоем духе царствует Господь, то обстоятельства переносятся намного легче. И в этом прелесть Царства Небесного. Оно уже здесь, на земле, позволяет тебе жить, как на небе. Обстоятельства зажимают, сдавливают. Но если ты обрел Царство Небесное, ты обрел свободу, ты обрел покой. Иисус это знал и поэтому призывал искать Царство Небесного. Все остальное будет, оно не так важно, не так ценно. Но если Царство не найдете, то потеряете все. В двух притчах Иисус подчеркивает ценность этого царства. Притча о сокровище, скрытом в поле, и притча о драгоценной жемчужине. Давайте прочтем эти притчи. Записаны они в Евангелии от Матфея, 13 главе. Иисус говорит: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Что мы видим в этих притчах? Мы видим, как человек находит нечто ценное и радуется своей находке. И ценность ее во много превосходит все то, что человек имеет. Он готов даже со всем этим расстаться, лишь бы заполучить это сокровище. И Иисус уподобляет этому сокровищу Царство Небесное. То есть царство, пришествие которого он провозгласил и куда всех приглашает, намного ценнее всего того, от чего пришлось отказаться его последователям. И Иисус хочет открыть им на это глаза. Ученики Иисуса не могли понять, что они обрели нечто ценное. Они говорили: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что будет нам?» Какая им выгода просто ходить за Иисусом? Хотелось бы каких-то преимуществ. Для них то, что им пришлось оставить, свои сети, свое ремесло, отцовский дом, наследство, оно намного весомее, чем ходить за учителем, которому негде даже голову преклонить. Переночевать негде, нету своего уголка. Странствующий, нищий проповедник Царства Небесного. Что с него взять? Мы все ходим за ним, ждем, когда он уже воцарится, надеемся сами вот-вот занять почетные места, а ничего не происходит. Иисус обманывает их ожидания. А в этих притчах он пытается показать, что путь, который они избрали, по ценности своей, намного превосходит все то, что им пришлось оставить. И здесь хотелось бы сделать одну оговорку. Хотя человек в этих притчах распродает все, что имеет, это не следует воспринимать буквально как призыв продавать свои имения. Смысл этого поступка в том, чтобы подчеркнуть ценность своего приобретения. Человек в притче от радости идет и продает все, потому что собирается совершить покупку более выгодно. Он делает это на радостях, ведь покупка очень выгодная. Если упростить, можно сказать, что он отказывается от 100 тысяч, чтобы заполучить 100 миллионов. Иисус подчеркивает, что Царство Небесное – это счастливая находка, достойная того, чтобы вложить в нее все свои средства. Если вам пришлось потерять что-то, чтобы следовать за Господом, можете не волноваться. Вы обрели гораздо больше. Просто оно может таким на первый взгляд не казаться. Оно может не дать мгновенного эффекта, но в перспективе оно принесет вам невероятную прибыль, потому что только оно способно принести настоящий мир и радость, которого нет у всех остальных.

только оно может дать человеку настоящее счастье, а в долгосрочной перспективе еще и жизнь вечную. Итак, Иисус пытается показать, что Царство Небесное сравнимо с самой большой драгоценностью, которую мы можем только представить. И понимание этого должно вселять в нас невероятную радость, что такое сокровище однажды встретилось нам на пути. Радость, а не сожаление, как будто бы ты прогадал, понес какие-то убытки, зря вложился, зря посвятил этому свою жизнь. Все не зря. Ведь обладать этим царством для нас большая привилегия, даже если оно требует от чего-то отказаться. И даже если мы что-то потеряли, приобрели гораздо больше. И когда мы это поймем, если мы сможем в это проникнуть, то приоритеты наши сами собой будут выстроены таким образом, чтобы в погоне за второстепенным не упустить главное, чтобы не ринуться вместе со всеми на поиски материальных благ, которые сейчас просто несметное количество, и в это уйти с головой, но пуститься в поиски чего-то более ценного, в поиски Царства Небесного, даже если оно, на первый взгляд, не выглядит таким уж сногсшибательным. Рассказывают об одном человеке по имени Рой Уэйтсин, который на себе испытал, как это нечаянно найти сокровище. У этого человека была коллекция камней, и когда однажды он поехал на выставку-продажу таких камней и минералов, сыновья дали ему по $5 и попросили привезти что-нибудь интересное. На выставке он увидел в пластиковом контейнере камень размером с картофелину, а рядом с ним была россыпь агатов. И на ценнике значилось «любой камень $15». Он взял этот крупный камень и спросил продавца: «Это тоже за 15?» «Да я вам его и за 10 отдам», — ответил хозяин. «Ведь он не такой красивый, как агаты». Рой отдал деньги, купил камень и едва сдержался, чтобы не завопить от восторга, пока не выскочил наружу. Он только что купил самый крупный из всех известных звездчатых сапфиров в 1500 каратов, который стоил около $2,5 миллиона в неограненном виде и около 10 миллионов в огранке. Хотя на первый взгляд он вроде бы такой невзрачный. Аналогия самая очевидная. Многие из нас тратят время на поиски красивых агатов, не замечая сапфиры в жизни, в Божьем Царстве. В жизни нет ничего важнее отношений с Богом, но нам почему-то хочется, чтобы Царство Небесное было в качестве какого-то придатка, в качестве дополнительной приправы к тому, что у нас есть, а не задавало бы основной тон всему, что мы делаем. Но Евангелие учит нас не размениваться по мелочам, но сосредоточиться на главном, а мелочам место найдется. И пусть Господь научит нас не путать одно с другим. И если нам посчастливилось, и Царство Небесное встретилось нам на жизненном пути, давайте помнить, что это повод для огромной радости, и да поможет нам Бог ценить это Царство превыше всех драгоценностей мира и всего того, чем мы обладаем.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте!

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что плотины бобров – это единственные сооружения, созданные животными, которые можно увидеть из космоса? Но ведь мало что-то построить. Нужно, чтобы эта постройка еще и долго служила и была прочной. Как же это удается бобру? Об этом нам расскажет гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну вот сразу возникает вопрос. Ведь бобры, наверное, не в одиночку строят плотину.
1: Конечно, как вы уже заметили, что это достаточно сложное инженерное такое сооружение, которое требует очень много сил и, как мы видим, здесь совместная работа.
0: А как же они распределяют обязанности, как они договариваются, кто что делает?
1: Основная цель строительства плотин у бобров – это создание себе благоприятных условий для жизни. То есть это делают они небольшие заводи, достаточно, ну, в зависимости от плотины, и там они уже живут.
0: А чем их не устраивает речка?
1: А они как раз в речках и живут.
0: Ну зачем именно им там... тогда заводи расширять эту речку?
1: Ну вот это именно особенность бобров. Для воспроизведения потомства, которые они будут после себя оставлять, они именно ставят эти плотины.
0: Но ведь бобры же, они же не на плотинах или не в плотинах живут. Как плотины-то им помогают?
1: Именно вот плотина, она... Как вы уже сказали, они строят это на речках. Река, она постоянно движется, то есть идет постоянный приток свежей воды. Конечно, бобер – это такое животное, которое нуждается в таких запрудах. В этих запрудах бобры, они ставят свои небольшие такие вот домики, они сооружают.
0: Да, они потом еще дома себе строят.
1: Чаще всего бобры стараются ставить свои дома именно вот в центре вот этих вот, как бы вот этих запруд, которые они сооружают. Угу. Почему именно в центре? Потому что там самое глубокое место, и в этом месте они из-под воды туда внутрь ставят, сооружают вот эти вот небольшие ходы, которые... сообщают вот эту норку, вернее, этот домик, который у них внутри, он сообщается через вот этот подводный канал с окружающей средой.
0: Ясно. То есть у них над водой дом, да, возвышается крыша только, а вход под водой?
1: Да. Да.
0: И что, им нравится такой процесс выныривания? Это для безопасности, наверное.
1: Конечно,
0: да?
1: Для безопасности, потому что, как вы видите, строение бобра мы не можем увидеть больших когтей, больших таких зубов там, и так далее. По скорости он тоже бегать
0: Резвым, не может. Ну да, резвым его не назовешь, наверное.
1: Да, конечно. Поэтому он вынужден создавать определенные условия, которые ему помогают выращивать там своих детенышей и, соответственно, и выживать. Еще что самое интересное, что бобры, когда сооружают свои плотины, они валят достаточно большие деревья. Ну вот я к вам принесла сейчас здесь палочки. Вот такая вот, например, палочка, которая имеет, ну, от одного, да, вот, до 1,5 сантиметра, вот мы здесь видим, да, у основания вот она шире. Как вы думаете, сколько нужно бобру, чтобы вот сгрызть такую ветку?
0: Перегрызть?
1: Да.
0: Ну, наверное, недолго, учитывая, что если он деревья валит.
1: Да, вы правы. Бобру достаточно всего одного прикуса, чтобы разломать ее пополам. Настолько у него очень сильные челюсти и зубы. Ну вот, а уже что касается таких серьезных плотин, которые бобер строит, то там уже он валит деревья, у которых диаметр

0: ствола 15 сантиметров. Угу. Конечно, не одним прикосом, но...
1: Ложку это... поработает, да?
0: Ну да, ему, кстати, он ночное животное. Он, потому что он не может противостоять хищникам, волкам и так далее, он выходит ночью и грызет вот деревья ночью.
1: Ясно. А вот у меня такая картина прям представилась. Когда я готовилась к программе, прочитала, что вот плотины бобров uh-huh. такие громадные, что их можно даже из космоса увидеть. Представилось, что вот стоит большая плотина, и на ней много бобров ее строят. Они все-таки парами работают, да? То есть не бывает так, что колония какая-то работает над одним сооружением?
0: Чаще всего это пары и ихние дети.
1: А, то есть они да. подрастают и участвуют
0: да, конечно,
1: в родительском бизнесе, да?
0: Да, в строительстве родительского бизнеса, да. Потому что это, конечно, место для проживания целой семьи достаточно. Ну, конечно, потом, когда уже подростки вырастают, они уходят от родителей.
1: То есть не сразу, да, как вот у да. многих животных, они не заботятся о потомстве. Ну, какие молодцы. Так, а что еще интересно можно про плотину сказать? Как, вот за счет чего она такая прочная?
0: Во время строительства бобры тащат на плотину, как мы уже с вами говорили, ветки, бревна, которые они везде буквально вот в районе ломают и туда тащат, рубят. Вот. Ну, также и для того, чтобы углубить это место, где вот именно создается запруда, они тащат туда камни, ил. Который...
1: В смысле углубить? То есть, а если они камни натащат, наоборот, мельче станет?
0: Нет, они именно хотят углубить именно запруду.
1: А, они оттуда
0: утащат? Да, и тащат mm. туда, используя передние лапки, они тащат именно на дамбу. И туда вот так вот сваливают туда и как бы уплотняют тем самым. Ну вот мы, люди, используем для уплотнения, для прочности цемент, а бобры используют ту же самую вот ил, глину. Они используют как в виде вот такого вот небольшого, как называется, цемента. Да. И оно помогает вот удерживать вот этот вот напор воды. Ну и что самое интересное, что когда бобер начинает строительство дамбы своей, он создает небольшие как бы каналы, потому что вода...
1: Тоже в земле выкапывает?
0: Ну, в другом месте. Ага. Ну, вот, допустим, здесь вот раньше не было такой, да, вот запруды. Он где-то там вот создаются каналы, и небольшие части воды, они уходят. Ага. Основная вода, конечно, здесь остается, но для чего, да, это нужно? Потому что сильный поток воды, особенно когда, допустим, дождь... Или в половодье, весной, он может разрушить плотину. И для этого, чтобы ослабить давление воды именно на плотину, вода, она уходит по другим местам. Но основная часть воды, как вот средство их жизни, она находится именно здесь.
1: Ну да, действительно. Я вот теперь поняла, почему вы назвали плотину инженерным сооружением.
0: Да, конечно.
1: Там прямо расчет какой-то... Ну, подвох какой-то чудится, как будто они рассчитывать умеют.
0: Да, и вот что интересно, вокруг этой местности, вот даже вот мы здесь видим плотину, вода, и здесь вот за несколько километров, вот если бы посмотреть с космоса, угу. то видно, как много площади затоплено водой. Конечно, вода, она является таким как бы препятствием для некоторых хищников. Угу. Волк, он не с радостью полезет в воду, в леса. Ну, те, кто может полакомиться бобром. И бобры это, конечно, вот используют. Также вот здесь мы видим веточки, да, с листиками.
1: Бобры ведь, они валят живые деревья, да, не сухие.
0: Да, конечно, живые. И вот на осень они стараются вот именно с веточками, с листиками, они валят именно такие деревья, не те, которые уже сбросили лесу, угу. а именно с листьями. Они их уносят к себе туда, где вот рядом с домиком у них. И эта листва зимой, она помогает бобрам выжить.
1: То
0: они ей питаются.
1: Это запас?
0: Да, не только листвой, но еще и самим стеблем.
1: Молодыми побегами. Угу. Да? И сколько такого...
0: Много.
1: Формы нужно.
0: Конечно, много нужно. Но бывает так, что некоторые гости тоже приходят полакомиться их запасами, допустим,
1: олени
0: как олени, лоси. Но для того, чтобы отогнать непрошенных гостей, бобер иногда плавает рядом с ними и ударяет хвостом по воде, и тем самым отпугивая животное, лося, допустим, и он, ну, для него это странно, что это там такое, плавает.
1: Ну да, вдруг это что-то опасное.
0: Конечно.
1: А бобер, он получается, что работает на суше, спит, видимо, тоже вот в своем домике, uh-huh. в сухом месте. А в воде он много времени проводит?
0: Ну, это водное животное. У него

0: для этого как раз Бог дал ему хвост. Как вы видите, бобер, его можно узнать среди других животных именно по его хвосту. Если вот спросить ребенка, кто такой бобер, он наверняка назовет хвост и плотины, потому что это вот самое такое известное о нем. Это хвост, который помогает вот бобру выживать в воде. Он тащит вот эти вот такие вот, это, конечно, маленькая ветка, тащит намного больше. Иногда ветки бывают разных размеров.
1: Ну, такой молоденький стволик со всеми веточками берет.
0: Да, и, да, конечно. С одной стороны здесь ветки, с другой стороны нету. И согласитесь, вот тащить такую вот палку в воде достаточно сложно, проблематично.
1: Ну да, она же сопротивление воды.
0: Да, скорее всего.
1: И тем более, если ветка неравномерно в воде лежит, то еще нужно как-то вот ее...
0: Да, скорее всего, давление воды, оно будет больше туда, где больше веток. Да. И поэтому вот такая вот неравномерность приводит к тому, что бобер использует свой хвост. Хвост, он...
1: То есть он корректирует.
0: Вот да, в виде такого руля, который вот, вот эту вот неравномерную тягу он побеждает.
1: Угу. Вот. Так, значит, средство защиты и средство руления.
0: Да, и еще у нас, как мы с вами видим, передними лапами бобер он ест, и он тащит вот весь материал строительный на свою плотину и складывает там. Но задние лапы у бобра, они оснащены перепонками, то есть это помогает ему при плавании.
1: Ну да, вот видно на картинке между задними пальчиками.
0: Да, перепонки, которые помогают ему плавать. Ну, вы видите, что у бобра очень густой мех.
1: Он такой еще жесткий, кажется, да?
0: Да, он очень жесткий. Это как раз помогает бобру в его подводном образе жизни. Вода, она не проникает до тела, что приводит к тому, что вот вода, она не проникает к телу. У бобра есть такие специальные железы. За счет этих желез бобер, он вот своими лапками, он вот эта вот маслянистая такая жидкость.
1: Ну, жир.
0: Да, типа жира. Он размазывает вот это все тело, всю шерсть, все-все-все абсолютно этой маслянистой
1: жидкостью. И она воду отталкивает.
0: Да, она отталкивает воду, но вдруг, если бобер, он... промокнет.
1: А такое случается, да, все-таки?
0: Бывает у маленьких. Маленькие, которые они еще не, как бы вот, не научились этими премудростями. Вот. Но что касается взрослых особей, то подкожный жир, он помогает им сохранить тепло.
1: Угу. А он ныряет, погружается в воду. Вот мы с вами в одной из прошлых программ говорили про каланов. У них есть клапаны в ушах, в носу, в ноздрях, а у бобра...
0: Бобер тоже не остался исключением. У бобров есть собственные клапаны, то есть естественные его собственные клапаны, которые во время погружения в воду они закрываются.
1: Тоже примерно по такому же,
0: да,
1: такой же
0: по
1: схеме,
0: такому
1: как
0: же,
1: каланов.
0: По такой же схеме.
1: А вот когда он ветку в воде тащит куда-то для строительства, вода в рот не затекает?
0: Нет, этим бобры тоже не страдают, вода им не затекает в рот. Ну, а для того, чтобы видеть, вы понимаете, что если вот каланы, они живут больше, это морская вода, это чистая вода, прозрачная, то бобры, они живут в реках, а в реках вода мутная.
1: Ну да, там течение же.
0: Конечно, и течение, но еще и они сами создают эту мутную воду за счет того, что таскают вот этот ил.
1: Ну да, всю грязь со дна поднимают.
0: Грязь, ил, все, ветки. Вот. Для того, чтобы видеть, у бобров есть веки, которые прозрачны. Вот если мы бы с вами закрыли глаза под водой, то мы бы ничего и не увидели.
1: И никуда бы не уплыли, понятно.
0: Да. А бобры, они, закрыв веки, они все видят. То есть веки, они имеют такую вот прозрачную структуру.
1: Очень интересно. Дарья, скажите, пожалуйста, вот у вас на столе лежат плитки домино. Они как-то связаны с бобрами?
0: Конечно, я хотела бы вам показать на примере вот этих вот домино то, как наш бобер чудно устроен. Вот, допустим, если у бобра есть прозрачные веки, у бобра есть хвост, который ему необходим для плавания. Также у бобра есть...
1: Можно я попробую?
0: Давайте.
1: Перепонки на задних лапах.
0: Перепонки на задних лапах.
1: Тоже мне, да?
0: Да.
1: Клапаны.
0: Клапаны на...

0: в ушах и в носу. Что еще?
1: Хвост мы уже упоминали.
0: Да, хвост был.
1: Так. Шерсть, водонепроницаемая.
0: Да, специальные железы. И еще.
1: Резцы.
0: Резцы, которые и, собственно, создают бобра, да?
1: Ну да.
0: Без этого бы не было бобра. Вот скажите, пожалуйста, Оля, как вы думаете, вот если бы вот это все, вот как нам говорит теория эволюции, возникало бы по очереди?
1: То одно, то другое.
0: Да, вот сначала, допустим, резцы, потом хвост, через там несколько тысяч лет. Могли бы мы сейчас с вами видеть вот того бобра, который есть? Смог бы он приспособиться к тем условиям жизни, которые были
1: раньше?
0: Думаю,
1: что нет.
0: Ну вот, и, вот это есть как раз эффект домино. Если одного нету, допустим, мы уберем хвост, то что получается?
1: Бобра нет.
0: Бобра нету. А если, соответственно, есть что-то у нас, какая-то часть тела, да, которая именно присуща бобру, то вот наш бобер. Да, это наш бобер.
1: Дарья, спасибо вам большое за такой интересный рассказ, за такой наглядный пример. Очень приятно было пообщаться.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, смотрите наши следующие программы, пишите, звоните, оставляйте свои отзывы. Всего доброго, до свидания.

Если в природном мире вы ищете воплощение силы, грации и замысла, то вполне вероятно, что путь приведет вас к стае дельфинов. Существует по меньшей мере 36 видов этих необыкновенных млекопитающих, и они обитают в каждом океане мира. Дельфины могут развивать скорость более 25 км в час и выпрыгивать из воды на 6 метров. Их обтекаемые тела имеют идеальную форму, чтобы рассекать воду. Вследствие скоростного образа жизни верхний слой кожи у дельфинов обновляется по несколько раз за день, и они могут задерживать дыхание до 10 минут, погружаясь на глубину более 300 метров. Но из всех удивительных качеств дельфинов одна способность выделяется среди остальных. Это их умение использовать звук для ориентирования в темных водах. Капитан Дэйв Андерсон посвятил тысячи часов изучению дельфинов у берегов Южной Калифорнии. Большая часть его исследования была сосредоточена на эхолокации и использовании животными отраженных звуковых волн для охоты и навигации. Ключевым инструментом наблюдений является гидрофон – устройство для мониторинга и записи звуков под водой. Гидрофон улавливает звуки под водой на расстоянии в несколько километров. Когда дельфины приближаются к гидрофону, звуки становятся невероятно громкими. Все щелчки звучат как счетчик Гейгера. Это звучит почти как радио во время настройки. Свистом животные разговаривают друг с другом, а щелчки используют для поиска добычи. Эти характерные щелчки имеют решающее значение для выживания. Ведь дельфины живут в мире с ограниченной видимостью. Возможность мгновенного распознавания потенциальных источников пищи, союзников или врагов зависит от сенсорных механизмов, не связанных со зрением. Под водой невозможно видеть далеко, но звук распространяется здесь в 4 раза быстрее, чем на суше, поэтому его можно использовать как альтернативу зрению. В упрощенном описании эхолокация работает следующим образом. Животное издает серию низко- и высокочастотных звуков, которые генерируются у него в области лба. После того, как эти звуковые

волны отражаются от объекта, они движутся в обратном направлении. Чем больше расстояние, тем дольше задержка возвращения сигнала. Когда дельфин получает отраженные сигналы, в его мозгу формируется мысленный образ местоположения цели, ее размера и скорости. Когда, охотясь, они натыкаются на огромный косяк рыбы, то нацеливаются на одну из них. И они будут преследовать эту единственную рыбу,

ее не поймают. Правильная работа эхолокации обеспечивается многими факторами, каждый из которых имеет свое предназначение. У дельфинов их гармоничные сочетания обеспечивают, пожалуй, самую эффективную гидролокационную систему на планете. Когда дельфин поднимается на поверхность, он выдыхает, делает быстрый вдох, а затем плотно затыкает дыхало. Внутри его головы воздух устремляется через двойные носовые проходы к двум группам клапанов, называемым звуковыми губами. Под воздействием воздуха они быстро вибрируют, подобно губам трубача. Эти вибрации отражаются от тканей и костей черепа, а затем проходят через орган, занимающий большую часть лба дельфина и называемый дыня. Она очень гибкая, и ее форма приспособлена для точной настройки передачи звука сквозь соленую воду. Дыня работает как акустическая линза, фокусируя звуковые волны в конусообразные лучи. Когда объект находится далеко, звук становится низкочастотным, так как низкочастотные звуки распространяются дальше. А когда что-то находится близко, то дельфины используют звуки более высокой частоты. Это позволяет ему ловить больше деталей. Дыня фокусирует энергию звука, и когда луч попадает, например, на рыбу, он отражается от нее и движется обратно. Он проходит через зубы и нижнюю челюсть дельфина, которые функционируют как антенны. По мере того, как звук проходит через мышечную ткань и вокруг костей челюсти, он усиливается, а затем направляется к чувствительным механизмам в среднем и внутреннем ухе. Оттуда, через слуховые нервы, он поступает в мозг, где анализируется за миллисекунды времени. Дельфин интерпретирует эти данные для создания трехмерного изображения своей цели с подробной информацией о ее скорости, текстуре и форме. Насколько хорошо работает эхолокация? В контрольных тестах дельфин смог отличить мяч для гольфа от мяча для настольного тенниса. А на морском дне он может найти мелкую рыбу, зарытую в песок на 10-15 сантиметров. Дельфин с завязанными глазами может найти шарик на дне большого бассейна. А еще он может заглядывать внутрь вещей. Если бы кто-то смог создать подобный механизм, работающий так же хорошо, как у дельфинов, он заработал бы миллиарды долларов. Для того, чтобы эта сложная система работала, решающее значение имеют еще два жизненно важных фактора. Во-первых, каждая из этих точно настроенных составляющих должна быть работоспособной сразу. А во-вторых, дельфин должен уметь правильно управлять всем механизмом. Но даже при наличии всех инструментов, откуда дельфин узнает, как их использовать? Тут в дело вступает инстинкт. Дельфины получили не только оборудование, но и руководство пользователя. Инстинкт представляет собой набор инструкций, и дельфин должен владеть ими сразу, с момента своего рождения. Все это происходит автоматически и идеально настроено. Так что довольно сложно поверить, что все это возникло случайно и сформировалось постепенно путем естественного отбора. Отдельные части не имеют смысла без единого целого. Это прекрасно, это захватывает дух. Когда ты видишь, как все работает, это невозможно забыть. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них.

и счастья, и горя без меры. Но в бедах ты тихая слышал.

понести. У всех свои заросли терна, но каждое утро

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
1: Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. И зрители могут обратиться к одной из записанных программ на эту тему, чтобы чуть подробнее об этом узнать. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
0: Потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
1: Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным. Для тех, кто ест мясо, в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
0: Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли

0: куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв.
1: Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
0: Ну да.
1: Тут жертвоприношение в Священном Писании, во святилище в Иерусалиме.
0: И рядом языческие.
1: И у, да, язычников, угу, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
0: можно заподозрить, да, заимствование.
1: Можно какие-то увидеть вот так вот, чуть ли не тождественность, угу, и совершенно неверно объяснить, для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии, угу, на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал», то есть проголодался,
0: это Господь говорит.
1: Господь говорит, «то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?»
0: Риторический вопрос, наверное, да?
1: Да, и ответ на этот вопрос очевиден. Нет, нет. Господь говорит, я в питании не нуждаюсь, в отличие от языческих богов, функции которых во многом являются проекцией человеческой жизни. Они и замуж выходят, и женятся, и детей рожают,
0: и едят, ссорятся, и вредят далее, друг другу, и интриги разные у,
1: да,
0: них там.
1: То, сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает. Да? Он есть источник жизни. Он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
0: жизни. Чтобы люди кормили его. Да,
1: тем более, чтобы люди кормили. Потому он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление или призови – это уровень взаимоотношений, это разговор о возможности общения. То есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге «Второзаконие» в 32 главе следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
0: «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне, тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит от руки моей».
1: Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы как вот именно способ

0: Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога. Жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично, это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу. Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии, первая глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
1: С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах,
0: да.
1: Заповедь, а другой говорит, не хочу.
0: Не хочу. И мне это не нужно. Я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
1: Имеется в виду ладан, да, воскурение, фимиама.
0: Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да, но имеется именно в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. Беззаконие тире и празднование. И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
1: Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
0: Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам. Но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании. Причем довольно таким вот жестким языком.
1: Безапелляционным.
0: Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга про Исаию, 66 глава, стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
1: Интересно.
0: Это уж,
1: да.
0: Очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь.
1: Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, в жертву?
0: Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу.
1: Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
0: Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. И как они изображают

0: искали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в Своем Слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, и если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы. Не имеет силы. Более того... Сама по себе.
1: Да.
0: Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15:8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15:8?
1: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
0: Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
1: А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
0: Да, ну, смотря что. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая должна сопровождать жертву. Еще одно место неподалеку – это книга Притчи, 21 глава, 27 стих. Притчи 21:27 говорит:
1: «Жертва нечестивых – мерзость, особенно, когда с лукавством приносит ее».
0: То же самое заявление. То есть Бога не обмануть. Господь – сердцеведец. Он знает, что человеком движет, он знает, почему человек это делает. И если это притворство, то не имеет значения, сколько много жертв и насколько верно они по форме, по закону принесены. Итак, жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
1: Все равно, что индульгенция, да?
0: Да. Я могу...
1: сколько хочешь.
0: Я могу грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот купить... вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во

0: вслед иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Ну, дом мой – это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Угу. Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22-23, соответственно, говорят: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо».
1: Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз, когда было непослушание.
0: Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация. Да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». Угу. Все условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия, принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит: не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный Псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
1: Жертва Богу – дух сокрушенный, да. Сердце сокрушенного и смиренного.
0: «Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе
1: жертвы правды,
0: жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Давид здесь оплакивает свой грех, свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, и так далее. Страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит: ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
1: То есть это грех. Внешнее проявление внутреннего покаяния.
0: Можно. Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7-го.

0: 7 стиха. Книга Псалтирь, 49 глава, стихи 7 по 11.
1: «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
0: Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». Mm-hmm. То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли.
1: Они и так Богу принадлежат. Изначально.
0: Все Божье.
1: По плану, по праву творения, да?
0: Да, по праву творения и позже по праву искупления, ибо сказано, выкуплено дорогою ценою, и Христос говорит, теперь дана мне всякая власть на небе и на земле. Но вот, вот в тот период Господь утверждает, ты ничем не можешь меня подкупить, все и так мое. Да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса в народе, который жертвами жил, жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее. «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили, я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Угу. Что же это такое? Об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
0: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия 603-023.

0: 38, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Молитва – это вдохновение.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий –

На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха, и говорит им: «Теперь подчерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его.

пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у менщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

Быть или не быть? Гамлет был весьма конкретен. Никаких компромиссов. Простые вопросы, прямые ответы. Сегодня его назвали бы негибким, нетерпимым, чересчур прямолинейным. В наше время самые важные вопросы остаются без ответа. Точнее, важными стали другие вопросы, материально-экономические. Верите ли вы в Бога? Доверяете ли Ему в своей жизни? Да, я верю, что-то там такое есть. Мы нашли потрясающий выход. Если вопрос тебе не нравится, ты просто не думаешь об этом, как будто этого и вовсе нет. В общем-то, неплохо. Пока однажды Бог не задаст вопрос относительно твоей жизни. Быть или не быть?

Добро пожаловать на пятый из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой

Если бы любовь многоточие. Сегодня мы поговорим на тему «Он и она» в книге «Песни песней». Эта книга представляет собою удивительный феномен сам по себе. Она очень не похожа на другие книги Священного Писания. И ею всегда интересовались исследователи как в иудаизме, так и в христианстве. И много появилось всевозможных взглядов, толкований, в том числе и методов толкования этой книги. Эта книга повлияла также и на искусство, и на живопись, на литературу, в том числе и на поэзию. И потому по мотивам книги «Песни песней» накопилось и на русском языке немало возвышенных образцов. Вот, например, 1808 год. Гавриил Державин. «Приди плениться пеньем небес, лесов, полей, да слухом и виденьем вкушу красы твоей. О, коль мне твой приятный, любезен тихий вид, а паче ароматный, как вздох ко мне летит». Узнаете, чья это речь? Я думаю, сейчас будет понятнее. Тоже стихотворение. «Сколь милый мой прекрасен». Это кто говорит? Это уже она говорит, это уже Суламит. И, соответственно, первый образец – это слова Соломона. «Сколь милый мой прекрасен, там, там вон ходит он, лицом, как месяц ясен, челом в зарях Сион». С головы его струятся волны желтые волосы, свинца, как солнце, зрятся блистающие красы. А вот современный автор, 2004 год, Александр Бунаков. «Встань, любимая, встань, мое утро прекрасное, выйди, выйди ко мне, мое ясное солнышко, миновала зима, распустились смоковницы, появились цветы, время птичьего пения. Виноградные лозы, лозы в разгаре цветения, слышно в нашей стране воркование горлицы. Голубица моя среди скал нависающих, дай мне видеть твое ясноокое личико, дай мне слышать твой голос манящий и радужный». И вот она также говорит о любви. «Ты лобзай, лобзай меня лобзаньем уст своих, и слаще, чем вино, твои ласки полные желания, что испить мне нынче суждено. Твое имя, как святое мира, от благоухания мастей, потому девицы всего мира тебя любят. Так идем скорее». Священное Писание говорит о любви, о взаимоотношениях между женихом и невестой, между мужем и женой. Очень много. Но вот книга «Песни песней» воспевает именно физическую любовь, чувственную любовь. И говорит об этом так откровенно, что порою некоторым приходится как-то вот так вот стыдливо, потупив глаза, реагировать на эти удивительные строки. И эта книга, когда вчитываешься в нее, она показывает разницу в том, как реагирует на любовь мужчина и женщина, что ожидает от любви мужчина и женщина. Кое-что, безусловно, схоже, но многое и отличается. И вот наша задача сегодня – посмотреть на то, как любовь в ее чувственном, физическом, телесном измерении описана в Священном Писании. Когда мы задаем вопрос о том, почему Бог решил поместить эту книгу в канон священных книг, то, конечно же, ответом не может быть, ну, чтобы мы знали, как древние евреи слагали поэзию. Правда? Много было написано, и в Священном Писании есть упоминание целого ряда книг, которые почитались богодухновенными, которые почитались содержащими истину, но вместе с тем они не включены в канон Слова Божьего на все века. Так? Упоминается

книга праведного, книга брани Господних. Упоминается послание апостола Павла к Лаодикийцам, первое послание к Коринфянам, которое было написано до первого послания к Коринфянам и так далее. Но не все богодухновенные книги были внесены в канон, а Бог распорядился, чтобы в коллекцию книг, составивших единый том, который сегодня называется Библия, вошли именно те книги, которые имеют ценность и для будущих поколений. То есть Господь, представьте, вот Бога, который на протяжении многих лет и веков своей предвечной мудрости фильтровал информацию для того, чтобы оставить только самое нужное, что переживет века и тысячелетия. И в своей мудрости Он знал, что нам нужно оставить книгу «Песни песней». Потому мы можем относиться к ней только, вот, в первую очередь, как к учебнику телесной любви. Бог желал продемонстрировать, как это может быть, каков замысел у Всевышнего в отношении чувства, романтики и физического аспекта любви. И вот когда мы начинаем разговор на тему о том, чем мужчина и женщина отличаются, в том числе и вот в этом очень важном измерении, хочу продемонстрировать вам иллюстрацию, которую я нашел в бескрайних просторах интернета. Итак, «Устройство полов» называется эта иллюстрация. Итак, вначале покажем мужчину. Вы видите, у него одна кнопочка. Включено и выключено. То есть готов, не готов. Простейший механизм. А теперь посмотрим на женщину. Сколько кнопочек, лампочек, ручек, настроек. Специалисты в действительности утверждают, что когда мы заговариваем на тему о телесной любви, то женщина устроена гораздо деликатнее. Ее механизм вовлеченности в любовь в этом измерении намного тоньше, намного сложнее. И в действительности, для того, чтобы достичь вот той радости, которую Господь изначально предназначил для интимной близости в супружеских отношениях, женщина устроена гораздо сложнее. Потому и мужу нужно быть гораздо образованнее, чем женщине, чем жене, для того, чтобы радость состоялась и для него, и для нее. Но это иллюстрация. Кто его знает, это так или нет? Так думают специалисты. Давайте посмотрим на еще одну иллюстрацию. Вот как называется эта книга. «Чего хочет женщина?» А если у кого зрение не очень, внизу подписано «Том первый». Представляете? Мужья, похожа ваша жена вот на такую конструкцию, где инструкция составляет вот такой огромный том? Кто его знает? Единственное, что мы сейчас уже твердо можем сказать, что Священное Писание в апостольских писаниях через апостола Петра называет женщину немощнейшим сосудом. И в оригинале используется слово, которое означает именно хрупкость, изящность, деликатность. По своему устройству, конечно же, мы можем говорить о серьезных различиях между мужской и женской любовью. И вот книга «Песни песней» на эту тему говорит очень много. Вот одна из иллюстраций, которая представляет собой попытку отразить тематику этой книги. Здесь и растительность, и плоды, и вот горлицы, и, естественно, он, и она, и их объятия, и поцелуи, и так далее. Мы посмотрим на книгу «Песни песней» для того, чтобы вначале задать вопрос о том, есть ли какие-то сферы, которые его и ее делают похожими в ожиданиях и проявлениях физической любви. И первый вопрос – поцелуи. Но позвольте вначале спросить. Мужчины, вам целоваться нравится? Слава Богу, у нас есть ответ не просто в сердце и в уме, а вслух. Большое спасибо. Мужчинам нравится целоваться? Нет. А кому больше нравится, женщинам или мужчинам нравится больше целоваться? Женщинам. Угу.

Ну, давайте посмотрим, что думает Священное Писание. Приглашаю посмотреть на 4 главу книги «Песни песней», 11 стих. Мы вначале смотрим на взгляд Соломона, на то, как он описывает свои желания, и мы задаем вопрос, о чем ему интересно говорить, в частности, касательно поцелуев. Он говорит, «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим». Куда он забрался? Вы чувствуете, какая глубина, да, чувств? Мы даже знаем, как это называется, да, названием вот одной известной страны. То есть ему нравится целоваться, так? Ему нравится вот этот процесс, у него есть целая ассоциация с тем, как это и на запах, и на вкус, и на ощущения. В 7 главе, в 10 стихе написано так, 7 глава, 10 стих, «Уста твои, как отличное вино». Еще одна аналогия. Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Итак, вот что Соломон говорит о своем отношении, о своих ощущениях в контексте поцелуев. А вот что Суламита говорит. Книга «Песни песней» начинается довольно уникально. Ведь она была написана в патриархальный период, в патриархальный строй. Когда считалось, что инициатором всегда является мужчина. И более того, мужчина пишет книгу. А кто помнит, как книга «Песни песни» начинается? Вот у нас первая глава, первый стих. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете, что происходит? Во-первых, книга написана от имени женщины, что само по себе в древности весьма редкое явление. А во-вторых, эта книга начинается призывом. Она говорит, поцелуй меня, поцелуй меня. Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. Давайте посмотрим на еще один отрывочек из книги «Песни песней», где Суламита говорит о поцелуях. 8 глава, 1 стих. Описывает ее отношения и ее желания. 8 глава, 1 стих говорит, «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». Итак, этот отрывочек показывает, что не только она ожидает поцелуев от него, а она хочет, чтобы ее целовали, но и она хочет его целовать. Вот это то, что мы находим в книге «Песни и песни» касательно ожидания поцелуев и отношения к поцелуям. И ему, и ей поцелуи нравятся. Следующий интересный вопрос – это благовония. Вообще, само слово вам нравится? Благовоние. Так? В чем разница между термином благовоние и благоухание? Одно и то же, да? По сути. Но вот этимология, конечно же, разная. И мы сегодня еще к этой этимологии вернемся. Так вот, некоторые могут сказать, как... при чем тут запахи, вообще говоря, да? Как пахнет, имеет ли значение. Да? Тут дело в том, насколько уровень гормонов соответствующих в тот или иной момент присутствует. Но когда мы задаем вопрос специалистам, то мы узнаем, что запахи имеют огромное значение, что касается либидо, что касается сексуального влечения. Есть так называемые феромоны – естественные запахи, выделяемые телом. И помимо вот нашей способности улавливать запахи, которые мы можем опознать и можем как-то описать и так далее, есть еще и способность более тонкая, которая тоже, вот этот орган расположен в ноздрях, но улавливаются знаки так, что мы их не распознаем. Мы просто вот так вот на уровне принятия или отторжения как бы чувствуем, что человек нам импонирует или не импонирует. Но если вот этот вот уровень убрать, то есть уровень естественных запахов чистого тела, есть целая тема благовоний и запахов как таковых. И вот в Священном Писании, в книге «Песни песней» об этом говорится довольно много. Давайте посмотрим вначале на Соломона. Книга «Песни песней», 4 глава,

начале стихи с 5 по 7. «Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Контекст этого разговора я намеренно с 5 стиха прочитал, где он описывает, как выглядит его возлюбленная, да, включая млечные железы. А вся вот эта 4 глава является описанием ее красоты, телесной красоты. И вот именно в этом контексте, в очень физическом контексте, в контексте физического измерения любви, он говорит: «Я пойду на гору Мировую и на холм Фимиама». Это не то, что он ее оставляет и куда-то идет гулять. Потому что он завершает эти слова своими словами: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». То есть, говоря о запахах, он по-прежнему описывает ее. Он наслаждается запахами. Ему приятен ее запах. Дальше стихи 10, 11 и 14. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина! И благовоние мастей твоих лучше всех ароматов!» Тут явно она использует кое-что, как говорится, помимо естественного запаха, который исходит от ее тела. И ему это очень нравится. «Вот масти, которые ты используешь, — говорит он, — лучше вообще всех ароматов». Далее стих 11. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. И вот теперь благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». И 14 стих. «Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алоэ со всякими лучшими ароматами». Итак, что касается Соломона, мы видим, что он и ценит, и любит, и наслаждается, и озвучивает то, что ему запахи приятны. Давайте посмотрим теперь на Суламиту. Как она реагирует? Первая глава книги «Песни песней», стихи 2, 11 и 12. «От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя». Итак, какие молодые люди нравятся девушкам? От которых приятно пахнет, так? Хотя есть, как говорится, древнее заблуждение, что мужчина должен быть каким? Помните разницу между благоуханием и зло... благовоние, да? Но если первую часть вот поменять, то получается то, что у многих и случается. Иногда, прости Господи, едешь в общественном транспорте и думаешь, доживу ли или не доживу до следующей остановки. Как говорится, хоть всех святых выноси. Страшное дело. Ведь надо же помнить хотя бы элементарнейшие данные из школьного курса человеческой анатомии. На коже человека живет огромное количество микроорганизмов, которые питаются тем, что выделяют наши потовые железы. Дальше соли выделяются. Там и так далее, и так далее. Потом вот эти вот железы сальные, все это становится пищей для микроорганизмов. И если регулярно не омываться, то, конечно же, с любовью будет трудно. Дорогие мужчины, знайте, что женщинам вот в лице Суламиты нравятся приятные запахи. Посему, вообще, если в целом посмотреть на этот вопрос в Священном Писании, то люди Божьи не умощались только когда? Не омывались, не использовали масть, благовоние и так далее, только когда? Только в день траура или во время траура, да? Во время сетования, да? Во время поста. Вот, Даниил, например, описывает: «Я был в сетовании 3 седмицы дней». Так? И в это время он молился и прочее. Ему вообще не до запахов было, потому что он прочитал пророчество, которое в тот год должно было уже исполниться, что 70 лет от начала пленения Иерусалима исполнились, а плен по-прежнему не закончился, потому он вопиет Господу. Так вот, когда сетование, когда какой-то траур, тогда, естественно, чуть, как говорится, не так обращать внимание на запахи. А вот иногда приходишь в какое-то, как говорится, общество, и сразу же вопрос: по кому что-то не скажешь?

Ребята, интересно, по кому тут траур, по кому сетование? Итак, благовоние – важное дело для мужчины, не менее важное дело для женщины, и это выражено в Священном Писании. Теперь мы посмотрим не только на то, как сама Суламита реагирует на запахи, которые издает мужчина, ее возлюбленный, да? Но и на то, как она сама использует все эти благовонные вещества. Пятый стих, пятой главы говорит, Песни Песней 5.5, написано: «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка». Какой контекст здесь? В начале главы, во втором стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Вот голос моего возлюбленного, который стучится: «Отвори мне, сестра моя». То есть она уже легла спать, она приготовилась отдыхать. И вот, когда он ее разбудил, она подходит к дверной ручке, а с ее перстов капает мира. Значит, она на ночь умощается. И если бы это не имело никакого значения, то Богу бы не нужно было утруждать богодухновенного писателя, чтобы вот эту деталь записать. Но Господь оставил Библию для нас как книгу для жизни и как учебник, в том числе и в этих вопросах. Итак, мы посмотрели на вопрос поцелуев, на реакцию мужчины, на реакцию женщины. Мы посмотрели на вопрос благоухания, на реакцию мужчины и на реакцию женщины. Давайте посмотрим теперь на такой немаловажный фактор, в том числе и в контексте телесной любви, как общение. Общение. Вначале на Соломона. Книга «Песни Песней», 2 глава, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». Так ему хочется слышать ее голос. Но вот вопрос: почему? Почему? Чем ее голос для него притягателен и интересен? И вот написано: «Потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Итак, голос, какой фактор играет? Что в голосе он хочет услышать? Какую информацию он хочет узнать? Ему звучание нравится, ему тембр голоса нравится. Есть соответствующие исследования психологов, которые показывают, что тембр голоса женщины является часто определяющим фактором для вот мужчины, когда он задает вопрос о том, нравится ли она ему или нет. Он не задает вопрос о том, что же она ему расскажет сегодня. Ему хочется мелодию послушать, да? «Ибо голос твой сладок, голос твой сладок». Дальше. В 8 главе, 13 стих, еще один эпизод, написано: «Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его». Когда мы говорим об общении, мы находим, что для Соломона оно важно, он просит: «Поговори», но он обращает внимание не столько на информацию, сколько на мелодику, на звучание голоса. Ну, а теперь посмотрим на Суламиту. Что для нее важно в контексте общения? Во 2 главе, стихи 8 и с 10 по 14. Она говорит: «Голос возлюбленного моего». И вот стихи с 10 по 14. «Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Что происходит? Она фактически помнит, что он ей говорил. Представляете, она цитирует дословно его речь. «Возлюбленный мой начал говорить мне», двоеточие. И она помнит, какими ласковыми словами он ее называет и что он ей в действительности сообщает. То есть, как вы видите, очень сильно разнится подход к

прощению у Соломона и Суламиты. В 5 главе во 2 стихе написано: «Я сплю, а сердце мое бодрствует, вот голос моего возлюбленного, который стучится». Двоеточие, кавычки открываются, снова идет цитата. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чиста моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». Бывает так, что проходит 30, 40 и так далее лет совместной жизни, а женщина по-прежнему помнит, какие слова он ей говорил в тот или иной памятный момент. И она может передать часто дословно содержание этой речи. А часто бывает так, что муж не в состоянии повторить, что жена говорила ему 5 минут назад. То есть вот ориентация в общении совершенно разная. Он, если и нравится ему голос, то именно мелодика и звучание, а она запоминает слова. И это очень важно, потому что это помогает нам, с одной стороны, ожидать реалистичных ожиданий, с другой стороны, понимать, когда он или она в общении не похожи на нас. И вот что касается слов, потому для мужчины очень важно, когда он и она готовятся вот к этому особому времени, установленному Господом, Творцом, для выражения радости друг от друга, очень важно говорить, потому что она помнит, она запоминает, и для нее это чрезвычайно важно. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части нашей беседы.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

Здравствуйте. Что такое женственность и нужно ли ее развивать в себе? Кому нужно работать над своей женственностью? Сегодня это тема нашего разговора. Здравствуйте, Айгуль. Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Итак, про женственность. Есть мнение, что если, например, я говорю про женственность, и я хочу развить в себе женственность, это значит, что я хочу соблазнять мужчин, хочу вызывать у них интерес, хочу владеть их вниманием. То есть как будто бы женственность оттеняется мужественностью. А если я уже замужем, и меня не интересуют другие мужчины,

0: например, то и интересоваться темой женственности мне совершенно не нужно.
1: Я бы вообще сказала, что какая-то гиперболизация темы женственности, она в современном поле присутствует. И вот то, как вы сейчас описали, да, женственность, это только одна малая часть, которую я бы больше назвала темой не женственности, а сексуальности. То есть привлекать мужчин — это проявлять свою сексуальность, привлекать как бы своим телом, своей игривостью и этим. Но если мы говорим о женственности, то она не включает в себя только одну эту сферу. В ней очень много компонентов, и в первую очередь женственность — это не про то, что я на себя надеваю, чтобы каким-то образом предстать в глазах других людей, а то, кем я являюсь. То есть если я женщина, то я уже в любом случае женственна, потому что моя физиология, моя психология, мое социальное положение, мои особенности жизни, они уже сформировали во мне некие качества, которые характеризуют меня как женщину.
0: Но вот все-таки то, что если я уже женщина, что я по определению женственна, для меня немного спорно. Понятно, что физиология, да, как бы она определенная у всех женщин. Но что касается, например, характера, наших темпераментов, наших реакций, мне кажется, что все женщины вообще очень разные.
1: Вот именно.
0: И это тоже женственность.
1: Конечно. Единственное, что вот смотрите, если мы обратим внимание на то, что есть женщины, которые пытаются выполнять гендерно другую роль. И мы уже понимаем, что если женщина, она... Вот бывают женщины активные, яркие, инициативные, экспрессивные, но это не делает их мужественными. Но бывают женщины, которые нарочито двигаются по-мужски, общаются с какими-то такими стереотипными действиями мужскими. И здесь мы видим, что она выполняет другую гендерную роль. Но это не зависит от фигуры, это не зависит от слов, которые она выбирает. Это вот именно цельный образ, как мы говорим, имидж человека, как раз-таки и представляет вот эти вот традиционные представления о женственности и о мужественности. Но если ты со своей ролью женщины согласна, и при этом ты проявляешь там, не знаю, ту же самую гиперактивность, словоохотливость, лидерские какие-то качества, это не делает тебя мужественным человеком, если ты признаешь при этом, внутренне согласен со своей женской ролью.
0: Угу. Ну вот и вопрос тогда, в чем моя женская роль? Если вы, я так понимаю, признаете, что женственной может быть и тихая, спокойная, смиренная домашняя девочка, и может быть бойкая девочка, энергичная, которая наравне с мальчиками там, она бежит куда-то, что-то делает, и она может быть женственной.
1: Да, я...
0: Тогда в чем вообще?
1: Вот давайте начнем конкретно с того, что Бог изначально сотворил мужчину и женщину разными, так ведь? И один факт признания того, что мы физиологически гормонально разные, говорит о том, что мы признаем, что эта разница определенным образом нас характеризует. Но есть еще проведем вот несколько параллелей. Первая параллель — физиологическая, вторая параллель — психологическая, третья параллель — социальная. Так вот, нам очень важно, когда мы определяем понятие женственность и мужественность, все эти три параллели рассмотреть. Потому что если мы будем рассматривать только с точки зрения, например, социальной, то есть женщина не должна быть лидером, женщина там не должна быть президентом, например, то мы на самом деле игнорируем тот факт, что это только одна часть характеристики, и что, например, психологически она ведет себя совсем не как мужчина, она проявляет совершенно другие качества, что физиологически ее гормональный фон, он же тоже влияет на наше поведение, он тоже по-другому себя проявляет. То есть нам нужно смотреть все в совокупности. И в совокупности женская роль предполагает, во-первых, это более мобильная гормональная система, это большая склонность к многозадачности, это большая склонность к эмоциональности, это физиологические компоненты. На психологическом уровне у женщин более тонко выражены те или иные психологические характеристики, способность считывать эмоции собеседника, способность выражать свои эмоции. И это вот психологический компонент. А на социальном уровне женщины... чаще склонны более тонко подходить к вопросам коммуникации. То есть они реже говорят в лоб. Они чаще

0: чаще готовы там обходить какие-то моменты, но скорее это, скорее всего, не психологический фактор, а связанный с воспитанием и социальной средой. И плюс еще здесь мы можем затронуть такую вещь, как положение, да, в социуме. Женщина в первую очередь рассматривается как мать и хозяйка в доме, да, и это тоже налагает определенные условия на то, как женщина может реализоваться в социальной среде. То есть, если мы все эти три компонента рассмотрим, то мы увидим некий образ. Может быть, мы его не сможем конкретно верифицировать и обозначить, потому что деталей в нем очень много. Но этот образ, он складывается. Угу.
1: Ну, получается так, что если уже изначально женщина все-таки ведет себя как женщина, даже если она лидер, она все-таки лидер женщина, а лидер мужчина, он по-другому решает вопросы и коммуницирует, да, с сотрудниками, то вопрос отпадает, вопрос развития женственности. Я и так по определению женственна. Вот Господь меня создал женщиной. И моя психология, там, моя физиология, это все уже и так у меня есть. Поэтому мне вот над этим работать совершенно не надо. Я женственна и так. Это вот как цвет глаз. Мне не надо менять, как бы он у меня такой, какой есть. Вот. Так же и с женственностью.
0: Ну вот я сама с этой позиции 100% согласна. Тот факт, что я признаю, что я женщина, тот факт, что я с этим состоянием каким-то образом умею взаимодействовать и умею его выражать и транслировать, уже говорит о моей женственности. Но здесь все-таки есть нюанс. Здесь мы, наверное, можем поговорить о том, какие есть стереотипы о том, какой должна быть женщина, и как эти стереотипы влияют на мое поведение. Потому что вот я уже много лет человек верующий и много общаюсь также с верующими женщинами и понимаю, что многие из них, придя в церковь или рождаясь там в семье религиозной, начинают пытаться играть определенную роль, чтобы оставаться вот в этой парадигме женственности. И вы знаете, зачастую бывает так, что кому-то эта роль подходит, вот если он ее для себя как-то органично подобрал, а для кого-то она становится проблемой. То есть кто-то пытается себя сдерживать, кто-то считает, что вот он должен быть молчаливым, кротким, смиренным, а это очень сильно противоречит его вот истинному, ее истинному внутреннему состоянию, там, яркой индивидуальности. И это приводит к проблемам. То есть нам очень важно понимать, каждый из нас, как женщине, какими убеждениями я сейчас руководима при выборе того или иного там, стиля поведения, стиля общения, характера своей самовыраженности. Является ли это действительно правдой о том, что если я женщина, я должна быть только такой? Только тихой, смиренной, с косой, там, я не знаю, там, с покрытой головой, с длинными волосами, или все-таки это некие стереотипы, которые мешают проявиться мне по-настоящему.
1: Ну да, кстати, когда, наверное, в церковь приходят женщины, да, а женщины, наверное, приходят в церковь, ну, чаще мужчин, они, наверное, более, да, они более склонны как бы к тому, чтобы строить отношения с Богом, находиться в церкви, вот, и они видят там вот какую-то сестричку, которая им нравится своей кротостью, она милая, к ней в любое время можно подойти, она всегда поможет, безропотно выслушает, как бы, и, эта женщина бойкая, ей палец в рот не клади, она поспорит там, переспорит всех, она предложит что-то интересное, новое всегда, но ей не нравится, какая она, и она почему-то решает быть похожим вот, похожей вот на эту женщину. Но, и она начинает играть в спектакле,
0: да,
1: который никому не нужен. И, но с другой стороны, а что плохого в этом? Ведь как бы, ну, что плохого в том, что мы хотим кому-то подражать?
0: Наверное, нужно понимать, что когда мы подражаем другим людям, мы на самом деле... Вот есть такая фраза, если все будут как она, то кто будет как я? Понимаете? Бог нас изначально всех разными создал. И это многообразие... оно как раз-таки и является свидетельством глубины и многогранности характера Бога. И поэтому, когда мы пытаемся подражать кому-то другому, мы мешаем Богу воссоздать в себе тот образ, который Он в нас изначально задумал. Это первое. Второе. когда мы идем.

0: играем роль, мы на самом деле проявляем насилие по отношению к своей собственной психике. Потому что если в нас есть определенные характеристики, и они являются для нас аутентичными, то есть естественными, нужными, то, идя поперек этих аутентичных состояний, мы каким-то образом, знаете, как будто бы расщепляемся. Что, я думаю, все это чувствовали, да, когда мне хочется одно, я делаю другое, и возникает вот такой какой-то внутриличностный конфликт. И чем дольше мы играем роль, тем серьезнее происходит расщепление в психике. И тем скорее человек придет к таким состояниям, как выгорание, стресс и даже депрессия. Потому что играть роль долго для психики – это очень тяжело.
1: Но женщина искренне думает, что такое поведение, ну, как бы греховное даже, слишком, слишком энергичное. И она считает, что более духовное — быть смиренной и молчаливой. Mm-hmm. И она считает, что таким образом она борется с грехом в себе.
0: Вот это очень хороший момент вы обозначили относительно борьбы с грехом. Есть один очень четкий критерий, в соответствии с которым мы можем идентифицировать греховность и негреховность. И он заключен в 10 заповедях. То есть вот квинтэссенция 10 заповедей, о которых в Новом Завете Иисус говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью, и ближнего своего, как самого себя». И вот в этих 10 заповедях как раз-таки и показаны конкретные признаки греха. Апостол Павел в послании к римлянам и говорил, что законом обозначается грех. Вот он, закон. И то есть получается, а все остальное — это уже особенности, которые мы выбираем, исходя из того, какими талантами, какими дарами, какими способностями и каким характером нас наделил Господь. Mm-hmm. И я знаю, что даже истории библейских героинь, они тоже предполагают, что среди них были как Мария, которая была кроткая, молчаливая, да, так и там в период судей, я забыла, как звали судью, женщина, которая взяла на себя роль быть судьей до периода царств. То есть у каждой из них была женственность, и она проявлялась по-разному.
1: Угу, понятно. То есть ориентир 10 заповедей все-таки в случае определения греха. Ну вот раз вы говорите, Айгуль, что женщина, она по определению уже женственна, она уже от Бога женственна, то тогда отпадает вопрос, снимается с повестки он, как развить женственность? Тогда ее не надо развивать?
0: Я думаю, что, смотрите, я думаю, что развиваем женственность мы за счет того, что мы создаем, принимаем себя как женщину, не боремся со своим характером, не боремся со своими особенностями, но при этом учимся быть в ладу с самой собой. Потому что, знаете, я думаю, что такая очень важная характеристика женщины — это какая-то гармоничность, которая от нее исходит, когда нет ощущения конфликта в ее присутствии. И это бывает в отношении тех людей, которые сами с собой в ладу, у которых все хорошо в контакте с собой, у которых, естественно, проявляются эмоции, грамотно звучит речь, красиво подобраны образы. Это не значит, что женщина увлекается только этим, только вот этими вот внешними характеристиками. Но они являются следствием того, что она знакома с собой, и ей комфортно жить эту жизнь, и она может в ней проявляться по-разному.
1: Угу. Современная женщина все-таки очень отличается от женщины, например, библейских времен, от женщины, которая жила там 100 лет назад, 300 лет назад. Я думаю, отличается. Вот. Конечно, как вы считаете, вот именно современным женщинам на что нужно обратить внимание сегодня?
0: Я бы здесь хотела небольшую параллель провести. Я некоторое время интересовалась, исследовала вообще положение женщины в разных социальных структурах и обратила внимание на то, что еврейские женщины очень сильно отличались от всех остальных женщин. Потому что, начиная с периода ветхозаветной истории, все-таки

0: гипертрофированно деловые, так сказать, да, стремящиеся к чему-то. И вот эта гипертрофированность – это тоже проблема. Женщине важно чувствовать себя свободной и при этом не пытаться никому ничего доказать. И когда она в этой свободе пребывает, она понимает, что в глазах Бога она ценна, важна и прекрасна, пропадает всякая необходимость играть какие бы то ни было роли. И мне кажется, развивать женственность можно тогда, когда ты укрепляешь свои отношения с Богом, укрепляешь свою позицию в Боге, что ты драгоценность в Его глазах. И это дает очень много свободы быть собой.
1: Очень интересно. Спасибо большое за полезные советы. Благодарю за эту беседу, Айгуль.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей встречи – «Тайна Страстной Субботы» и «Евангелие от Никодима». В гостях у нас литературовед и филолог, и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, мы в прошлых встречах говорили об Евангелиях, об Иисусе. Кроме того, мы узнали, что существуют и апокрифы, которые появлялись, может быть, даже в период апостолов и в поздний период. Но в то же время, в Евангелии мы знаем, что некоторые моменты описаны очень подробно.
1: Да.
0: А есть бы, может быть, какие-то места в Евангелиях, но не совсем ясно. Вот, к примеру, момент, когда Христос находился в гробнице. Вот можем ли вообще как-то доподлинно говорить, вот, что было в этот момент?
1: О некоторых вещах мы можем говорить с большой долей вероятности. Что-то показано панорамно, что-то кратко, эпизодически. Поэтому нужно здесь шаг за шагом пытаться понять, разузнать. И очень важно обращать внимание на детали. Видеть

0: неброское, сокрытое, ускользающее от зрения обывателя, но открытое для внимательного глаза. И нужно учиться читать между строк. Позвольте некоторые примеры.
1: Давайте.
0: В качестве иллюстрации, чтобы потом перейти к библейскому тексту и попытаться разобраться, что же было между пятницей распятия и воскресеньем воскресенья. Мы пару недель назад играли с моей средней дочерью в угадать монетку надо было. Она брала монетку, клала на руку, зажимала и выставляла кулачки.
1: В какой
0: и мы
1: руке?
0: Играли. Да, в какой руке?
1: Ну, да. Ну, детский, ну, понятно.
0: Вот она делает, раз я угадал, два я угадал, три я угадал, пять я угадал, десять я
1: Все
0: угадал.
1: Все подряд, что ли?
0: Да, подряд, десять раз, десять раз. И она говорит, папа, а как ты угадываешь? А еще старшая дочь моя была со мной, с нами. Она делала так, она прятала монетку и вот ставила кулачки. А я видел, что один кулачок чуть-чуть ближе к ней, и один чуть-чуть выставлен вперед. Я понимал, ага, тот, который она выставляет, она тем самым говорит, папа, выбери этот. Потому что тут ничего нету. Вот чуть-чуть вперед и чуть-чуть назад. Я выбираю, раз, этот. Тут нету, а тут есть. Раз угадал, 10 раз подряд угадал. Я говорю, слушай, Алиса, смотри, Настя, людей можно читать. Ты делаешь вот так, и я знаю, что ты тот, который с монеткой чуть-чуть к себе прижимаешь, чтобы я его не выбрал. А тот, который хочет, чтобы я выбрал, чуть-чуть выставляешь ко мне. А, поняла. Поняла. В следующий раз играю. Она опять ставит кулачки. Я говорю, вот здесь. И опять угадал. Папа, как ты угадал? А потому что я тебе только что рассказал твою стратегию. Ты решила, ага, папа выбирает этот, а не этот.
1: Сейчас обратно, да? Поменяла.
0: Все то же самое держала, только монетка уже была в том, который немного выставлен вперед. Я опять угадал. А она потом уже начала. Понимаете, то есть детали, которые ускользают, но если мы обратим внимание, то сможем разгадать некую загадку.
1: То есть где-то нужна просто внимательность.
0: Нужна просто внимательность. Нужно внимательное чтение Библии. Или другой момент. Наблюдение за своими воскресными занятиями по русскому языку. У меня собирается группа, мы занимаемся языком русским и английским. И вот они пишут. И, например, слово «вокзал» как нужно писать?
1: «Вокзал».
0: «Вокзал», абсолютно верно. А они пишут «вокзал». Через «а». Например, как нужно писать слово «смеяться»?
1: Через букву «е» «смеяться».
0: Нет, дальше, концовку.
1: Мягкий знак.
0: «Смеяться».
1: Да, через мягкий знак.
0: Они пишут «смеяться».
1: А, «смеяться».
0: Да. И вроде бы это орфографические ошибки, так ведь? Но я понимаю другое. Это не совсем ошибка. Потому что в стране, в Беларуси, где я провожу эти курсы по русскому языку, есть два государственных языка, русский и белорусский. И происходит наложение, это контаминация происходит. То есть в сознании у них белорусский и русский язык накладываются, а в белорусском вокзал, смеяться.
1: Да.
0: И происходит контаминация. И поэтому я бы мог им просто сказать, ай, двоечники вы, писать не можете. Но я понимаю, что здесь специфическая ошибка, связанная с контаминацией языков. И опять-таки мое наблюдение помогает мне. Или мы с вами работали, помните, в архиве в Инжерхов-Градце, Панов из Градца.
1: Время, хороший опыт
0: помните
1: работы.
0: Документы, принадлежащие Симеону Русу, да. Которые он написал, те, которые никто еще никогда не видел. Да.
1: Мы видели ориентировались на его подпись, чтобы найти.
0: Да, видели несколько человек. И помните его последний документ, когда он просит у Пана из Градца несколько грошей, чтобы уехать на курорт в Добрые Воды,
1: отдохнуть.
0: Что неподалеку от Карловых Вар.
1: Да, да, да.
0: И мы с вами заметили тогда, написано не его рукой, но подпись неуверенная.
1: Да, это было, отличие было заметно.
0: От всех других документов, которые были. Все-таки это старочешский, да, это да. Середина 16 века, вторая половина 16
1: Более
0: века.
1: Более 400 лет.
0: Почти 500 лет документам. И мы видели документы чуть раньше, уверенная подпись. Последний документ, он умрет там в Добрых Водах, подпись неуверенная. То есть,
1: отличалась очень уже.
0: Да, обращая внимание на детали, мы можем увидеть, что происходит, как происходит, почему происходит, предугадать нечто, что будет, и прояснить то, что будет, то, что было. Поэтому очень важно быть внимательным к тому, что неброско, сокрыто и ускользающе. Но это крайне важно.
1: Хорошо, Александр, ну, я с вами согласен. То есть нужна там внимательность, да. Так? Нужно, ну, даже изучить какие-то документы архивные.
0: Да.
1: То есть они могут многое сказать. так, о прошлом. Но все же давайте возвращаться к тексту.
0: Давайте.
1: Как вот быть вот в этом промежуточке времени? Вообще есть какие-то еще тексты из Библии, которые ну, как-то проясняют вот, нахождение Иисуса Христа вот, в момент смерти? Или ну, здесь просто какая-то, я не знаю, догадка нужна, реконструкция нужна? Вот как быть, Александр?
0: Давайте откроем прежде всего текст, который весьма неясен. Один из самых путанных текстов Нового Завета. 1 Петра.
1: Такой есть, да?
0: Есть.
1: Таких один.
0: Достаточно.
1: Даже не один.
0: Достаточно. Но это такой один из особенных.
1: Вы поможете нам разобраться, да?
0: 1 Петра, 3 глава, с 18 по 20. Мы прочитаем и в современных периодах. Вы поможете мне.
1: Хорошо.
0: Я сначала синодальный перевод, привычный для нашего слуха перевод. Итак, 3 глава 1 послания Петра, с 18 по 20 текст. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Видите, мутноватый текст.
1: Но вопросы есть, по крайней мере.
0: Есть.
1: Духи
0: есть,
1: в темнице есть, проповедовал.
0: Духи в темнице во времена Ноя.
1: Во времена Ноя что-то
0: были
1: вот...
0: непослушные. Ну, давайте прочтем и современные переводы. Вот, Заокскую Библию и российские.
1: Хорошо. То есть мне зачитать, да? Перевод.
0: Да, пожалуйста.
1: Так, с 18
0: текста. С 18 по 20, да.
1: «Ведь и Христос однажды претерпел муки за грехи. Праведник, он за неправедных пострадал, чтобы привести нас к Богу, умерщвленный во плоти. Он к жизни был возвращен в духе своем, в котором и духом в темнице он ходил проповедовать тем, кто был непокорен в дни Ноя. А Бог в те дни ждал терпеливо, пока строился ковчег, в котором немногие, всего только 8 душ, перенесенные через воды, спасены были». Тут...
0: Спасибо, да, это уже 21-й.
1: Да.
0: И в периоде Российского библейского общества, позвольте.
1: Да.
0: «Потому что и Христос пострадал за грехи, раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом, с большой буквы, возвращен к жизни. И в духе, с большой буквы, он отправился и проповедовал духом, с маленькой, в темнице, чтобы некогда, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ».
1: Ну, Александр, отличия не заметны.
0: Заметны.
1: Но все равно не так проясняет, может быть, вот.
0: Смотрите,
1: вопрос
0: две версии
1: по этому отрывочку.
0: Две версии. Первая версия, которая больше получила распространение, Христос между пятницей и воскресеньем в субботу спускается в ад, где проповедует духом умерших, и потом часть из них выводит.
1: Да, есть такая точка зрения. Есть.
0: Эта
1: известна.
0: Точка зрения, кстати, находит корни свои, обретает, берет в Евангелии от Никодима.
1: Евангелие Никодима.
0: Да, мы сейчас
1: это
0: вернемся.
1: Вновь апокриф.
0: Это апокриф. Это апокриф, который состоит из двух частей. Первая часть – это деяние Пилата, а вторая часть – это сошествие в ад. Вот эти две части, в принципе, самостоятельные довольно-таки, создают Евангелие от Никодима. Чуть позже об этом. Есть другое мнение, что Христос некогда в духе проповедовал тем, кто жил во времена потопа. То есть сейчас он пришел телесно, он воскрешен духом, и некогда вот в Духе Святом он проповедовал бывшим тогда.
1: То есть тем жителям, как
0: тем
1: бы.
0: Тем жителям тогда. Этим же Духом, которым он был воскрешен. Есть еще несколько мнений. Давайте попробуем разобраться. Итак, слово «темница». Темница – это как бы на русский язык современный сказать?
1: Какое-то помещение, где человека можно держать в заперти. Там.
0: Тюрьма. Казенный дом, тюрьма. Да. Действительно так. Вот, к примеру, может, и не будем даже открывать. К примеру, помните Иосиф? Был заключен в темнице.
1: Да, был, да.
0: И это там то же самое слово, которое здесь и у Петра. В Септуагинте, в древнегреческом переводе.
1: Одинаково,
0: или,
1: да?
0: Да. Или, например, из Нового

0: Завета, чтобы древнегреческий был подлинник, автограф. Иоанн Креститель заключен Иродом
1: в темницу.
0: То есть буквальное значение, как тюрьма, место заключения. Но давайте откроем Исаию 42 главу. Книга пророка Исаии, 42 глава. У слова «темница» может быть и другое значение. То есть не обязательно темница как место заключения. Вот иногда говорят, видите, некие духи заключены в некой темнице, и там томятся. И Христос пошел их, некоторых из них освободить. От времен Ноевых там томятся. Но темница не обязательно обозначает место заключения. Смотрите, Исаия 42, 7 текст. Тот самый текст, который Христос, помните, произнесет в Назарете в синагоге. Манифест.
1: Да. Евангелие от Луки.
0: В Евангелии от Луки. Манифест в Назаретской синагоге. Смотрите, 7 текст. Чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. То есть Христос ведь не ходит по тюрьмам. Мы же не читаем в Евангелии ни одной истории, где бы он был в тюрьме.
1: Кстати, реакция была на его слова, когда он прочитал текст.
0: Да, потому что это претензия на мессианство. Да. И Иисус Христос, когда говорит о темнице, то речь идет о темнице слепоты.
1: То есть не в прямом значении людей заключенных.
0: Не в прямом значении, фигуральном, в переносном значении. То есть люди, которые не видят истины, люди, которые не понимают очевидного, они, по сути, их разум, их сознание заключены в темницу, тьмы. И Христос пришел просветить. Отсюда эпоха просвещения, к примеру.
1: Ну, это уже позже.
0: Да, это уже гораздо 18-е
1: столетие.
0: Ну, просто та же самая метафора. Просветить находящихся в тьме темницы.
1: Проповедовать.
0: Да. То же самое, например, духом пришел. Да? Тоже, ну, смотрите, хорошо, ладно, темница. Но куда же вы денетесь с духом? Он же пришел проповедовать духом.
1: Да.
0: Ну, давайте откроем, к примеру, 1 Коринфянам 16 главу.
1: Давайте.
0: Дело в том, что слово «духом» также может пониматься не как духом кому-то бестелесному, неким существам бестелесным, лишенным тела или вообще его не имевшим. Нет, смотрите. А 1 Коринфянам, 16 глава, ну давайте 17-18 текст, чуть раньше. Нас 18 интересует, но чуть раньше. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахайка. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Почитайте таковых. Что значит «мой и ваш дух успокоили»? Как можно сказать иначе?
1: Ну, принесли утешение какое-то.
0: Кому?
1: Павлу.
0: Мне и вам.
1: Да.
0: То есть мой дух, по сути, можно заменить местоимением «мне», и ваш дух – вам. То есть дух может обозначать и личность, и человека.
1: О некой отдельной субстанции явно не идет речь.
0: Не обязательно.
1: Это отношение.
0: Не обязательно.
1: Просто отношение.
0: Да. Потому что если мыслить категориями Евангелия от Никодима, то получается вообще идея чистилища. Люди ждали Христа, пока он в субботу между распятием и воскресением спустится, проповедует и выведет их. Вот цитата из Евангелия от Никодима.
1: Вы готовы зачитать?
0: Да, я вот специально приготовил. «И тогда царь славы в своем величии попрал смерть, и, схватив князя сатану, предал его власти преисподней, и простер длань, и поставил знак креста на Адаме, на всех его святых, и взял Адама за правую руку, и вышел с ним из ада, и все святые последовали за ним».
1: Да, вот начинаешь понимать. Такое нынешнее толкование вот по поводу
0: это много цитат,
1: отрывочка.
0: Вот, поднимите врата верхи ваши, это когда Христос спускается в ад, вот, врата ада. Угу. Кто сей царь славы, восклицают там, когда он входит в ад. Отсюда ключи ада и смерти, воскресшие в Евангелии от Матфея. То есть берется и привязывается к этой идее. Но если мы рассмотрим предлагаемую Евангелием от Никодима идею в свете Библии широкого контекста, мы увидим, что она несостоятельна. Давайте сделаем это. Попробуем это сделать. Ну, где был Иисус в субботу? Что происходило в субботу?
1: Но в Священном Писании он в гробнице находился.
0: Да, ну, телом. Можно сказать, телом. Давайте откроем Екклесиаста 9 главу.
1: Давайте.
0: Екклесиаста 9 глава. чтобы понять природу мертвого человека. Экклесиаст, 9 глава, с 4 по 6, 10 текст. Известный текст. Угу. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут. А мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. И 10 текст. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».
1: По крайней мере, вот с так называемым Евангелием Никодима, но явно не сопоставляется, и ничего общего нет.
0: То есть там они что-то живут, какой-то, чем-то занимаются, помнят, узнают происходящее. А мы вообще читаем в Библии, что человек умерший находится в бездеятельном состоянии, в бесчувственном состоянии. Вообще Библия сравнивает смерть со сном.
1: Александр, а вот, наверное, отцы церкви в большинстве как вот придерживаются? Не знаете вот тут по этому вопросу?
0: К сожалению,
1: вот есть подозрение, что вот под влиянием все же, наверное, какой-то греческой вот этой философии, вот этого платонизма, скорее всего, вот они предполагали вот здесь... все же интерес к Никодиму Евангелия,
0: здесь
1: нет?
0: Не только платонизм. Да. Видите, платонизм противопоставляет материальное... духовному.
1: Но только вы немножечко напомните, вот платонизм, вот что за идея, которая вот она в христианство вот все же как-то проникала.
0: Ну, вот вы помните главный тезис в отношении души у Платона и тела у Платона, что тело — это темница души.
1: То тело есть темница, душа закрепощена
0: да.
1: в тело человека,
0: к примеру,
1: до определенного
0: по
1: освобождения.
0: По Платону,
1: по греческой философии.
0: Потому что Ориген, к примеру, вообще говорил о предсуществовании души.
1: И, ну, Платон четко говорил, что это человек темница,
0: да.
1: все, умирает и освобождается, да?
0: Да, да, от этого вот материально сковывающего мяса, телесного мяса освобождается душа. Но это не так, не так, ну, потому что мы в Библии, и она, душа сама по себе там потом живет, а тело...
1: А иногда вот ты начинаешь понимать вот влияние даже на культуру. Даже в архитектуре, даже в личной какой-то жизни, вот эта аскеза, оторванность от жизни, все какое-то должно быть грустное, черное, печальное, потому что душа, которая некогда освободится, она будет вот блаженствовать. Затем.
0: Но,
1: а земная жизнь это такая.
0: Но на самом деле мы читаем в Библии, что не так, что нет того, той бестелесной души, о которой говорили греки. Вот, то есть бездействие, бесчувствие, некое небытие.
1: Можем допустить, что те гностики, которые писали, да? Мы можем сказать, что все же гностики писали Евангелие от Никодима?
0: Ну, там так, есть такой гностический элемент.
1: Не без влияния этого греческой мысли какой-то, да философии.
0: Да, но гностики немножко, они тоже, да, греческой философией влиялись. Но... Давайте вот Новый Завет посмотрим. Итак, смерть и сон, смерть и сон. А помните эпизоды, чтобы не прочитывать полностью, когда умерла подросток, дочь Иаира, дочь начальника синагоги, старейшины. И Христос говорит такие слова: девица не умерла, но спит.
1: Да.
0: И там хихикают, ха-ха, хихи, же не понимают.
1: Так проще и о Лазаре тоже так речь шла.
0: Подождите, подождите, да. Вот вы забегаете вперед.
1: Да.
0: А Христос, и смеются над Христом, а на самом деле-то девица умерла.
1: Да.
0: Но Христос понимает, что сон и смерть, они близкие и родственные. Они коррелируют друг с другом, они аналогичны друг другу в каком-то смысле. Не в целом, а отчасти.
1: Но физиология жизни отсутствует в этот момент. То есть это такое образное выражение сон.
0: Это образное. Да. То есть нету сердцебиения, она умерла. Но это смертный сон, мы говорим. Да? Или да, вот вы вспомнили уже Лазарь. Лазарь, друг
1: там очень такой яркий
0: наш,
1: сюжет.
0: Уснул,
1: четыре
0: я иду
1: дня.
0: Разбудить его.
1: Да.
0: А он спит уже 4 дня, простите.
1: Вообще, мёртв. Похоже, что Иисус не торопился туда идти. Не торопился. То есть он пошел туда. 4 дня проходит. Написано, что даже восмердел. То есть он, явно у него какая-то вот была причина так
0: конечно.
1: Не торопиться.
0: Я вам больше скажу. Дело в том, что в Греции...

0: Исторической философии не все так однозначно. И есть, в принципе, весьма рациональная идея. В греческой философии была богиня Ночь. И у нее родились двое сыновей-близнецов. Одного назвали Хюпнос, а второго Танатос.
1: Танатос.
0: Да. То есть одного...
1: Танатос, я знаю, смерть. Да. А в русском
0: гипноз,
1: языке...
0: Гипноз, хюпноз, сон.
1: А, кстати, в русском языке известно для нас слово «фанат», произошло слово
0: ну,
1: «танатос».
0: Да, да, да. То есть, смотрите, богиня ночи, и у нее двое сыновей-близнецов. Сон и смерть. Ну, танатос на древнегреческом мужского рода, у нас смерть и женского, но не будем обращать внимания на это. Да. То есть, по сути, это одно и то же, и даже греки так это мыслили. Греки мыслили. Поэтому мы понимаем, что с точки зрения понимания природы человека, природы смерти, что Христос, будучи стопроцентным человеком, должен находиться в гробнице, а не спускаться куда-то. Потому что он мертв. Он спит. Он распят, но еще не воскрес.
1: То есть мы можем сказать смело, что Христос никуда не спускался, нигде он не находился, то есть никуда он не, там, не ходил, а просто находился в гробнице.
0: Но мы сейчас еще больше скажем. Это исходя из понимания природы смерти и природы человека. Но давайте откроем Евангелие от Иоанна, 19 главу. Нам нужно сказать, что же он делал, а чего он не делал. Мы знаем, что он не спускался ни в какой ад. А мы поговорим в следующий раз про ад.
1: Хорошо.
0: Я вам
1: будем ждать вас.
0: Да, я расскажу вам то, что вы не знаете, я гарантирую.
1: Мы просто будем рады.
0: Итак, 19 глава Евангелия от Иоанна, 30 текст. Христос распят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух. А Христос для чего пришел на землю?
1: Я, Александр, даже вот интересно здесь в переводе так. Под редакцией Кулакова. «И уронив голову на грудь, умер». Да. Вот так предлагается.
0: Но у нас очень важный момент совершилось. Угу. А Христос ради чего пришел? Сын Божий воплотился с какой целью?
1: Спасти.
0: Спасти. Искупить человечество, находящееся в рабстве греха. Так? И вот, оканчивая задуманное Отцом, совершая ту миссию, которая была предназначена ему, он говорит, совершилось, все, конец. Я сделал то, ради чего пришел, и умирает, уронив голову на грудь и испустив дух. Последнее дыхание выходит. Давайте откроем Бытие, вторую главу, первые три текста.
1: Первая глава, да?
0: Вторая глава, прошу прощения. Вторая глава, первые три текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и создал». Что Бог делал? Сделал к седьмому дню.
1: Почил.
0: А еще, прежде чем почил, что Бог сделал к седьмому дню? Совершил все творение. Вот творение Бог совершил и успокоился на какой день?
1: К седьмому дню.
0: К седьмому дню, который есть суббота, что и значит покой. Иисус Христос совершил миссию спасения людей в пятницу с распятием. И что сделал в субботу?
1: Почил.
0: Почил. Совершил творение, совершил искупление, почил в субботу после творческого акта, почил в субботу после акта искупления. По сути, Христос находится в покое.
1: Покой.
0: Отсюда, кстати, и слово «покойник».
1: А, да? Да, согласен.
0: Нет же для Бога проблемы воскреснуть на следующий день. Что, проблема для Него, что ли?
1: Согласен, Александр.
0: Нет проблемы.
1: Позволите мне вопрос?
0: Ох, времени.
1: Но если вы очень коротко готовы будете ответить. Вот то мнение сегодня бытующее в христианстве, что вот Христос ходил, духом проповедовал и так далее, оно... Ну, имеет какую-то опасность, неопасность, то есть, может, на это не надо обращать. То есть, оно имеет какой-то резонанс для настоящих
0: христиан? Имеет опасность, но об этом поговорим в следующий раз.
1: Будет у нас возможность
0: поговорить. Да, поговорим об этой опасности, практической опасности. А от чего искупил Христос людей?
1: От греха.
0: От смерти?
1: От греха.
0: От греха. А еще по-другому скажите.

0: Ну, от смерти.
1: А мы же все умираем.
0: Но
1: значит,
0: когда
1: не искупил от смерти. Мы же все умираем.
0: Это момент времени, когда человек...
1: Ну, все же умираем, тогда не искупил.
0: По возвращении своем Господь воскресит.
1: Так вот, Христос...
0: Человек находится в могиле.
1: Совершив в пятницу искупление и спасение, в субботу покоится, поскольку выкупил нас у второй смерти. И всякий, принявший Христа, не умрет второй смертью, поскольку Христос приобщился к людям и в опыте второй смерти, искупив тем самым верующих и от этой второй смерти.
0: Александр, спасибо большое. Мы будем ждать обязательно еще в гости. Дорогие друзья, пусть Господь вам всегда дарует надежду. Может быть, кто-то из вас недавно пережил какую-то трагедию, какой-то печальный случай в жизни. Не огорчайтесь, не печальтесь. Господь – воскресение и жизнь. Он так себя называет. Он всегда готов подарить человеку надежду. Доверяйте Ему. Открывайте свое сердце. Следуйте за Ним. В Священном Писании, в книге Притч написаны такие слова. «Доверьте пути Господу, и предприятия ваши совершатся». Доверяйте, не сомневайтесь, и жизнь ваша будет с избытком, как Господь говорит. Будьте благословенны. До новых встреч. До свидания.

Начальнику хора. Псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо.

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? К примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. И дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета. Или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. В самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике –

Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Ну, согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. И я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь. Чтобы, ну и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть.

Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное-то в том и заключается, что продолжение есть. Ну, согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова. И дать жизнь может, и ему это не трудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу не трудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, он это может. Но он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вы слышите ли? Слышите, что написано? «Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами?» Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится свершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки мы с вами –

допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий, Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот эту вот студию, камеры у меня. Вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел. «Не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет. Ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели,

что при воскресении Бог даст новое тело, новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живой. Итак, прах плюс дыхание – получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Но дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга Экклесиаста. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложено Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем но неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа» у нас, есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому, «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то,

То, что сказано, я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если я этой чести не удостоюсь. А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в 1 главе. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в 1 главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, Он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, Он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Потому что Он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю». Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас.

каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пропустить.

Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: Что общего между современными миллиардерами и богачами времен апостола Иакова? Почему он говорит, что их золото изржавеет? И как это касается тех, кто не считает себя богатым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Библия 21 века». Мы изучаем послание апостола Иакова и уже пришли к 5 главе со священнослужителем Михаилом Юрьевичем Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вот, Михаил Юрьевич, о чем, вот красной нитью, может быть, или о чем повествует послание Иакова для нас сегодня? О чем оно говорит? Можете ли вкратце в одном предложении нам рассказать?
1: Да, он в своем письме, в своей проповеди, Иаков четко повторяет мысль. Первую – это то, что человек принадлежит Богу. Угу. И второе – верующий человек, который, понимая свою принадлежность к Богу, являет свою веру в своих делах.
0: Действиях супер, отлично. И мы, я так понимаю, тоже также в пятой главе будем рассматривать, о каких делах будет идти речь у богатых людей. Да,
1: да, Иаков не мог обойти стороной все сферы абсолютно деятельности человеческой. И мы говорили уже и о мудрости, мы говорили о смирении, мы говорили о любви. И вновь Иаков повторяет тему денег. Денег богатства – это то, без чего человек не мыслит свое существование здесь на земле. И это то, без чего не мыслим каждый из нас. Во все времена, в каждом поколении.
0: Да,
1: это средство, которое позволяет нам существовать, жить, да, творить что-то, да, и помогать другим. В этом предназначение.

0: значение средств, которые Бог дает как инструмент человеческой жизни.
1: Итак, мы читаем синодальный,
0: да, и мы читаем синодальный,
1: синодальный перевод, да, и синодальный также перевод. Рассматриваем из перевода Института перевода Библии.
0: Да. Ага. Итак, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам.
1: Интересный такой отрывок, и, честно говоря, немножечко режет слух, да? Плачьте, рыдайте, ибо вас ждет беда. Зачем он так жестоко о богатых, пожалуйста?
0: Чем они провинились?
1: Обоснуйте, пожалуйста, да, почему?
0: Да, действительно, вот ты читаешь, и ты понимаешь, что достаточно резкие высказывания, которые... Угу. По-настоящему немножко вышибают как бы из того, к чему мы обычно привыкли слышать. Да? Угу. Потому что сегодня человек богатый, это человек ответственный, это человек, который...
1: Дело при чем?
0: Да, человек дело, да. Многие богатые люди зачастую рекламируют и говорят о том, что они не просто зарабатывают деньги, они занимаются благотворительностью, да. Угу. Вот, и тратят огромные средства на то, чтобы... Там строить стадионы, там, да, и больницы, и школы, и так далее, и тому подобное. И какие-то фонды учреждать помощи. Но Иаков почему-то, обращаясь к богатым, говорит о том, что плачьте и рыдайте, вас ждет беда. Ну, практически он об этом говорит.
1: Да, да.
0: И какая может быть беда для богатого, если, в принципе, человек богатый может все купить?
1: То есть он живет, это возможности, это свобода.
0: Да, и вы знаете, здесь есть некое продолжение предыдущей темы, когда человек пытается вне зависимости своей, вернее, вне зависимости от Бога, по своей собственной воле строить свою жизнь, о которой Иаков говорит как пар, на время являющийся. То есть человек на самом деле, как бы он ни мнил о себе, он не контролирует всю свою жизнь и многие процессы, которые вокруг него происходят. Проблема богатых не в богатстве. Проблема в том, что человеческое сердце очень сильно прилипляется к тому, чем ты, ради чего ты многим жертвуешь. Можно так сказать. И человек богатый, который практически здоровье, да, отношения в семье, он пожертвовал ради зарабатывания огромных средств, это человек, который прилипляется своим сердцем к производной богатства. А производное богатство – это ресурсы и деньги. Да, то есть богатство как ресурс позволяет тебе обрести большую власть. А большая власть тебе дает доступ к большим ресурсам. И вот этот процесс, он длится бесконечно, пока или ты живой, да, или пока границы власти не кончатся определенные. Но вот в этом достижении всего этого, Бог говорит, есть проблема человеческая. А мы с вами уже в прошлой программе говорили. Это похоть. Это тщеславность, это гордыня, это все то, что Иаков называет быть противником Богу, Богу. То есть вставать на сторону противника Божьего. То есть набор всех этих отрицательных черт характера – это черты характера Божьего противника, Люцифера, сатаны, который противопоставил себя Божьему правлению.
1: Но это то, что не приводит нас действительно к истинному счастью, к наполненности, да, когда мы пытаемся чего-то такого добиться, достичь, к некой зависимости это больше приводит, потому что достигая этого, нам все хочется больше, больше и больше. И мы тоже, как говорили в одной из прошлых программ, да, если вы хотите понять, да, в чем смысл в жизни, да, как быть наполненным, как быть действительно рабом Божьим. Смотрите наши программы «Библия 21 века». Мы уже рассматривали данную тему, да, и говорили про то, что когда у нас есть вот эта вот взаимосвязь с Господом, мы действительно можем найти и свое, так скажем, предназначение, да, и найти вот эту золотую середину.
0: Да, и Иаков на самом деле, вот

0: всякий читающий послание, он может увидеть, насколько оно практично в плане вот, жизненных вопросов. Иаков коснулся абсолютно всего. Естественно говоря, о деньгах, он говорит о мотивации их приобретения. И не зря он здесь, ну, как бы, достаточно таким сожалением, обращаясь к богачам, он говорит: «Считайте, что пропало ваше богатство и одежда ваша». То есть вы накапливали, да, он говорит, вы плачете и рыдаете. Почему? Потому что все, ради чего вы положили жизнь свою, да, оно изъедено, побито молью. Дальше он использует такой оборот речи. «Изъедены ржавчины, даже золото ваше и серебро. Ржавчина эта изобличит вас, испалит вашу плоть, как огонь».
1: «Изъедены ржавчиной золото ваше». Это
0: да.
1: Что оно пропадет?
0: Ну, тут есть, да, несколько комментариев на эту тему о том, что Иаков пытается показать о том, что золото ваше не золото на самом деле в глазах Бога, а это как обычный металл, который ржавеет. Это с одной стороны, что то есть ценностью ваше золото не является. То есть в глазах Бога это не ценность. А с другой стороны, есть еще комментарий, говорящий о том, что под ржавчиной золота подразумевается производное влияние процессов зарабатывания денег, когда ты толкаешься локтями, когда ты давишь конкурентов, когда ты принимаешь решения, явно не носящие в себе добро, да, потому что в бизнесе нет друзей. Вот в настоящем высоком бизнесе там друзей нет. Там есть только взаимовыгодные отношения.
1: Партнеры, да.
0: Да. И в случае, когда выгода становится выше, чем отношения, однозначно человек будет в ущербе по отношению к другому, и он начинает друга воспринимать как конкурента. И там, как говорится, нет ничего лишнего. Это бизнес и только бизнес. Да?
1: Ничего личного, вот. Только бизнес.
0: Да. И вот эти вот моменты, он говорит, ведь в этом состоянии то золото, которое ты приобрел, оно не является, оно покрывается ржавчиной нестабильности, ржавчиной, которую поедает грех, которую поедает похоть, которую поедает потворство вот этой гордыни. Это же разъедает человека изнутри, это разъедает его общество, в котором он живет, малое общество, в котором он живет. Это семья, это отношения со своими работниками, о чем здесь Иаков как раз он говорит. Он говорит о том, что «и плата, которую вы не отдали работникам, собравшим хлеб с полей ваших, взывает к отмщению, и крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересная отсылка. Дело в том, что подобное выражение мы встречаем в моменте, когда Каин убивает Авеля, и Бог приходит к Каину и говорит: «Слушай, кровь Авеля взывает от земли».
1: Это вообще страшно на самом деле.
0: Да, то есть мы-то можем буквально, это как может кровь там звать, да? Вот. А в книге Откровения тоже есть одно высказывание, которое говорит о том, что, что праведники, убитые за правду свою, да, кровь их взывает. То есть как бы речь ведется о том, что несправедливое отношение богатого в желании приобрести богатство, а за счет того, кого это зачастую происходит, за счет того, что ты ущемляешь, ну, людей, у которых нет возможности тебе противостоять. И эта тема стара в мире вообще давно, и она сегодня здесь тоже себя проявляет очень сильно. В любом случае всегда будут страдать те, кто не может дать сдачи, да, те, кто не может. И вот они как раз люди, зависимые от Бога, они взывают Господу Саваофу. И вот здесь, между прочим, Иаков использует Бога, название Бога Господь Саваоф. Вот Бога Саваофа в Священном Писании всегда использовали как Бога войны. Это Бог, который защищает, это Бог, который встает на сторону униженных, на сторону обиженных, на сторону тех, кто был, да, вот таким образом, можно так сказать, раздавлен, да, тем, что ты трудишься, ты работаешь, ты в поте лица зарабатываешь, а тебе, вот тебе копейка, чтобы ты с голоду не помер, да, и все.
1: Обидно.
0: Обидно, да. И люди, взывающие, тут написано, да, взывают к отмщению, крики жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти люди совершенно верно, совершенно праведно просят Бога справедливости. И справедливость эту Бог готов дать. И он говорит, вот все, что ты накопил, да, как очень богатый человек, накопив тем, что ты ущемляешь. То есть речь здесь ведется именно об этих богачах, которые ущемляют.

0: ущемляют права других людей, которые зарабатывают за счет того, что они, ну, от них, из-за них страдают другие люди неправедным путем. Поэтому он говорит, что вы плачете и страдаете, потому что все, что вы накопили, это прах. И вы, когда будете видеть, как это все будет превращаться в прах, а мы знаем, что Бог говорит о суде Божьем,
1: да.
0: Это самая сильная боль, которую только может переносить богатый человек, потому что твое сердце прилипло к этому. Ты не мыслишь своей жизни без этого.
1: Да, это очень сложно.
0: Когда... Да, закономерность мы с вами видим в мире, она очень простая в этом вопросе. Угу. Да, когда человек зарабатывает деньги, он идет во власть. Вот. Потому что душа жаждет большего. Да? То есть
1: ну, вот да. Но они всегда натура... неразделимы. Деньги и власть, они...
0: Конечно, они взаимосвязаны. А властный человек, он мнит себя практически Богом. Вот. И потому что он понимает, что от его действий может зависеть чья-то жизнь. Это кровавый сладкий вкус, который человек обретает вот в этом состоянии, когда я могу видеть, как и воочию управлять жизнью другого человека.
1: То есть получается, Бог... что здесь снова вот это противостояние.
0: Да, вот это противостояние.
1: Бога.
0: То есть человек мнит себя Богом, божеством. Да? Кто-то это осознает. То есть есть люди, которые это осознают. Я в своей жизни встречался однажды с очень богатым человеком, который просто мне откровенно, чисто он говорил о том, что он был самодостаточным, очень доволен своим положением. И он говорил, что мне как бы стоит просто пальцем пошевелить, и я могу просто чью-то жизнь превратить в ад. Вот, в реальности. То есть как бы, ну, могу лишить всего. И человек приползет ко мне на коленях и будет умолять, чтобы я... И он говорил о буквальных вещах. И явно в его жизни подобные вещи были, и он очень упиваемо об этом рассказывал, да, и поэтому,
1: ужасно.
0: Да, и на самом деле ты смотришь, ты понимаешь, это страшно,
1: да.
0: Вот это вот состояние человека, который мнит себя божеством, вот это очень страшная вещь, когда человек начинает вот так относиться к окружающему миру, что весь мир, он принадлежит ему. И мы знаем в истории вообще человеческого очень много таких людей,
1: да,
0: которые
1: вообще, принципе,
0: да, считали себя таковыми, и для них человеческая жизнь не имела вообще
1: ничто.
0: Ничто, да.
1: Пар, как мы читали из да. прошлого, с прошлой главы, да, но здесь пар уже в таком смысле.
0: Да, и поэтому, и это... а Бог говорит, извините, я такие вещи не приемлю. Да, я могу проявлять милосердие до какого-то времени, являться человеку для того, чтобы... его пытаться остановить, но в какой-то момент Бог обязательно вмешается и сделает свое. И вот здесь в отношении богатых, он говорит, настанет момент, когда все империи, которые были построены за счет унижения, как в Библии сказано, вдов-сирот, да, ну такая категория людей, которые не могут за себя постоять, самые социально ограниченные. Он говорит, Бог взыщет с них, взыщет очень серьезно на суде Божьем, и эти люди не смогут, подняв глаза, посмотреть Богу в оправдание, сказать, что, ну, извините, у меня так получилось.
1: То есть,
0: я как бы не хотел.
1: Что,
0: да,
1: что
0: вот так вот.
1: Все-таки, да, Бог очень милостив, очень милосерден к нам, но при этом он может быть и очень справедливым.
0: Конечно.
1: И очень таким...
0: И вот здесь он представлен Иаковым, да. Богом Саваофом. Да, который говорит о том, что это Бог войны, это тот, который отмщение несет за несправедливость. Дальше, да, как раз мы читаем. Вы роскошествовали на земле и всем желанием своим потакали. Да, вот эта причина, по которой неприемлем для Бога вот такой богатый человек. Так уточнили вы себя на день заклания. Он опять повторяет эту мысль.
1: А можно вот здесь вот немножко расшифровать, вот что говорит, вот что значит, так уточнили вы себя на день заклания, да, и вот такой еще вопрос про желание. Вот как здесь найти вот эту золотую середину, потому что, ну, все-таки у нас же как бы есть желание, там есть цели, вот, но как им не потакать?
0: Вот здесь как раз один из самых таких острых моментов, который здесь описывается и важно понимать для человека. Дело в том, что у человека есть базовые потребности.
1: Да, да? Конечно.
0: Они для того, чтобы удовлетворить необходимые нужды человека, не просто чтобы он там не вымер, да, а чтобы он вполне комфортно существовал. И как выясняется, вы знаете, человеку не так много и надо.

0: Вот если посмотреть, вот реально, и вот очень много историй есть в мире, да, вот разных мудрецов, людей, которые думали, поднимали эту тему, и они реально описывают, в интернете много всяких роликов на эту тему, говоря о том, что по факту человеку-то нужно, ну вот сколько для жизни, да, а немного, как выясняется, а немного. Базовые потребности к ним относятся, это питание, да, не впроголодь, а в том, чтобы было достаточно. Да? Дальше он говорит о том, что, ну, то есть хлеб на каждый день, вот, когда у тебя есть.
1: Хлеб наш, нам насущный,
0: да, на сей день. Вот мы опять, понимаете, да, возвращаемся, да, к базису, который есть в Священном Писании. А, к базовым потребностям насос, крыша над головой. Да? А, вот эта небольшая крыша над головой, даже если это съемная квартира, которую ты можешь обеспечить, это базовая потребность. Да, ну, человеку, да, хочется иметь свою, это нормально, когда, да, человеку хочется иметь свою, и Бог говорит, ну, как бы, давай я помогу тебе это сделать. Но ты опять же советуйся со мной, мы это как-то, ну, усмотрим. А, вот. И вопрос реализации, да, вот, то есть это семья, это вот социум, который для себя человек создает, это предназначение, которое человек выполняет в плане потомства, да, и всего остального. Вот этот базис, который необходим. А, когда человек начинает выходить за рамки этого базиса, когда он начинает говорить, слушайте, а мой базис это, извините, не 60 квадратных метров, да, в которых я живу, там 45, а 600, там, или там 6 тысяч, да,
1: и несколько,
0: и желательно по всему миру, в разных климатических зонах, да, вот, и чтобы добраться, я домог для этого на частном самолете или на своей яхте. И человек как бы, вот это выпрыгивание за определенного базиса, потому что любой физик вам скажет, что наш мир, он, ну, живет по такому закону. Если где-то прибавить, где-то убавиться, да, ну, это вот такая вот тема у нас, она существует. А из пустоты ничего не берется. Оно всегда, если где-то прибавляется, то где-то убавляется. И когда в обществе человек, желающий выйти за базис, он, естественно, это делает за счет уменьшения у кого-то.
1: Ну, да,
0: и, то есть, чтобы... Да, и вся система мировая, она так построена. Вот, и поэтому у нас есть страны, в которых вообще ничего нет, и люди там с голоду умирают без элементарных вещей. Но они почему умирают? При этом в этих странах есть алмазные прииски, нефть там и все остальное. А потому что тот, кто это сделает, добывает это там, он оставляет место населения вообще, да, на вымирание. И они просто забирают все практически. Это значит, что вот прибыль вот здесь... а значит, в ноль где-то у кого-то. И поэтому вот это состояние, оно постоянно вот оно присутствует рядом с нами. Это система, которая была не нами придумана, как бы, вот, она в мире всегда существовала. И, вот, к сожалению, вот с этой системой, когда она глубоко поселяется в сознании человека, и человек, когда для того, чтобы увеличить у себя, как мы читали с предыдущих тем, ну, как бы удовлетворяя пороки, да, свои, естественно, из-за этого страдает совсем другой. Тот, который вообще ни при чем, он не виноват в этом. Но и вот эта тема как раз, которую здесь Яков поднимает, он говорит о том, что вы, уточняя себя, приготовили на день заклания.
1: То есть вы, набирая себе больше...
0: Вы берете на себя огромную ответственность. Ответственность не просто за те средства, которые вы накапливаете, вы берете ответственность за тех людей, у которых вы взяли.
1: Да.
0: Да. Осознанно вы это сделали, неосознанно вы это сделали, но вы забрали. И поэтому вот эта ответственность за их жизнь, за их судьбу, Бог будет спрашивать. А Бог на самом деле очень ревностен вот в этих отношениях. Он может многое терпеть. В Ветхом Завете есть много высказываний на эту тему, когда Бог терпел идолопоклонство, Он терпел, может быть, какие-то там откровенные противостояния против Бога, но Он дальше говорит, но я, говорит, перестаю терпеть, когда начинается унижение вдовы и сироты, когда начинается внутри народа постоянная давка вот этих, вот этих крайне незащищенных слоев населения. И вот тут Бог говорит, вот знаете, вот я до этого терпел еще вас, но когда вы это стали делать, вот здесь я терпеть перестаю. И дальше начинаются суды Божии в плане там, захвата территории врагами и

0: катаклизмы, там, и насекомые, и все-все-все-все-все. Давайте посмотрим на современный мир. А мы с вами видим, эта проблема, она набирает обороты.
1: Да.
0: Здесь военные действия, там катаклизмы, там саранча, там это. А причина в чем? Причина в том, что человек перестает осознавать свою зависимость от Бога. Он концентрирует внимание на золоте, о котором Бог говорит, ржавеет. И вот это вот неправильное перераспределение, неправильное отношение к нуждающимся людям, да, к удовлетворению базовых потребностей, да, оно заканчивается тем, что Бог начинает взыскивать.
1: Опять вот это вот то, что люди делят мир на черное и белое, немножко переходят иногда
0: да.
1: с одного на другое, ну, в том плане, что перетягивают одеяло, можно сказать, только на себя.
0: Да, Иаков как раз он здесь заканчивает. Вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они и не противятся вам.
1: За что? Ну, то есть, почему? Богатые пытаются.
0: Вы знаете, проблема всех праведников в том, что, ну, в данном случае, в том, что их жизнь отражение их веры.
1: Ну, а как они им навредили? Они же, ну, как бы, что, богатые у праведников все забирают? Почему? Почему праведникам так не повезло?
0: Ну, а за что Иоанну Крестителю отрубили голову? За правду. Потому что он посмел сказать царю, что тот живет в прелюбодеянии. И вроде царь как бы понимал, что, ну, Иоанн Креститель, ну, ну классный парень, да, ну, ну, в принципе, ну, что, ну, он пророк Божий, ну, ну, как бы, ну, негоже плохо делать пророку Божьему. Какой-то страх был у Ирода, да. Но вот женщина коварная, да, она решила, чтобы уста праведника замолчали, да, и устраивает такую схему, макинацию, при которой она требует у царя подвыпившего, исполнение желания, да, и угождает ему, и царь, который, как говорится, это как раз тема к словам. Все, выпустил слово, а тут как его вернуть назад, как отказаться? Удар по авторитету. Вот этот эгоизм включился человеческий. И, к сожалению, Иоанн Креститель потерял голову. И вот здесь тоже мы видим с вами власть имущие люди, богатый человек, неправильным путем приобретший богатство, он пытается всегда вот голос праведника, который своей жизнью говорит о другом, он пытается всегда этот голос как-то вот принизить, нивелировать. Да, и...
1: Это он, получается, за живое ему задевает, говоря о том,
0: тема что... обличения, да. Она же всегда была сложной для общества. Вот. И вот это... Почему Писание запрещали? Долгие столетия, да, потому что человек, читающий Писание, прозревал, стоял более, становился более, у него глаза открывались,
1: да,
0: более обдуманным, богобоязненным, а это сразу било по системе зарабатывания денег, на, как говорится, слепоте и темноте интеллектуальной и духовной общества. И поэтому, естественно, ну, таких всегда гнали, да, будь то реформаторы там и все остальное. Многие заплатили своей жизнью за то, что они посмели немножко пролить свет на темноту. Вот, и когда грех был обличаем, понятно, что человеку, в адрес которого это звучит, это, ну, хочется, чтобы голос не говорил больше этого. Да?
1: Первооткрыватели света получали...
0: Да, и вот эта тема как раз она здесь Иаков тоже поднимает. Он говорит, вы и теперь продолжаете судить и убивать праведников, хотя они не противятся вам. Он опять говорит о силе веры. Верующий человек, человек отношений с Богом, он не будет мстить, он не будет действовать тем же оружием, которое направлено против него. Он не будет проявлять зло, ненависть по отношению к своему обидчику. Этот человек отдает суд, как мы читали до этого, в руки Божьи. То есть, да. Кто судить должен?
1: А судить Бог. Только Бог.
0: Да, Бог судит. Поэтому праведник, он предпочитает, я лучше умру, но не согрешу. То есть, не уподоблюсь греховному человеку, не встану на сторону противника Божьего. Да? Я лучше умру, зная, что Бог воскресит. Нежели я сделаю грех, сделаю зло, и, в принципе, буду осужден, так же, как и нечестивец.
1: Так же, как и нечестивец. То есть я буду таким,

0: же такой
1: я,
0: мир
1: да, имеет, я, как да, я проявлю то же самое, что проявил нечестивец. И как раз мы с вами поднимали тему у Иакова миротворцев. Почему именно они, миротворцы, несут семя мудрости? Потому что они умеют, вот негатив, они умеют гасить раскаленные стрелы лукавого. Да? То есть они умеют нивелировать проблему тем, что они предпочтут уступку, они предпочтут как-то вот даже с ущербом для себя что-то сделать, лишь бы только сохранить ценность человеческой жизни для вечности. Вот, и поэтому как бы вот такая тема.
0: Я благодарю вас, Михаил Юрьевич, за такой разговор о важном. Спасибо. Апостол Иаков не осуждает богатство само по себе. Он обращает внимание на отношение к нему. Человек, весь смысл жизни которого иметь больше денег, статус, власть, однажды осознает тщетность потраченных сил и времени. Для каждого важно собрать сокровища не на земле, где моль и ржа истребляют, а на небе, где ждет нас Господь.

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я, профессор Бодрячок, снова рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья. А вот и моя помощница привела новую
2: учебу. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
1: Сади.
3: Здравствуйте,
1: проходите, проходите. Ой. Как вас зовут?
3: Настенька.
1: И Матвей.
2: Матвейка.
1: Очень, очень приятно. Меня зовут профессор Бодрячок, а это моя
2: приятелька. Ой, профессор Бодрячок, я сегодня так торопилась в школу.
1: Приятно,
2: что
1: приятно.
2: Чуть не забыла свою одну вещичку.
1: Да, какую же вещичку ты
2: сейчас
1: хотела с собой взять?
2: Сейчас я вам покажу.
1: Покажи, покажи, покажи. Так,
2: так. Вот она.
1: А,
2: вот.
1: Так
2: вот.
1: Это же градусник.
2: Да.
1: А зачем ты взяла градусник?
2: Я очень хотела узнать, какая же температура в нашей школе.
1: О!

0: Ну это несложно сделать. Посмотрите. Посмотрите, столбик градусника поднялся довольно высоко. Он показывает даже 25 градусов.
1: Так.
0: А это означает, что здесь очень тепло.
1: Ну, мне кажется, я и без градусника могу определить, тепло или холодно.
0: А, веселинка, веселинка, моя дорогая племянница. Я думаю, что это тебе только кажется, что это очень просто определить. Но на самом деле это довольно бывает непросто, а даже сложно.
1: И правда. Один раз я хотела погулять. Посмотрела в окошечко, а там светит...
0: Солнышко светит.
1: Я думала, что на улице тепло.
0: Потрясающе.
1: Вышла погулять
0: и
1: простудилась и заболела.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Да. Ну, вот,
0: да, оказывается, не все так просто. А что нужно было сделать, ребята?
2: Сначала посмотреть в градусник. Да.
0: Правильно, совершенно верно. В градусник, который висит за окном, на улице.
1: Ну, тогда бы я точно оделась потеплее.
0: Ребята, а вы умеете одеваться правильно? Вот когда
2: да.
0: на улице
2: да.
0: холодно, какую одежду нужно одеть?
2: Ну, теплую.
3: Куртки всякие, штаны очень теплые.
0: Теплые, да. да. да, да, да
2: даже
0: да.
2: ботинки теплые.
1: Или варежки.
0: Да, да.
1: Варежки
0: да,
1: надо.
2: И шапку на голову.
0: Обязательно.
1: Теплую. Шапку
0: да.
1: на голову.
3: И даже можно... искусственные кроссовки одеть.
1: Теплые.
0: Да, да, но только теплые кроссовки.
1: Высокие.
0: Да. Зимние бывают такие кроссовки.
3: У меня зимние очень теплые, я даже спрелу в них.
1: Он может на Северный полюс не
0: так. Да, погода же холодная бывает разная. Осенью одна холодная погода, а зимой еще холоднее. Да, а если на улице тепло, лето, жарко.
1: Как у нас сегодня.
0: Да, как у нас сегодня.
2: Носочки летние, там шапочки.
1: Шапочки?
0: Ну, я вижу, судя по всему, вы молодцы.
1: Платьица, платьица летняя.
2: Платьица, там шортики,
3: зимой только мучиться всякие куртки одевать.
0: Вот веселинка однажды и пошла погулять, а на улице-то было как раз и холодно.
1: Да, тогда бы я точно теплее бы оделась.
0: Ну, конечно. А сейчас давайте-ка проверим, как вы умеете одеваться. Я на полянке кое-что приготовил.
1: Пойдем.
0: У меня для вас есть задание. Здесь я приготовил разную одежду. Представьте себе, что Настенька едет у нас отдыхать на юг.
1: Я вместе с тобой поеду.
0: Да, и вот тут есть чемоданчик, на котором нарисовано солнышко. Именно с этим чемоданчиком она поедет на юг, где очень тепло и даже жарко. Настенька, твоя задача выбрать ту одежду, которая тебе понадобится на юге, где очень тепло.
1: Так.
0: Ты ее возьми, положи в чемоданчик, а мы потом посмотрим.
1: Хорошо.
0: А ты, Матвей... Получается так, что ты едешь в путешествие на север. И вот тут есть чемоданчик, где нарисована снежинка. Выбери ту одежду, которая тебе понадобится на севере, где холодно.
1: В экспедицию, наверное,
2: как в холодильнике.
0: Да.
2: Как в холодильнике.
0: Белых медведей.
3: Даже еще леденее, чем в холодильнике.
1: Да.
3: Даже чем в заморозке.
0: Вот такое вам задание. Ну,
2: даже чем зимой холоднее.
1: Один,
0: Настенька.
1: Два, три. Начали. Давайте я вам помогу. Так.
2: Платьице.
1: Платьице. Отлично. Так. Какая молодцы. Красивая панама. Возьмем панаму.
2: Да.
1: Держи.
0: Так. Ух ты. Внимательно.
2: Юбочка.
1: Правильно. Ой, какая красивая юбочка.
0: Юбочка.
1: О, смотри, Матвей, это тебе точно понадобится. Держи. Так, так.
3: Я почти этот забрал.
0: Да, так. Чемоданчики уже наполняются так. у нас.
1: А это тебе нужно, Матвей? Смотри, какая красивая рубашка. Как это нет? Я бы взяла такую рубашку на Северный полюс. Вот. Ой, какая красивая кофта. Держи.
0: Ну, я вижу, вы молодцы.
1: Так.
0: Что ж,
3: так.
0: вижу по всему, что вы молодцы. Правильно. Так, ну что же, я вижу, что вы уже собрали свои чемоданчики и уже готовы.

0: отправиться в путешествие. На север ли, на юг? Давайте-ка посмотрим, какую одежду у нас взяла с собой Настенька. Так, и там на юге, наверное, она будет отдыхать где-нибудь на берегу какого-нибудь моря.
1: Конечно.
0: И вот там очень жарко, и она поэтому взяла с собой вот такую чудесную маечку.
1: Ой, мне будет очень хорошо.
0: Да, конечно. В жаркую погоду в маечке как раз хорошо. А ходить она будет вот в таких чудесных сандаликах.
1: Красивый сандалик.
0: Конечно, можно ходить в сандаликах. И еще здесь есть вот такое вот платьице. Наверное, она будет одевать его иногда.
1: Когда будет гулять
0: когда
1: с бабочками.
0: Будет гулять, да, да, да. Так. А что у нас еще тут есть? Ага, вот есть вот такое вот интересное платье.
2: Я на вечер буду надевать.
0: Да,
1: вечер на юге.
0: Вечером.
1: В общем, профессор, да. Мы собрались с ней на юг.
0: Да, только забыл взять ты, Настенька, одну очень нужную вещь. Ведь на юге светит солнышко, оно может напечь голову.
2: Панаму.
0: Да, правильно.
1: Да, панаму.
0: Да. Даже если нет панамочки, ее можно сделать из бумаги. И так тоже поступают. Это очень важно знать. Ну что же, молодец, Настенька. А сейчас мы посмотрим, как собрал вещи Матвей.
1: Опа.
0: Так, Матвей. Где-нибудь на севере.
1: Пойдем посмотрим, что собрал Матвей.
0: И ему, чтобы не было холодно, он взял с собой вот такую кофточку.
1: Отлично.
0: Да, наверное, в доме же тоже холодно.
1: Да.
0: И в ней тоже можно будет ходить.
1: Тебе будет тепло в ней.
0: Ну, а на улице понадобится такая чудесная курточка.
1: С капюшоном.
0: Да, с капюшоном. И ветер, и холод. Не скоро пройдет сквозь такую толстую курточку. Так, а еще что?
1: Давай мы посмотрим, что тут еще есть.
2: И шапку.
0: Так, давайте посмотрим. Так. О, какие штаны.
1: Штаны.
0: Теплые. Теплые, да, с подстежечкой. В них даже можно с горки кататься.
1: И на санках. И на лыжах.
0: О, и вот такие чудесные сапожки.
2: У меня только розовые такие же.
0: Да, даже мех есть.
2: Только поменьше розовые.
0: А шапка какая?
1: Ну, ушанка.
0: Какая шапка?
1: Даже уши не замерзнут.
0: Даже уши не замерзнут. Ну что же, молодцы.
2: На меня она лезет, вот эта шапка.
1: Да, ты тоже можешь с ними съездить
0: на
1: Северный полюс.
0: Да, когда на юге ты тоже такую шапочку возьмешь и оденешь. Ну что же, дорогие мои, я вижу, что вы очень хорошо справились со своим заданием. Я уверен, что вы сможете правильно одеться. Ну а сейчас я приглашаю вас за столик. Я хочу показать вам, какие бывают градусники.
1: Интересно.
0: Пойдем. Ну, с этим градусником вы уже познакомились.
2: Да.
0: Да. Этот градусник измеряет температуру в помещении.
1: Да.
0: Так. А есть у меня еще один интересный градусник. Как вы думаете,
1: какой красивый.
0: Для чего он служит и на что он?
2: Для воды.
1: А я думала, играть можно.
0: Правильно, правильно, Настенька. Это градусник для измерения температуры воды.
1: Я его буду брать с собой, когда пойду купаться на речку.
0: Веселинка, ну кто же берет с собой градусник, когда идет купаться на речку? Вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то брал градусник?
2: Нет,
0: правильно. Потому что если вода в речке холодная, ты и так туда не полезешь.
1: Тогда зачем он вообще нужен?
2: Это надо в ванне измерять воду.
0: Правильно.
1: Ванной?
0: Да, этот градусник нужен не зачем, а кому. Он нужен маме для того, чтобы измерить температуру воды, когда она хочет искупать своего малыша.
2: Да.
0: Вот давайте и посмотрим, как он работает. У нас
1: есть
0: вот такая вот емкость с водой. Мы положим туда градусник.
1: Ой, смотрите, как он плавает.
0: Да,
1: как интересно.
0: Он плавает. И мы можем посмотреть, вот там есть столбик, который потихонечку будет приближаться к той температуре, какая у воды.
1: Это там, где вот улыбка, да?
0: Да, и вы видите, что столбик не доходит до той температуры, которая нужна для...

0: Купание малыша.
1: И снежинка. Это,
0: да, и вот тут нарисована снежинка. Конечно, он замерзнет.
1: Ой, какой холодный я.
0: Да. Для того, чтобы малыша искупать, нужно сюда добавить
1: теплой
0: воды. Совершенно верно.
2: Как интересно.
0: Да.
1: Ну, горячий не надо.
2: Да.
0: Так. Ну что же, давайте его положим вот сюда. А сейчас я вам покажу еще кое-что очень интересное.
2: А зачем нам
1: игрушка? Ну, присоска.
0: Да, правильно.
1: Это лягушка. Ну, присоска. Лягушка-градусник.
0: Правильно. Если мы перевернем лягушку брюшком кверху, мы увидим, что здесь расположился у нас градусник.
2: Она измеряет температуру лягушки.
0: Нет. Лягушка-то пластмассовая. Это как раз веселинка, тот градусник, на который ты забыла посмотреть, когда пошла на улицу, где было холодно.
2: Так вот это самый хороший градусник.
0: Да.
2: Я обязательно на него буду смотреть, когда буду гулять со своей собачкой с Дарабулькой.
0: Да, этот градусник прикрепляется к окну с уличной стороны и показывает температуру за окном на улице. Если мы на него посмотрим, то мы можем определить, холодно или тепло.
2: Так, чтобы правильно одеться.
0: Есть еще один градусник, который я хочу вам...
1: А если его ветром сдует?
0: Тогда придется покупать новый.
1: У меня же в детстве такой был градусник.
3: Да. И у меня тоже.
1: Только папа большого цвета.
0: Вы угадали, для чего он?
1: Чтобы верить температуру на лбу.
2: А мама мне его ставила под мышку.
1: И у меня.
0: Совершенно верно.
1: А у меня лоб теплый.
0: Вы правильно
1: угадали. У меня даже горячий.
0: Этот градусник служит для того, чтобы измерять температуру тела и определить, здоровы мы или больны.
2: Профессор Бодрячок, а вот если непонятно, что показывает градусник? Вот как понять,
0: все
2: что
0: очень
2: он
0: просто
2: показывает? Вот ты понимаешь, что он показывает?
0: Для того, чтобы понять, нужно попросить помощи у мамы и у папы. Ведь Бог специально дал нам родителей для того, чтобы они о нас заботились.
2: Я ему обязательно скажу спасибо, когда его увижу.
0: Да, но для того, чтобы поблагодарить Бога, не обязательно его видеть. Он и так тебя услышит. Достаточно ему сказать: «Дорогой Бог, я благодарю тебя за то, что ты дал мне маму и папу».
2: Так просто?
1: Или родителей.
0: Да, или родителей.
2: Так просто? А я хочу предложить вам сделать одну интересную подделку. Я предлагаю сегодня вам сделать подделку, которая будет напоминать о сегодняшнем нашем уроке. Угадайте, какую?
1: Радость.
2: Точно? Смотрите, что я вам приготовила.
0: Так.
2: Вот мои коробочки. Это я специально подготовила для градусника. Это для Матвея машинку. Держи. А вот такой красивый жирафик с цветочком — это для Настеньки. Держи.
0: Очень.
2: Чтобы это был настоящий градусник, вот я вам приготовила такую шкалу. Она состоит из двух частей. Вот и розовенькая, и голубенькая. Розовенькая показывает, когда у нас тепло, а голубенькая, когда у нас холодно.
0: Понятно.
2: Вот, держи.
0: Да.
2: Тебе шкалу и тебе, Настенька, тоже шкалу. Смотрите, чтобы приклеить нашу шкалу, я вам приготовила
1: клей.
2: Правильно. Смотрите, теплая погода.
1: А ниточки, чтобы подвесить.
2: Да, вот теплая, смотрите, розовенькую мы приклеим сверху, а голубенькую снизу. Смотрите, что у нас получится, да? Сможешь так приклеить? Давай. Давай я тебе помогу. Открывай клей. Давай сначала приклеим какую?
4: Вот эту.
2: Розовенькую, да? Давай смазывай клеем. Смазывай. Молодец. Давай я тебе помогу немножечко. Так, приклеивай. Сможешь правильно приклеить?
0: Ой,
2: какой у вас красивый градусник получается. Так, выше надо, выше, вот так. Опа, отлично, молодцы. Смотрите, что не хватает нашему градуснику?
0: Столбика.

0: Точно, столбика, но у нас будет необычный столбик.
1: Да, мы же должны определять температуру.
0: У нас столбик будет из ниточек. Но чтобы нам вот это продеть ниточки, нам нужно сначала сделать дырочки. Вот смотрите, для дырочек я вам приготовила зубочистки.
1: А, именно.
0: Если вам сложно, попросите маму и папу.
2: Я хочу.
0: Только дырочки.

0: Ну-ка. Ну-ка.
1: Давай. Молодец, ура.
0: Так, ну-ка, подырявь еще немножко. Давай, подырявь. Получилось? Отлично. Давай теперь снизу сделаем.
2: Ничего. Зачем две?
0: Обязательно. Это вот сюрприз. Сейчас увидите. Давай еще протыкай. А чтобы дырочка была побольше, попросите папу принести вам шило. Вот смотрите, вот можно вот так вот шилом сделать дырочку еще побольше. Только папа или мама. Обязательно.
2: Вот. Шило, потому что огромное.
0: Да. Вот профессор Бодрячку мы отдадим лучше. Хорошо, профессор Бодрячок? Вот. Так, где же у нас тут шкала? Смотрите, я для шкалы приготовила красную ниточку. Молодцы. Красную ниточку и белую ниточку. Вот вам даю красную и белую ниточку.
1: Так, держите. Давай.
0: И нам с Матвеем. Их надо скрестить и соединить. Mm-hmm. Вот попробуйте. Вот смотри, что у меня. А ты красную соединяй снизу. Вот. Вот, смотрите, что у нас должно получиться. Вот как у нас с Матвеем получилась такая ниточка. Они соединились между собой. И вот эти кончики мы куда запросовываем? Наши готовые дырочки.
1: Да, можно сломать зубочистку и тупым кончиком продеть ее в это отверстие.
0: Сверху, смотрите, белую ниточку, а снизу красную. Подожди, сейчас мы должны их сначала соединить. Да, видишь, как мы их соединяем, да? У нас большие дырочки, у нас и вот так влазит.
1: Оттолкнулась, отлично.
0: Ой, смотри, что и у нас получилось. Тоже. Вот, и сейчас мы что сделаем?
1: Вот, а теперь беленькую давай.
0: Завяжем их. Их надо завязать. Вот, смотри, как. Держи вот так вот здесь плотненько, чтобы у нас там... Во, молодец! Вы справились с этой сложной задачей.
1: Да, Алексей.
2: Ты мороз! Смотрите,
0: ну, что,
2: как она складывается.
1: Да.
2: Как она складывается.
1: Смотрите, что получается. Мы можем научиться пользоваться градусниками.
0: Да.
1: Вот смотрите, тут на градуснике есть столбик, который мы можем ставить, как нам хочется. Когда столбик слишком низко, то это означает, что на улице холодно.
0: Холодно, да.
1: Дует ветер, мороз, трескучий. Смотрите, 40 градусов, 30 градусов. Но наступает солнышко, и температура все выше, выше, выше, выше. И, наконец, становится жарко.
2: Хочется в ледяной воде искупаться.
1: Ну, а наш урок подошел к своему концу. Нам пора прощаться. Дорогие ребята, обязательно сделайте такой градусник, чтобы вы могли научиться определять, когда холодно, а когда жарко. Да. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч. Пока.
2: Пока.
0: Пока, ребята. До свидания.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети, как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, льняная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я им...